И еще несколько песен на стихи Алексея Фатьянова. Одной из самых популярных военных песен стала лирическая песня «Соловьи», незабытая и в наши дни. Сейчас она прозвучит в исполнении Владимира Городничева.

А теперь шуточная «Ничего не говорила» исполняет ансамбль Ленинградского военного округа солист Валерий Фокин.

Прежде чем читать предисловие Генриха Манна к своему переводу романа Шодерло де Лакло «Опасные связи» на немецкий язык, откроем сам этот эпистолярный роман и перелистаем хотя бы парочку писем. От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону. «Возвращайтесь, любезный виконт, возвращайтесь! Что вы делаете, и что вам вообще делать у старой тетки, уже завещавшей вам свое состояние? Уезжайте от нее немедленно, вы мне нужны. Мне пришла в голову замечательная мысль, и я хочу поручить вам ее осуществление. Этих немногих слов должно быть вполне достаточно, и вы, бесконечно польщенный моим выбором, должны были бы уже лететь ко мне, чтобы коленопреклоненно выслушивать мои приказания. Но вы злоупотребляете моей благосклонностью даже теперь, когда она вам уже не нужна. Мне же остается выбирать между постоянным ожесточением против вас и беспредельной снисходительностью, и на ваше счастье доброта моя побеждает. Поэтому я хочу раскрыть вам свой план. Но поклянитесь мне, что, как верный мой рыцарь, не будете затевать никаких других похождений, пока не доведете до конца этого. Оно достойно героя. Вы послужите любви и мести. Госпожа де Валанш выдает свою дочь замуж, пока это еще тайна, но мне она ее вчера сообщила. И как вы думаете, кого она наметила себе в зятья? Графа де Жеркура. Кто бы мог предположить, что я стану кузиной Жеркура? Я просто вне себя от бешенства. И вы еще не догадываетесь? Этакий тяжелодум. Неужели вы простили ему интендантшу? А у меня-то разве не больше причин пенять на него, чудовище вы этакое? Для понимания этого места надо иметь в виду, что граф де Жеркур бросил маркизу де Мертей ради интендантши, которая для него пожертвовала виконтом де Вальмоном, и что именно тогда маркиза и виконт сошлись. Но я готова и успокоиться. Надежда на мщение умиротворяет мою душу. И меня, и вас Жеркур без конца раздражал тем, что он придает своей будущей жене такое значение, а также глупой самонадеянностью, заставляющей его думать, что он избегнет неизбежного. Вам известно его нелепое предубеждение в пользу монастырского воспитания и еще более смехотворный предрассудок насчет какой-то особой скромности блондинок. Я, право, готова побиться об заклад. Хотя у маленькой Валанш 60 тысяч ливров дохода, он никогда не решился бы на этот брак, будь она брюнеткой и не получи воспитания в монастыре. Докажем же ему, что он просто-напросто дурак. Ведь рано или поздно он все равно окажется дураком. И не это меня смущает, но было бы забавно, если бы с этого началось. Как бы мы потешались на другой день, слушая его хвастливые россказни, а уж хвастать-то он будет непременно. Вдобавок, эту девочку просветите вы. И нам уж очень не повезло бы, если бы Жеркур, как и всякий другой, не стал в Париже притчей во языцах. Впрочем, героиня этого нового романа заслуживает с вашей стороны всяческих стараний. Она и впрямь хорошенькая. Красотке всего 15. Настоящий бутон розы. Правда, да нельзя не ловка и лишена каких бы то ни было манер. Но вас, мужчин, подобные вещи не смущают. Зато у нее томный взгляд, который сулит многое. Добавьте к этому, что ее рекомендую я, и вам останется только поблагодарить меня и повиноваться. Письмо это вы получите завтра утром. Я требую, чтобы завтра же в 7 часов вечера вы были у меня. Прощайте. Уже за полдень, и скоро мне будет не до вас. От виконта де Вальмона
к маркизе де Мертей в Париже. Приказания ваши прелестны, а еще милее то, как вы их даете. Вы способны внушить любовь к деспотизму. Как вы сами знаете, я уже не впервые сожалею, что перестал быть вашим рабом. И каким бы чудовищем я, по вашим словам, ни был, я никогда не вспоминаю без удовольствия время, когда вы благосклонно давали мне более нежные имена. Порой я даже хотел бы снова заслужить их и, в конце концов, совместно с вами явить свету пример постоянства. Но нас призывают более важные цели. Удел наш побеждать, мы должны ему покориться. Быть может, в конце жизненного пути мы с вами опять встретимся. Не гневайтесь и выслушайте меня. Вам, хранительницы всех тайн моего сердца, доверяю я величайший из задуманных мною замыслов. Что вы мне предлагаете? Соблазнить девушку, которая ничего не видела, ничего не знает, которая была бы, так сказать, выдана мне беззащитной. Первые же знаки внимания опьянят ее, а любопытство завлечет, может быть, еще быстрее любви. Кто угодно преуспел бы в этом деле, не хуже меня. Не таково предприятие, которое я сейчас замыслил. Любовь, сплетающая мне венок, колеблется между Миртом и Лавром, а вернее всего, соединит их, чтобы увенчать мое торжество. Вы сами, прекрасный мой друг, охвачены будете благоговейным уважением и в восторге произнесете: «Вот мужчина, который мне по сердцу». Вы знаете, президент Шутурвель, ее набожность, любовь к супругу, строгие правила. Вот на кого я посягаю. Вот достойный меня противник. Вот цель, к которой я устремляюсь. У меня теперь лишь одна мысль. Лишь об одном думаю я целый день, и оно же снится мне ночью. Я во что бы то ни стало должен обладать этой женщиной, чтобы не оказаться в смешном положении влюбленного, ибо до чего только не доведет неудовлетворенное желание. О, сладостное обладание! Взываю к тебе ради моего счастья, а еще больше ради моего покоя. Как счастливы мы, что женщины так слабо защищаются. Иначе мы были бы лишь жалкими их рабами. Сейчас я полон чувства признательности ко всем доступным женщинам, что, естественно, влечет меня к вашим ногам. Припадаю к ним, вымаливая себе прощение. Прощайте, прекраснейший друг мой, и не гневайтесь. А теперь обратимся к статье Генриха Мана «Шодерло де Лакло». Вот он, 18 век, дух, меч, бурное переустройство общества. Совсем еще юную девушку, только что выпущенную из монастыря в светскую жизнь, два элегантных преступника без ее ведома словом и делом доводят до самых низменных поступков уличной девки. Возникает чудовище порока, соединенного с невинностью. Некую благочестивую женщину, недавно счастливо вышедшую замуж, эти же двое преступников медленной пыткой искусного обольщения толкают на позор и смерть. Человек, который осуществляет это с помощью соучастницы, в том и другом случае действует без капли чувства и даже не из сластолюбия. К молоденькой девушке он так и не почувствовал любви. В случае же с молодой женщиной любовь возникает,
под шипами длительного сопротивления. Он подавляет свою любовь, озабоченный лишь тем, чтобы сохранить свое превосходство и, страшась язвительной насмешки своей подруги-советчицы, с удвоенной яростью бросается на любящую его жертву, чтобы ее уничтожить. Любовь должна быть только средством для господства над людьми, для успеха в светском обществе. Соблазнить женщину – это лишь половина дела. Другая половина – ее развратить. Два злых демона – лишь наиболее удавшиеся образцы определенного типа. Некий офицер одновременно опозорил трех женщин, но маркиза де Мертей еще коварней, и она побеждает его. «Я хочу обладать им и буду им обладать», тоже хочется сказать и ему, однако он так не скажет. Происходит так, как хочет она. Тщеславие многих женщин вокруг нее направлено в ту же сторону, но они не так одарены, как маркиза. Остальные мужчины куда менее блестящи, чем виконт де Вальмон. Но так как победа мужчин нацелена на нечто другое, нежели победа женщин, то сапог иных героев растаптывает не одну женскую жизнь. Таково в романе «Опасные связи» высшее общество накануне французской революции. И все же духом времени охвачены наиболее легкомысленные головы. Духом этого века разума, аналитического и холодного, единственное, что еще волнует головы, это любовь. Ею занимаются, словно хотят создать образцы физиологии любви. Люди эти – психологи в действии. Они атакуют женщину, чтобы проследить, через какие стадии пройдет затравленная душа, прежде чем она сдастся. Они смакуют тончайшие оттенки чувства. Сотрапезники держат пари за и против добродетели какой-нибудь отсутствующей женщины, и кто привел ее к падению, тот совершил духовный подвиг, выиграл сражение. Светская болтовня бесконечно обогащена и облагорожена. Любовь, господствующая в обществе, игра неизъяснимой прелести, ибо она всегда может стать серьезной и стоить головы. Если кого-нибудь захватывает подлинное чувство, он торопится оправдать это чувство тем, что использует его. Но существуют нервы, и в хладнокровно разыгрываемой сцене обольщения можно

0: что произойдет со
1: стороны Жирака, шедевра, рожденного французским романтическим театром. Ну вот примерно какие мысли приходят ко мне в 19-й международный день театра.

Сирано де Бержерак Растана в Московском драматическом театре имени Станиславского в постановке Бориса Морозова с Сергеем Шакуровым в главной роли. Как ни странно, все то необычайное, что происходит в героической комедии Растана, все то, что пленяло актеров, начиная с того самого вечера, когда в конце века в Париже, в театре Порт-Сан-Мартен, знаменитый Коклен-старший возник на сцене в роли поэта, жаждущего свободы, философа, астронома, драматурга, солдата, отважного дуэлянта, врага двора и величайшего из влюбленных, происходило на самом деле. Да, вот все это происходило на самом деле. Правда, Сирано де Бержерак родился не в Гасконии, а в Париже, но, вступив в армию, был зачислен в роту гасконцев под командованием Карбона де Кастель-Жалу, того самого капитана, что под этим же именем существует в пьесе, рядом тоже с документальными, маршалом Франции Антуаном де Гишем, кондитером Рагно, поступившим позднее, как и в пьесе, в труппу Мольера, и Роксаной, дальней родственницей Сирано. Даже погибает де Бержерак так же, как в пьесе. Наемные убийцы двора и ордена иезуитов сбрасывают на него балку, что и убивает поэта. Русский двор расстреливал поэтов, инсценируя их дуэли, предавал их анафеме. А здесь просто балкой. Какой уж тут, так сказать, романтизм. Спектакль Бориса Морозова и Сергея Шакурова резко полемичен. Я не видел еще Бержерака без его знаменитого носа, повода для остроты дуэли. Но разве в этом суть? Нет, не в этом суть. У Шакурова обыкновенное лицо. Обыкновенное лицо, какие, кстати, у большинства поэтов и бывают. Шакуров и Морозов искали такого Сирано, что не должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только до конца. Если это так, тогда возникает полемика с привычно гасконским, так сказать, бравурным ритмом героической комедии, ритмом дуэли, стремительным, летящим. В этом спектакле Шакуров может неподвижно и долго-долго сидеть над поверженным противником, и ты понимаешь, насколько ему дорога каждая жизнь. Кто-то о Бербидже, первом актере шекспировского глобуса, друге Шекспира, сказал, что он был опечаленным Отелло. Мне кажется, что Шакуров играет опечаленного Сирано. В душе его Сирано горечь. Горечь от того, что так скверно устроен мир, и от того, что так много приходится драться, что мешает писать, и от того, конечно, что он лишь суфлер в любовной драме, где его слова, его ум, его любовь завоевывают красавицу Роксану для другого красавца Кристиана. Какая-то печальная мысль о разладе ума и красоты, о жажде гармонии, о прекрасной и трагической жизни тех, кто, ополчаясь на море смут, пытаются сразить их противоборством, живет в этой знаменитой пьесе. И вместе с тем в ней в полной мере звучит то, за что полюбил ее Горький, сказав: «Нужно жить, как Сирано». Большие серые колеса механизмов, поднимающих на веревках помост театра времен де Бержерака, заполняет сцену. Здесь тоже полемика с обычно нарядным, театральным, броским одеянием пространства пьесы.

0: стану. Все равно появляется на сцене в старом, потертом камзоле и, прогоняя прочь со сцены бездарного артиста, начинает бой с девальвером, в которого попадает в конце посылки, слагая во время боя стихи. Он мог бы быть придворным поэтом этого вельможи Вальвера, или герцога де Гиша, или самого всесильного кардинала Ришелье, но он выбирает бой с ними вместо почета и наград. Растан дал Сирано ряд прекрасных монологов, что как жемчужины, что ли, светятся в мире пьесы. Вот для знакомства Сирано с Шакуровым один из них.
1: Но как же поступить, Лебре, скажи мне, как? Быть может, стать льстецом, то вкрадчивым, то грубым, ища опоры той, которой не ищу. И если выглядит иной вельможа дубом, мне уподобится плющу. На животе ползти и опускать глаза, предпочитая фокусы искусству. Одной рукой ласкать козла, другой выращивать капусту. Министрам посвящать стихи. И легкой рифмой балуясь, мне тратить свой талант и ум на пустяки. Благодарю. Благодарю вас. Улыбкой до ушей растягивая рот, плыть по течению заученных острот в салонах бывших шлюх, отдавших дань годам, и в силу этого уже не шлюх, а дам. Благодарю. Почтительные немы там кланятся, где их нога скользит. И из визита делая поэму, поэму наспех делать, как визит, отдать и ум, и честь, и юность, все лучшее, что есть у наших лучших лет, чтобы вкушать покой. Благодарю вас, нет. Благодарю. Благодарю вас. Кто прав? Кто не дожил до первой седины или сидеющий от первых унижений? Кто прав, Лебре? Кем лучше сведены концы побед с концами поражений? Пускай мечтатель я, мне восто крат милей всех этих подлых благ, мои пустые бредни. Мой голос одинок, но даже в час последний служить он будет мне и совести моей.

0: Пружина сюжета раскрывает самоотверженную любовь Сирано. Узнав, что Роксана, его Роксана, полюбила провинциала Кристиана, и зная, что его возлюбленная интеллектуалка, так сказать, разлюбит его, видя неотесанность своего возлюбленного, он пишет за него удивительные письма. Удивительные письма о любви, и даже объясняется за него ночью перед балконом. В этой сцене участвуют Роксана, артистка Балтер, Кристиан, артист Виторган, сыгравший возлюбленного Роксаны так же полемично, то есть так же мужественно, как и все в этом спектакле. Сирано Шакур.
1: Ее окно. Встань вот сюда. Здесь под балконом так темно. И для Роксаны я подскажу слова.
2: Роксана!
3: Это кто?
2: Я вам хочу сказать.
3: О, нет, не надо слов. У вас слова похожи на слонов. Их тяжко говорить, а слушать тяжелее.
1: Не тяжелые слова, но тяжела любовь.
2: Не тяжелые слова, но тяжела любовь.
3: Так это что же? Дар красноречия с прежним жаром готов коснуться ваших уст?
1: Я отдаю вам красноречие даром.
2: Я отдаю вам красноречие даром.
1: Но это будет даром чувств.
2: Но это будет даром чувств.
3: Так. Слова пришли в движение. Их выражение звучит на этот раз.
1: Но выражение ваших глаз слова лишает выражения.
2: Но выражение ваших глаз слова лишают выражения.
3: Ну, как ты говоришь? Однако почему же? Чуть запинаются еще слова твои.
1: У вас столь маленькие уши, что трудно в них войти словам большой любви.
3: Я к вам сейчас спущусь.
1: Не надо, не сейчас.
3: Так станьте на скамье.
1: Не надо, так прекрасно. Себя не видя и не видя вас, и чувствовать, и говорить в пространстве. Мне кажется, я говорю впервые.
3: И голос ваш другой. Вы так не говорили.
1: Да, ночь темна, лишь отсвет голубой. Могу осмелиться я быть самим собой. Я так взволнован, и любое слово для меня так ново.
3: Так ново?
1: Да, простите, я немного увлечен, но быть осмеянным.
3: Но в чем?
1: В моей любви.
3: Но кем же?
1: Вами. Ведь я же не слова, а то, что за словами. Все то, чем дышится, бросаю наобум куда-то в сумрак, в ночь.
3: Вам помогает ум?
1: Что ум? Он может быть притворщиком искусным. Но перед ним любовь появится, едва им меркнет он, как перед всяким чувством бледнеют всякие слова. Ум — это проблеск, искра в свете огня любви, слепящего до слез. Он меркнет в нем, как меркнут свечи в сиянии вечерних звезд.
3: Ну, все же ум.
1: Вы говорите «все же». Так значит, чувство вам дороже? Вам дороги слова, однако ближе ласка. Так будьте смелы до конца, что ум в любви не более чем маска, накинутая на сердца. Эта маска сердцу чужда. Скажите сами, как мне быть? Ведь ум всегда скрывает чувства. А я хочу его открыть.
3: Ну, хорошо. Пускай для нас двоих пришли мгновения эти. Понимаю. Но что вы скажете, переживая их?
1: Что я скажу? Что я скажу? 12 мая. Прическу изменили вы. Мне кажется, сейчас я слышу хруст травы, когда еще давно, но как сегодня, будто вы девочкой встречали утро. Что я скажу, когда я с вами вместе? Я отыщу десятки слов, в которых смысл на третьем месте. На первом вы, и на втором любовь. Что я скажу? Зачем вам разбираться? Скажу, что это ночь, и звезды, и луна. Что это для меня всего лишь декорация, в которой вы играете одна. Что я скажу? Не все ли вам равно? Слова, что говорят в подобные мгновения, не слушаю, не понимаю, но их ощущают, как прикосновение. Я чувствую мгновение торопя, как ты дрожишь, как дрожь проходит мимо по ветке старого жасмина.
3: Я плачу. Я дрожу. Я люблю тебя.
1: Ты любишь? Ты меня?
0: Кристиан убит в сражении, Роксана в монастыре. Прошли годы. Смертельно раненый, вот после того покушение, о котором я говорил в начале, смертельно раненый Сирано приходит с очередным визитом к Роксане.
3: Ой, Сирано, вы в обмороке?
1: Нет, нет, пустое, оставьте это.
3: Но вам худо все-таки?
1: Нет, так, в память о Тарасе осталась рана.
3: У меня в душе. Но вы не лечитесь. Напрасно.
1: Все кончено, все кончилось уже.
3: А у меня тоска, что день-то безысходней. И на груди листок его письма.
1: Прочтите мне его.
3: Вам хочется?
1: Сегодня мне этого хотелось бы весьма.
3: Возьмите. Вот оно.
1: Прощайте. Я умру. Так это просто все. И ново, и не ново. Жизнь пронеслась, как на ветру случайно брошенное слово. Бывает в жизни все. Бывает даже смерть. Но надо жить. И надо сметь. И если я прошел по спискам неизвестных, я не обижен, но не довелось. Я помню, как сейчас один из ваших жестов, как вы рукой касаетесь волос. Я не увижу вас. И я хочу кричать: любимая, прощай, любимая, довольна.
3: Как вы читаете? Мне кажется, невольно.
1: Мне горло душит смерть, уже пора кончать.
3: Как вы читаете?
1: Любимая, простите за жизнь и за любовь. За прерванный покой.
3: Как вы читаете?
1: Случайное событие.
3: Как вы читаете? Голос ваш такой, я слышала уже.
1: искрясь и потухая, жизнь теплится еще. Еще я берегу свое последнее дыхание в свою последнюю строку.
3: Как вы читаете?
1: Вы дали мне любовь. Как одинокий марш она звучит во мне, и, может быть, за это навеки будет образ ваш последним образом поэта.
3: Как вы читаете?
1: Прощайте, дорогая. Быть может, эти строки пробегая, когда я буду нем, вы ощутите вновь в моем письме живущую любовь.

0: Финальная сцена спектакля.
1: Ну, если смерть, если уж умирать, так умирать не в кресле. Нет, шпагу наголо, я в кресле не останусь. Вы думаете, я сошел с ума? Глядите, смерть мне смотрит на нас. Смотри, без носа я сама. Пришли мои враги. Позвольте вам представить, они мне дороги, как память. Ложь, подлость, зависть, лицемерие. Ну кто еще там? Я не трус. Я не сдаюсь, по крайней мере, я умираю, но дерусь.

Читаю письма, и за каждой строкой мне открываются новые грани его неповторимой личности. Вдруг покажется, что он так понятен в своих человеческих помыслах и слабостях. Потом почувствуешь, что дух, его великий творческий дух, недосягаем. Будто бы он постоянно испытывает бремя этого бесценного дара и вынужден беречь его от неосторожного прикосновения даже самых близких его сердцу людей.

0: Что за наслаждение чувствовать себя в тишине, вдали от суеты, у себя и притом в одиночестве.
1: Да-да, это письмо Петра Ильича. Наслаждение в одиночестве. Это чувство должно быть просто непонятно человеку с пустой душой. Но в его одиночестве он оставался со своим огромным внутренним миром. Он уже с юных лет ощущал, что должен воплотить в звуках разрывающих ему грудь чувства, образы, мысли. Он ощущал, как слаб человек, как мало отпущено ему времени и сил, чтобы до конца исполнить свою миссию. Он писал, писал, и с каждым новым сочинением все острее чувствовал, что главное не сказано. Оно впереди, оно ждет своего часа.

0: Так жил он, оставляя отблеск своего дивного таланта на всем, чего касался он мыслью, словом, взглядом, прикосновением.
1: Никто более меня не любит своих близких и родных, но, тем не менее, настоящая норма для меня – одиночество, общество книг, нот, чернил и бумаги.
0: Вещей, что окружали его, не так уж и много. Зато сколько говорят они истинно любящим и хранящим память о нем. Всмотримся в некоторые из них.
1: Фотография 1890 года. Петр Ильич Чайковский с братьями. А вот и запись, сделанная его рукой. «Братьев у меня четыре. Старший, Николай, служит по железным дорогам. После него иду я, а после меня брат Ипполит. Затем идут близнецы Анатолий и Модест. Когда умерла мать, им было 4 года». Сестра была в институте, старший брат – человек хороший, но не из особенно нежных, не мог им заменить ласковой и любящей матери. Конечно, и я не был для них матерью, но я с самой первой минуты их сиротства хотел быть для них тем, что бывает для детей мать, потому что по опыту знал, какой неизгладимый след оставляет в душе ребенка материнская нежность и материнские ласки. С тех пор между мной и ими образовались такого рода отношения, что как я люблю их больше самого себя и готов для них на всякую жертву, так и они беспредельны.

0: Фотографии учеников Петра Ильича Чайковского.
1: Талантливых учеников он всеми средствами старался поощрить к усердной работе. Один из самых даровитых его учеников – Сергей Иванович Танеев.
0: А вот и слова, сказанные о нем. Музыкальная, выдающаяся личность, заявившая себя и на поприще композиторском, и как виртуоз, и как талантливый дирижер, и, наконец, энергический проповедник известных взглядов и стремлений, а именно классических. Потом это человек необычайной нравственной чистоты и высокой честности, заслуживший ему всеобщее уважение.
1: После смерти основателя и директора Московской консерватории Антона Григорьевича Рубинштейна дирекция Русского музыкального общества настаивала, чтобы пост этот занял Петр Ильич Чайковский. Но он посоветовал пригласить на эту должность как более достойного Сергея Ивановича Танеева.
0: И не ошибся?
1: Да. И на посту директора консерватории, и как педагог, Танеев лишь доказал верность слов Петра Ильича. Только по композиции и теории музыки его школу прошли более 100 талантливых учеников. С их именами мы бесспорно еще встретимся в наших рассказах о музыке и музыкантах.
0: Танеев, к тому же, был талантливым пианистом и неоднократно принимал участие в исполнении произведений Чайковского.

0: 1881 год оказался трагическим для русского музыкального искусства.
1: В этом году умер Модест Петрович Мусоргский.
0: Да, и в том же 1881 году скончался Николай Григорьевич Рубинштейн.

0: Казалось, ничто не предвещало эту трагедию. Николай Рубинштейн – блестящий пианист, которого кое-кто даже предпочитал его знаменитому брату Антону Рубинштейну, отправился в концертное турне по Европе, и неожиданно роковая болезнь. Петр Ильич получает известие об этом, находясь в Ницце, и тут же выезжает в Париж, но успевает лишь на отпевание.
1: «Ты знаешь, что я всегда высоко ценил Николая Григорьевича», – пишет он брату из Парижа. «Просто ужас охватывает при мысли о незаменимости его».
0: По возвращении в Россию Чайковский создает трио «Памяти великого художника». Оно исполняется в годовщину смерти Николая Рубинштейна. Партию фортепиано исполняет Сергей Танеев.

0: В том же году прозвучало и другое произведение Петра Ильича Чайковского, посвященное памяти Николая Григорьевича Рубинштейна, где солистом снова был Танеев. Это второй концерт для фортепиано с оркестром.
1: Все мы хорошо знаем первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского, но второй...
0: Действительно, его второй концерт исполняется крайне редко, хотя после первого исполнения рецензент газеты «Новое время» писал. Думается, что концерт будет столь же популярен между пианистами, как и первый.
1: Но это же не произошло.
0: К сожалению, в жизни музыкальных произведений нередко бывают неоправданные случайности. Тем интереснее нам сейчас услышать хотя бы фрагмент из этого концерта.

0: Вот так. Мы взглянули всего лишь на несколько фотографий, и столько всплыло воспоминаний и, может быть, многим неизвестных подробностей из жизни Петра Ильича.
1: А вещи, которые хранятся в доме-музее Чайковского в Клину, ведь у каждой из них своя история.
0: Конечно. Ничего лишнего и случайного Петр Ильич не любил, однако на его столе в гостиной находилось множество красивых и изящных вещиц.
1: Не каждый же может побывать в Клину.
0: Но к 150-летию со дня рождения Петра Ильича издан двухтомный альбом. Он, конечно, приобретен многими библиотеками. В этом альбоме множество фотографий, портретов, эскизов декораций. Изображены в нем и дом в Клину, и личные вещи –

0: Смотри, вот его дирижерская палочка.
1: Чайковский дирижер. Об этом хочется поговорить особо.
0: А вот почетный жезл с золотым наконечником, увенчанным бриллиантом.
1: Это подарок Чайковскому от Одесского отделения Русского музыкального общества в день его первого концерта в Одессе 16 января 1893 года.
0: Целый набор изящных маленьких солонок.
1: Это серебряные солонки от хлеба-соли, которым Чайковского встречали в разных русских городах.
0: Поющий петух на постаменте.
1: Эта скульптура подарена Чайковскому французским актером Гитри.
0: Статуя свободы?
1: Да. Этот сувенир-чернильницу Чайковский привез из Нью-Йорка.
0: А это что за прелесть? Крохотные серебряные башмачки.
1: Эти миниатюрные туфельки выполнены ювелирной фирмой Овчинникова. А на них, к сожалению, этого не разглядеть на фотографии, выгравированы 4 музыкальные темы из оперы «Черевички». Они подарены композитору на память о премьере «Черевичек» в Большом театре в Москве и его первом выступлении в качестве оперного дирижера. Было это в январе 1887 года.
0: Сколько еще прелестных вещиц!
1: И каждая воскрешает какой-либо эпизод из жизни музыканта. Но ты переверни страницу.

Терраса с видом на осенний парк. Беседка под сенью деревьев. Тенистая кленовая аллея.

0: Сразу вспоминаются слова Чайковского: «С каждой поездкой в Москву я все более и более убеждаюсь, как пагубно действует на меня городская суета. Всякий раз я возвращаюсь сюда совершенно больной и немедленно воскресаю в своем тихом уголке».
1: Или эти восторженные слова: «Была минута, когда я среди прилегающего к саду поля пшеницы был так подавлен восторгом, что пал на колени и благодарил Бога за всю глубину испытанного блаженства. Что за минуты бывают в жизни? Ради них можно позабыть все».

0: И весь этот восторг.
1: И всю боль души он нес сюда. Взгляни.
0: Уголок гостиной, книжный шкаф, рояль Петра Ильича.
1: А это рабочий столик в его спальне. Здесь, за этим столом, он писал свою шестую симфонию. Здесь рождалось то, ради чего пришел он на эту землю.
0: Напрасно я бы старался выразить словами все неизмеримое блаженство того чувства, которое охватывает меня, когда явилась главная мысль, и когда она начинает разрастаться в определенные формы. Забываешь все, делаешься точно сумасшедшим, все внутри трепещет и бьется, едва успеваешь намечать эскизы, одна мысль погоняет другую.
1: Я очень много работаю, планы мои растут. И право, двух жизней мало, чтобы все исполнить, что бы хотелось. Наша жизнь возмутительно коротка.

0: Ну вот мы снова встретились в литературном клубе. Добрый вечер, дорогие друзья. И, как обещано было, мы сегодня начинаем огромную, сложную, таинственную во многом тему, которая называется «Литература русского зарубежья». Вот все собравшиеся здесь профессионалы, которые не один десяток лет работают с этой огромной, таинственной темой или материалом, который называется «Русская литература XX века», все мы для себя открыли литературу русского зарубежья, знаете, как этакую Атлантиду, которая сейчас с шумом, с плеском, неожиданно, изумляя и озадачивая, поднимается из пучин истории. И чтобы вы представили себе, насколько эти пучины порой были непроницаемы, я сошлюсь на один пример. Вот есть такое объективное, как будто бы издание, британская энциклопедия, которая в послевоенные годы следила за тем, что происходит в советской литературе. Она отметила Ажаева, она заметила, естественно, Федина, она увидела там, значит, Бориса Полевого, но при разговоре о русской литературе XX века она не заметила ни Марины Цветаевой, ни нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина, ни, скажем, Владислава Ходосевича. Глаз, как будто бы свободный от нашей, так сказать, идеологической зашоренности, все равно не увидела.
1: Извините, в каком году это было?
0: Это было в послевоенные годы, но когда Борис Полевой, «Повесть о настоящем человеке», когда Ажаев далеко от Москвы. То есть время как будто бы холодной войны, как будто бы время полной идеологической, повторяю, свободы и независимости от наших идеологических установок, а все равно они видят глазами нашими. И вот этот наш взгляд на русскую литературу оказался столь устойчивым, что лишь в конце XX века, вот я говорю, с этим бурлением и плеском поднимается необозримый материк – еще одной русской литературы зарубежья. И нет ничего удивительного в том, что вот мы здесь собравшиеся, снова повторю, профессионалы, будем в своих суждениях и личными, и в то же время отрывочными, потому что разговор в науке нашей только начался об этом. Я позволю себе представить участников этого разговора. Это член Союза писателей, один из самых крупных, на мой взгляд, в нашей литературе, а может, в мировой литературе, знатоков творчества Марины Ивановны Цветаевой, Ирма Викторовна Кудрова. Это один из известнейших специалистов в русской литературе начала века, в том числе и литературы русского зарубежья, доктор филологических наук, профессор Ольга Владимировна Слевицкая. Это наш обычный собеседник и участник всех наших клубных обсуждений Владимир Алексеевич Лавров. И я, традиционный ведущий, все мы вовсе не претендуем, повторю, ни на исчерпывающий, ни на полный ответ, ни на ответ директивный. Мы ищем, мы стараемся понять, что произошло. Потому что перед нами, в конце концов, не набор книг, вот это зарубежье, вот это советская литература, это, допустим, там литература нашего отечественного, так сказать, андеграунда, перед нами огромная тайна. Она заключается в том, что все равно это единая литература. Все равно это единая литература. И когда мы читаем рядом по-настоящему Шолохова и Пастернака, «Темные аллеи» Бунина и, скажем, поэзию Георгия Иванова или Ходосевича, и читаем Заболоцкого и Пастернака, это все равно где-то там в почве все равно переплелось корнями. Это все равно единая литература, в каких бы условиях и странных она не создавалась. Вот, по крайней мере, вот это убеждение у меня устойчиво. И, возможно, мы и начнем наш разговор, во-первых, с очертания этой литературы, потом с момента, когда эти, значит, корни стали вот так с болью и с

0: ужасом и с протестом вырываться из земли русской вот в этот момент великого раскола, ну а затем, как они приживались в чужих Палестинах, как говорится. Пожалуйста, кому угодно. Владимир Алексеевич обычно начинает.
1: Очень мне понравился, значит, ваш сегодняшний запев. И я думаю, что мы не должны даже претендовать на то, что мы дадим какую-то подробную, развернутую картину огромной истории литературы русского зарубежья. И вот ваше предложение такого личного, такого, может быть, даже интимного подхода к тому, как мы ее открывали, мне показалось очень интересным и очень, по-моему, такой теплым, что ли, предложением. В связи с этим я вот вспомнил, пока вы говорили, что ровно 30 лет тому назад я 2 дня провел в Комарово с Виктором Борисовичем Шкловским. Я тогда работал на телевидении, и мы готовили его, так сказать, запись, его воспоминания о Тынянове и Маяковском. Ну, представьте себе, что тогда еще были мы довольно молоды, и поскольку, так сказать, филологическая школа хорошо еще помнилась, то для меня Шкловский просто был легендой. Легендой, связанной со многими именами. Ну, прежде всего, для меня тогда с Маяковским. Герой нескольких художественных произведений, в частности, романа Каверина «Скандалист» или «Вечера на Васильевском острове». То есть фигуры совершенно легендарные. И я, конечно, немножко смотрел на него, так сказать, снизу вверх, но меня поразила одна черта в его поведении. Она сначала даже меня порадовала. Он говорил так, как он писал, то есть такими же рубленными фразами. Но потом где-то подспудно было чувство, что вот человек когда-то закрылся, и вот этот стиль знаменитый, который постоянно пародировали, начиная с Зощенко, многие же писали пародии на Шкловского, для него был, знаете, как мундир застегнут на все, так сказать, пуговицы. Как будто... Да?
0: Да, перебью. Это же Шкловскому лежит выражение о том, что героем литературы является прием.
1: Вот.
0: Вот это и было его прием.
1: Это я тоже вот это знал.
0: Содержанием стала форма.
1: Да. Но в связи с этим, я должен сказать, что по-настоящему я открыл Шкловского вот как раз 30 лет спустя, когда уже в 90-е годы, это тоже возвращенная литература, появился его большой том «Гамбургский счет», где он блистательный критик. Но я сегодня хочу поговорить об одной книжке, которая для меня стала действительно, понимаете, каким-то откровением. Это его повесть «Зоо» или «Письма не о любви», созданная в Берлине в 1923 году. Ну, действительно, мы все причастны к этому делу, и в какой-то степени каждый из нас вносит вклад в какую-то реабилитацию и внедрение в наше сознание, да, литературы русского зарубежья. Но все-таки вот перечитая сегодня как бы заново, восстановленную, кстати говоря, без купюр в издании 90-го года, эту повесть замечательную Шкловского, я подумал о том, что да, огромная печаль, что это наша литература раскололась. Огромное, понимаете, сочувствие к русским судьбам за границей. Но я, может быть, впервые подумал о том, что помимо отдельных судеб произошло насилие над литературным процессом, понимаете, самим. То есть, понимаете, он пошел, его направили в неестественное русло. Вот для этого для меня необычайно интересно. Потому что, скажем, в «Зоо» или «Письма любви» Шкловский признается прежде всего в любви к Розану Василию Васильевичу, который тоже возвращается сегодня в наше сознание. Понимаете, соединить на первый взгляд Розанова и Шкловского необычайно трудно, настолько это разные люди. Но вот для меня очень знаменательно, что почти одновременно с этой, то есть чуть раньше, накануне этой повести «Зоо» или «Письма любви», он пишет брошюру о Розанове.
0: Да, да, да, есть у него такая.
1: А в самой повести он уже когда рассказывает о людях, живущих, о русских людях, живущих, мачехе русских городов в Берлине, и вот я подумал о том, что вот русский Берлин для меня, например, он еще интересен тем, что там еще, ну, может быть, меня поправят специалисты, там еще никто не знал, кто будет эмигрантом, а кто не будет эмигрантом. Потому что в Берлине можно встретить было одновременно всех.
0: А почему возникает вопрос о русском Берлине, вот, когда речь идет о зарубежье?
1: Потому что мне он интересен, как, понимаете, как короткая полоса промежутка, когда вот каждый выбирал свою судьбу.
0: Вот, Берлин – это промежуток.
1: Промежуток.
0: То есть необыкновенно трудно было расстаться и принять окончательное решение.
1: Когда, скажем, Горький…
0: И Берлин был еще станцией транзитной.
1: Да, транзит.
0: Где возможно было движение и в обратную сторону.
1: Если взять вот эту ситуацию 21-23 года… Горький, очевидный эмигрант, а Пастернак уже точно решившийся вернуться. Понимаете? То есть это здесь...
2: И оба они в Берлине.
1: И оба в Берлине. И Марина Цветаева, и Белый, который мечется, рвет на себя волосы. Один день, если остались у него в это время волосы. Один день он решается уехать в Россию, другой день он устраивает истерику, что он никуда не поедет. И Соколов, Микитов, и Алексей Толстой. И вот, понимаете, в этой книге, пронзительной, по-моему, книге Шкловского «Зоя или письма любви», он и показал вот это, понимаете, состояние русских интеллигентов на переломе. Он там создает поразительный совершенно образ. Я повторяю, что я для себя просто заново открыл. Он называет интеллигенцию пробниками. Шкловский пишет, интеллигенция – это пробники. В русской литературе этот пробник обязан после этого сказать несколько благородных слов. Ремесло пробника тяжелое. И говорят, что иногда оно кончается сумасшествием или самоубийством. Оно – судьба русской интеллигенции. Вот это чувство, понимаете, что интеллигенция, которая, в общем-то, готовила то, что произошло в России, она оказалась не у дела. И вот мне, понимаете, необычайно интересно, очень важно два момента. Во-первых, то, что здесь очень ясно видно розановская линия, понимаете, которая была просто задушена. Потому что вот в русском Берлине, по крайней мере, три автора пошли по следам Розанова. Шкловский в этом признался. Ремезов, есть замечательная книга, которую вы, естественно, знаете, «Кукха Розанова письма». Поразительно совершенно Ремезов пишет умершему другу. И рассказывает, что произошло после его смерти. Он рассказывает о Пришвине, как он ведет себя, как он живет в лесах. Он пишет, Шкловский написал книгу о ваших опавших листьях. Он считает, что это настоящий роман. Ну и, конечно, совершенно потрясающий. В конце я шевелю бумагами, потому что я ищу просто цитаты. И последний вопрос, который он задает Розанову. Скажите, Василий Васильевич, который теперь час там у вас в вечности? Вечер? Нет еще. То есть создается совершенно поразительная какая-то проза, вот она интимная проза. Писатели вдруг обращаются к запискам, они обращаются к дневникам, они обращаются к исповеди. И самое интересное третье для меня, то, что Горький в это время пишет одну из лучших своих книг «Заметки из дневника. Воспоминания». Они все выходят в Берлине в 23-м году. Вот понимаете, вот рядом. И поэтому мне необычайно интересно вот этот потенциал русской литературы, который, понимаете, раскрылся на этом переломе, потенциал ее, и как потом это было задушено.
2: Можно мне сейчас вклиниться, потому что я думаю, что не грех было бы для наших слушателей дать какие-то исторические немножко сведения, правда? Напомним просто, что русская эмиграция, русская литературная зарубежье, мы сейчас о литературном прежде всего говорим, хотя вовсе не только литература, ведь исчерпывается культура русского зарубежья. Этот феномен русской эмиграции в 20 веке, он сейчас, так уже принято это выражение, существовали три его волны. Первая волна этой эмиграции, она прямо связана с октябрьскими событиями, когда самыми разными путями русские литераторы оказывались по ту сторону российской границы. В этой первой волне, может быть, было больше, чем в двух других, всего три волны русской миграции отмечают. Может быть, была особенная концентрация людей интеллигентных и творческих профессий, потому что так сложилось. Большая часть русских литераторов достаточно быстро поняла, что невозможно творчество в условиях большевистского режима, и они одни оказывались за пределами России. И, ну, я не знаю, там месяц эвакуации добровольческой армии, другие с французской отступающей армией из Одессы, третьи через Дальний Восток, кто-то оставался просто в так называемых этих лимитрофных областях, то есть в тех частях бывшей Российской империи, которые теперь отходили, отошли, то есть Рига или Финляндия, или Дальний Восток, Польша, все это тоже оказались места русского рассеяния. И там возникали, как и в крупных городах эмиграции, среди которых мы и назовем прежде всего Берлин, затем Прага и Париж. А кроме того, на востоке это будет Харбин, это будет даже и Шанхай. Вот во всех этих центрах русского рассеяния возникали ведь свои издательства, свои газеты, свои журналы, свои русские школы и гимназии, свои русские общественные организации. То есть это было со временем уже 20-е годы.
0: Я хочу вас спросить, Ирина Викторовна. Ну вот хорошо, это все совершенно правильные, справедливые, описательные сведения. А вот, как говорится, а что за этим стояло? Почему нужно было им, русским эмигрантам, отказавшись от возможной ассимиляции, так сказать, рассеивания, приживания на чужой почве?
2: Почему они так организовывались?
0: Да, нужно было создать свою... Ну, так, условно говоря, свою малую родину, малую Россию.
2: Я так думаю, что, во-первых, был очень сильный творческий потенциал у этой выехавшей части русской интеллигенции. Сильнейший потенциал. Так что они уверенные, эмигранты первой волны, уверенные, что они вернутся очень скоро в Россию. Ведь понимание того, что они, что эта первая эмиграция для многих будет вечная эмиграция, они никогда не вернутся,
0: не думали.
2: Очень нескоро пришло. Это пришло только на рубеже 20-х и 30-х годов.
0: Конечно.
2: И поэтому они, даже сначала думая, что они тут недолго, со своим творческим потенциалом не могли молчать, и даже думая, что они пробудут тут года 2-3. Но шли годы, и все вот эти газеты, журналы, скажем, назовем современные записки, выходившие в Париже, с 20-го года прямо до начала Первой мировой войны. Солиднейший журнал с огромным разделом не только художественной литературы, но и публицистики, критики и библиографической части. Затем журнал, выходивший в Праге «Воля России», тоже он не столь был обстоятельный, но тоже необычайно богатый, интересный, печатавший, в частности, ведь русских литераторов, оставшихся на советской территории. Этот журнал, газеты, «Последние новости», «Дни», «Руль», выходивший в Берлине, в Париже, в Риге выходила газета «Сегодня», в Берлине «Руль», в Париже «Последние новости», и еще целый ряд в дальних местах. Все это не просто даже общественная жизнь, можно было бы сказать, что я называю признаки исторического или общественного существования русской эмиграции. Нет, это все существование русской литературы, потому что страшная проблема для русских литераторов, оказавшихся вот в первую волну за рубежами родины, это вопрос печататься и вопрос читателя.
1: Но здесь, простите, Владимир Михайлович, я все-таки хочу немножко только два слова о русском Берлине, значит, все-таки вернуться к этому, потому что это, так сказать, в плане вашего вопроса и нашего разговора. В русском Берлине еще надежда, что все скоро изменится и все вернутся, она доминировала, конечно.
2: Да, в это время, конечно.
1: Потому что
2: ведь
1: это
2: русский
1: же уникальное
2: Берлин,
1: явление.
2: Вы скажите, что русский Берлин в основном это был один из первых центров русской культуры зарубежной, но это самое начало 20-х годов.
1: Это же еще 24-му мы должны не пренебрегать какими-то общественно-политическими явлениями.
2: Да.
1: Это же появление, так сказать, утверждение НЭПа в стране. Это движение сменовеховства, это феноменальное явление, так сказать, московско-берлинских изданий, как газета «Накануне».
2: Которая выходила в Берлине, а продавалась в Москве.
1: Продавалась в Москве, и
2: Петербург,
1: где сошлись авторы и те, и другие.
0: И это был замысел журнала «Горького «Беседа».
1: И «Беседа», которая из журнала
0: ничего не вышла,
2: но надежда была. А издательство «Гребчебина», которое тоже
1: 36
2: имело...
1: русских издательств в это время было. 36
2: издательств.
0: И вот я хочу сказать, вот у меня справка тут есть такая суммарная. Всего же в зарубежной библиографии предметы зарегистрированы лишь за время с 18 по 31 год 1005 русских периодических изданий.
2: Да, их было
0: с 18 по 68 год в эмиграции издано 1080 романов, более 1000 сборников стихов русских поэтов и так далее. Угу. Я не так давно, наверное, года 2-3 тому назад, смотрел в справочном отделе публичной библиотеки вот такой толстенный том библиографии русского зарубежья Людмилы Фостер. Вы знаете эту книгу.
2: Да.
0: Людмила Фостер русская, она, значит, в Англии жила и готовила эту работу. Вот такой толстенный том, несколько тысяч номеров
3: зарегистрировано. Что мы потеряли, да?
0: Да. И это все вот тот самый слой мощный литературный культурный слой, который, вот я все к этому клоню, за которым, конечно, стоит не чисто количественная характеристика, а вот то самое, что выражает, видимо, какую-то глубинную сущность русской литературы. Вот мне вспоминаются слова Тургенева о том, что русский писатель повенчан с Россией. Он жить вне России не может. Ну вот мы дальше, когда пойдет речь уже о следующих, так сказать, сторонах и гранях предмета, мы об этом потолкуем.
2: Я доведу только мысль до конца, что я пока упомянула о первой волне русской эмиграции и только упомяну хотя бы о том, что были вторая и третья. Итак, первая, считается, что она продолжалась 25 лет, четверть века, с 1920 года до начала войны. Угу. Вот это считается ее период. Вторая волна эмиграции совпадает со временем войны, когда это перемещенные лица, это угон русского населения с оккупированных частей страны и так далее. Вторая эмиграция, вторая волна. И третья, которая началась в 70-е годы после принятия Хельсинских соглашений. И волна, которая, не знаю, может быть, даже либо перетекла в ту, которая просто мощным валом девятым началась во времена перестройки. Я не знаю, появился ли термин четвертой волны. Но, по крайней мере, мы должны знать, что были три, было три главных волны. И в каждой из этих периодов, в каждом из этих периодов были свои очень яркие фигуры и литературного, и общественного, и исторического плана, в смысле свершений. Но об этом, может быть, разговор позже.
1: Я думаю, что здесь надо добавить все-таки, вот, что действительно внутри существования каждых из волн этой эмиграции были какие-то свои, так сказать, определенные даже психологические состояния.
2: Да там очень много разного.
1: Ну, скажем, вот много. Я последний раз возвращаюсь, я понимаю, что я как-то пристал к одной книжке, но вот когда создается галерея портретов Зоо у Шкловского, он пишет о Пастернаке. Сегодня удивить тому, что пишется о Пастернаке, сложно, потому что много написано. Он пишет в 23-м году, когда Пастернак только что вошел в литературу, реально, после книги «Сестра, моя жизнь». Этот счастливый и большой человек чувствовал среди людей, одетых в пальто, жующих бутерброды у стойки дома печати, это в Берлине, тягу истории. Он чувствует движение, его стихи прекрасны своей тягой, строчки гнутся и не могут улечься, как стальные прутья, набегая друг на друга, как вагоны внезапно заторможенного поезда. Хорошие стихи. Счастливый человек. Он никогда не будет озлобленным. Жизнь свою он должен прожить любимым, избалованным и великим. Я хочу напомнить, что это 23-го года. И дальше.
3: Замечательно сказано.
1: Превосходно.
3: Да?
1: Вы
3: как
1: понимаете?
3: Сказано. Все,
1: здесь только
3: все
1: вот время вспомнить, когда это написано. Это же предсказание. В Берлине Пастернак тревожен. Мне кажется, что он чувствует среди нас отсутствие тяги. Мы беженцы. Нет, мы не беженцы, мы выбеженцы. А сейчас сидельцы. Вот кончается сиденье, понимаете?
3: Выбеженцы. Да?
1: Выбеженцы. А потом уже Париж. Вот я думаю, что это тоже очень важно.
0: Да, и что-то в это время, конечно, произошло очень суровое и серьезное.
3: Я, если разрешите, вот хотела бы порассуждать в целом о вот этом феномене. Действительно, вы сказали, загадочном феномене. Таинственном феномене. Потому что, конечно, все аналогии натянуты, но вспоминается судьба Герцена и великие слова Толстого о нем. А Толстой, как известно, преклонялся перед Герценом. Он говорил, что за удивительный писатель. Наша жизнь русская была бы иной, если бы из организма русского общества не был насильственно вынут очень важный орган. Вся бы жизнь была бы иной. И вот этот орган, литература, которая осталась за рубежом, конечно, это непоправимая трагедия для России. И это нужно осознать. Но вместе с тем, да, сейчас на нас набрушилось это все. Мы для нее открываем сейчас эту литературу. В таком объеме сейчас, но надо вспомнить благодарным словом Хрущева и хрущевскую оттепель. Недаром Анна Андреевна Ахматова называла себя хрущевкой. Она понимала все о Хрущеве, тем не менее хрущевка. Ведь в нашу жизнь Цветаева вошла в конце 50-х, если я не ошибаюсь, на русских страницах.
0: Да.
3: Так
0: да.
3: Ведь, да?
2: Да. Немножко, так, или немножко
3: или в литературной Москве.
1: В
3: литературной Москве. В сборнике литературы. Потом вошел Бунин. А потом какова роль была сам издата. И там издата. И то явление, которое мы называем шестидесятничество, и которое будет оценено, вероятно, историей значительно позже, его роль в свершении нынешних исторических событий, оно ведь возникло во многом на почве русского зарубежья, с которым знакомились исподволь все в это время. И вы говорите о том, что русское зарубежье сохраняло свое единство. Да, при всей сложности сохраняло единство. Вот я хотела реплику по поводу вашего очень интересного выступления, Ирина Викторовна, о журналах русской эмиграции. Ведь не случайно самые лучшие, действительно замечательные, толстые журналы они назвали «Современные записки», тем самым указав на преемственность современника отечественных записок. Конечно. Это не случайно, это было обдуманное очень название.
2: Конечно.
3: И это они единство свое сохранили.
2: Хотя, я бы сказала так, что нам мы действительно не даем сейчас полной картины и не пытаемся, но ведь всякое явление интереснее и богаче, когда мы видим его во внутренних и спорах, и противоречиях, и борьбе, и во всем том, что составляет живую жизнь.
3: Верно.
2: И когда мы будем говорить, скажем, о том, что вот парижская литература, прозаики, поэты, что они были так уж едины, да нет, там были свои очень острые споры.
1: Но к вашей героине, по-моему, не очень ласковая эмиграция относилась.
2: Ну, это вопрос уже, так сказать, поэтических пристрастий, это нормально. Но внутри парижской эмиграции были, скажем, литературная группа «Перекресток», в которой такую видную роль играл Ходосевич. Была группа «Кочевье», которую вел критик из «Воли России» Марк Слоним. Одни говорили, что вот только должна развиваться пушкинско-ахматовская такая классическая линия в русском стихосложении. Другие прислушивались к новаторскому обновлению стихотворного языка, который проделывал в России Пастернак в зарубежье Цветаева. Эти их споры приобретали очень горячие иногда такую точку кипения почти. И это интересно нам теперь. И тогда это не приводило к каким-то, я не знаю, личным, ну, приводило, впрочем, чего ж, нормальные люди приводило к личной вражде, которая потом заменялась другими. Но я хочу сказать, что это не будем говорить, когда мы подчеркиваем единство внутри эмигрантской литературы или эмигрантской жизни, конечно,
3: да, разумеется, свое... живая жизнь, живая она всегда жизнь, кипит.
2: Да, и она интересна.
3: И этим она, конечно, этим очень интересна, но есть смысл и с большого расстояния на это все взглянуть. Да, видимо, уже время приближается. Очертить это одно другому не мешает и не противоречит.
1: И давайте
3: очертить
1: с фигур.
3: Контуры явления.
1: И не только с фигур, не только с имен, но и с тех мотивировок, которые обусловили их выбор. Или выбор в пользу отъезда, изгнанничества, или выбор другого рода. Я полагаю, что это нашим слушателям было бы интересно.
2: Мы немножко этого касались в самой-самой первой нашей беседе, когда говорили о том, что эти мотивы отъезда, выбора вот, оставаться или уезжать, они были, конечно, невероятно тоже разнообразными. Те, кто остались, ну, скажем, не знаю, Ахматова, Пришвин, Волошин, Сологуб, Кузьмин, и те, кто уехали, ну, скажем, там, Бальмонт, Цвета, это все люди были, в общем, одного круга. И кто-то, а кто-то все-таки уезжал, а кто-то не уезжал. Кто-то формулировал очень резко, как Ахматова, почему она не уезжает. Волошин более мягко, но тоже решительно.
1: И почему? Вот давайте вернемся к Ахматовой.
2: Вот он говорит, что больную мать не оставляют, от нее нельзя уезжать. Вот это нравственное чувство Волошина, которое не навязывало этого другим. «Почему не с теми я, кто бросил землю», пишет Ахматова. Ну, вот такое ее ощущение гражданского долга. Потом, ведь не забудьте, опять же, не будем приводить все к общему знаменателю. Очень у многих были свои сугубо личные причины. Марина Ивановна Цветаева уехала. Она не хотела уезжать. Ну, по крайней мере, ей тяжело дался отъезд. Но она понимала прекрасно, что ее муж, который был в Белой армии, он никогда не вернется, не сможет вернуться в страну большевистского режима, и она уезжала, в общем, потому что муж был там, и она похоронила свою младшую дочку здесь, она не могла тут оставаться. Это совсем свои личные причины. Когда Гиппиус обосновывала, вот почему она едет, она выдвигала, конечно, только гражданские мотивы, невозможность сосуществования с хамом. Она уже прекрасно понимает, что здесь подавление личности идет, совершенно чудовищное растаптывание всех личностных вот элементарных норм существования.
0: Может, она и права была?
2: Так, конечно, я считаю, что каждый из них по-своему был прав. Конечно. Тут не было правых и виноватых. Я думаю, что тут такого рубежа мы не поставим. Тут у каждого своя правда. Нет исторической правды в таком вопросе. Как я думаю,
0: это
2: что
0: не
2: это
0: слишком
2: относится...
0: общий ответ. Ну, каждый, конечно,
2: так
0: прав
2: думаю,
0: по-своему.
2: Так я думаю, да.
1: А вот мой сегодняшний Владимир герой Алексеевич. Шкловский, он бежал просто потому, что началась ловля левых эсеров.
2: Да.
1: И есть у Каверина в воспоминаниях, в эпилоге, когда уже перекрыли все возможные дома, где появляется Шкловский. У Тынянова была засада. Ну, Каверин довольно подробно об этом написал. И когда Шкловский подходил к Дому искусства, он увидел свет в своей комнате. И спросил у дворника, мол, есть там? Есть. И он, значит, а он вез дровишки своим родителям. И он развернулся, и где-то ночь провел. Но самое очаровательное, что он утром зашел в кассу госиздата, получил сначала гонорар, а потом по льду Финского залива добрался уже до заграницы. Так что здесь действительно, здесь просто, понимаете, угроза расстрела.
2: Ну, потом, а других насильственное, как мы знаем,
1: конечно.
2: Весь этот корабль осени 22-го года с философами, литераторами, отправленный из Петрограда в Берлин без всякого вопроса.
0: Вот это хороший повод. Ирма Викторовна, хороший повод, чтобы сказать, что была какая-то и гораздо большая, и всеобъемлющая причина этой самой эмиграции. И я назвал бы ее, вот, может быть, пока упрощенно, потом, если нужно, мы обсудим. Я назвал бы ее так. Советской власти не нужна была духовная энергия, не нужна была интеллектуальная культура. Она могла существовать лишь при условии, если у нее не было оппонентов на всех уровнях, от творческого до политического уровня. И вот я сошлюсь здесь на мотивировки, которые дает Иван Алексеевич Бунин в знаменитой статье «Миссия русской эмиграции». Ведь, ну, разве Бунин не любил Россию? Разве для него она не была высшей ценностью?
2: Так ведь уехавший из
0: России...
2: ведь
0: он же уехал оттуда. Почему же он уехал? Послушайте. В чем наша миссия, чьи мы делегаты? Поистине действовали мы, несмотря на все наши человеческие падения и слабости. Да, человеческие падения и слабости имеют значение. От имени нашего божеского образа и подобия. И еще от имени России. Не той, что предала Христа за 30 серебряников, за разрешение на грабеж и убийство, и погрязла в мерзости всяческих злодеяний, всяческой нравственной проказы. Вот голос проповедника. А России другой, подъеремной, страждущей, но все же до конца непокоренной. Что произошло? Произошло великое падение России, и вместе с тем вообще падение человека. Падение России ничем не оправдывается. И... продолжаю и кончаю этим, убедившись, что дальнейшее сопротивление наше грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чужбину.
3: Это исчерпывающий ответ.
0: Вот это ответ исчерпывающий. Да. То есть ушли не потому, что там вот были личные причины, частные причины, была причина, ну, как сказать бы сейчас, онтологическая, была причина всеобщая. Мы спасали Россию таким образом. Не свои интересы семейные, личные, там, имущественные. Мы спасали таким образом.
2: Мне кажется,
0: возможность...
2: в этой формулировке «мы спасали Россию» вы все-таки немножко...
1: Это его формулировка. Перебирает.
2: Немножко много пафоса.
0: Ну, давайте, давайте, я хочу вас послушать.
2: Нет, вы просто, конечно, частично так, но я всегда боюсь чрезмерного пафоса.
0: А через 100 лет можно жизнь, увидеть уже и покрупнее.
2: Через 100 лет, может быть, да. Но все-таки я за преобладание, за то, чтобы мы видели все как можно конкретнее. Ведь тут связан вопрос, который вы поставили, он связан вот с чем. С осуждением или одобрением отъезда. А такого не должно быть у нас, такой позиции. Вот уехали те, которые спасали, а которые остались, они не спасали. Ахматова, я думаю, про себя думала, что оставшись, она спасает Россию. Волошин тоже так представлял себе. В этом смысле я всегда подчеркиваю вот личные, очень индивидуальные и очень конкретные обстоятельства и мотивы. Давайте мы будем их все иметь в виду.
0: Знаете.
3: Есть такая чудесная фраза у Пастернака из «Охранной грамоты». Он говорит, мы не могли разобраться в этих событиях. Да. А дальше буквально. Мы знали слишком много подробностей.
2: Да. Эти многие подробности.
3: На расстоянии. У каждого свои подробности, и у каждого, даже и у великих художников, свой все-таки кругозор.
0: Вы знаете,
3: этого не делают свой выбор.
2: Замятин уехал и издал, правда, вещь, которую он написал здесь, мы. Она таким образом как бы дошла до читателей раньше. А Булгаков бы уехал, хоть он очень хотел, мы бы не имели с вами «Мастера и Маргариты» с этими сценами замечательной Москвы. Ну и так далее. Платонов не написал бы того, что мы знаем, «Котлован» и все прочее. Так что, насчет спасения России вопрос тоже, как всегда, как всякий сложный вопрос, неоднозначен. И не будем ни одной из частей русской расслоившейся вот тогда, внешне расслоившейся культуры только считать, скажем так, или спасателями, или, наоборот, предавшими. Не было спасателей.
0: Нет, мы не говорим о предательстве. Нет, мы говорим только о причинах выбора. Причем выбора такого истового, выбора пророческого, выбора, за которым стояло осознание, если хотите, жертвенной своей судьбы. Ведь, в общем-то, ведь все они, я не знаю, исключения были или нет, они ведь все там бедствовали. Они бедствовали.
2: Почти все, конечно.
0: Да, и никто там за 30 серебряников не продавал ни талант свой, ни перо свое.
2: Что вот, скажем, третью миграцию после Хельсинских соглашений, когда высылали еще особенное огромное число инакомыслящих, эту эмиграцию встречали чуть ли не с цветами в Европе, а первую эмиграцию встречали ужасно, то есть просто не встречали, и никто из властей имущих в крупнейших странах почти не шел навстречу и ничем не облегчал чудовищно тяжелого существования, и кроме чешского правительства. Это надо,
0: да, это
2: сказать.
0: Верно. Вот так и встретили за границей, в Берлине, в частности, поначалу, в том числе и этих самых, значит, тех, кого сплавляли на двух философских пароходах. А этому предшествовала, ну, вы знаете, ведь целая кампания. Ведь мы же знаем, этому предшествовала целая кампания. Ленин давал распоряжение соответствующим инстанциям и называл конкретные имена. Эти документы сейчас опубликованы. Этому предшествовала газетная кампания. Первое предостережение, например, статья «Диктатура, где твой хлыст» Троцкого. У меня есть вот в одном издании, я привел выступление Зиновьева перед депутатами Петросовета, где он говорил вот как раз по этому поводу: у вас, может быть, 7 пядей во лбу, вы знаете языки там египтологии и многое другое, но если вы будете вступать с нами в споры, мы от вас избавимся беспощадно. То есть вот я гну вот эту самую линию. Этой власти не нужна была интеллектуальная элита. Они могли работать только с обезглавленной Россией. Только не все это сразу поняли. Немножко. Но нужно сказать, простите. Я хочу договорить это. Россия безмерно богатая страна талантами, безмерно богатая. И вы помните, что в 20-е годы, мы все это знаем, пришли замечательно талантливые люди. Но если мы начнем перечислять их имена, вот за вычетом, может быть, одного Михаила Афанасьевича Булгакова и одного Андрея Платоновича Платонова, а рядом с ними какие были талантливые люди? Ведь рядом с ними ни один не оказался без следов этого, извините, тоталитарного насилия. А иные таланты свои просто-напросто довольно скоро исчерпали в этих условиях, Вот. Повторяю, простых решений здесь нет. Но вот видеть вот эту динамику, мне кажется, стоило бы. Понимаете, вот они едут за границу, они ушли в изгнание. Вот тот самый Георгий Иванов, который писал высокопрофессиональные и очень холодные.
2: Поначалу очень холодные стихи.
0: Оказался там и вдруг вырос в огромного трагического поэта. Понимаете? Я вот за вычетом, может быть, только... Может, я субъективный, плохо знаю. Может быть, Бальмонт. Может быть, Игорь Северянин. Может быть, Саша Черный. Там оказались не на уровне того, что они писали здесь. Ну, может, я ошибаюсь. Но все остальные, они же потрясающе выросли. Даже Бунин.
1: Но какой ценой, Владимир
0: замечательным
1: Николаевич?
0: Какой ценой? Ценой вот этого предельного духовного, так напряжение. Сказать, напряжения, раскаленного слова, раскаленной души.
1: И уж если брать Георгия Иванова, это вот что такое, скажем, помните, хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет, только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет. Хорошо, что никого, хорошо, что ничего. Так морозно, так мертво, что мертвее быть не может, леденее не бывать, и никто уж не поможет. И не надо помогать. Вот и... какой ценой? Вот я хочу узнать у вас. Вы все насчет советской власти ругаетесь. Хорошо. А я хочу узнать внутреннее состояние эмиграции русской.
0: Я не ругаюсь. Я прошу меня не закладывать у микрофона. А я хочу продолжить того же Георгия Иванова. Вот с неожиданного, может быть, конца. Вот сейчас мы говорим о так называемом постмодернизме. Постмодернизм – это картина разрушенного мира, мира, в котором нет художественного стержня, мира, в котором нет художественной цельности. И вот я вспоминаю одно стихотворение, потрясающее стихотворение Георгия Иванова 28-го года. «Душа черства, и с каждым днем черствей. Я гибну, дай мне руку!» Нет ответа. Еще я вслушиваюсь в шум ветвей, еще я радуюсь игре теней и света. Да, я еще живу, но что мне в том, когда я больше не имею власти соединять в создании одном прекрасного разрозненной части? Вот о чем идет речь у него. Сознание того, я вот сколько я не знакомлюсь с этой литературой русского зарубежья, я все время ощущаю в ней некий надличный стержень, стремление кристаллизовать в себе, вобрать в себя вот тот огромный духовный опыт, накопленный Россией в течение тысячелетий, который на их глазах разбазаривается, который на их глазах, так сказать, пускается с молотка, разрушается вот в этой вот, в новой России. И об этом они особенно остро стали говорить, писать и думать после Великого Перелома.
1: Конечно.
0: Когда написано «Лето Господне Богомолья Шмелева» – это 30-е годы. Когда написано «Жизнь Арсеньева» – это грубеж 20-х и 30-х годов. То есть тогда, когда выяснилось, если мы это не сохраним, то это может вообще исчезнуть из духовного памяти, духовной памяти народа.
2: То, что говорила Зинаида Гиппиус, хотя с ней иные и спорили. Она в 26-м году достаточно гордую выдала такую формулу. Мы здесь не в изгнании, мы здесь в послании. Вот она
0: Очень хорошо
2: сказать то, что вы подчеркиваете. А вот как иначе выразил уже в середине 30-х годов один русский, живущий в Праге, замечательный критик Бем. Он писал в одном из своих писем о литературе, что высокая задача литераторов, волей судеб, оказавшихся на чужбине, состоит в том, чтобы, дальше его слова, выявить художественную правду своего изгнанничества, противопоставить свою правду системе псевдоценностей, на которых строится жизнь в советской системе. И он говорил о том, что ярче всего эта правда, вот это противопоставление нашей правды, правде псевдоценностей, провозглашено в творчестве Ремезовой и Цветаевой. «Каждой своей строчкой, – писал Бем, – они свидетельствуют о том, что нет высшей ценности, чем человеческая личность, что нет большего греха, чем подавление личности, чем надругательство над человеческой свободой». Вот эта вот внутренняя полемичность эмигрантской высокой литературы с теми мнимыми ценностями, которые пропагандировались в мнимой же культуре советской, в худшей культуре, потому что мы знаем, что была и лучшая. Это, конечно, очень важная черта эмигрантской литературы.
0: И я хочу, продолжая вас и Просто, так сказать, выдвигая новую сторону вот своей мысли, хочу сослаться на Георгия Адамовича, который говорил о том, что в подлинной литературе всегда побеждала по ту ли, по эту ли сторону границы, побеждала не конфронтация, а стремление к диалогу. И не сталкивать, говорил он, нужно, а искать и слышать тот неизбежный реальный диалог, который все же происходил, пусть и не всегда слышимый и редко, трагически редко доводимый до диалога явленного. Жаль становится все-таки, говорил Адамович, что диалога с советской Россией в эмигрантской литературе не наладилось.
2: Ну, скажем, здесь
0: сквозь все цензурные преграды в этих книгах говорит «Живая Россия». Это он говорил о книгах в советской литературе.
2: Для информации тоже слушателей наших скажем все-таки, что тут была очень странная такая ситуация, то есть обычная, но все-таки, что эмигранты, как правило, ну, те, кто интересовался, были осведомлены о том, что происходит в советской культуре. Многие могли прийти на улицу, на одну из улочек Парижа и в библиотеке специальной прочитать советские журналы, прочитать советские газеты, получить книжки Пастернака, Сельвинского или чьи-то еще. То есть, с одной стороны, как будто вот эмиграция в курсе была того, что там происходит, зато они были отгорожены абсолютно глухой, непроницаемой стеной от русского читателя. Mm-hmm. Их не знали. В этом была,
3: это была трагедия.
2: Невероятная трагедия, звенящая, да, нота их трагедийного состояния. Они же говорили о том, что они пишут, как в бутылку...
0: Бросают записку,
2: потом,
0: да,
2: и швыряют в океан. Вдруг когда-нибудь кто-нибудь найдет и прочтет. Это односторонняя связь.
1: Поэтому мне думается, Владимир Михайлович, что здесь нам надо разобраться, я думаю, что это тоже на пользу радиослушателям. Есть возможность сегодняшней какой-то общей оценки, вот то, что вы говорили, значение литературы русской эмиграции. Есть, вот мне, например, особенно сегодня важно и очень, по-моему, значимо вот коснуться внутреннего состояния каждого из тех, кто оказался в эмиграции. Потому что мы сегодня, да, мы понимаем, что они были не в изгнании, а в послании. И низкий поклон этому. Но мы не должны забывать, например, меня пронзило признание Саши Черного. Он сказал, это уже Париж у нас, он сказал о том, что если вы оказались за границей, надо отказаться от прошлого или умереть, и начинать новую жизнь. Вскоре он шел, как вы знаете, возвращался домой, был пожар в соседнем доме, он бросился помогать и умер от сердечного приступа. Это тоже ситуация, это тоже ситуация. То есть, мне кажется, сейчас было бы интересно вот конкретные разговоры о писательских судьбах, тем более, что у нас здесь такие знатоки собрались.
3: Да, как бы то ни было, хлеб эмиграции горек. Mm. И это все очень остро ощущали. Как сейчас Наум Коржавин писал, «Я умер там, но не воскресну здесь». И, вероятно, эту ситуацию переживали многие.
0: Снова я хочу говорить о том, что вот и в конкретных, и в отдельных писательских судьбах все равно было нечто глубинно их связывающее, объединяющее. Вот, казалось бы, такая фигура, я думаю, фрагмент этот стоит внимания, как Алексей Максимович Горький. С одной стороны, ведь он тоже оказался в эмиграции. С конца 21-го года и до 27-го года он жил там безвыездно. Потом его соблазнили благами, так сказать, советского истеблишмента, как говорится. И об этом Нина Николаевна Берберова хорошо сказала. Горький принадлежал писателям, которым важнее было не столько высказать, сколько быть услышанными. А действительно, там читателей у него не было. Но что такое Горький вот в этой ситуации? Я думаю, что действительно горькая ситуация была. Он всегда, вот это нужно сказать, примерно до года Великого Перелома, он всегда защищал русскую интеллигенцию. И когда оставался здесь, вот после 17-го года, и спорил в несовременных мыслях с большевиками и их размашистым, так сказать, поведением по отношению к интеллигенции и культуре, вот, и, собственно, его не просто лечиться отправили, его по-своему тоже выдворили, если хотите так, в деликатной форме, но все равно выдворили из Советской России.
1: Ну, это видно что по ленинским письмам,
0: да,
1: конечно.
0: Он вечно вмешивался в дела политики. И Ленин даже писал, у Горький этот теленок, понимаете ли, что он понимает в этих делах. Вот. И, конечно, это был очень большой удар для русской интеллигенции. Отъезд Горького за границу, для той, которая оставалась здесь. Это был какой-то соблазн или надежда для той интеллигенции, которая была там. И вот это промежуточное, межеумочное положение Горького, оно, конечно, тоже должно быть исследовано по-настоящему. Я не даю окончательных оценок, я просто обращаю внимание на эту проблему. Нельзя сказать, вот Горький там
3: это
0: вот был.
3: Это грандиозная проблема,
0: вот,
3: Горький.
0: Это
3: на самом деле
0: проблема,
3: это грандиозная
0: огромная
3: проблема.
0: Вот. И вот возвращение Горького после 28-го года, он на празднование своего 60-летия, торжественное празднование с большой помпой организованное. А потом он ежегодно до 31-го года уезжал там налито к себе в Италию, так сказать, поправлял здоровье, потом возвращался снова. И вот, а потом окончательно в 31-м году вернулся в Россию, и вот этот момент можно смело полагать точкой, после которой контакты между двумя литературами становились почти невозможными. Вот это тоже трагический момент. Вот это стоило бы сказать. Завершая вот первый цикл, первый круг нашего разговора, вы знаете, что я скажу? Вот я принес с собой полдесятка книг. Вот, пожалуйста, книга, которая называется «Эмиграция и эмигранты», автор Франклин Хрусталёва и Новиков. Она вышла в Санкт-Петербурге, но один из авторов, первый соавтор, это человек, живущий в Берлине. Вот у меня другая книга. Это книга Соколова, московского исследователя, «Судьба русской литературной миграции 20-х годов». Вот книга питерского библиографа «Литература русского зарубежья», книги 17-40 года. Вот Георгий Адамович, о котором я говорил. И к этой стопке книг можно добавить еще сотни или сотню, по крайней мере, книг. То есть, вы знаете, какое-то парадоксальное у меня впечатление оставляет, что мы сейчас о литературе русского зарубежья можем знать и даже в какой-то степени знаем больше, чем о нашей родимой советской литературе, которой нужно едва ли не заново переписывать, передумывать, понимать, разбираться в ней.
3: Конечно.
0: Сейчас объективных, достоверных или, по крайней мере, субъективно, может быть, так сказать, там, сдвинутых, но, тем не менее, искренних исследовательских материалов и источников по этой литературе гораздо больше, чем по литературе метрополии. Вот. Как вы считаете?
2: Написано за 70 лет, я думаю, о литературе метрополии тоже очень много.
0: Да, но чему доверять можно? Из этого написано за 70 лет. Да, действительно, огромная литература есть.
2: Все надо заново.
0: А выбирать из нее считанные книжки.
2: Но
0: в этом смысле уровень, так сказать, достоверности вот этих книг, мне кажется, гораздо выше, чем то. Вот парадоксальное. Мы теперь то знаем лучше, чем свое. Чем внутренне.
1: Ну, я думаю, что здесь еще очень много возникает вопросов, и наш сегодняшний разговор об этом свидетельствовал, что здесь тоже много потребуется еще своего осмысления.
3: На каждом шагу вопросы.
2: По крайней мере, надо просто информировать нашего читателя, что если он сам захочет разобраться в истории русской эмиграции, русской зарубежной культуры, то уже много существует книг, которые помогут ему в этом.
0: И какие бы вы назвали? Вот давайте так, вот каждый из нас... Владимир Алексеевич, ну, Ольга Владимировна, вы и я. Вот какие книги вы считаете лучше?
1: Я прежде всего назову, раз вы первым, хотя надо было дамам уступить место, назову мемуарную литературу писателей русского зарубежья. Вот
2: конечно,
1: вы упоминали,
2: да.
1: Берберова, «Курсив мой». При разном отношении Юрий Анненков, «Дневник моих встреч», «Цепь трагедий». Если брать раньше, я не очень большой поклонник всего наследия Зинаиды Гиппиус, но «Живые лица», я считаю, что прекраснейшая мемуарная, одна из, кстати, первых мемуарных книг. Затем «Петербургские зимы». Я знаю, что Анна Андреевна Ахматова нельзя было произносить.
2: Георгия Иванова, скажите.
1: Георгия Иванова, да, произносить имя. Я считаю, что книжка блестящая. И обратите внимание, что мемуарная литература, начиная, вот, кстати, «Живых лиц», начиная с «Петербургских зим» и кончая Яновским, «Поля Елисейские», да, Берберова, «Курсив мой», это огромная панорама.
2: Присоединить можно, конечно, очень много.
0: Ну, добавьте
2: потому
0: еще,
2: что,
0: с вашей точки, наиболее значительные.
2: Книга Романа Гуля «Я унес Россию», двухтомный
0: да.
2: мемуар, очень интересный. Затем «Степун», бывшая и не сбывшаяся,
0: да,
2: замечательная
0: да.
2: книга. Я бы сказала только, что, ну, мы Андрей Седых, воспоминаю, книга далекая, близкая, да. Много еще можно назвать, хотя одновременно я не удержусь, чтобы не предупредить, потому что я бы желала видеть курсив мой с хорошими комментариями. Боже, сколько там неточного, боже, сколько там субъективного и, может быть, даже нарочито передернутого. Книжка Яновского очень нуждается в настоящем. Она злая, и она не просто злая, она неумная, каков там Бунин и моя Цветаева, конечно уж. То есть книги эти надо читать тоже с критическим, хорошим таким взглядом и подходом.
0: Но это документы, это источники.
2: Ну, это источники, и их много.
1: И одновременно произведение того
2: это,
1: времени.
2: Да, интересно.
0: А как вы относитесь к книге Костикова? О зарубежье.
2: Вы знаете, он ее писал тогда, когда еще было...
0: Ну, два варианта, у него два издания есть.
2: Ну, вот я, кажется, второго не знаю. А я скажу, что есть люди, которые начали изучение феномена русского зарубежной культуры до того, как это было как бы разрешено и поощрялось, да? И поэтому хоть там будут... вот книжка Мейснера, например, есть такая. Там будет очень много не того, не тех оценок, но факты там будут. И вот на том этапе это было очень хорошо, что эти авторы создали свои первые варианты книг. Вот сейчас, кто жив, создает вторые варианты, где уже можно будет сказать всю правду. Так что и Костикова книжка, и вот «Агония русской миграции» еще. Так, придется вычеркнуть, не помню автора. Много хороших книг. Александров «Чужие берега». Много, очень много существует мемуарной литературы. Если подготовиться, мы лучше могли бы дать список.
3: Вишняка, записки редактора, между прочим, очень интересные об истории, современных записок.
2: Современных записок, да.
0: Слово мы можем порекомендовать.
2: Воспоминания Терапиана, воспоминания Оцупа. Их очень много, их
0: вот,
2: мемуарные.
0: В каталоге, скажем, большой библиотеки, той, что всерьез собирает этот материал, можно найти уже едва ли не исчерпывающую литературу.
2: Каталоги какой? В каталоге?
0: Я говорю, библиотека, которая собирает этот материал по-настоящему. Да. Вот, можно найти литературу, изучение которой даст, в общем, полное и глубокое и серьезное представление. Вот мы туда и отсылаем наших слушателей.

0: Вот и июль наступил. Оглянуться не успели, лето макушку показало. Хорош месяц июль. Всего в июле хватает. Вот уже ягоды поспевают, земляника, черника, голубика. А в полях овес зеленеет, соком наливается, солнцем согревается. В лугах сенокос вовсю. Птицы приумолкли, да песен ли, когда в каждом гнезде по 3 да по 4, а то и по 7-8 птенцов? О, кажется, и загромыхало где-то, быть видно дождю, живительному июльскому дождю.
1: Мне думается, что дождя пока все-таки не будет. Разрешите?
2: Да, пожалуйста.
1: Я вам помогу,
2: Анна. Спасибо.
1: Впрочем, мы, кажется, уже выбрались на полянку. Да. Очень подходящее место. Угу.
3: Петя! Петя! Ау! Петя!
4: Ау! Да здесь я, здесь.
1: Не отставайте, Петя. Ваша задача – раскинуть палатку.
4: Сейчас, сейчас сделаю. Ого, какая полянка, а? И озеро рядом, и речка.
1: Отсюда мы начнем сегодня передачу.
0: Репортажи из леса. Охота с магнитофоном. Слышите, товарищ Медведкин, слышите? Кукует кукушка.
1: Да-да, Анна Карповна. А подслушанные лесные разговоры, а подсмотренные лесные сценки, здесь все рядом. Только уши навостри, только глаза открой пошире.
4: А загадки прямо под кустами растут, на полянке качаются и в озерке плавают.
1: Верно, Петя. Итак, ставим палатку.
4: Есть.
1: Настраиваем микрофоны. Начинаем передачу. Внимание, друзья мои. Тишина.
0: Сидел медведь на поляне, пень крошил. Прискакал заяц и говорит:
4: беспорядки, медведь. Малые старых не слушаются, от лап совсем отбились.
5: Как так? Рявкнул медведь.
4: Да так, отвечает заяц. Бунтуют они, огрызаются, все по-своему норовят, во все стороны разбегаются.
5: Говорит медведь. А может, они и того выросли?
4: Куда там? Голопузы, короткохвостые и желторотые.
5: А может, пусть их бегут?
4: Мамы лесные обижаются. У зайчихи семеро было, ни одного не осталось. Кричит: вы куда, лопоухи, потопали? Вот вас лиса услышит. А они в ответ: а мы сами с ушами.
5: Да, проворчал медведь. Ну что ж, заяц, пойдем.

0: Отвечай, сколько тебе годов?
1: Не сердись, дяденька медведь. Годов мне еще ни одного. И с полгода не наберется. Да только вы, медведи, живете 60 лет, а мы, белки, от силы 10. И выходит, что мне полугодки на ваш медвежий счет ровно 3 годочка. Вспомни-ка, медведь, себя в 3-то годика. Небось, тоже от медведицы стрекача задал.
0: Что правда, то правда, проворчал медведь. Год еще, помню, в пестунах няньках ходил, а потом сбежал. Да на радостях, помню, улей разворотил. Ох, и покатались же на мне пчелы тогда, по сейчас бока чешутся.
2: Пошагали медведь зайцем дальше, вышли на опушку и слышат.
3: Я, конечно, всех умней, домик крою меж корней, да.
0: Это еще что за поросенок в лесу? Подать сюда этого героя!
3: Я, уважаемый медведь, не поросенок, а почти взрослый, самостоятельный бурундук. И не грубите, я укусить могу.
0: Отвечай, бурундук, почему от матери убежал?
3: Да потому и убежал, что пора. Осень на носу, а норе о запасах на зиму пора думать. Вот вырыйте вы с зайцем для меня нору, набейте кладовую орехами, тогда я с мамой до самого снега в обнимку готов сидеть. Тебе, медведь, зимой забот нету? Спишь да лапу сосешь?
0: Хоть я лапу и не сосу, а правда, забот у меня зимой мало. Идем, заяц, дальше.
2: Пришли медведь и заяц на болото. Слышит.
4: Хоть мал да удал, переплыл канал, постелился у тети в болоте.
3: Нет, ты слышишь, медведь как похваляется. Из дома удрал, да еще и песни поет.
0: Ты почему из дома удрал? Ты почему с матерью не живешь?
4: Не рычи, медведь! Сперва узнай, что к чему. Первенец я у мамы. Нельзя мне с ней жить.
0: Как нельзя? Первенцы у матерей завсегда первые любимчики. Над ними они больше всего трясутся.
4: Трясутся, да не все. Моя мама, старая водяная крыса, за лето 3 раза крысят приносила. 2 дюжины нас уже. Если всем вместе жить, то ни места, ни еды не хватит. Хочешь, не хочешь, а расселяйся. Вот как дядя медведь.
2: Почесал медведь щеку. Посмотрел на зайца сердито и говорит.
0: Оторвал ты меня, заяц, бестолку от серьезного дела. Всполошил по-пустому. Все в лесу идет, как тому положено. Старые старятся, молодые растут. Осень косой не за горами. Самое время возмужания и расселения. И быть посему.

0: Да, друзья мои, горячее время сейчас и в лесах, и в полях, и в речках, и озерах. Птенчата, зверята, лягушата и рыбья мелочь пузатая. Хлопот у родителей, хотя не у всех дети разбегаются. Есть и такие родители, что сами деток бросают.
1: Да неужели есть и такие?
0: Есть, есть. Да и что, скажите, остается делать, скажем, лещу или треске, если у них по сотне тысяч ребятишек?
2: По сотне тысяч?
0: Именно, дорогой Петя. И даже бывает больше. До 150 тысяч икринок мечет треска. Из каждой икринки малек детеныш. Не прокормить такую ораву, не усмотреть.
2: А у лягушки, интересно, сколько же?
0: Лягушка тоже родитель никудышний. Да и то сказать, бывает у нее до 1000 ребятишек. Но есть исключения. Есть, Петя, и очень заботливые лягушки. Эти в тропиках обитают и приносят не больше 20 икринок. Тут уж за детишками будешь смотреть, а то в раз кто-нибудь сглотнет. Эти лягушки детей своих на спине носят. Мало того,

0: него на спине ячейки, вроде карманчиков. Там лягушата и сидят.
1: Прямо сумчатые лягушки, да? А у куропатки сколько детей?
0: 20. Тоже родительница заботливая. У синицы 12. У чижа и овсянки по 5 детишек. А у орла белохвоста деток в гнезде всего 2.
1: И чем меньше детей, тем заботливее папа и мамы, да?
0: Верно, Петя. В природе все устроено рационально. Ничего бесцельным и неоправданным не бывает. Понятно?
1: Понятно. А можно мне вокруг побродить, а? Я не заблужусь, я немного. Грибы поищу, ягоды.
0: Можно. Но недалеко, Петя, недалеко.
1: Не-не-не-не, в пределах слышимости. Ау, да я и недолго земляники для вас наберу. А может быть, что-нибудь интересное понаблюдаю. А как только я вам буду нужен, позовите меня. Ау, и я снова здесь. Ну, я пошел.
0: Пусть Анна Карповна наш Петя погуляет.
2: Ну, конечно.
0: Ишь, выбрался из города в лес, не надышится. Но, однако, тишина. Прислушаемся к лесным голосам. Включайте ваш магнитофон, Анна Карповна. Начнем запись.
3: Эй, жук! А, жук! Тебя почему точильщиком зовут?
2: А я любое дерево источить могу. Точу, точу, точу, точу без устали. Оттого и точильщик. А мой друг жук долгоносик, у него нос как хобот у слона. А тебе как зовут?
3: А я жук скакун. Скакать лучше всех умею. Меня никто поймать не может, даже человек. Он меня ладошкой, а я хлоп и подскочил, и в траве затерялся. Попробуй разгляди меня, зеленого на зеленом.
1: Ты, лось, лисицу боишься?
4: Нет, заяц, не боюсь.
1: А волка боишься?
4: И волка, заяц, не боюсь.
1: А рыси боишься?
4: И рыси не боюсь.
1: Ну, а медведя-то уж боишься, небось.
4: И медведя не боюсь.
1: Это что же, так-таки никого и не боишься? Совсем?
4: Боюсь, заяц. Одного только и боюсь, что кусачего злого овода.
2: Кого первого на лесную доску почета? Кого первого на лесную доску почета? Кого первого?
5: Ох, у меня предложение. Уф, рекомендуем горехвосток. Выкармливая птенцов, они работали по 20 часов в сутки. Уф, уничтожили массу вредных насекомых.
1: Нет, нас на первое место, нас, мухоловых пеструшек. Мы 560 раз прилетали кормить своих детей за один день. И каждый раз приносили по 2-3 гусенички.
2: А чем мы серые куропатки хуже? Мы вырастили по 20 прихорошеньких цыплят и ни одного не потеряли. А уж сколько вреднющих насекомых им скормили, не сосчитать.
3: А мы, стрижи, охотясь за летучими насекомыми для своих птенцов, ежедневно налетывали по 1000 километров. Нас на доску почета.
6: Про ласточек не забудьте. Так много мы приносили птенцам комаров и мух, что птенцы перед вылетом стали тяжелее нас, своих родителей.
1: Ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки. Но все равно же мы самые-самые-самые-самые-самые-самые.
2: Эй, смотрите-ка, смотрите, чудо чудное, диво дивное.
7: Это красная шапочка, про нее нам, куропаткам, мама рассказывала.
3: Нет, это домик на курьих ножках.
7: Это гном лесной и в бисерном колпачке и кружевных панталончиках.
2: Ой, смотрите, шевелится, сейчас что-то скажет.
0: Эх вы, куропатчата несмышленыши. Я гриб-мухомор. Меня тут все знают.
7: Эй.
6: Лисичка невеличка, лесной конек. Почему ты песни петь перестал? До осени ты еще далеко, пел бы да пел.
3: Надоело, пелка. Ой, как надоело. Сама посуди. 80 дней пою. По 3700 песен в день. Ну-ка, посчитай. Сколько получится? 296 тысяч песен спел. Охрип, осип, осовел. Пусть теперь другие поют, а я свою летнюю норму выполнил.
2: Товарищ Медведкин, а кто это пищит? Кто шумит? Кто перешептывается?
0: А это, уважаемая Анна Карповна, к нам жалобами всевозможная лесная живность. Дадим ей выступить перед микрофоном?
2: Конечно, конечно, ведь зря жаловаться не будут. Разве только от больших обид.
1: Мы жалуемся на слишком жалостливых детей, а иногда и взрослых людей. Когда мы вылетаем из гнезд, то рассаживаемся поодиночке, сидим себе в траве или кустах и попискиваем. Ждем, когда наши птичьи папы и мамы вкусную гусеничку принесут. А жалостливые люди считают нас сиротами и забирают к себе домой, сажают нас в тесную коробку и начинают совать в рот хлеб, крупу, а то и копченую колбасу. Жалуемся.
3: Нас к микрофону пустите. Мы первые грибы. Что хотите с нами делать? На куски режьте, жарьте, варите, солите, но только не выдирайте с корнем, не портите нашу грибницу, не разрывайте вокруг нас лесную подстилку. А не послушаетесь нас, так новые грибы расти перестанут.
2: Несчастные.
0: Да, печальные истории. Вместо того, чтобы лес и все живое в нем защищать и охранять, есть еще и такие ребята, что только губят все, что под руку попадет. А найденных птенцов и зверенышей домой тащат. Себе на потеху животным на горе.
2: Да.
0: Самое-то интересное, Анна Карповна, что даже зверек или птенец, потерявшийся от родителей, не пропадет.
2: Кстати, вам не кажется, товарищ Медведкин, что Пети долго нет?
0: Ну, сейчас покричим его.
8: Ау! Петя! Ау!
1: Ау!
0: Вот и наш Петя сейчас прибежит.
8: Ау! Петя!
1: Ау!
2: Ну уж, наверное, наш Петя занимается каким-нибудь добрым и нужным делом.
0: Надо полагать.
2: Да.
0: Скажем, спасает из воды лягушат.
2: Угу.
0: А вот и Петя. Земляники насобирали.
1: Полный карман. Угощайтесь. Здесь Анна Карповна.
2: Спасибо, Петя.
1: Берите, товарищ Медведкин, не стесняйтесь. Я уже наелся. И еще бы насобирал. Да пришлось срочно приниматься за дело.
0: Это за какое дело?
1: Лес спасал.
0: Ну вот, уважаемая Анна Карповна, я же вам говорил. Петя кого-нибудь спасает. Оказывается, весь лес целиком.
1: Не целиком, отдельные деревья. Слушайте же, что было. Собираю я, значит, землянику. И вдруг вижу настоящего разбойника.
2: О, разбойник.
1: Нет, это я так говорю. Птицу вдруг вижу, громадную, черную, носище во, как долото.
0: Дятел, что ли?
1: Нет, я дятла знаю, птица небольшая, пестренькая. Дятел деревья лечит, а этот форменный разбойник какой-то прилетел и давай рубить.
0: Ого!
1: Да-да, ну, дятел-то он лесной хирург, дырочки делает маленькие, а этот разбойник как принялся, полетели здоровенные щепки. И главное, не сухостой, но ведь рубит, а свежие здоровые деревья.
2: Действительно, разбойник какой-то.
0: Так.
1: Дятел лесу первый друг и помощник, а этот как принялся деревья уродовать. Дыры в два кулака моих и глубиной по локоть. Ну, думаю, так он поработает, всю рощу погубит. На следующий год все деревья засохнут.
0: Так, и что же?
1: Как что же? Бросил я собирать землянику и начал гонять черного разбойника. Я за ним, он от меня, я за ним, он от меня. Еле прогнал. Улетел, куда не знаю, но далеко. Ну, так я и спас лес, вот.
2: Ай да, Петя, ай да, Петя.
0: Так. Птица, говорите, Петя, большая. С хорошую ворону.
1: Ага, даже чуть побольше.
0: Черное-черное.
1: Ага, черное-причерное, клюище во. Щепки с мой пенал летели.
0: А ведь вам, Петя, посчастливилось встретить довольно-таки таинственную птицу.
1: Я и говорю.
0: Это был желна, черный дятел. Птица большая, сильная, нашего дятла крупнее раза в полтора. И по нашим временам очень редкая птица. А прогнали вы его, Петя, напрасно. Лесники очень ценят желну. А ученые называют черного дятла птицей-загадкой. И действительно, каким образом желна видит дерево на глубину в четверть метра? А ведь видит, как рентгеном просвечивает. Это-то и есть загадка желны. И никогда желна не тронет здоровое дерево. А работает он и вправду, как хороший дровосек. Однажды желна за два лета целую лесную сторожку в щепки разбил. Желна раздолбит в самом больном месте. Вытащит личинок древоточцев, вылечит дерево.
1: Эхе-хе-хе-хе. Зря, значит, я помешал полезной птице.
0: Выходит, что зря. Ну, ничего. Не вы один относительно намерений желны ошиблись. Теперь будете знать.
1: Теперь буду. Никогда не помешаю.
0: Вот и отлично.
9: А не пора ли вам, охранители леса, заняться почтой? Самое время, как мне кажется.
0: О, правда, Петя? Несите-ка мешок с письмами наших радиослушателей. Вот как раз и подходящий пенек. Можно все письма разложить и почитать.
1: Несу. Несу, товарищ Медведкин.
9: Да, и что же, товарищ Медведкин, это самая желна, действительно птица, тайну которой ученые еще не открыли?
0: Как черный дятел видит сквозь толщу дерева, ответить на этот вопрос пока никто не смог. Да и мало ли тайн в мире птиц и зверей и насекомых. До сих пор ученые не знают, к примеру, как птица находит верное направление в небе, когда наступает время перелетов. Думали, что птицы ориентируются по звездам. Но оказалось, они отлично находят дорогу, и когда звезды скрыты густыми облаками. И еще одна загадка. Откуда у крохотной птицы американского зуйка берется энергия, чтобы перелететь над океаном 3-4 тысячи километров, безостановочно работая крыльями? Летит зуек со скоростью 100 километров в час. Сам он весит всего 30 граммов. За 40 часов полета зуек делает 300 тысяч взмахов крылышками безостановочно. Как это ему удается и как он не обессиливает? Великая тайна.
1: Да. Вот и письма.
0: А, очень хорошо. Так, начнем читать?
9: Да, да.
0: Ну, возражений нет?
1: В сегодняшней почте снова стихи ребят. Вечер назвал стихи Эдик Побужанский из Молдавии. Купается солнце под вечер в мягкой озерной воде, а пахнущий липою ветер птицу тревожит в гнезде. Исчез несмолкаемый гомон, ушел изнуряющий зной, и свесила черные косы ночь над уснувшей землей.
9: Хорошие стихи.
1: Угу. А Динара Лисова прислала стихотворение про клен. Только оно осеннее. Читать?
0: Не будем ждать осени, Петя. Читайте.
1: Промелькнуло лето, наступила осень. Стало серой небо голубая просень. Стала вялой травка, деревья пожелтели. Даже у сосенки иглы побледнели. Только клен красавец пламенем пылает, огненными листьями землю усыпает, будто факел яркий землю озаряет, будто солнце жарко огненно сияет. Ветер удивился, мимо пролетая, хорошо рисует осень золотая.
0: Нужно поблагодарить и Динару, и Эдика, и попросить их присылать нам свои новые стихи.
1: Непременно. Спасибо, Динара. Спасибо, Эдик. А вот здесь письма с ответами на вопросы викторины.
0: Так, так, так, так. Так, и кто же ответил правильно? Вопросы были трудные.
1: Мы спрашивали, сколько крыльев у жука, весной или летом цветет сирень, и какая птица лает? Верно ответили многие ребята. Ира Баксакова из города Ладейное поле, Лена Харитонова из города Пушкин, Вова Хабибулин из Казани, Света Калюжная, Наташа Яблонская, Коля Плужников из Москвы, Света Попова, Лена и Витя Раздобедины, Галя Нартова и Максим Зданчук из Ленинграда. Вот Максим Зданчук ответил так. Дорогие Петя, Анна Карповна и товарищ Медведкин, два вопроса я знал сам, а на первый мне помогла ответить моя бабушка. Считаются ли мои ответы? Ответ на первый вопрос. Сирень цветет весной, а лето считается как раз со времени отцветания сирени. На второй вопрос и на третий ответы такие. У жука две пары крыльев. Верхняя пара жесткая и толстая служит жуку больше для защиты нижней пары крыльев, летательной. Звуки, похожие на собачий лай, издает во время весеннего тока самец белой куропатки.
0: Ну, я считаю, что все три ответа Максима можно засчитать. Ведь справляться у знающих людей и смотреть в специальные книги разрешается. А теперь на очереди три новых вопроса викторины.
1: И все три вопроса загадки я нашел на лесной полянке и на берегу вот этого озерка.
9: Интересно, очень интересно.
0: Ну что ж, задавайте ваши вопросы, Петя. Посмотрим.
1: А ребята запаслись карандашами и чистой бумагой?
0: Думаю, что да. Итак?
1: Итак, первый вопрос. Какие цветы закрываются в дождь? Записали ребята? Второй вопрос. Какие цветы закрываются на ночь? И третий вопрос. Какие цветы раскрываются только ночью?
0: Очень интересные вопросы.
9: А я бы могла ответить на все три.
0: Ну, вы, уважаемая Анна Карповна, известная любительница цветов.
9: Да.
0: А вот посмотрим, как ответят ребята.
1: Можно ответы присылать в рисунках.
0: Итак, мы с нетерпением ждем ваших писем, ребята.
9: Не перепутайте адрес. 191-011, Ленинград, радио, передача «В мире живой природы».
1: Анне Карповне,
9: ученому Медведкину
0: и нашему Пете. До новых встреч в эфире, друзья!
10: До свидания!

0: Мы побывали в гостях у народного артиста РСФСР Владимира Ивановича Воронова. И эта встреча стала своеобразным экскурсом в историю нашей страны, в историю становления советского искусства.
1: Сразу, когда входишь в квартиру на Суворовском проспекте и видишь ее улыбающихся, удивительно приветливых хозяев, тебя охватывает ощущение, что сейчас ты прикоснешься к каким-то сокровенным, уже скрытым от тебя временем, тайнам искусства.
0: Кажется, что любая вещь в этой квартире хранит свою историю. Загадочно улыбаются старинные, выцветшие фотографии с автографами Варламов, Евтихий Карпов, Шаляпин, Ходотов, Собинов, Юрьев. Даже не верится, что человек, сидящий напротив тебя, видел игру таких актрис, как Савина и Комиссаржевская, играл в спектаклях Мирхольда, пел под управлением Самосуда, а такие актеры, как Черкасов, были его младшими коллегами.
1: Память Владимира Ивановича удивительна. Эмоциональность поражает, и кажется, что время бессильно перед жизненной энергией человека, всю свою жизнь посвятившего искусству театра.
0: Взгляд останавливается на картине художника Богданова. На ней изображен мальчик в засаленной рубашке, грязном фартуке и опорках. Он стоит возле трактира, из которого только что вынес огромный медный чайник с кипятком. Оказывается, эта картина по праву занимает свое место среди театральных реликвий этого дома. Первые театральные впечатления детства. Нижний Новгород.
1: Случались дни, когда у нас с матерью не хватало денег не только на хлеб, но и на воду, то есть на кипяток. В те времена не знали ни электрических плиток, ни газа. Даже уголь для самовара был для нас дорог. Самым дешевым оставалось покупать кипяток в трактире. Чайник стоил 1 копейку. Трактиры не всегда были рядом. Часто за 2-3 квартала. Принесешь, бывало, зимой жестяной чайник с кипятком домой, а вода уже холодная. Я охотно ходил за кипятком. Меня привлекало то, что в каждом трактире стоял в зале большой, похожий на буфет, орган. Он все время играл русские песни и разные танцы. В середине органа находилась крохотная сцена. На ней танцевали куклы. Я подолгу простаивал возле органа, слушая музыку, и смотрел на причудливо наряженных кукол, порой забывая, что мать давно ждет кипяток, и мне предстоит большой нагоняй. А сколько раз я ошпаривал себе руки, наливая в трактирах из куба кипяток, и неделями ходил с забинтованными пальцами. Нижний Новгород оставил большой след в моей жизни. Здесь родилась моя любовь к театру, мои первые неоформившиеся детские стремления к сцене. Мне хотелось видеть все – драму, оперу, балет, оперету, а посмотреть в Нижнем было что. В те годы Нижний славился театральной жизнью, особенно летом, когда открывалась знаменитая Нижегородская ярмарка. В Нижний съезжались все знаменитости театральной России. Были и развлечения иного свойства. Например, балаганы на ярмарке стали настоящим народным развлечением. На сравнительно небольшой площади стояли в ряд обтянутые брезентом помещения, имевшие в середине фасада балкон. В антрактах на балкон выходили артисты, участвовавшие в программе. Здесь были клоуны, силачи, эквилибристы, жонглеры, женщина-змея и другие. На балконе стоял человек, исполнявший роль глашатая. Он во весь голос, а иногда и в рупор, зазывал публику. «Господа хорошие, купцы пригожие, дамочки на щечках ямочки, заходите, посмотрите, сегодня играем, завтра уезжаем». Кроме балаганов, были карусели с шарманкой, гигантские шаги, кегли, силомер, а кругом сновали продавцы сбитня, мороженого, пирожков, цыганки с вечным предложением погадать.

0: свыше 300 ролей сыграно актером за всю его творческую жизнь. Более 50 лет отдано работе в Академическом театре драмы имени Пушкина. Каким же надо было обладать упорством, как нужно было любить театр, чтобы, пройдя через работу рассыльным мальчиком в одесском табачном магазине, курьером в газете «Нижегородский листок», хористом в частной капелле, рабочим столярных мастерских, прийти на сцену Александринского театра. Трудно сейчас даже представить, сколько преград стояло на пути мальчишки от первого выхода на театральные подмостки в Нижнем Новгороде на ярмарке, где вместе с другими мальчишками Володя Воронов кувыркался под раскрашенной тряпкой, изображая волнение моря, до дебюта в Александринском театре в пьесе Островского «Бедность не порок». До сих пор Владимир Иванович с благодарностью вспоминает своего первого учителя, ставшего другом и наставником в искусстве, артиста Александринского театра Ходотова. Как один из важнейших документов хранит артист устав Пороховского литературно-драматического кружка для рабочих охтинских пороховых заводов, участником и инициатором которого он был.
1: За свою долгую жизнь ему удалось собрать интересную коллекцию часов. Сам Владимир Иванович утверждает, что часы напоминают ему о том, что нельзя даром терять ни одной минуты. И мне думается, что Владимир Иванович Воронов за всю свою долгую жизнь ни разу не позволил себе отдохнуть, постоянно находясь в творческом поиске. Вот и сейчас он работает над новой книгой мемуаров. Мы беседуем с Владимиром Ивановичем, а часы живут своей жизнью в тишине кабинета. Тихо, дремотно отсчитывают капли времени. И вдруг оживают взволнованно и, как бы встрепенувшись, заполняют комнату звуками. Час прошел.

0: Время необратимо. Но мой собеседник обладает удивительной способностью повернуть время вспять. И я слушаю историю жизни тех людей, которые глядят на нас со страниц книг и учебников о театре. Память артиста цепко хранит наиболее яркие впечатления. Всегда учившийся профессии актера, Владимир Иванович замечает и запоминает все, что может пригодиться в работе над образом. А ведь тут малейшая деталь способна выразить внутренний мир героя. Вот что вспоминается Владимиру Ивановичу в связи с именем прославленного мастера русской сцены Давыдова.
1: Артист поражал мастерством отделки роли, четкой речью, тщательно отшлифованными фразами, богатством интонаций и находок. Я не могу забыть одну из таких замечательных находок Давыдова в «Ревизоре». В конце первого акта, узнав о прибытии в город высокого лица, городничий спешит ехать к нему. В суете сборов он делает разные распоряжения. Со словами «Да сказать держи морде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим», Давыдов вынимал из кармана большой кумачевый носовой платок и завязывал на одном углу узелок для памяти. В конце же третьего акта, выгнав «держи морду», Давыдов потихоньку подходил к дверям комнаты, где спал Хлестаков, ставил у дверей стул и устало, но благодушно садился. Лицо его было довольное и счастливое. Все складывалось как нельзя лучше. Давыдов вынимал носовой платок, чтобы вытереть пот со лба. И тут перед его глазами вырастал узелок, который он завязал в первом акте. Давыдов начинал постепенно преображаться, вспоминать. Его лицо выражало недоумение, страх, даже ужас. Видно было, что он не понимает, не догадывается, зачем, для чего узел. Какая неожиданность или неприятность ждут его. От волнения он крестился, и в этот момент занавес опускался.
0: Многому научившись у старших товарищей, у таких великих актеров, как Давыдов, Варламов, Савина, Владимир Воронов в своих трактовках образов стремился к самостоятельности. Послушайте запись сцены из спектакля Пушкинского театра «Свадьба Кричинского». Роль Расплюева была для Воронова аттестатом сценической зрелости.
2: Что ж ты, Федор, и пускать меня, что ли, не хочешь, а?
3: Виноват, Иван Антонович, не дослышал.
2: Ах ты, жизнь.
3: Что-то не в духе.
2: Боже ты мой. Что ж такое, а? Вот, батюшки, происшествие, а? Голова, поверите ли, вот что. Деньги, карты, судьба, счастье, злой страшный бред. Ах, было времечко, был состояница, съели проклятые, потребили все, нищ и убог.
3: Что же, Иван Антонович, была игра, что ли?
2: Да, могу сказать, была игра. Ой, боже ты мой.
3: Да что это вы? Разве что вышло.
2: Тьфу, вот что вышло. Ну, что делать? Каюсь, подменил колоду. Попался. Ну и пошло. Ударь раз. Ударь два. Ну, удовольствие себе и отстань. А это что ж такое? Да бесчувствие. Ну, я вижу, дел плохо. Приятели поразгорелись, понапирают. Я был и за шляпу. Ты Семипедова знаешь, а?
3: Что-то не припомню.
2: Богопротивнейший, вот эдакая рожа. Ведь не играл подлец, как потянется из-за стола, рукава заправит. Дайте, говорит, я его боксом. Кулачище, во какой! как резнет. Ой, дайте, говорит, я из него дров и лучины нащеплю. Ну и нащепал. Ой, нащепал-ка.
3: Иван Антонович, в карты, сударь, играть не лапти плесь. Вот и поучили.
2: Да какое же это учение? Собаки-то нет, которая вот эту трепку вынесла. Так это же не учение, а просто дневной разбой.
3: А, разбой. В чужой карман лезете. Так как не резнуть? Всякое резнет.
2: Но уж какая, доложу вам, силища. Ну, бывал я в переделках, но эткой трепки, могу сказать, не ожидал. Нет, бывал и сам сдачи дашь, и сам вкатишь в рыло, потому что рыл, брат, есть вещь первая, но вчера не то, нет. Ведь у него стало правило, ведь не бьет собак, так знаете, наотмашь, а тычет кулачищем прямо в рожу.
0: Владимиру Ивановичу Воронову удается в роли Расплюева создать образ человека, лишенного всяких моральных устоев. И если предшественники искали оправдания Расплюеву, у Воронова он омерзителен и гадок. Да и могут ли служить оправданием слова «у меня жена», «детки маленькие», если ими пытаются прикрыть низкие и порочные поступки? Эта роль стала переломной. Она в середине 30-х годов положила начало новому периоду в творчестве артиста, когда он от одностороннего амплуа простака перешел к более сложным трактовкам образа, сохраняя юмор, теплоту и яркость. И уже роль Белогубова в постановке «Доходного места» Островского явилась продолжением поиска в области ярко-характерной, позволяя актеру создавать образ Халуя и Подхалима, чья обнаженная сущность еще ярче подчеркивает внешнюю респектабельность Юсова. Еще одной победой артиста в конце 30-х годов становится роль Арлекина в пьесе Карла Гальдони «Лгун». Приемы, свойственные театру масок, и реалистическая манера игры позволяют актеру с радостью окунуться в буфонную природу народного театра. Его Арлекин хитер и недалек, лукав и простоват, оборотлив и весел. Вновь часы отсчитывают время.
1: Грянула Великая Отечественная война. Но театральная жизнь города на Неве не прекращалась ни на минуту, вспоминает Владимир Иванович. Каждый день шли спектакли. Меня с женой военно-шефская комиссия театра направила на Карельский фронт с двухнедельными концертами. Когда мы вернулись, положение города стало угрожающим. Театр готовился к эвакуации в Новосибирск. Много слез увидели вековые стены здания Карла Росси. Многие артисты колебались, уезжать или остаться. Многие из них упорно и категорически отказывались ехать и оставались в Ленинграде. Например, народные артисты Мичурина Самойлова и Горин Горяинов. Последнему это решение стоило жизни. Новосибирск принял Академический театр драмы имени Пушкина гостеприимно. Местный драматический театр «Красный факел» предоставил свое помещение, и через неделю мы начали играть спектакли. Афиши извещали о новых премьерах. Борьба всего советского народа с фашизмом, высочайшее напряжение духа позволило актерам-ленинградцам выпустить целый ряд новых спектаклей. «Русские люди» Симонова, «Накануне» Афиногенова, «Нашествие» Леонова, «Фронт» Корнейчука. Мы играли для раненых, для новосибирцев, для эвакуированных заводов. В 1942 году я вступил в члены Коммунистической партии Советского Союза.
0: После войны в творчестве Владимира Ивановича Воронова зазвучали новые нотки. Стало понятно, что новые роли, такие как роль Питера Тизла в «Школе злословия» Шеридана, Ширинкина, «Золотопромышленники» Мамина Сибиряка, отличаются тонким психологическим рисунком. Драматизм этих ролей разбил представление о Воронове как об актере только ярко выраженного, комедийного, характерного дарования. Сэр Питер из «Школы злословия» менее всего смешон – Он просто слишком поздно узнал истинную цену окружающих его людей. Он обижен, он рассержен, но он не вызывает смех. Он вызывает истинную, глубокую симпатию зрителей. Именно после одного из представлений этого спектакля в 1947 году актеры театра поздравили Владимира Ивановича Воронова с присвоением ему звания народного артиста республики. Послушайте сцену из спектакля.
2: Нет, нет, нет, нет, нет, сударыня, до свадьбы вы были гораздо скромнее. До свадьбы вы были просто дочерью бедного помещика. Когда я увидел вас в первый раз, вы сидели за пяльцами в простеньком холщовом платьице и со связкой ключей у пояса, и с гладко причесанными волосами.
4: Забавную жизнь я вела тогда. Приходилось смотреть за скотным двором, принчать за разбитых клавикордов.
2: Да-да-да-да-да, вот именно так это и было. Я очень рад, что у вас такая прекрасная память. И вот от этого я избавил вас. А теперь вам нужно карету и троих напудренных лакеев, а летом пару белых пони и шарабан, чтобы ездить в Кингсингтон-Гарден. Похоже, что вы забыли, как тряслись когда-то верхом на кляче.
4: Никакой клячи не было.
2: Была кляча.
4: Нет, не было.
2: Была кляча.
4: Нет, не было.
2: Была кляча. Была кляча. Была кляча. Была кляча.
4: Не было кляча.
2: Была кляча.
4: Не было клячи.
2: Вот какое было ваше положение. А что я сделал для вас? Я сделал вас женщиной светской, богатой, знатной. Я сделал вас своей женой.
4: Прекрасно. Теперь, чтобы довершить благодеяние вам, остается только...
2: Ох, оставить вас вдовой, я полагаю. Благодарю вас, сударыня. Но не обольщайтесь этой надеждой, хотя ваше поведение и нарушает мое душевное спокойствие, но в гроб вам меня не уложить. Это я могу вам обещать. Во всяком случае, позвольте вас поблагодарить за намек.
4: Вольно же вам попрекать меня грошами, истраченными на какую-нибудь элегантную вещицу.
2: А были у вас эти элегантные расходы, когда вы выходили за меня замуж?
4: Боже мой, сэр Питер, неужели вы хотите, чтобы я отстала от моды?
2: От моды? Много вы думали о моде до вашего замужества.
4: Я хочу, чтобы вашу жену считали за женщину со вкусом.
2: Довольно, сударыня! Никакого у вас вкуса не было, когда я женился на вас.
4: Вот это, сэр Питер, совершенно верно. Да, я согласна. Раз я вышла за вас замуж, я не имею никакого права говорить о вкусе. Ну, а теперь, если полагающуюся на сегодня сцену мы кончили, я, пожалуй, могу заехать к леди Смируэлл. Меня там ждут.
2: Очаровательный круг знакомства завели бы себе.
4: Сэр Питер, это люди богатые, знатные и очень дорожат своей репутацией.
2: Да, своей репутацией, несомненно, они дорожат. Вероятно, потому-то они не терпят, чтобы у кого-нибудь, кроме них, было честное имя. Ух, это такая шайка. На эшафот идут бедняки, сделавшие куда меньше зла, чем эти сплетники, ябедники и мастера клеветы. И вы стали достойным членом этой компании.
4: А я не желаю никакого зла людям, о которых злословлю. Я не прочь, чтобы обо мне говорили то же самое. Однако, сэр Питер, не забудьте, что вы обещали сегодня быть у леди Смируэлл.
2: Хорошо, я зайду хотя бы для того, чтобы защитить свою репутацию.
4: В таком случае поторопитесь, а то будет поздно. До свидания. До свидания.
2: Нечего сказать. Много я выиграл своими наставлениями. Когда старый холостяк берет молодую жену, то его бы за это... Впрочем, нет. Преступление в самом себе несет и наказание.

0: Мы листаем альбомы с пожелтевшими газетными вырезками. Читаем строки рецензий. С особой любовью Владимир Иванович перебирает эскизы костюмов и гримов, показывает нам портреты работы Николая Павловича Акимова.
1: А вот фотографии учителей и партнеров. Шаляпин, Мирхольд, Ходотов желают молодому актеру Владимиру Воронову успехов. Предостерегают от лжи и халтуры в искусстве. А это фотография Черкасова. Это уже признание младшего поколения актеров. Читаем. Старейшему Александринцу В.И. Воронову. Дорогому Володе и Клавушке на добрую память. Самое большое фото моей последней и самой любимой роли. Черкасов.
0: У нас на радио есть запись спектакля по пьесе Довженко «Жизнь в цвету», где Черкасов является партнером Воронова. Мы хотим предложить ее вашему вниманию. Послушайте, как интонационно точно характеризует своего героя Воронов, разоблачая его самодовольное и сытое невежество.
2: Все думаете, все мечтаете, мои почтенные господа.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Боже мой, какая благодать! Вот уж действительно где всегда праздник, так это у вас. Это просто Эльдорадо.
3: Нельзя ли без издевательств?
2: Ах, пардон, пардон, вы обиделись на Эльдорадо? Но ведь это же обыватели ради злословия так окрестили ваш сад. Александра Ивановна, виноват, Александра Васильевна, не хотите ли парочку уточек? Чудесные уточки. Ну, не обижайте охотника.
4: Нет, нет.
2: Ненавижу эти принципы. Вы хотите в обмен, а? Признаюсь, за этим и пришел.
4: Не понимаю.
2: За травкой.
4: Ах, клематись. Сейчас принесу.
2: Ах, какая роскошь. Наливка с такой травкой. Это просто китайская медицина. Вот в Америке такой нет. Нет. Клянусь вам, выпьешь настойку с такой травкой и весь день ходишь, как ребенок, да. Это медицина. Особенно после ершовой ухи. Сегодня на лугу мы закатили, ну и уха было. Голубчики вы мои, тво-тво.
3: Вы мне что-то хотели сказать?
2: Ах, да. Я вам многое хотел сказать, но вы человек противный, колючий, как ерш. Вот Бог вас наказал за это, поэтому я... И помолчу.
3: Не жалуюсь и не жду похвал.
2: Нет, почему же? Вы умны. Вот всю вашу переписку с заграницей я знаю. И все, что вы делаете, тоже знаю, поскольку мне это надлежит. Только ничего из этого не выйдет. Страна наша темная. Фрукты в народ. Какие фрукты? Был бы хлеб.
3: Не единым хлебом.
2: Да слышал, слышал. Эх, гордость вас заела. Вот что, заносчивость, несогласие. Вот вы посмотрите на меня. Я исправник, а ведь не горд и не заносчив. Гордости у меня не на грош. А уж кому кажется, как не мне.
3: Я не горд, я сосредоточен.
2: Оно и видно. Да вот еще что. Болтаете зря.
3: Что?
2: Я говорю, болтаете зря. Ну зачем? Зачем вы отцу Христофору мысли открываете? Ведь этот человек лукавый, карьерист. Черт его знает, что он о вас напишет в Святейший Синод. Не смотрите на меня так. Вы думаете, я исправник, так уж и сукин сын? Я знаю, вы меня казнокрадом называете, Ноздревым, Собакевичем.
3: Не скрою.
2: Глупая игра слов, литература. Ведь я в душе, знаете кто? Собаковед. высочайшем смысле этого слова. Для меня собака – это все. Обожаю собак. Нехорошо, нехорошо, плохой вы человек. Все у вас не так. Даже вот деревья и те растут не так.
3: Не так?
2: Не так. И, по-моему, тоже не так. Ну, я понимаю, можно кое-что там, ну, с чем-то. Сам кончил классы. Но нельзя ж до безобразия. Это же оппозиция. Вы скоро скажете, что и мир, этот великолепный мир, тоже построен не так.
3: А вот этого я вам не сказал.
2: Понимаю, понимаю.
3: Только извольте заметить, что это не оппозиция, а свойство моей натуры.
2: Как?
3: Все, к чему я в жизни прикасаюсь, я стараюсь улучшить.
1: Роли, сыгранные Владимиром Ивановичем Вороновым, удивительно разнообразны. И когда мы заговорили о наиболее близких, любимых ролях, Владимир Иванович молча поставил на магнитофон запись своего юбилейного вечера.
5: Аркашка!
2: Аркашка!
5: Как есть! Весь тот девочек!
6: Куда и откуда?
5: Из Волгды! В Керзинга Демьянча. А вы с...
6: Из Керчи в Вологду. Ты пешком?
5: На свои, Геннадий Демьянч. А вы с...
6: В карете. Разве не видишь, что спрашиваешь? Осёк.
5: Да не для так, Геннадий.
6: Сядем, Аркадий. Аркашка! Аркашка!
5: Что это у вас за разница, а?
6: Штука, братцевая, отличная.
5: Да?
6: Сам шил на дороге, легко и укладится.
5: А что у вас там?
6: Пара платья тут у меня. Хорошего в Полтаве еврей шил. Тогда я Берлинскую после бенефиса много платья сделал. Складная шляпа тут у меня, два парика. Пистолет тут у меня хороший. У черкесов карты в Пятигорске выиграл. Замок попортил. Как-нибудь, когда в Туле буду, починить прикажу. Жаль, фрака нет. Был враг, да я его в Кишиневе на костюм Гамлета выбил.
5: А зачем вам фраг-то, а?
6: Как ты еще глуп, Аркашка, как погляжу на тебя. Ну, приду я теперь в Кострому, в Ярославль, в Вологду. Поступлю я в труппу. Должен я губернатору явиться,
5: да.
6: К полицмейстеру, по городу визиты сделать. Комики визитов не делают, потому что они шуты. А драгики люди, братец. А у тебя что?
5: А у меня библиотека.
6: Большая?
5: Пьес 30 и с нотами.
6: Зачем же ты такую дрянь носишь?
5: Денег то стоит. Бутафорские мелкие вещи есть. Ордена!
6: Ну да, и все это ты стяжал.
5: И за грех не считаю. Жалование задерживаю.
6: А платье-то у тебя где же?
5: А вот то, что на мне. А то уж давно никакого нет.
6: Ну что?
5: Я, Геннадий Демьянович, обдержался. В дальнюю дорогу точно, трудно. Ну? Да кто на что, а голь на выдумку. Везли меня в Архангельск, так большой ковер закатывали. Привезут на станцию,
6: ну?
5: Раскатаю.
6: Ну и что?
5: А в повозку садиться, опять закатаю.
6: Ну что?
5: Ничего, доехал.
6: Тепло?
5: Много больше 30 градусов было.
6: Ах ты, бедняк.
5: Так ты воздух, Геннадий Демьянович, а? Там ведь теперь труп-то нет.
6: А ты в Керчь? Да в Керчь, брат, тоже трупы нет.
5: Так что ж делать, Геннадий Демьянович? Пойду вставлю, а в Тифлис там уж неподалеку.
1: Если сейчас говорить об основной теме артиста, о круге наиболее близких ему ролей, особенно если речь заходит о русской классике, то это тема маленького человека, сумевшего в своей трудной и беспросветной жизни сохранить черты человечности, порядочности и честности. Именно таков его Аркашка Несчастливцев в «Лесе» Островского. Воронов вскрывает человеческую сущность своего героя без идеализации бродячего провинциального комедианта. Ведь у бездомного жреца Мельпомены есть и беззаветная любовь к сцене, и верность товарищам по профессии, и презрение к паразитической, сытой жизни.

0: одной из последних ролей на сцене Пушкинского театра стала для Владимира Ивановича Воронова роль в пьесе румынского драматурга Мушатеску «Титаник вальс», рассказывающий о судьбе мелкого чиновника в буржуазной Румынии. Перед зрителем представал забавный, трогательный, маленький человечек, отец большого семейства, который тщетно пытался найти в своем доме тихий уголок, чтобы почитать газету. У него скорбно-комическое выражение лица. Глаза слезятся, в то время как губы складываются в привычную, чуть заискивающую перед деспотичной женой и тещей улыбку. В доме царит нужда, и даже покупка новой шляпы для Спираки, так зовут героя Воронова, целая проблема. «Если бы я имел власть, — говорит Спираки, — я бы все делал по справедливости, и меня бы в два счета выгнали». Но происходит чудо. Нищий чиновник становится богатым наследником. Он всячески сопротивляется уговорам тещи вступить в предвыборную кампанию и честно признается перед своими избирателями, что ничего не сможет сделать для них в парламенте. И на фоне всеобщего цинизма буржуазного общества это признание делало Спираки героем дня и обеспечивало ему успех на выборах. Давайте вернемся к записи творческого вечера актера.
1: Добрый вечер, папа.
2: А что с ней, а? Что, у нее закружилась голова? Она изменилась в лице, а?
1: Она немножко устала, папа.
2: Ах, устала?
1: Ты купил себе новую шляпу.
2: Что, тебе нравится, да?
1: Очень мило.
2: Да.
1: Носи на здоровье. А сколько она стоит?
2: Много. И потом меня надули.
1: То есть как это надули?
2: Ну как меня всегда надувают. Я пошел к Маржану. Я его постоянный клиент. За 25 лет, ну, я купил у него 5 шляп.
1: Да.
2: Стал быть, он должен был бы меня обслужить.
1: Конечно.
2: Хорошо. Но как 5 ты думаешь,
1: шляп.
2: Как же думаешь, сколько он содрал с меня вот за эту шляпу? 400 лей.
1: Папочка, ужасно дорого.
2: Ну да, а что же я мог сделать? Я ее купил, чтобы избавиться от ваших насмешек.
1: Папочка, это не важно. Был бы только ты здоров.
2: Ну как же не важно? Именно важно. Через 5 минут на той же улице в витрине у Станчуленского я увидел такую же шляпу за 300 лей. Я чуть не сошел с ума, а вернуть нельзя. Они ее растянули по моей голове. Нет, они меня надули, обшляпили.
1: Напрасно ты расстраиваешься, папочка.
2: Да.
1: Миза!
2: Миза!
1: Миза, посмотри.

0: эстрады на Троицкой. Гастролирует с театром «Балаганчик», ездит летом по городам страны с сольными концертами, как любимец ленинградской публики.
1: Но это 20-е годы. О широкой популярности артиста на эстраде в 50-е годы говорит такая эпиграмма. «В работе он не знает лени, в искусстве знатен и весом, он ходит мастером на сцене и на эстраде колесом».
0: Один из любимых авторов Владимира Ивановича Воронова, всегда с успехом исполнявшийся им на сцене, Антон Павлович Чехов. Недавно артист побывал у нас в студии.
2: Чехов. Жениться можно богатым, бедным, больным, хромым. Исключение составляют только безумные и сумасшедшие. Ухаживая за девицей, обращай прежде всего внимание на наружность, ибо по наружности определяется характер особы. В наружности различай цвет волос и глаз, походку, рост и особые приметы. По цвету волос женщины делятся на блондинок, брюнеток, шатенок и прочее. Блондинки обыкновенно скромны и сантиментальны. К чужим любвям относятся чутко, в своей же собственной любви они холодны, как рыбы. Мужьям неверности не прощают, сами же изменяют охотно. Брюнетки не так рассудительны, как блондинки. Они подвижны, непостоянны, капризны, вспыльчивы. Жена брюнетка – это чистая инквизиция. С одной стороны, такая страсть, что чертям тошно, с другой – капризы, наряды, визг, писк. С изменой мужей мирятся скоро, платя им той же монетой. Шатенки от блондинок не ушли и к брюнеткам не пришли, составляют нечто среднее между теми и другими. Рыжие, лестивые, лживые, злы, коварны. Любви без коварства не понимают, обыкновенно бывают очень хорошо сложены. Говорят, что черти и леший обязательно женятся на рыжих. Женившись, будь женой строг и справедлив, не давай ей забываться, и при каждом недоразумении говори ей: не забудь, что я тебя осчастливил. Вот как.

0: Мы прощаемся с гостеприимным домом на Суворовском проспекте. Как удивительно молоды его хозяева, Владимир Иванович Воронов и его жена Клавдия Дмитриевна. И стоит ли удивляться долголетию, когда вся их жизнь была наполнена общей любовью, любовью к театру.
1: Я расстался с театром. На сцене появились новые силы, новые актеры. Приходится уступать им дорогу. Только артист может понять чувство человека, расстающегося со сценой театра, которому отдал более 50 лет своей актерской жизни. Здесь и горечь расставания, и грусть несбывшихся мечтаний, ведь каждому из нас всегда кажется, что его самая главная роль еще впереди, что она еще не сыграна. Здесь и радость сознания, что на смену твоему поколению придет новое, молодое, которое продолжит лучшие традиции твоего театра, сделает их еще богаче, позволит им разгореться еще ярче. Радость сознания того, что в этом огне сценического творчества есть и искра, зажженная тобой. И потому мы, актеры старшего поколения, расставаясь с театром, говорим: «Здравствуй, племя молодое! Вот вам эстафета театра. Берите ее и несите на вершины прекрасного искусства, достойного нашего великого советского народа».

0: Доброе утро, уважаемые любители эстрады.
1: Вот пальто, портфель и шляпа.
0: Послушайте, я не понимаю, о чем это вы?
1: День у папы выходной. Не уйдет сегодня папа.
0: Да это что, вы впадаете в детство, что ли?
1: Значит, будет он со мной.

0: одной.
1: Теперь я поняла, в чем дело. Думаю, что и наши слушатели, среди которых немало мам и пап, поняли намек этой незамысловатой песенки.
2: Я надеюсь на это. А потому предлагаю им один из возможных вариантов того, как они могли бы провести выходной день со своими детьми.

извините, у Муршака. Мы прошли по зоопарку, там кормили сторожа, антилопу и цесарку, крокодила и моржа.

0: должен предупредить радиослушателей, что Ленинградский зоопарк открывается в 10 часов утра, и они успеют дослушать нашу программу.
1: У детей самая большая радость побывать в зоопарке.
0: Я вспоминаю себя маленьким. Я подбегал к очередному вольеру и кричал: «Нет, это не лошадь!»

0: В октябре и погода сопутствует прогулке. Солнце, осенние краски.
1: Да, жаль, что многие звери уже в домиках. Что поделаешь, жители юга.

попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней!» Сядь у антилоп ему, зачем такого сына? Все равно, что...

0: вот самый-самый житель юга, царь зверей и лев.
1: Помните, в зоопарке проходила съемка фильма?
0: Да, и в этом фильме было много львов, в том числе и каменных.

0: Сторожа давали свеклу двум задумчивым слонам, а в бассейне что-то мокло. Это был гиппопотам.
1: Я хочу вас расстроить, потому что слонов и бегемотов, гиппопотамов по-научному в нашем зоопарке сейчас нет.
0: Что же, мы не сможем о них и вспомнить?
1: Сможем, сможем. Если посмотрим, например, на слонов через розовые очки.

0: Помните выражение «не делай из мухи слона»?
1: Вы о чем?
0: А у нас все наоборот. Был слон, а теперь муха. Да не одна, а с комаром.

Дистанция огромного размера. От слона до мухи. От Шаинского до Жильбера Беко, который споет нам шуточную зоосимфонию.

0: Смотрите, какой огромный вольер. А в нем...
1: Жаворонки, соловьи, дрозды, малиновки.
2: Вы разбираетесь в орнитологии?
1: Нет, нет, это все название песен.

0: нее корова мух.
1: И вновь стихи из далекого детства. Покатался я на пони, это маленькие кони, ездил прямо и кругом в таратайке и верхом.
2: Ну, сегодня для этого даже не нужно и проходить в зоопарк. Уже у входа члены кооператива вас прокатят в таратайке или сфотографируют верхом на лошади.

0: время нашей передачи заканчивается.
1: И прощаясь, мы предлагаем всем встать в воображаемый круг вместе с детьми.
0: И спеть, а может и сплясать вот под эту мелодию.
2: На шагающих утят быть похожим.

0: Вы слушали программу «В субботу утром».
1: Ее подготовили автор Аркадий Костальский,
0: режиссер Владимир Горьков,
1: звукорежиссер Евгения Колесова
0: и редактор Лев Привалов.
1: Вели передачу Андрей Тинетко
0: и Татьяна Егорова.
2: У огня. Кружится испанская пластинка. Изогнувшись в тонкую дугу, женщина под черную косынкой пляшет на вертящемся кругу. Одержима яростную верой в то, что он когда-нибудь придет, вечные слова ее «Те кьеро» пляшущая женщина поет. В дымной промерзающей землянке под накатом бревен и земли человек в тулупе и ушанке говорит, чтоб снова завели. У огня, где жарятся консервы, греет свои раны он сейчас, под Мадридом продырявлен в первый и под Сталинградом в пятый раз. Он глаза устало закрывает, он да песня, больше никого. Он тоскует, может быть, кто знает, кто спросить посмеет у него. Проволоку молча прогрызая, по снегу ползут его полки. Южная пластинка, замерзая, делает последние круги. Светит догорающая лампа, выстрелы до снега синева. На одной из улочек Дель Кампо, если ты сейчас еще жива, если бы неведомою силой вдруг тебя в землянку залучить, где он, тот голубоглазый, милый, тот, кого любила ты, спросить, ты, подняв опущенные веки, не узнала б прежнего того в грузном поседевшем человеке, в новом грозном имени его. Что ж, пора, поправив автоматы, встанут все, но, подойдя к дверям, вдруг он вспомнит и мигнет солдату: «Ну-ка, заведи вдогонку нам». Тонкий луч за ним блеснет из двери, и метель их сразу обовьет. Но, как прежде, радуясь и веря, женщина во след ему запоет. Потеряв в снегах его из виду, пусть она поет еще и ждет. Генерал упрям, он до Мадрида все равно когда-нибудь дойдет.

0: десятилетиями, а порой и веками живет память о людях, которых не было. Не было? Но ведь вглядывается вдаль, готовый копьем и мечом разить зло и несправедливость, благородный идальго Дон Кихот Ла-Манчский, бронзовый Дон Кихот, восседающий на бронзовом Росинанте. Но ведь открыт каждый день, кроме воскресенья, на лондонской Бейкер-стрит музей Шерлока Холмса. Ведь стоят на берегу Миссисипи, изваянные из камня, неразлучные друзья нашего детства Том Сойер и Гек Финн. Ведь холодные волны хмурой Балтики обдают ежечасно брызгами грустную андерсоновскую русалочку. Ведь в южном городе Николаеве стоят памятники похитителю огня Прометею и стройному, стремительному Маугли, бегущему рядом с распластавшейся в прыжке Багирой. Так, может быть, они все-таки были?
1: Конечно же, были. Они были, есть и будут. И не случайно 13 лет назад, когда в прозрачную воду крымской бухты Ласпи погружался один из первых советских подводных домов, прообраз жилища будущих подводных земледельцев, этот эксперимент назвали «Ихтиандр-66». Потом были «Ихтиандр-67», «Ихтиандр-68». Никто из участников эксперимента не мог точно сказать, кому пришло в голову это название. Просто оказалось, что назвать его иначе, чем по имени Беляевского героя, как-то невозможно.

Ихтиандр, человек-амфибия, и птица-человек Ариэль, трагичный властелин мира Штирнер и гениальный профессор Вагнер. О них и о человеке, их породившем, основоположнике советской фантастики Александре Беляеве наш сегодняшний рассказ. –

0: Говорит литературовед, сотрудник Института русской литературы Академии наук СССР Анатолий Федорович Бритиков.
1: Имя Александра Романовича Беляева связано с целой эпохой советской фантастики. Первые его научно-фантастические произведения появились почти одновременно с гиперболоидом инженера Гарина Алексея Толстого. Публикацию последнего прервала Великая Отечественная война. Литературная судьба Беляева была нелегкой. Его романами зачитываются до сих пор, а при жизни они выходили малыми тиражами, подолгу дожидались издателя. Ученые по сей день обращаются к его фантастическим идеям, а литературная критика бывала к Беляеву несправедлива. Но его творчество высоко оценили Константин Эдуардович Циолковский и Герберт Уэллс. В 1934 году группа ленинградских ученых и писателей встретилась с Уэллсом во время визита знаменитого фантаста в нашу страну. Среди них был Беляев. Отвечая на вопрос, читает ли в Англии советскую фантастику, Уэллс сказал: «Я с огромным удовольствием, господин Беляев, прочитал ваши чудесные романы «Голова профессора Доуэля» и «Человек-амфибия». О, они весьма выгодно отличаются от западных книг. Я даже немного завидую их успеху». Алексей Толстой был зачинателем. Беляев – первым советским писателем, для кого научно-фантастическая литература стала делом всей жизни. До него наша фантастика не знала ни такой широты тем, ни такого многообразия форм. Он оставил след во всех ее разновидностях и в смежных жанрах. Он создал свои беляевские, например, цикл лукавых юморесок об изобретениях профессора Вагнера. Беляев связал нашу фантастику с мировой традицией. Иногда его называют советским Жюлем Верном. Дело не только в том, что Беляев шел по стопам патриарха мировой фантастики, заимствовал и развил некоторые его приемы. Его роднит со знаменитым французом умный гуманизм, энциклопедическая разносторонность, вещественность вымысла, богатая и в то же время научно дисциплинированная фантазия.
2: Эти слова были сказаны спустя 2 десятилетия после смерти писателя. В них подводится итог его творчества, его жизни. А начало? Где оно? В том ли дне, когда он отважился на свой наивный и отчаянно дерзкий протест против силы земного притяжения? Или в том мартовском дне 1884 года, когда в семье смоленского священника Романа Петровича Беляева родился младший сын, названный Александром? Да и было ли оно вообще начало? Наверное, нет. Просто была жизнь, и нелегкая жизнь.
0: В 10 лет он тайком пробирался на концерты Сарасате и Зелоти, Рахманинова и Собинова, Вяльцевой и Шаляпина. Он слушал, как в дворянском собрании читал песнь о соколе и старуху из Иргиль Максим Горький, сопровождаемый в здании с черного хода жандармами, опасавшимися демонстрации. И сам Саша играл в любительских и домашних спектаклях, делал эскизы и декорации, пробовал себя в режиссуре, играл на скрипке, декламировал. Уже тогда он решил посвятить себя театру. И это были не просто юношеские мечты. Много лет спустя в Москве Константин Сергеевич Станиславский скажет ему: «Если вы решитесь посвятить себя искусству, я вижу, что вы сделаете это с большим успехом».
2: Позже, чтобы заработать деньги на продолжение образования, Александр подписывает контракт с театром Смоленского народного дома. А когда заканчивается сезон, он садится за латынь, русскую и общую историю, предметы, по которым нужно держать экзамен в Ярославский Демидовский юридический лицей, существовавший на правах университета. 5 лет спустя он возвращается из Ярославля в родной Смоленск уже самостоятельным человеком, помощник присяжного поверенного Александр Романов Беляев. Ему поручают мелкие дела. Только в 1911 году он, успешно проведя крупный судебный процесс, получает значительный гонорар.
0: Нет, он не покупает себе дома, не обзаводится собственным выездом, как поступил бы на его месте всякий разумный обыватель. Ведь за пределами Смоленска, за границами Российской империи лежит огромный и властно зовущий мир.
2: И вот сбывается первая мечта молодого юриста, помощника присяжного поверенного Александра Беляева. Он в Италии. Венеция, Рим, Неаполь, Флоренция, Генуя. Но молодой русский юрист не из тех туристов, что толпами бродят по форуму и Колизею с красными томиками бедекеровских путеводителей в руках. Ему нужно увидеть все. Былое величие Рима, красоту венецианских палаццо и жизнь простых итальянцев там, в римском злополучном квартале Сан-Лоренцо, царстве бесприютных детей, поставляющим Риму наибольшее количество преступников.
0: И снова полет. На этот раз настоящий. В те годы авиация была еще уделом избранных. Немногие рисковали подняться в воздух на этажерках Формана или Блерио, о которых писал Блок. Его винты поют, как струны. Смотри, не дрогнувший пилот к слепому солнцу над трибуной стремит свой винтовой полет. Уж в вышине недостижимой сияет двигателя медь. Там еле слышный и незримый пропеллер продолжает петь. Как хрупкие и ненадежны были эти сооружения из деревянных реек и перкаля. Но зато как чувствовался на них полет. Человек сидел в легком кресле, и стоило чуть-чуть повернуться или наклониться, и встречный ветер, обтекавший щиток, превращался во что-то упругое и тугое, в некую удивительную субстанцию, которую, казалось, можно жевать.
2: Потом была Франция, Марсель с черной громадой встающего из моря замка Ив, мыс Антип, Тулон, Париж. Конечно, это было не кругосветное путешествие. В сущности, видел Александр не так уж много, но этого хватило, чтобы на всю жизнь посеять в нем еще большую страсть к путешествиям. Годы и годы будет он мечтать об аргентинских пампасах и африканских саваннах, об австралийском буше и амазонской сельве. Но туда доберутся только его герои. Потому что вскоре по возвращении на Беляева обрушилась болезнь, и вся дальнейшая его жизнь была непрерывной войной с нею, войной, шедшей с переменным успехом. Каждый раз Беляев побеждал, но какой ценой давалась она, эта временная победа? 6 лет с 1915 по 1921 годы он прикован к постели. 3 года лежит в гипсе. 3 года он скован по рукам и ногам. Из этих лет он и вынес весь пронзительный трагизм головы профессора Доуэля, лишенной тела, лишенной возможности двигаться. Трудно перечислить, чего она лишена. Легче сказать, что ей осталось. Мимика, движение глаз, речь. Отсюда же вынес он и ощущение ихтиандра, человека, и в то же время человека не до конца, потому что он не может жить среди людей, как равный среди равных.
0: Но воля к жизни и неустанная забота верного друга, помощника, секретаря, жены Маргариты Константиновны Беляевой делают свое дело. Александр Романович встает и начинает работать, но еще не как писатель. Он сотрудник уголовного розыска, потом воспитатель в детском доме, наконец, работник наркомпрочтеля, так называлось тогда Министерство связи. Здесь-то он и пишет первую свою книгу. Нет, это еще не художественная литература. Называется она «Современная почта за границей», но на обложке обозначена А. Беляев. И только в 1925 году в журнале «Всемирный следопыт» появляется рассказ «Голова профессора Доуэля». Пока еще рассказ. В роман он будет переработан позже. Но с этого момента Беляев раз и навсегда отдает себя литературе, отдает себя фантастике.
2: В сущности, его литературная биография была короткой, всего 16 лет. И за это время 17 романов, десятки рассказов, бесчисленное количество очерков, рассыпанных по страницам журналов и газет, написал он, часто прикованный к постели новыми рецидивами своего постоянного врага – костного туберкулеза. Когда он был не в состоянии держать карандаш в руках, он диктовал, но работа не прекращалась никогда. Если он не писал, он читал. Он следил за прессой на русском, французском, немецком и английском языках и выбирал факты, казавшиеся интересными.
0: Вот в газете «Фигаро» появилось сообщение. В Париже организовано общество по изучению и эксплуатации Атлантиды. Это, конечно, очередная афера, но из этого факта рождается в мыслях писателя замысел последнего человека из Атлантиды.
2: Вот заметка в «Известиях» о найденных в Гималаях следах снежного человека. Тогда это было еще в новинку. Это поражало и притворялось в беляевском воображении в образ белого дикаря.
0: А вот сообщение о судебном процессе в Буэнос-Айресе, на котором был осужден за святотатство доктор Сальватор. Он производил эксперименты над людьми и тем самым посягнул на подобие Божие, ибо по образу и подобию Божию создан человек. Неизвестно, кем был тот подлинный Сальватор, что делал он и зачем, но Беляев представил это так.
2: Сальватор спокойно поднялся и окинул взглядом зал суда. В первом ряду сидел епископ. Сальватор несколько задержал на нем свой взгляд. На лице Сальватора появилась едва заметная улыбка. Затем он начал искать кого-то взглядом, внимательно осматривая весь зал.
3: «Я не вижу в этом зале потерпевшего».
4: О каком потерпевшем вы говорите? Ихтиандр, человек-амфибия, находится в здании суда.
3: Я имею в виду Господа Бога.
4: Что вы хотите этим сказать?
3: Я думаю, суду это должно быть ясно. Кто главный и единственный потерпевший в этом деле? Очевидно, один Господь Бог. Его авторитет, по мнению суда, я подрываю своими действиями, вторгаясь в его область. Он был доволен своими творениями, и вдруг приходит какой-то доктор и говорит, это плохо сделано, это требует переделки. И начинает перекраивать Божье творение по-своему.
4: Это богохульство! Я требую внести слова обвиняемого в протокол.
3: Разве не к этому сводится все обвинение? Вначале меня обвиняли только в том, что я будто бы производил вивисекции и причинил увечья. Теперь в святотатстве. Откуда подул этот ветер? Не со стороны ли кафедрального собора? Вы сами создали процесс, в котором невидимо присутствуют на стороне обвинения Господь Бог в качестве потерпевшего. И на скамье подсудимых вместе со мной Чарльз Дарвин в качестве обвиняемого. Я продолжаю утверждать, что организм животных и даже человека несовершенен и требует исправления. Я надеюсь, что находящийся в этом зале настоятель кафедрального собора епископ Хуан де Гарселаса подтвердит это. В 15-м году мне пришлось внести маленькое исправление в организм уважаемого епископа, вырезать ему аппендикс. Мой духовный пациент, помнится, не возражал против того, извращение образа и подобия Божия, которое я произвел своим ножом, вырезая частицу епископского тела. Разве этого не было? И не было другого случая? Не обращался ли ко мне с просьбой омолодить его почтенный прокурор сеньор Аугусто?
4: Я прошу вас не отвлекаться.
3: Эта просьба была бы гораздо уместнее в отношении самого суда. Не я, а суд так поставил вопрос. Успокойтесь. Я не собираюсь здесь с кем-либо спорить или читать лекции по теории эволюции. Беда не в том, что человек произошел от животного, а в том, что он не перестал быть животным. Грубым, злым, неразумным. Я хирург. Моим единственным орудием был нож. И как хирургу мне приходилось помогать людям лечить их. Оперируя больных, я должен был часто производить пересадку тканей органов, желез.
4: Но ихтиандр...
3: Ихтиандр – это моя гордость. При операции ихтиандра трудность заключалась не только в технике. Я должен был изменить всю работу человеческого организма. 6 обезьян погибло на предварительных опытах, прежде чем я добился цели и мог оперировать ребенка, не опасаясь за его жизнь.
4: В чем же заключалась эта операция?
3: Я пересадил ребенку жабры молодой акулы, и ребенок получил возможность жить на земле и под водою.
4: Каким образом пришла вам мысль создать человека-амфибию, и какие цели вы преследовали?
3: Мысль все та же. Человек несовершенен. Жизнь в воде дала бы человеку огромные преимущества. Если бы следом за ихтиандром и другие люди проникли в океан, жизнь стала бы совершенно иной. Тогда люди легко победили бы могучую стихию воду. Больше 70% земной поверхности составляет пространство водной пустыни. Но эта пустыня с ее неистощимыми запасами пищи и промышленного сырья могла бы вместить миллионы, миллиарды человек. Конечно, даже человек, подобный ихтиандру, не мог бы опуститься на большую глубину. Для этого пришлось бы создать человека, который смог бы переносить высокое давление, подобно глубоководным рыбам. Впрочем, в этом я тоже не нахожу ничего абсолютно невозможного. Но не все сразу. Если бы человек мог жить в воде, то освоение океана пошло бы гигантскими шагами. Море перестало бы быть для нас грозной стихией, требующей человеческих жертв.
4: Но тогда почему же вы не опубликовали результаты ваших трудов?
3: Я не спешил попасть на скамью подсудимых. И потом я опасался, что мое изобретение в условиях нашего общественного строя принесет больше вреда, чем пользы. Ихтиандра отняли бы чего доброго генералы и адмиралы, чтобы заставить человека-амфибию топить военные корабли. Нет, я не мог ихтиандра и ихтиандров сделать общим достоянием в стране, где борьба и алчность обращают высочайшие открытия в зло, увеличивая сумму человеческого страдания. Впрочем, я не буду говорить об этом, иначе меня сочтут безумцем. Нет, я отказываюсь от чести быть безумцем, хотя бы и гениальным. Я не безумец, не маньяк. Разве я не осуществил того, что хотел? Все мои работы вы видели собственными глазами. Если вы находите мои действия преступными, судите по всей строгости закона. Я не прошу снисхождение.
2: Доктор Сальватор в «Человеке-амфибии» И профессор Бройер в «Вечном хлебе», профессор Энгельбрект в «Продавце воздуха», киноактер Тонио Престо в «Человеке, нашедшем свое лицо», изобретатель Хургис, герой «Чудесного ока» – все они пытались подарить миру плоды своего гения и труда. Но мир не нуждался в этом. Протест против жестокости и косности капиталистического общества, борьба с ними – вот суть беляевских романов. И поэтому романы эти глубоко трагичны. Но это оптимистические трагедии. Ибо есть иной путь, он указан, по этому пути идет уже великая страна, и по этому пути неизбежно пойдет весь мир, к тому будущему, в котором подобные трагедии невозможны, к тому будущему, которое описано в «Звезде Кэтс» и «Лаборатории W», которая побеждает в прыжке в ничто.
0: Летом 1938 года Беляевы из Ленинграда переезжают в Пушкин, в то время бывший настоящим городом литераторов. В пушкинской газете «Большевистский листок» печатаются Алексей Толстой и Вячеслав Шишков, Ольга Форш, Юрий Тынянов, Всеволод Иванов. Постоянным его сотрудником стал и Александр Беляев. 3 года он еженедельно печатал в ней очерки, фельетоны, рассказы. Каждую неделю у него дома собираются пионеры. Беляев ведет у них драматический кружок, в том числе помогает поставить голову профессора Доуэля. Откуда только он черпал силы, этот неистощимый человек?
2: Вспоминает дочь писателя Светлана Александровна Беляева.
5: Отца я знала мало. Мне было 12,5, когда он умер. Обычно больные люди, тяжело больные, заняты своими болезнями. Все целы. Он и не жаловался, не ныл. И вот он лежал годами, и я вот теперь удивляюсь, как вот он мог сохранять вот такое жизнелюбие и интерес. Приходили ко мне дети, вот когда он мог подниматься, он поднимался, он всегда принимал участие. Он какие-то игры необыкновенные придумывал. Ну и когда вот мама с бабушкой другой раз уходили гулять вечером, он со мной занимался. Когда приходили, это дома вообще было ужасно что-то после этих занятий. У меня, конечно, было интересно. Ну и вот он, например, на бумаге нарисует какую-нибудь закорючку, ну и говорит, что ты дорисуй. И вот развивал так и мою фантазию, что из этой закорючки может, значит, получиться. Помню, вот еще, когда голову профессора Доуля ставили, и приходили дети из саншколы, ну и отец им показывал, как, поскольку он сам в театре участвовал, он сразу поднимается, начинает, что здесь надо так, здесь надо так.
2: Александр Романович Беляев умер 6 января 1942 года в оккупированном фашистами Пушкине. Там же в Пушкине погиб почти весь его архив. Его литературная биография была яркой, но короткой. Ему было всего 58 лет. Сколько еще мог бы он написать?
0: Но живут его книги, живут его герои, и они останутся нашими спутниками и друзьями еще многие и многие десятилетия.

0: С улицы Желябова мы сворачиваем в Волынский переулок, поднимаемся на второй этаж и останавливаемся у двери с металлической дощечкой, на которой написано «Павел Карлович Вайсбрем». И тут же вспоминается старый тюз на Маховой улице, спектакль «Ромео и Джульетта», сказка Карла Гоцци «Ворон», романтическое представление, полюбившееся многим и многим зрителям. Потом были шварцевские «Два клёна», очень смешной «Кот в сапогах», поэтичные сказки Пушкина. Мы входили в дом, где долгие и счастливые годы прожили два художника, два человека, страстно влюбленные в театр и посвятившие ему всю свою жизнь. Режиссер Павел Карлович Вайсбрем и актриса Мария Александровна Призван-Соколова. Дом этот всегда был открыт для людей, посвятивших или мечтающих посвятить себя театру. Здесь собирались актеры для репетиций с Павлом Карловичем. Сюда приходили ученики Марии Александровны. Сначала только школьники, участники драматического кружка 239-й ленинградской школы, а потом взрослые люди, многие из которых стали сами артистами, причем хорошо известными современной театральной публике. Здесь читали новые пьесы, спорили, делились своими успехами, а иногда и неудачами, и всегда находили доброе слово, поддержку, выслушивали строгое нелицеприятное мнение. Прошли годы, но и сегодня по-прежнему собираются сюда те, кто получил здесь доброе напутствие, в ком разглядели здесь живую искру таланта и человеческой души. Рассказывает одна из непременных участниц этих встреч, народная артистка республики Алиса Фрейндлих.
1: Этот человек для меня один из самых-самых драгоценных и светлых в моей жизни. Это праздник Марии Александровны, но праздник Марии Александровны – это и наш всеобщий праздник, в том смысле, что мы все ученики ее, в какой-то мере обязаны ей и воспринимаем этот праздник как свой. Все дело в том, что невольно придется коснуться и самой себя в этом плане, хотя хотелось говорить только о Марии Александровне. Я считаю Марию Александровну своей творческой матерью в самом высоком и в самом широком и в самом, так сказать, земном смысле этого слова. Это человек, который привил любовь к театру и понимание великой трудности этого дела. Этот дом на Волынском переулке стал для нас, в общем, домом наших ежегодных встреч и встреч людей самых разных, и актеров, и не актеров, но людей, которым в свое время, а именно в пору детства, такую восприимчивую пору, прививалась любовь к искусству и какое-то очень доброе и человеческое понимание друг друга. Кружок наш был знаменит в Ленинграде. Это был еще 48-49 год, когда мы были еще совсем-совсем детишками, доверчивыми и открытыми для любого, что можно было нам привить. А прививалось нам в этом кружке самое лучшее, что только можно. К нам ходили ребятишки из других школ и из хореографического училища. И до сих пор нас связывает и дружба, и мы следим друг за другом и наблюдаем, и смотрим, как, так сказать, каждый из нас развивается. И все это преломляется через Марию Александровну, через нашего бесконечно дорогого друга. И Павел Карлович, которого я вспоминаю, папа Карла, как мы его иногда в шутку называли. Это были такие добрые волшебники, которые открывали нам этот прекрасный мир. Я вспоминаю, как наш кружок начинался безумно интересно для нас. Он начинался по всем законам студии, со всем серьезом, с которым начинаются такие студийные занятия. Мы прошли этап этюдов, этап сказок, этап всяких упражнений и фантазий детских. Мы сочиняли сами эти сказки и этюды. И постепенно, постепенно, через, так сказать, закономерные какие-то этапы приходили к отрывкам, затем к актам, затем к пьесам. И наши спектакли были очень-очень посещаемы. Я просто вспоминаю, что педагоги иногда даже к нам, кружковцам, в школе имели некоторые снисхождения, настолько мы убеждали их тем, что это нам необходимо, что это не просто шалость и занятие, так сказать, для того, чтобы не выбегать на улицу и не гонять мяч, и, так сказать, не заниматься какими-то шалостями другого порядка. А это, так сказать, настоящая привязанность, настоящее пристрастие, настоящая страсть. Какая-то атмосфера труда, которая царила в этом кружке, она тоже заставила нас впоследствии, особенно тех, кто стал актером, заставила уважать театр и воспринимать его не как праздник, не только как праздник и не как развлечение, а как великий и тяжкий труд. Мы сами клеили себе декорации, мы сами оформляли себе сцену в маленькой комнатке, мальсанной, заполненной книжками до отказа. И в этой комнатке, с трудом помещаясь, мы стряпали сами себе костюмы и из обоев клеили павильон. Это тоже делалось с величайшим азартом и с любовью к тому, что мы делаем, и с такой чрезвычайной верой. Время не принималось в расчет, будь то день, будь то вечер, ночь, что угодно. И вот сейчас, когда прошло много-много лет, и когда меня спрашивают, где, когда и как начался мой театр, конечно, я вспоминаю и детские свои впечатления о театре, и общение с папой. И самое высокое, что я вспоминаю вот в этих, так сказать, каких-то своих побудителях, что ли, на пути в театр, это Мальсанна, Павел Карлович, их дом с такой человеческой добротой и с этой удивительной доверчивостью. Вот этот кружок, эта атмосфера этого дома, это одно из самых сильных впечатлений моего детства, моей юности, которые по сей день являются одним из самых сильных моих впечатлений в жизни вообще. И несмотря на то, что время и заботы, и семьи, которые у всех появились, немножко разбросали нас, что ли, по жизни, и тем не менее мы всегда стремимся в этот дом, даже буквально не общаясь друг с другом, мы все равно вместе все эти годы. И вот сегодня я встретилась с Мальсанной, я просто потрясена, какой чрезвычайной молодости этот человек. Каков в ней заряд жизни, это вечно молодая, нестареющая женщина, которой просто даже не коснулись годы. Вот я ее помню такую 30 лет назад, и такая она сегодня. И, наверное, именно то обстоятельство, что в ней живет живой огонь вечно, так сказать, беспокойного, вечно неудовлетворенного собою или, так сказать, вечно требовательного к себе человека, этот огонь и этот заряд, он, конечно же, и в творчестве сохраняет в Мальсанне вот эту вечную, неувядающую молодость.
0: Алиса Фрейндлих, Игорь Озеров, Виктор Харитонов, Алексей Яковлев, Ольга Волкова. Все они стали актерами. А сколько людей, избравших другие профессии, навсегда сохранили духовную связь с Марией Александровной, остались верными той атмосфере дружества и высокого горения, которые живут в доме на Волынском переулке. Заслуженная артистка республики Ольга Волкова не только начинала свой путь в кружке «Призван Соколовой», сегодня она работает с Марией Александровной в одном театре. Они вместе выходят на сцену Большого драматического театра в спектакле «Пиквикский клуб».
2: Мальсанна для всех нас – ее бывших кружковцев, это не только наш детский кумир. С годами наша влюбленность в нее не остыла, а наоборот, она открыла для всех нас мир искусства. И благодаря ей мы научились любить живопись, театр, литературу. Я благодарна судьбе за эту удивительную встречу, не только потому, что Мальсанна помогла стать мне актрисой, что она еще в детстве заметила во мне что-то и поверила в меня. Встреча с Мальсанной определила мое отношение к театру. И сейчас, когда я работаю с Мальсанной в Большом драматическом театре, я начинаю понимать, в чем секрет обаяния ее актерского человеческого таланта. Это сочетание страстной влюбленности в театр и требовательного отношения к себе. Мальсанна по-настоящему интеллигентна не только в отношениях с людьми, но и в профессии, а это значительно сложнее. Для нас Мальсанна камертон. И мы как-то стараемся равняться на нее. И, в общем, благодаря Мальсанне мы не теряем друг друга вот уже много-много лет, стараемся помочь друг другу. Так что встреча с Мальсанной – это большой праздник для нас, для всех. И благодаря ей научились видеть, слышать ее глазами и любить театр так, как любит она.

Каждый день Мария Александровна спешит на набережную Фонтанки, в другой дом, который стал ей родным. Поспешим и мы за ней. Сегодня играют «Мещан». Спектакль, выдержавший не одну сотню представлений и, тем не менее, сохранивший всю силу своего воздействия на зрителей.

0: Мы в театре. Поднялся занавес. Сейчас в этой комнате, заставленной тяжелой, словно раз и на века сколоченной мебелью, громадный дубовый буфет, тяжелый овальный стол, как будто приколоченные к своим вечным местам венские стулья, кованый сундук, соберется вся семья Бессеменовых. Будут пить чай, будут стараться скрыть друг от друга раздражение, которое копилось давно, напоминая всем о неизбежности разрыва, разрыва последних родственных связей.
1: Холодно чего-то, топили, а холодно. Старый дом-то продувает. Отец-то ребятишки опять сердитый. Поясницу, говорит, у него ломит. Тоже старый, а все неудачи, непорядки, расходы большие, забота.
2: Ты вчера у Лены сидел?
3: Да.
2: Весело было.
3: Как всегда. Пили чай, пели, спорили.
2: Кто с кем?
3: Я с Нилом Ишишкиным.
2: По обыкновению.
3: Да. Нил восторгался процессом жизни. Ужасно он раздражает меня проповедью бодрости и любви к жизни. А Шишкин проповедовал пользу молока и вред табака, да уличал меня в буржуазном образе мысли.
2: Все одно и то же.
3: Да, по обыкновению.
2: Тебе очень нравится Лена?
3: Ничего. Она славная, веселая.
1: Вертушка она. Зряшна ее жизнь. Каждый божий день у нее гости, чаи да сахары, пляс да песни. А вот умывальник купить себе не может. Из таза умывается. Воду-то на пол хлещет, дом-то гнает.
3: Мамаша, будет вам!
2: Нет, при матери совершенно нельзя говорить.
1: Ну-ну, окрысились. Петр, ты чем шаги-то вышагивать? Самовар втащил. Степанида жалуется, тяжело таскать, дескать.
4: Ой, то... Ну и как вам будет угодно. А только опять говорю, сил моих нет лешу редкого таскать. Ноженьки подламываются.
5: Ну что же, особого человека нанять прикажешь?
4: Как хотите. Пускай певчий носит. Ну что ему? Петр Васильевич, поставь на стол самовар. Ну ей-ей, мочи нет.
5: Петя, ну...
3: Ну давай.
5: Ну...
4: Спасибо.
5: Ну и в самом деле, Петя, сказал бы ты певчему-то, пусть бы он от самовара подавал, ты уж прав.
2: Ой, боже мой.
3: А не сказать ли ему, чтобы он полы мыл, воду носил, трубы чистил, кстати, уж белье стирал?
5: Ну что зря-то говоришь, все это своим порядком без него делается, а уж самовар внести...
3: Мамаша, каждый вечер вы поднимаете сей роковой вопрос. Вопрос о том, кому вносить самовар. И поверьте, что вопрос этот прибудет неразрешенным до той поры, пока вы не наймете дворника.
5: Да на кой шут он нужен, дворник, когда отец сам двор убирает?
3: А вот это называется скряжничеством, а скряжничать нехорошо, имея в банке...
5: Что? Не шкни! Отец услышит, так он тебе задаст банк. Это ты в банк-то деньги вложил?
3: Да послушайте...
2: Петр, вот... достань хоть ты! Ведь терпения не хватает!
3: Ну не кричи! Господи, ну незаметно для себя втягиваешься в эти споры.
5: Уж застонали. Слово матери-то нельзя сказать.
3: Изо дня в день одно и то же, одно и то же, одно и то же. На душу от этих прений садится какая-то копоть, ржавчина.
5: Отец, иди чай пить.
3: Когда истечет срок моего отлучения от университета, я уеду в Москву и буду приезжать сюда как прежде, на неделю, не больше.
2: А мне вот некуда ехать.
3: Я говорю тебе, езжай на курсы.
2: Ах, зачем мне курсы? Я жить, жить я хочу, а не учиться, пойми.
5: Пострелите горохи.
2: Я не знаю, не представляю, что значит жить. Как я могла бы жить.
3: Жить надо бы на умеючи. Осторожно.
6: На Хлебников звали?
5: Петя, позови-ка...
6: Господи, опять пеленого сахара купили. Сколько раз я говорил.
2: Ну не все ли равно, папаша?
6: Я говорю не тебе, а матери. Тебе, я знаю, все равно.
1: Всего фунт купила я, отец. Цельная голова есть, только не успели расколоть уж. Не сердись.
6: А я и не сержусь. А говорю. Пеленый сахар тяжел и не сладок. Стало быть, невыгоден. Сахар всегда нужно покупать головой. И колоть самим. От этого бывают крошки, а крошки в кушанье идут, и сахар, самое что ни на есть, он легкой и сладкой. Ты чего это морщишься да вздыхаешь?
2: Ничего-ничего так.
6: А ничего так и нечего вздыхать. Наш порядок вам не нравится, это мы знаем, чувствуем. А вот какой свой порядок вы придумали, вот это еще вопрос. Да-с.
2: Папаша, подумайте, который раз говорите мне.
6: Еще и без конца по гроб жизни говорить буду. Ибо обеспокоен я в жизни моей, вами обеспокоен. Зря, не подумавши хорошо, пустил я вас в образование. Петра вон выгнали, ты в девках сидишь.
2: Я работаю, я...
6: Слыхал. А кому польза от этой работы-то? 25 рублей твои никому не нужны. И тебе самой. Выходи замуж. Живи законным порядком. Я сам тебе вон 50 в месяц платить буду.
1: Отец, ватрушечки не хочешь ли? От тебе достался.
6: Тащи. Тащи свои ватрушки. О, Господи. Видала? Мать-то, как утка от собаки своих птенцов, вас от меня защищает. Все боится, все дрожит. Как бы я вас словом-то не ушиб. Птичник явился пропащий.
7: Мир всему дому. Хозяин всему дому. Хозяйки-красотки.
1: Да, ну.
7: И чадом их любезным во веки веков.
6: А у тебя опять разрешение вина?
7: С горя.
6: С какого это?
7: Зябрик продал сегодня. 3 года держал птицу, тирольская трель пела и продал. Почувствовал себя за этот поступок низким человеком и растрогался. Жаль, птицу привык, любил.
6: А зачем же продавал, коли так?
7: Цену хорошую дали.
1: Да, что тебе деньги-то? Все равно зря промотаешь.
7: Верно, мать. Деньги мне не к рукам. Ну,
6: стало быть, опять не было резона продавать.
7: Был резон. Слепнуть стала птица. Стало быть, скоро помрет.
6: А ты, однако, не совсем дурак.
7: Разве я это от ума поступил? Это от низости натуры моей.
2: А Нил где?
3: Ушел с Шишкиным на репетицию.
6: Где это они играть-то собираются?
3: В манеже, спектакль для солдат.
7: Божьи дудки, почтение. Синиц ловить идем, дядя?
8: Можно. А когда?
7: Да хоть завтра.
8: Не могу. Покойник есть.
7: Да обедни.
8: Могу. Заходи. Акулина Ивановна, не осталось ли чего-нибудь от обеда? Каши? Или в этом роде чего-либо.
1: Да изволь, батюшка, есть. Поля, принеси их там.
8: Премного благодарен. Ибо, как вам это известно, не обедал я сегодня по случаю похорон и свадьбы.
1: Да я знаю, знаю.
6: А хорошо ты, Терентий Хрисанфович, заработаешь в этом месяце. Почти каждый день покойник.
8: Везет, ничего.
6: И свадьбы часто.
8: И женятся усердно.
6: Так вот, накопи деньжат, да и сам женись.
8: Не хочется.
7: Не женись, не надо. Нашему брату-чудаку женить бы ни к чему. Лучше пойдем снегирей ловить.
8: Согласен.
7: Расчудесное это занятие, снегирей ловить. Только что снег выпал, земля словно в пасхальную ризу одета. Чистота, сияние и кроткая тишина вокруг. Особенно, ежели день солнечный, душа поет от радости. На деревьях еще осенний лист золотом отливает, а уж ветки серебрецом снежка пухлого присыпаны. И вот на эту-то умилительную красоту. Вдруг с небес чистых стайка красных птичек опустится. И словно маки расцветут. Толстенькие такие печушки, степенные, вроде генералов. И ходят, и ворчат, и скрипят. Умиление души. Сам бы в снегиря обратился, чтоб с ними порыться в снегу.
6: Глупая птица, снегирь.
7: Я сам глупый.
8: Рассказано хорошо.
1: Младенец ты.
7: Люблю птичек ловить. Нет, что есть на свете лучше певчей птицы.
6: А ловить ее птицу-то грех, знаешь?
7: Знаю. Но ежели люблю и ничего кроме делать не умею. Нет, я так полагаю, что всякое дело любовью освещается.
6: Всякое?
7: Всякое.
6: Ну, а ежели кто любит чужую собственность прикарманивать?
7: Так это уж будет не дело, а воровство.
6: А ну, пожалуй.
1: Охо-хо-хо-хо, и скучно что-то. И как это по вечерам скучно всегда. Хоть бы ты, Терентий Хрисанфыч, гитару свою принес, да поиграл бы что-нибудь.
8: При найме мною квартиры, достопочтенная Акулина Ивановна, я не брал на себя обязанности увеселять вас.
1: Это как ты сказал?
8: Громко и внятно.
6: Смотрю я на тебя, Терентий Хрисанфович, и дивуюсь. Человек ты, извини за выражением, совсем никудышный, никчемный. А вот гордость тебе чисто барская, откуда бы это?
8: Врожденная!
6: Но чем же ты гордишься, скажи-ка на милость?
1: Да это и чудачит он все. Ну как, какая в нем гордость-то может быть?
9: Мама!
1: А? Ты что? Алья опять не так, что сказала. Ну, ладно уж, буду молчать, бог с вами.
6: Ты, мать, осторожнее выражай свои мысли. Мы живем среди лиц образованных. Они на все могут навести критику. С точки науки и высших свойств ума. А мы с тобой люди старые, глупые.
1: Да, ну, что уж, ну, конечно уже, они ведь знают.
7: А ты, брат, верно сказал. Хоть и в шутку, а верно.
6: А я не в шутку.
7: Погоди, старики действительно глупый народ.
6: Ну, особенно, как на тебя поглядеть.
7: Да я не в счет. Я даже так полагаю. Не было бы стариков, не было бы глупости. Старый человек думает, как сырое дерево горит. Больше чаду, чем огня.
8: Одобряю.
6: Так, так, ну давай ври дальше.
7: Старики, главное дело, упрямые. Ведь он

0: в камни стрелять, только стрелы терять.
1: Да погоди, не перебивай меня, я постарше тебя. Я говорю, чего же это вот быстрые умы от нас, стариков, по углам прячутся. Да оттуда нам смешные рожи показывают. А вот говорить с нами не хотят. Вот ты и подумай. И я пойду, подумаю. Один, коли я глуп для вашей компании. Образованные мои дети.
2: Ребятишки, вы чего старика обижаете? Нехорошо.
3: Это ты его обидел.
2: Я в жизни ни разу никого не обижал.
4: Эх, братцы, нехорошо у нас. И за что старика обидели? Все-то надутые, все недовольные. А он стар, ему покой нужен. Его уважать бы надо. Отец, Пелагей, ты вымой посуду-то.
5: За что на нас рассердился отец?
4: А ты больше бегай от него, умная.
6: Вот она, Акулина Ивановна. Один из замечательных женских образов, созданных при Иван Соколовой на сцене Большого драматического театра. Всех помирить, не допустить скандала, соблюсти и охранить авторитет отца семьи, своего мужа Василия Васильевича Бессеменова. Разве может быть задача труднее? Но ведь кто-то должен беречь семейный очаг. Кажется, и мнения-то своего у нее нет, говорит вполголоса, движется бесшумно, никогда не перечит мужу, и все каждый раз не впопад. То сахар не тот куплен, не головой, а пеленой. То не вовремя попросила мужа «не сердись», а он оборвал ее суровым взглядом. То мягко заискивающе предложила мужу ватрушечки, но и тут вызвала его гнев. А делает вид, что будто бы ничего не происходит. Ласковая беседа идет. Опять юлит, а в глазах боль, раскаяние. «Ну, тащи!» — рявкнул на Акулину Ивановну Бессеменов. «Ватрушки!» «Тащи!» Евгений Алексеевич Лебедев, народный артист Советского Союза, она его бессменная партнерша в спектакле «Мещане».
7: Есть актеры и актрисы в театрах и в других, и в нашем театре, которым я завидую. Завидую тому, что вот в их возрасте мне бы хотелось быть и иметь столько силы, столько энергии и такую ревность к работе, как вот у таких актеров. И вот среди этих актеров и актрис у меня вот примером служит Призман Соколова Марья Александровна. Я с ней 25 лет в театре. 25 лет она моим партнером. 25 лет мы с ней встречаемся за кулисами. Ведь очень редко сейчас бывает, когда актеры заранее приходят на выход, всегда к своему выходу. Вот это впритык. А у нее есть как-то прийти заранее, посидеть, собраться. Может быть, даже поговорить с актером. Всегда спрашивает, как ваше здоровье? Как вы себя чувствуете? Я должен был спросить у нее, как вы себя чувствуете, Марья Александровна? В голову не придет спросить. Потому что Марья Александровна – это пример в нашем театре для всех актеров. И старшего поколения, и среднего поколения, и особенно для молодежи. Потому что Марья Александровна – это никогда не жалуется, что-то у нее болит, а всегда жизнерадостная, веселая. И вы знаете, какая-то любвеобильная, она увлекающийся человек. Если вы придете домой к ней, она вся окружена художниками. Вы можете спросить у нее о любом художнике, о русском, о западном, о любом. Она вам может все рассказать об этом художнике. Мало того, она выйдет открытки и покажет вам этого художника, расскажет.

расскажет вам о нем. Марья Александровна, когда сидишь с ней, она всегда говорит, вот новая пьеса, займут меня в нее или не займут. Я всегда поражаюсь, Господи, думаю, ну какая ненасытная душа. Ну играешь же ты в одной, во второй, в третьей, нет, еще, еще, еще. И в этом, наверное, еще есть молодость, есть то, что сохраняет в человеке жизнь, сохраняет стремление к этой жизни. Каждая новая роль как бы омолаживает ее, она ей дает стимул к жизни у Марьи Александровны. Потому что каждая роль – это есть неповторимое, это присуще только для нее, для Марьи Александровны, призван Соколовой, то, что она делает на сцене. Это и в «Тихом Доне», это мать эту. Понимаете, это мать Григория Мелехова, она очень такая подлинная, это из Шолохова, это оттуда, из казачьих каких станиц такая мать. И мать в Мещанах, Акулина, моя жена, я ей сам желаю, и как Бессеменов, и как Лебедев, здоровья всего ей хорошего.

0: Сегодня мы с полным правом можем сказать, что Мария Александровна – актриса безусловной правды в каждом мгновении своей сценической жизни. Она ищет в своих героинях человеческое. И даже тогда, когда они заблуждаются и не могут понять и охватить всего масштаба жизни, стремится объяснить их побуждения и поступки. В последние годы «Призван Соколова» сыграла на сцене несколько ролей, которые позволили ей сказать со сцены о сердце матери. Ильинична в спектакле «Тихий Дон» – одна из них.
1: Мать Пресвятая Богородица, Царица Небесная, Казанская Божия, Матерь всех скорбящих, радость, все упование мое возлагаю на тебя, Матерь Божия, укрой нас под покровом своим.
2: Здорово живете, тетенька. Не ждали.
3: Здравствуй. Кто ты такой мне, чтоб я тебя ждала? Нашему забору двоюродный плетень.
2: Ну, так уж и плетень. Ну, как-никак, знакомые были.
3: Только и всего.
2: Старик, говорят, помер.
3: Помер.
2: А Григорий?
3: В красных служит. Такую же звезду на шапку нацепил, как и ты.
2: Давно бы надо нацепить ее.
3: Это его дело.
2: Так. А Евдокия Пантелеевна?
3: Как тебе только совесть дозволяет приходить к нам? Бесстыжие твои глаза. Душегуб ты!
2: Это какой же я душегуб-то?
3: Истинный! Кто Петра убил? Не ты?
2: Я.
3: Ну вот, а после этого кто-то есть. И ты приходишь к нам, садишься, будто мать я ему или кто. Как же твои глаза на меня глядят?
2: Они еще моим глазам зажмурятся. А если Петро меня поймал, что бы он сделал? Думаешь, Маковку поцеловал бы? Он бы тоже меня убил. Не для того мы на этих буграх сходили, чтобы нянькаться один с другим. На то она и война.
3: Душегуб ты, душегуб. Дома жёг мирных стариков.
2: А мирных? Да через таких вот мирных и вся эта война-то зачалась. Кто агитацию пущал против нас? А? Они, вот эти самые вот мирные, тоже нашла мне душегуба. Да я, бывало, ягненка или поросенка не могу зарезать. У меня на эту живность рука не налегает, не налегает. Другие, бывало, режут. И те то я уши заткну и ухожу куда-нибудь подальше, чтобы не слыхать и не видать. На врагов, какие зря на белом свете живут, у меня рука твердая. Но не за этим я пришел, мамаш.
3: Какая я тебе мамаша? Ты сучку клич мамашей. Но
2: ты меня не сучи. Я подряд не брал всего от тебя терпеть. Из-за Петра, ну, не держи ты на меня сердце. Сам он нашел, чего искал.
3: Душегуб ты, душегуб, уходи отсюда. Я зрить тебя не могу.
2: Так, а Григорий кто? Уж сынок-то твой душегуб настоящий, без подмесу.
3: Не брешит.
2: А сколько он наших загубил? Про это тебе известно, а? Вот то-то и оно. Коли ты такое прозвище, тетушка, даешь всем, кто на войне был, тогда все мы душегубы.
3: Хватит. Некогда мне с тобой гутарить. Шел бы ты домой.
2: А у меня домов, как у зайца, теремов. И не к тебе я пришел, тетка Ильинична, и зря ты горишь.
3: Я знаю, к кому ты пришел.
2: Да, да, Евдокию Пантелеевну пришел проведать. И скажу я так, я об ней давно страдаю и буду к вам сватов засылать за вашу Евдокею, и любовь у нас обоюдная. Вот, жалечку мне в память вышла. у сердца всю войну хоронил. И ходить я к вам буду, хочешь ты или не хочешь, тетушка.
3: Не будешь, чтоб ноги твоей тут не ступало.
4: Нет, будет ходить. Будет. Сердцу не прикажешь. Не закажете, маманя.
1: Тошно смотреть. Жених.
2: Ну, нельзя мне не ходить, потому что промеж нас с ней любовь.
1: Пора на покой. Хватит. Зажилась. Только б Гришеньку дождаться. Гришенька, родненький мой, кровинушка моя.
0: Глубокий психологизм искусства Марии Александровны «Призван Соколовой» не исключает острой характерности, подчас гротеска. Многие зрители запомнили ее зловещую, полубезумную свидетельницу против революции Брешко-Брешковскую в спектакле «Правду, ничего кроме правды». Поразились способности в нескольких сценах передать черты властной крепостницы старухи Хлёстовой в комедии «Горе от ума». Мария Александровна умеет в небольшом эпизоде создать полнокровный характер. В спектакле «Протокол одного заседания» у ее героини-крановщицы короткий монолог, но как ясен образ, как полно выражена гражданская позиция.
5: Александра Михайловна, вам слово.
3: Я ведь опять насчет дисциплины скажу. Павел Емельянович, у нас на стройке нет слова «нельзя». Все можно. Опоздать на работу можно, ничего не будет. Прогулять тоже можно, тоже ничего не будет. Чертеж, видите, тоже можно вовремя не доставить, и тоже ничего не будет. Наш трест, Павел Емельянович, ведь это ж двор без забора, всюду пройти можно. А если все можно, так коллектива не будет. Даже муж и жена, если все можно, так уж семьи-то не будет. Вот я крановщица. Мой кран по рельсам ходит от сих пор до сих пор. И высоту имеет определенную. Так так же в тресте надо, Павел Емельянович, чтобы рельсы-то по всем вопросам были. Ну, ну вот парень смеется. Что, дисциплина? Рельсы? Что, свободы нет? А ты свободно думай, куда эти рельсы-то проложить, да какие? А то, что они нужны, так ведь это же точно.
6: Александр Михайлович, скажите, как вы к предложению Потапова относитесь? А то все рельсы, рельсы, рельсы, рельсы.
3: Да я хорошо отношусь. Ну, так ведь вот это же толковое предложение. Когда у людей высчитывать начнут, люди задумаются. Ведь почему дают премию, люди не спрашивают. А вот отнимать начнут, спросят.
0: Каких только женщин не сыграла Мария Александровна на сцене. Молодые и старые, разных национальностей, темпераментных и безвольных, добрых и душевно глухих. Сколько надо знать о жизни, каким чувством формы обладать, чтобы сегодня выходить на сцену в спектакле «Ханума» в роли грузинки Текли, ощущая во всей полноте природу этого национального характера, самобытности и жизненную полноту, а завтра играть финку Юдзе в спектакле «Молодая хозяйка низкого Ори», беспомощную в выборе своей судьбы, алчную старуху, готовую за деньги продать даже собственную дочь.
1: Добрый день, хозяйка.
7: Добрый день, Юза. Присаживайся.
1: Ай-яй-яй, хозяйка, как я давно хотела поговорить с вами. Ой, плохо. Ой, как плохо все вышло. Но вы не думайте, Мальвина... Мальвина ни словечком не обмолвилась, чей ребенок. И даже когда пастор пытался у нее на исповеди все выведать, так она и то не сказала. А пасторша, та специально пригласила ее на чашку кофе, чтобы выведать, кто отец ребенка. Но Мальвина... И даже когда хозяйка матила,
8: в присутствии всех заявила, что богатые низкого ори обильно посеяли свой род по всему приходу, так Мальвина сказала ей, что дети без отцов родятся не только от богатых, но и от бедных. Ой, моя дочь, она умеет держать язык за зубами. А теперь хозяйка может не беспокоиться. Я нашла Мальвине место молочницы в Холова. И я бы уехала с ними в Холола. Но я хотела просить. Может, хозяин согласится дать немного денег для сына. Ведь было бы мне так обидно. Мальчик-то, красавчик писаный, растет.
7: Ты все сказала?
8: Так уж, кажется, все, хозяйка.
7: Слушай меня, Юза.
8: Да.
7: Мальвина уезжает на север к моим родственникам.
8: Как на север?
7: Вот их адрес.
8: Что это?
7: Вот это деньги на дорогу. Она забыла их взять. Уехать она должна завтра.
8: Это что? 300 марок. Ой, я же в руках таких денег не держала. Ой, это я сейчас. Спасибо, дорогая хозяйка. Да какая ж хозяйка добрая. Я скажу Мальвине, чтобы она сейчас же уехала.
7: Подожди, Юза.
8: Да?
7: Мальчик должен остаться с тобой.
8: Ой, так а что я съем?
7: Мы его вместе воспитаем.
8: Ой.
7: Но ты должна дать мне клятву.
8: Что?
7: Что никогда никому не скажешь, где находится Мальвина.
8: Дочка.
7: Я дам тебе денег, Юза.
8: Ой.
7: Я дам тебе много денег, если ты будешь молчать. Ой. Если не сдержишь слова, не получишь ничего.
8: Будьте покойны. И на смертном одре ни словечко не скажу. Просто вот клещами из меня ничего не вытянут. А за Мальвину я тоже ручаюсь. Ой, денег-то сколько у меня. Просто не верится. Какая же вы щедрая хозяйка. Дай вам Бог здоровья. Ой, да я любому заткну рот. Кто еще посмеет сказать, что трудные времена настали в низкоре?
7: А говорят такое?
8: Нет, это пустая болтает. Я просто не знаю, что говорю от радости.
7: Иди, Юза.
8: Ой, спасибо, дорогая хозяйка. Какая же хозяйка добрая.
7: До свидания, Юза.
8: Ой, это же 300 марок. Я же в руках таких денег не держал.
0: Спектакли на сцене Большого драматического театра имени Горького. Педагогическая работа. Постоянное участие в передачах Ленинградского радио и телевидения. Таков круг творческих интересов Марии Александровны, призван Соколовой. Она начала работать на Ленинградском радио много лет назад. В годы Отечественной войны выступала у микрофона особенно часто. И сегодня голос Марии Александровны нередко звучит в радиоспектаклях и передачах. Одни из последних ее работ на радио – роль старухи в радиоспектакле по повести Евгения Носова «Шопен. Соната номер 2» и свидетельница в радиоспектакле «Криминальный талант», поставленный по повести Родионова.
9: Да, Сергей Георгиевич.
10: Не ждет ли там вторая свидетельница? Я вызывал.
9: Васина?
10: Да-да.
11: Вот она и я.
10: Угу. Вы свободны, сержант.
9: Слушаюсь.
10: Садитесь, пожалуйста.
11: Да. А зачем звал-то?
10: Ну, а вы что, не знаете?
11: Так а откуда ж мне знать, сынок? Я впервые в вашем заведении. У меня сестра, знаешь, от чего померла?
10: Нет.
11: Милиционера увидела и померла. Ведь от страху, значит.
10: Ну уж, бабушка, У вас в Ереване знакомые есть?
11: Откуда, милый? Да я же новгородская.
10: Ну, а Кузнецовых в Ереване знаете?
11: Господь с тобой, так каких Кузнецовых? Да и где он, Ереван-то?
10: Ереван. Столица республики, город такой.
11: А, это грузинцы живут. Нет, сынок, как? Век там не бывал, и теперь уж и не бывать. И Кузнецовых и слыхом не слыхивала.
10: Ну как же, Марья Владимировна, не знаете Кузнецовых? А вот 100 рублей от них получили.
11: Ага. И эту телеграмму я отстукала. Вот плачет девка, вижу. Ну, все нутро у нее переживает.
10: Подождите. Какая девка?
11: А вот сижу я у своего дома в садочке, а она подходит и плачет. И все нутро у нее переживает.
10: Да кто же она, кто?
11: Да, ну, вот обыкновенно неизвестная из того, вот из Ревана.
10: Угу.
11: Говорит, бабушка, выручи, а то по трамваю залягу. Ведь мазурики у нее украли документы, деньжата, и всю эту помаду, какой они эти свои чертовские глаза мажут. Дам, говорит, телеграмму родителям на твой адрес, чтобы 100 рублей прислали. Ну, она мне-то что, вызволять-то девку надо?
10: Mm.
11: Дала ей свой адресок. А на второй день прислали эти самые 100 рублей. Ну, тут я с ней дошла до почты, да, и сама получила деньги, все до копейки отдала. Вот и все, родной. Да.
10: А какая она, эта девушка?
11: Какая? Так обыкновенная.
10: Ну, что значит обыкновенная? Все люди разные, бабушка.
11: Люди-то разные. Ну, а девки-то все на одно лицо.
10: Марья Владимировна, скажите, например, какого она роста?
11: Росту? Какого росту? Да с Филимониху будет.
10: С какой Филимониху?
11: А дворничиха наша.
10: Бабушка, ну я же не знаю вашу Филимониху. Скажите просто, маленькая, средняя, высокая.
11: Ну уж, откуда я знаю, сынок, ты не мерялась.
10: Ну ладно, а какие у нее волосы?
11: Вот вроде твоих таких же несуразные висят.
10: А какие у нее глаза?
11: Ну, были глаза, родной, были, ну как же без глаз.
10: А какие?
11: Ну, обыкновенные щелочки.
10: Какого цвета хоть?
11: Да сейчас у них у всех одного цвета, сынок, жуткого.
10: Ну, а вы узнаете ее?
11: Да что ты, милый. Да я и себя-то не каждый день узнаю.
10: Ну, зачем же вы, Марья Владимировна, совершенно незнакомому человеку даете свой адрес и помогаете получить деньги?
11: Так, а ты бы не помог?
10: Да, помог бы. Наверное, помог бы.
0: Идут годы, но память актрисы хранит тот день, когда ее, ученицу заслуженного артиста республики Ходотова, только что кончившую театральную студию, пригласили на сцену Большого драматического театра имени Горького. Первый выход на подмостки Нинка в «Аристократах» Погодина, роли в «Беспреданнице», в спектакле «Егор Балычев» и другие, символический образ нищей в «Кремлевских курантах», замечательная бобылиха в «Снегурочке». А потом встреча с Георгием Александровичем Толстоноговым и новый взлет актерского таланта в его спектаклях «Шестой этаж», «Сеньор Марио» пишет комедию, «Неравный бой», «Третья стража» и тех, отрывки из которых вы сегодня слышали. Так пожелаем же Марии Александровне Призван Соколовой новых творческих радостей, новых ролей. И будем ждать новых встреч с ее живым, правдивым талантом.

Еще дуют холодные ветры и наносят утренние морозы. Только что на проталинах весенних показались ранние цветочки, как из чудного царства воскового, из душистой келейки медовой вылетела первая пчелка, полетела по ранним цветочкам, о красной весне поразведать. Скоро ль будет гостья дорогая, скоро ли луга позеленеют, скоро ли у кудрявой у березы распустятся клейкие листочки, зацветет черемуха душистая.

Последняя туча рассеянной бури. Одна ты несешься по ясной лазури, одна ты наводишь унылую тень, одна ты печалишь ликующий день. Ты небо недавно кругом облегала, и молния грозно тебя обвивала, и ты издавала таинственный гром, и алчную землю поила дождем. Довольно, сокройся, пора миновалась, земля освежилась, и буря промчалась, и ветер, лаская листочки древес, тебя с успокоенных гонит небес.

Кавказ подо мною, один в вышине, стою над снегами у края стремнины. Орел с отдаленной, поднявшись вершины, парит неподвижно со мной наравне. От селя я вижу потоков рождения и первых грозных обвалов движения. Здесь тучи смиренно идут подо мной, сквозь них, низвергая, шумят водопады, под ними утесов ноги и громады. Там ниже мох тощий, кустарник сухой, а там уже рощи, зеленые сени, где птицы щебечут, где скачут олени. А там уж и люди гнездятся в горах, и ползают овцы по злачным стремнинам, и пастырь нисходит к веселым долинам, где мчится арагва в тенистых брегах, и нищий наездник таится в ущелье, где терек играет в свирепом веселье. Играет и воет, как зверь молодой, завидевший пищу из клетки железной, и бьется о берег в вражде бесполезной, и лижет утесы голодной волной. Вообще нет ни пищи ему, ни отрады, теснят его грозно немые громады.

Прощай, свободная стихия, в последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь гордою красой. Как друга ропот заунывный, как зов его в прощальный час, твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз. Моей души предел желанный, как часто по брегам твоим бродил я тихой и туманной, заветным умыслом томим. Как я любил твои отзывы, глухие звуки, бездны глаз и тишину в вечерний час, и своенравные порывы. Смиренный парус рыбарей, твоею прихотью хранимый, скользит отважно средь зыбей. Но ты взыграл неодолимый, и стая тонет кораблей. Прощай же, море, не забуду твоей торжественной красы, и долго-долго слышать буду твой гул в вечерние часы. В леса, в пустыне молчаливы, перенесу тобою упол твои скалы, твои заливы, и блеск, и тень, и говор волн. Thank you.

суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты, на черный отдаленный путь. Тоска, предчувствия, заботы теснят твою всечасно грудь.

0: Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик динь-динь-динь. Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин. Эй, пошел, ямщик, нет мочи, коням барин тяжело. Вьюга мне слепает очи, все дороги занесло. Хоть убей, следа не видно, сбились мы. Что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам. Посмотри, вон, вон играет, дует, плюет на меня. Вон теперь во враг толкает одичалого коня. Там верстою небывалой он торчал передо мной. Там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна.
1: В минуты музыки печальной я представляю желтый плес и голос женщины прощальный, и шум порывистых берез, и первый снег под небом серым среди погаснувших полей, и путь без солнца, путь без веры, гонимых снегом журавлей. Но все равно в жилищах зыбких попробуй их останови, перекликаясь, плачут скрипки о желтом плесе, о любви. Как будто вечен час прощальный, как будто время ни при чем. В минуты музыки печальной не говорите ни о чем.

Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежную каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. А заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром.

Большое облако по небу несется малому во след. Люблю тебя легко и слепо, а ты меня неужто нет? А ты опять, как дивный иней, души касаешься ярка, и день и ночь в пустынной сине бегут куда-то облака. Но не догнать им, не настигнуть друг друга в жизни никогда. Восторг потухнет, радость стихнет, луна блеснет сквозь провода. И над морозною долиной, над светлым миром, как тоска, так и не слившись воедино, растают эти облака.

Поэты, художники, композиторы нередко наделяют цветы свойствами живого существа. Цветы разговаривают, поют, смеются, плачут, помогают людям обрести любовь и счастье.

зову я в сад. Видите, моргая еле-еле, на людей доверчиво глядят.

сказки. Они приходят в раннем детстве и уже более никогда не покидают нас. Их яркий красочный мир пробуждает в нас воображение, мечты. Проходя зимним вечером по пустынной улице, прислушайтесь, и до вас донесется звонкий смех веселых снежинок. Вглядитесь, и вы увидите, как сквозь метель мимо вас промчатся сани снежной королевы. Доверьтесь сказке, и к вам обязательно прилетит волшебная синяя птица, птица счастья.

Льется старая, полузабытая мелодия. Кому-то она напоминает ушедшую молодость, а кто-то, слушая ее впервые, узнает, как за далью лет любили, радовались и грустили.

Путь на эстраду известной бразильской певицы Аструд Жильберто начался с мытья окон. Да-да, именно за таким занятием застал молодую хозяйку, проходивший мимо Вальтер Вондерли. Правда, одного этого занятия было бы не вполне достаточно, чтобы обратить на себя внимание известного музыканта и композитора. И действительно, во время работы Аструд Жильберто напевала мелодию в стиле босанова. Своеобразный тембр голоса, прекрасное чувство ритма привели невольного слушателя в восторг. Вскоре состоялось первое публичное выступление Аструд Жильберто.

0: Наша программа подходит к концу. И нам остается поблагодарить главного ее участника – музыку. Спасибо тебе, музыка. Эта песня прозвучит в исполнении шведского ансамбля «Абба».
1: I'm nothing special, in fact –

Вы слушали эстрадную программу «Вечерний час». Ее подготовили редактор Николай Столяров, режиссер Евгений Агафонов, звукорежиссер Ирена Степанова. Вел передачу Иван Краско. Ваши отзывы и пожелания можно прислать по адресу Ленинград, радио, главная редакция художественного вещания. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новой встречи в вечерний час.

Говорит Ленинград. В эфире воскресная эстрадная программа. Ее ведет народная артистка РСФСР Зоя Виноградова.

0: В исполнении Галины Ильиной прозвучала ее песня «Березка, российская дочь». А началось все...
1: Пожалуй, началось с того, что еще в 6 классе я, хотя у нас там и не было музыкальной школы, там, где жила детство, где мое прошло, но я все время тянулась именно к народному инструменту. У нас в школе, где мы жили, где работали учителями мои родители, была гармошка. И вот я самоучкой научилась на ней играть. Потом как-то приехал вот дядя мой, мамин брат. Ну, говорит, что вы пустите, надо, наверное, ей баян купить. И вот мне купили баян. Когда я уже окончила школу, то весь выпускной вечер играла на баяне. Вот, наверное, скорее всего, вот от баяна, наверное, вот именно любовь и близость такая для моей души, русская песня.
0: Послушайте песню «О бесконечной любви». Музыка Галины Ильиной, стихи Анатолия Квилева. Поют солисты театра музыкальной комедии Елена Полосина и Александр Мурашко.
2: По городу высь

0: До того, как написать первую песню, Галина Ильина писала стихи, рассказы, участвовала в самодеятельном ансамбле. Работая дошкольным воспитателем, она все больше и больше тянулась к музыке, пока, наконец, не перешла работать баянистом в Толмачевский дом культуры. Там она впервые попробовала петь.
1: Потом, через некоторое время, вот появилась Людмила Зыкина. Она как-то сразу буквально захватила меня. Ее голос – это очарование, которое до сих пор не проходит. И сейчас вот у нас даже знакомство состоялось, о котором я много лет мечтала. Вот, но все вот тоже это вело, видимо, к тому, чтобы я еще больше полюбила русскую песню и попробовала свои силы в написании ее. Вот и все вот так началось.
0: Послушайте еще одну песню Галины Ильиной в исполнении Елены Полосиной и Александра Мурашко. Стихи Андрея Дементьева «Утро в лесу».

0: Любовь к родине, к родной природе проходит через все творчество Галины Ильиной. Этой любовью рождены многие ее песни.
1: Детство мое прошло под Лугой, там и сейчас живут мои родители. Это очень красивые места. Кругом яблони, озеро прекрасное, просто зеркальное, не насмотришься. Острова. Природа очень дивная окружала, и, конечно, это не могло не затронуть души.
0: «Камышинки, камыши» – музыка и стихи Галины Ильиной. Поет автор.

0: Детство Галины Ильиной пришлось на годы, когда еще свежа была память о недавно закончившейся войне, когда еще острой болью болели незаживающие раны потерь.
1: Военная тематика мне очень близка. Я еще помню, хотя и была совсем маленькая, но помню вдов военных. Этих детей, которые остались без отцов, с матерями, которые работали с утра до ночи. И вдовы, мне казались они бесконечно старыми, бесконечно. Вот я сейчас только с болью вспоминаю все это. Вот и недавно даже родился цикл такой стихов о детстве. Коснулась меня эта тема, видела я. И даже видела мальчика, который подорвался на мине, потому что вокруг после войны их было очень много. Вот мама моя работала учительницей, и это из ее класса был мальчик. Вот у него уже не было отца, он уже не вернулся с войны, а мать потеряла еще и этого Юру, вот до сих пор помню. Так что военная тематика, конечно, не могла меня не затронуть. Вот сейчас вот баллада о надежде. Это выстраданная песня. Я ее писала больше года. Ну, на Пискаревском кладбище до сих пор можно встретить людей с пожелтевшими от времени портретами. Война давно прошла, но вот раны ее все-таки так и болят. Эти люди до сих пор ищут своих родных. Вот об этом как раз песня.

все вокруг войны могилы, они идут и слезы на глазах, те слезы, что с годами не остыли. Вспомните, люди, вглядитесь в портреты, и скорбные губы безмолвно кричат: «Ну, вспомните!» Может, встречали их где-то, но люди в ответ виновато молчат. На нас портретов девочка глядит.

0: Вспомните, люди, вглядитесь в портреты. Их скорбные губы безмолвно кричат. Но вспомните, может, встречали их где-то. А люди в ответ виновато молчат.
1: Воспоминаниями о войне рождена и песня Галины Ильиной «Посреди России», написанная ею на стихи Николая Горохова.
2: Я случайно купила его сборник как-то в одной из поездок концертных. Вот. И этот поэт оказался мне очень близким. У нас завязалась переписка, но вот это «Посреди России» стихотворение как раз из того сборника у Николая Горохова тоже. Вот по стихам чувствуется, что мать вдовой осталась, отец погиб на фронте. Вот. И как раз вот здесь вот затронута эта тема. Она мне, конечно, близка, поэтому я взяла эти стихи.

0: Нашу встречу с Галиной Ильиной завершит ее песня «Спи, мой Алешенька».
1: «Спи, мой Алешенька» — это стихи Николая Пилюцкого. Он корреспондент там спрашивает у меня, твоего сына Алешкой зовут? Я говорю, да. Он говорит, вот на тебе да, стихи, пиши песню. Ну и рассказал такую историю, что в одном из портов Прибалтики шел концерт для моряков. И после концерта вот к Николаю Пилюцкому подошла женщина с обидой, что звучали песни о мужьях и сыновьях, как им трудно, как они переносят невзгоды. А вот мы, говорит, остаемся с детьми, ночами сидишь над ребенком, думаешь и о муже, и о ребенке. А у нас песня так и не прозвучала. И вот Николай Пилюцкий откликнулся на ее просьбу. Песню мы назвали вот так вот «Спи, моя Алешенька».
0: Галина Ильина работает автором-исполнителем в Ленконцерте. И хотя сейчас лидирующее положение на сцене занимает гитара, она остается верна еще с детства навсегда полюбившемуся ей инструменту. Ее песни мелодичны, искренни, задушевны.
1: Мне просто, знаете, очень хотелось бы сохранить вообще очарование русской песни. Все-таки это Россия. И я стараюсь вот всю душу вложить в эти песни. Это просто, ну, частица жизни моей. И вот в этой моей работе мне очень помогает мой аккомпаниатор, друг и помощник Виктор Барболин, аккордеонист. Сюда уже вложено две души, то есть этому отдано уже жизнь, и назад дороги нет. Вот, например, вчера буквально на концерте для работников совхоза после концерта подошла ко мне женщина вся в слезах, то есть она говорит, что настолько вы растрогали, вот особенно баллада ей понравилась. Ну хотя бы, говорит, стихи, ну хотя бы стихи дайте и все. Не могу, говорит, и слов нет, и плачет, и все. Я даже не знаю, что с ней делать, стала ее целовать, не знаешь, как утешить. Вот разные люди по-разному встречают. Ну, например, конечно, вот если говорить о молодежи, я вспоминаю такой случай, когда в общежитии работали мы, ПТУ, ребята из ПТУ, вот. Я очень, конечно, боюсь для такого зрителя работать, потому что действительно сейчас не в моде, как говорится, эти песни. Но тем не менее и от них из зала я услышала слова благодарности. Вот. Так что мне кажется, что я должна идти все-таки этой дорогой, потому что это Россия и русские песни нужны. Я так считаю.

0: Вы слушали воскресную эстрадную программу. Ее подготовили Евгения Колесова и Лев Привалов. Вела передачу народная артистка РСФСР Зоя Виноградова.
1: Среди имен видных деятелей музыкальной культуры, высоко державших знамя советского искусства, стоит имя пианиста, профессора Ленинградской консерватории Александра Даниловича Каменского. Вся жизнь этого замечательного человека была связана с Ленинградом. Здесь он учился и блестяще окончил консерваторию. Здесь же начал свою концертную и музыкально-общественную деятельность. Преподавал сначала в ленинградских музыкальных техникумах, в школе десятилетки для одаренных детей, а затем в Ленинградской консерватории, где вел класс специального фортепиано. С 1944 по 1948 годы он был деканом фортепианного факультета. Работая упорно и вдохновенно, Каменский воздействовал на студентов силой своего огромного дарования. Он с радостью передавал молодежи свои глубокие познания, высокую исполнительскую культуру, богатейший опыт. Главная цель педагога Каменского – воспитать в каждом ученике подлинного артиста. Последний выпуск его класса состоялся в 1952 году. «Мы любили его», – написали об Александре Даниловиче в некрологе его ученики. «Мы любили его потому, что человек и артист в нем были неразрывны, потому что печать замечательного художественного благородства лежала на всем его облике. Мы любили его потому, что он был нашим учителем в самом высоком смысле этого слова». Заслуживает внимания и научно-исследовательская работа Александра Даниловича. В 1933 году он был приглашен профессором-хранителем сектора музыкальной культуры и техники Государственного Эрмитажа. Он занимался изучением стилей исполнения музыки разных эпох и народов, особенно изучением французской музыки композиторов XVII-XVIII веков. И, конечно, выступал сам, как клавесинист, играл на чимбало и на клавикордах. Деятельность Александра Даниловича Каменского как пианиста-концертанта многопланова. Он играл в произведения классиков, музыку Шостаковича и Прокофьева, Баланчевадзе и Кочурова, Равеля и Шимановского. Академик Асафьев писал о нем: «Вся музыкальная натура Каменского в целом и смысловая специфичная характерность его исполнительства – одно из самых интересных и ярких явлений нашей музыкальной жизни, тесно спаянное с интенсивным ростом всей советской культуры». Своеобразный художник фортепиано Александр Данилович Каменский шел в авангарде создателей нового исполнительского искусства. В своем стремлении приобщить к музыке наибольшее количество слушателей, пианист в 1928 году первым в Ленинграде дал фортепианный вечер в рабочей аудитории. Рабочие тепло встретили выступление пианиста. В программе концерта стояли произведения Чайковского, Мусоргского, Прокофьева, Стравинского. Великая Отечественная война застала Каменского в полном расцвете сил и таланта. Застала его преисполненным сознания долга, сознанием того, что надлежало делать музыканту и патриоту. С первого дня войны, изо дня в день, зачастую рискуя жизнью, он нес искусство жителям осажденного Ленинграда. Концерты в сухопутных и летных частях, на кораблях Краснознаменного Балтийского флота, в госпиталях, концерты во время бомбардировок с воздуха, исполнение советской музыки по радио, исполнение музыки для всех, кому она дорога и кто в ней нуждается. Каменский – артист преимущественно крупных планов, вместе с тем часто и с любовью исполнял фортепианные миниатюры Глинки, Чайковского, Лядова. Он сразу сумел уловить и творчески выявить все очарование, таящееся в этих еле заметно очерченных музыкальных мгновениях-зарисовках, их задушевную русскую песенность, интимность музыкального диалога. Послушайте в исполнении Каменского две миниатюры Чайковского. Это мечтательно-поэтичные «Прерванные грезы» и тончайше обработанная во всех деталях «Капричоза».

И тут же несколько слов о двух незаслуженно забытых и оживших под руками Александра Даниловича оригинальнейших крымских эскизах Мусоргского, о его путевых заметках «Бриз южного берега Крыма» и «У подножья Аюдага». В этих пейзажных зарисовках пианисту удалось в красочном фортепианном звучании воссоздать и донести до слушателей прелесть картин Крыма.

Характерной и интересной страницей творчества Каменского являются его фортепианные транскрипции симфонических отрывков. Возникновение фортепианных транскрипций во многом обусловлено все тем же непреодолимым желанием артиста захватить музыкой более широкие круги слушателей. Обработки и редакции Каменского, писал академик Асафьев, перерастают то, что обычно является внешне виртуозным нагромождением. Они имеют свое, особенное смысловое качество, родственное всей молодой советской музыкальной культуре и в данном отношении глубоко отличное от вершин западноевропейских транскрипций. Стилистический диапазон транскрипций обработок Каменского очень велик. Это картина звона и песня Юродивого из оперы «Борис Годунов» Мусоргского, хор девушек и половецкие пляски из оперы «Бородина. Князь Игорь», сюита из балета Стравинского «Весна священная», фрагмент из оперы «Лед и сталь» Дешевого, первой оперы на советскую тематику, эпизоды из опер Дзержинского «Тихий Дон» и «Поднятая целина», хоровод из балета Штейнберга «Тиль Уллиншпигель» и многое-многое другое. Послушайте переложение хора «Сборщиц винограда» из оперы Кабалевского «Мастер из Кламси». Это изящно оформленная транскрипция оперного фрагмента, транскрипция, в которой фортепианная фактура то и дело, меняя тембровую окраску, затейливо и с искренней теплотой вьется вокруг выразительно напевной хоровой темы, как бы обращая ее к слушателям разными светящимися гранями.

И еще особенность исполнительского мастерства пианиста. Замечательное сочетание стихийной импровизационности и точности художественного расчета. Соната «Фантазия» Листа задумана и трактована Каменским как монументальная фреска с неожиданно возникающими и проносящимися мимо в вихревом полете фигурами Дантова ада. Перед тем, как включить эту запись, хочется привести слова известного ленинградского композитора и музыковеда Богданова Березовского. Когда Каменский выходил на эстраду, крупный, уверенный в силе своего искусства, истинный властелин рояля, с приветливой улыбкой на чуть приоткрытых губах, еще до первого сыгранного им звука ему уже верили и ждали от него значительного, не просто заинтересовывающего или развлекающего, но заставляющего мыслить, жить активной интеллектуальной жизнью. Послушайте в исполнении Александра Даниловича Каменского сонату «Фантазию Листа» после чтения Данте.

0: Добрый день, друзья, здравствуйте. Вообще-то говоря, на этой страничке моего блокнота история, которая, может быть, больше даже заинтересует взрослых. Но я все-таки адресую ее школьникам, особенно старшим, людям, уже тоже понимающим, что всякое в жизни бывает, всякое может случиться. Рассказ мой должен начаться с телефонным звонком. Вот сейчас Междугородняя уже предупредила, и далеко от Ленинграда, в Горнозаводске, что на Южном Сахалине, снимет трубку незнакомый мне человек. Не знает его и доктор биологических наук Беатриса Соломоновна Касавина, которая живет в Москве и в этот момент, вероятно, со своими ближайшими сотрудниками прислушивается к тому, что происходит в эфире. Я их об этом заранее попросил. Ага, вот. Да-да, жду-жду. А что-нибудь я услышу? Хорошо. Одну секунду, я только переключу на запись.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло, Горнозаводск?
2: Да.
1: Это Юрий Ильчук?
2: Алло.
1: Юрий Ильчук?
2: Да-да.
1: Здравствуйте, Юрий.
2: Здравствуйте. А кто это?
1: С вами говорит корреспондент радио из Ленинграда.
2: Кто-кто?
1: Говорит с вами корреспондент радио из Ленинграда. Вы меня слышите?
2: Теперь слышу. А зачем я вам нужен?
0: В самом деле, а зачем мне понадобился Юрий Ильчук? Почему я потревожил его за 10 тысяч километров от Ленинграда? И при чем тут доктор биологических наук Касавин? Впрочем, таких вопросов в моем рассказе будет немало. И, разумеется, телефонный разговор, записанный на пленку, сразу бы вам все объяснил. Но я прервал его, остановил магнитофон, чтобы привлечь ваше внимание к истории, которая, как мне кажется, вполне этого заслуживает, да и, вообще-то говоря, не замыкается на судьбе одного только человека. Но начну по порядку. История эта прежде всего относит нас к письму, которое принесла авиапочта на Ленинградский мясокомбинат лично директору. Опять спросите, при чем тут мясокомбинат и его директор? Но прочтем письмо. Уважаемые товарищи, к вам я обращаюсь со своим горем и просьбой. Я окончил Хабаровский индустриальный техникум и поехал работать в Горнозаводск на Южном Сахалине. У меня, как у всякого молодого человека, были большие мечты и много надежд. Но, увы, ничто не сбылось. Случилось непоправимое несчастье. Я сваривал концы железной балки и сидел на ней верхом. А что было дальше, не помню. Но, как рассказывают товарищи, я проехал всем телом вниз по балке, и меня раскаленным ее концом прижало к кирпичной стене цеха. Вытаскивали меня, продолбив с улицы дыру в стене. Пришел я в сознание в больнице, а когда узнал, что со мной сделалось, то подумал, лучше бы не просыпаться. Я пролежал в больницах Южно-Сахалинска, Хабаровской, Москвы 1,5 года. Мне сделали более 10 операций. Чудесные наши люди сохранили мне жизнь и помогли обрести веру в нее. Но страшные рубцы от ожога лишают меня возможности двигаться, ходить. Мне сейчас 20 лет. Неужели я на всю жизнь должен быть прикованным к постели? Никак не могу с этим смириться. И вот я пишу вам, потому что слышал про сказочное лекарство, которое называется лидаза. Врачи говорят, что только оно может мне помочь, а делают его в Ленинграде на мясокомбинате. Вот почему я вам и пишу. Я почему-то уверен, что вы пришлете мне его или хотя бы напишите, куда обратиться. Я очень прошу вас не отказать в моей просьбе, так как эти проклятые рубцы не дают мне покоя, из-за них я не могу ходить. Заранее сердечно вам благодарен, Юра Ильчук. К сему прилагаю рецепт. Мой адрес: Сахалинская область, город Горнозаводск, улица Жданова, 6, квартира 2. Ну, теперь вам, во всяком случае, понятно, почему свое письмо Юрий Ильчук адресовал на Ленинградский мясокомбинат. И он не ошибся. Здесь, на заводе медицинских препаратов, действительно изготовляют эту самую лидазу. Ну вот, давайте представим себе такую картину. Разбирая папку деловых бумаг, директор обнаружил Юрина письмо. Он прочел его между очередной директивой совнархоза, требованиями отдела снабжения и сводкой о работе колбасного цеха. Прочел, отложил в сторону, просмотрел остальные бумаги и снова вернулся к письму. Задумался. Постараемся понять директора. Завод только производит лекарство, добывает его, а уж рассылать, распределять – это дело других рук, простите, чужие хлопоты. И, откровенно говоря, завод-то и не имеет права распоряжаться продукцией по своему усмотрению. Для этого существует Министерство здравоохранения, аптека управления. Так что по всем правилам и статьям директор должен был взять ручку и написать на Юрином письме вежливый, но категорический отказ. Но вот что директор написал. Товарищ Наумова, прошу срочно выслать 30 ампул лидазы согласно рецепту. Вы знаете, друзья, разные бывают резолюции. Но в одном они очень схожи, всегда лаконичны и скупы. И эта резолюция в этом смысле не исключение, она тоже скупа по количеству слов. Но в сущности она очень добрая и щедрая. Да разве мог директор поступить по-другому? Разве могла бы его рука начертать отказ на письме 20-летнего парня, жизнь которого как бы остановилась? Нет же, конечно, нет. И через 2 дня полетела из Ленинграда на Южный Сахалин небольшая посылка. 30 ампул драгоценной лидазы, которую так ждал Юрий Ильчук. Лидаза – препарат молодой, отроду ему всего несколько лет. Но он уже получил широкую известность и исцеляет от многих болезней. Я могу только перечислить, а вы, ребята, запомните, мало ли что бывает, подскажете в минуту беды знакомым, родным, вообще взрослым. Запомните случаи, когда действие лидазы просто волшебно. Оно очень помогает при болезнях суставов, при сильных ожогах и после сложных операций, когда надо ускорить рассасывание рубцов. Это о лидазе. Но лидаза далеко не последнее слово, сказанное в нашей медицине ленинградским мясокомбинатом. Я прошу понять меня буквально. 25 наименований, я просто не могу об этом не сказать, поскольку побывал на этом заводе. 25 наименований включает перечень лекарств, уже освоенных здесь. А список этот все время растет, пополняется новыми названиями. Хансурин, химопсин, трипсин, химотрипсин. И не удивляйтесь, все эти очень важные препараты для здоровья человека дарят нам представители животного мира. Обыкновенные коровы и быки. И дарят, нужно сказать, довольно скупо. Вот, скажем, новый препарат, который называется химотрипсин, он прекрасно себя показал в борьбе с острыми и хроническими заболеваниями. Так вот, химотрипсин добывается из поджелудочной железы животного. Но для того, чтобы получить 1 грамм лекарства, нужно переработать 250 поджелудочных желез, 250 коров и быков, по существу целое стадо. Но это еще не все. Для того, чтобы превратить железу в готовое лекарство, требуется ни много ни мало 2 месяца. Также сложно и приготовление других препаратов. Но вот в творческом поиске, который, кстати, очень дружно, рука об руку ведется учеными многих институтов и ленинградским заводом, постоянно обнаруживаются, выискиваются, открываются все новые и новые, поистине неисчерпаемые возможности животного организма в борьбе с болезнями человека. Вы этого, конечно, не знаете, но, между прочим, путь нового лекарства от исследовательской лаборатории до аптеки довольно сложный и затяжной. Научные расчеты, анализы в пробирках, эксперименты на животных, утверждения фармакологическим комитетом, снова эксперименты. Иные порой выражают недовольство, ворчат. Вот, мол, как долго все тянется. И это относится, кстати, и к врачам. Но вот я полагаю, что в данном случае в волоките и бюрократизме никого не следует обвинять. Ведь дело идет о здоровье человека. И тут строжайший контроль и твердый порядок просто необходим. Впрочем, не везде ведь так рассуждают. Может быть, вы читали, об этом сообщалось в печати. Совсем недавно перед Федеральным судом Соединенных Штатов предстали руководители фирмы Merl. Они выпускали препарат Mer-29, который, как утверждала фирма, улучшает деятельность сердца. Этот препарат продавался 2 года. И что же? Оказалось, что это самое новое, самое эффективное, лучшее из лучших лекарственных средств, как его рекламировали, не только не лечит, а приносит огромный вред здоровью человека. От этого самого Mer-29 люди слепли, у них выпадали волосы, возникали кожные заболевания. Об этом, конечно же, было известно американскому министерству юстиции, но оно очень долго не принимала никаких мер и только вот недавно привлекло руководителей фирмы к ответственности. Вы думаете, кого-нибудь приговорили к длительному тюремному заключению? Ничего подобного. Фирму просто оштрафовали на 80 тысяч долларов. Хотя на продаже этого препарата бизнесмены-преступники заработали 12 миллионов долларов. Как видите, два разных отношения к человеку, его жизни, его здоровью. Но возвращаясь к своему рассказу. Побывав на заводе медицинских препаратов, я встретился там с молодой женщиной Тамарой Богушевич. Это она помогает ученым создавать новые лекарства, и в частности сотни тысяч флаконов чудесницы лидазы тоже выпущены ее руками. Казалось бы, ничего особенного, но вот послушайте, как рассказывает о своем труде Тамара Семеновна.
3: Ну, вероятно, этот вопрос покажется вам не очень таким, что ли, уместным. Вы любите свое дело?
4: Очень. Нет. Почему? Как раз уместный вопрос. Я очень-очень увлекаюсь своим делом. Для меня это все. Это моя жизнь. Препараты – это моя жизнь, понимаете? Я ими очень увлекаюсь. Если бы я не увлекалась, я бы не пошла в институт, который вот непосредственно имеет отношение к моей работе. И не совершенствовала бы свои знания.
3: Мне очень по душе ваша искренность, но позвольте спросить, в чем вы находите это увлечение?
4: Ну как вы думаете? Если я помогаю больному человеку, если я его ставлю на ноги, да. Так это разве небольшое дело? Это колоссальное дело.
0: Лучше, пожалуй, не скажешь. Вот такие люди и помогли Юрию Ильичуку. Вы, кстати, не забыли о нем, о его беде? Прошло 4 месяца, всего 4 месяца, и от Юры Ильичука пришло на Ленинградский мясокомбинат второе письмо. Вот оно. Добрый день, дорогие товарищи. Выражаю вам огромную благодарность за то, что вы для меня сделали. Лекарство я получил и уже прошел весь курс лечения. Результат оказался исключительно хорошим в положительную сторону. Вы можете судить сами. Я уже работаю механиком на бетонном заводе, где, попросту говоря, бегать приходится много. И при этом не испытываю усталости. Пробую даже играть в волейбол. Одним словом, возвращаюсь к нормальной жизни. Все прошлое вспоминается, как страшный сон. На этом заканчиваю. Желаю вам всяких благ, какие только есть. С уважением, Юрий Ильчук. Ну, если необходимо, друзья, вам дополнительно объяснять, почему я решил позвонить на далекий Сахалин и поговорить с Юрием Ильчуком. Короткий телефонный разговор наш записан на пленку. Вначале, вы помните, я остановил ленту, а сейчас давайте послушаем ее до конца. Между прочим, не в защите, если не все будет отчетливо слышно, ведь до Горнозаводска на Сахалине от Ленинграда довольно далеко.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Юра, я знаю, что с вами случилось, и звоню специально, чтобы выяснить, как вы себя сейчас чувствуете. Плохо слышу.
2: Говорю, отлично себя чувствую.
1: Очень приятно, вы ведь были так тяжело больны. Значит, лидаза вас буквально подняла на ноги?
2: Да, кажется так.
1: А почему кажется?
2: Ну, так, знаете, чтоб не сглазить.
1: Вот что. Юра, вы где работаете?
2: На железобетонном заводе.
1: Кем?
2: Механиком. Но сегодня уже последний день.
1: А, не понял.
2: Сегодня, говорю, уже последний день.
1: Почему?
2: Уже билет в кармане. Улетаю в Хабаров.
1: Ага, значит, там будете теперь жить. Что-что?
2: Алло.
1: Да-да.
2: Учиться, говорю, буду. Поступил в институт политехнический.
1: Ну, это здорово. Поздравляю вас.
2: Спасибо. А вы там передайте, пожалуйста. Алло.
1: Алло, алло. Да, слушаю, слушаю.
2: Передайте, пожалуйста, товарищу с мясокомбината. Алло.
1: Да-да.
2: Мое самое большое-большое спасибо. Ну, в общем, сами найдете слова, что передать.
1: Понятно, Юра. Все понятно. Будьте здоровы и счастливы. А как, скажите, вам писать в Хабаровск?
2: А пока адреса нет еще у меня. Пишите главпочтамтного требования.
1: Хорошо. Ну, всего доброго.
2: До свидания.
0: Всего доброго, Юрий Ильчук. Всего доброго всем, кто пришел тебе на помощь. И руководителю разработки нового препарата, доктору биологических наук Касавиной, ее ближайшим помощникам. Теперь вам понятно, почему я их попросил в Москве послушать эту передачу. Всего доброго сердечным товарищам на Ленинградском мясокомбинате. Всего самого лучшего и доброго многим по-хорошему беспокойным людям, неугомонным искателям новых средств исцеления человека.
5: Дорогие друзья, как всегда, мы пришли к вам в субботу, чтобы пригласить послушать радиопрограмму «В гостях и дома».
6: Но сегодняшняя суббота – особенный день. Канун праздника Победы. 20 лет назад это был день великого ожидания. Долгожданный порог мира.
5: 20 лет. И снова встают картины войны. От горьких июньских дней 41-го до синего майского вечера 45-го, когда над миром загремел салют в честь взятия Берлина. И снова рассказывают о минувшей войне маршалы и солдаты. Она не сходила в эти недавние дни с газетных полос и с киноэкранов. Она говорила с потомками по радио и по телевидению голосами победителей.
6: И вот мы подходим к Дню Победы. Завтра будет парад. Завтра победоносные знамена раскроются над торжественными площадями.

0: Сегодня память стучится в наши сердца. Память войны. Она живет в каждом доме. По ней сверяют свою совесть люди. Они говорят, Ольга Николаевна и Сергей Иванович Дементьевы.
1: Последний день войны. Помню, по городу уже пошли разговоры. Все, немцы капитулировали. Толпы собирались у репродукторов на улице. А Левитан все не читал.
2: А мы в Германии уже знали. На комендатуре плакат уже повесили. Немцы, отныне вы свободны. Только для нас война позднее кончилась. Я тебе в тот вечер письмо отправил.
1: А я в этот вечер к маме пошла. Стали мы с ней бумажные полоски с окон соскабливать. Знаешь, наклеивали, чтобы в бомбежку стекла уцелели.
2: Ну, еще бы.
1: Всю войну эти полоски держались. Совсем пожелтели. Стали соскабливать. Вижу радиопрограмма. От 22 июня 41 года. И портрет артистки Петровой. На одной полоске один глаз, на второй другой. Говорю, смотри, мама, последняя довоенная газета. Она вдруг в слезы. А в войну не плакала.
2: Да, эти 4 года как полжизни.
1: Она эти полоски раньше мне не давала смывать. Суеверие, что ли, какое? А тут разрешила. Потом я из буфета коптилку вытащила. Рюмка такая для яйца.
2: Угу.
1: Колесико от конструктора и фитиль продернут. Я говорю, может, выбросим, мама? Она плачет. Нет, такое не выбрасывает. После мы окно распахнули. Весна. Светло, как днем, а завтра мир. Ой, такой он был раньше далекой, хоть и верили мы в победу, такой невозможный, такой долгожданный. Окно распахнули, а напротив стена снарядом выщербленная.
2: А когда мы вернулись, уже мало следов войны осталось. Где новая кладка, где свежая краска. Так что низкий поклон вам, ленинградки вы наши. А у нас там такое чувство было. Домой, скорее домой, чтобы тишина кругом. Закрыть глаза и слушать, как трамвай по улице звенит. И свет от него по потолку бежит. 9 мая дежурили мы с Ваней Витязевым в комендатуре. Диктор 10 раз подряд по-немецки о капитуляции читает. А к нам уже немцы потянулись. Где жить, что есть, как в соседнюю деревню к дочке проехать. Вчера мы с ними еще воевали, а сегодня вот у нас защиту ищут. Тогда я понял. Все, пришел мир.
1: Помню, 9 мая я на работу пошла, и все по солнечной стороне.
2: Эта сторона наиболее опасна во время артиллерийского обстрела, да?
1: Да. Иду и на небо смотрю. А небо как деревня на заре. Думаю, вот теперь никогда больше не упадет ни одна бомба, ни один снаряд. Только дождь или снег. Хотя, знаешь, не люблю я снега с блокадных времен. Помню... Иду из больницы по фонтанке. По воське кастрюлька. Там дрожжевой суп на вечер. А снег, как саван. И мертвые в нем успокоились.
2: Ну, Оля, Оля. Что было, то было. А сама какие письма мне писала? Хоть перед строем вслух читай, помнишь? Мы живем в Ленинграде, трудимся, держимся, обязательно выживем, обязательно. Вон немцев от Москвы отогнали, Тихвин снова наш. Будешь возвращаться, знай, встречаю тебя у Дома культуры, как до войны. А ты, оказывается, еле-еле на ногах держался.
1: Все голодали, все работали, Всем было трудно, что об этом говорить. Нам казалось тогда, мир будет как огромный праздник.
2: Мир и есть праздник. Каждый день праздник.
1: А я вот почувствовала, что мир окончательно наступил, когда в июле гвардейцев мы встречали. Весь город вышел с васильками, с ромашками. Других цветов не было. Я у Нарвских стояла. Они шли не в ногу, не как на параде. Усталые, улыбаются. И цветы в каски складывают. Да, давно это было. Вот все мы ненавидели войну. Становится страшно от одной мысли, что такое может вернуться. А вот память говорит, тяжелое, но чистое и святое было время.
2: Да, время умирать и время жить. Только вот солдат на свете меньше, чем в земле. Если бы всегда и всюду мы помнили погибших. Если бы они нас почаще во сне тревожили. Это Юра. Обещал зайти.
1: Ой, Юрий Иванович, опять с незаконной боевой подругой.
2: Юра, прошу, проходи.
3: Спасибо, садим. Нет, на этот раз лейтенанта с собой привел. Вот видите, три звездочки.
2: Садись.
3: Коньяк не в больших чинах, но зато стойкий и проверенный. А в такой вечер грех не помянуть старых друзей. Немного я, Ольга Николаевна, людей встречал, которые будущим живут. Все больше настоящим. А комиссара к нам вроде будущее прислала. Самая лютая зима 42-го. Мы вмерзли в своей землянке, а он как пророк. Делится с нами тем, что будет завтра. Словно это завтра у него в кармане.
2: И ведь не утешал. Золотые горы никому не сулил. На что они солдатам, которых пули стережет? Зряшные посулы. Много ли стоит? А комиссар, бывало, начнет мечтать, и люди слушают его, слово вставить не решаются. Удивительный был человек. Словно в душах читал, что будет, да как, да с кем.
3: Помнишь, как он Володьке Климову первые стихи правил?
2: Да.
3: Трескучие стихи тогда рифмовал знаменитый наш поэт. А он ему говорил, вот выпустишь через 10 лет книжку, назовешь «Память сердца». Пусть твоя книжка открывается стихами о соловьях. А про пули да про атаки лишь те стихи оставь, которые нам с тобой не стыдно будет в последний год войны перечитать.
2: Да. И получилась книжка. Только открыл ее Климов другими стихами. На смерть комиссара. Знаешь, он ведь был совсем один. Никого у него не было.
3: Как-то никого, а мы?
2: Ну, кроме нас никого, понимаешь?
3: Нет, не понимаю.
2: Я в 42-м в Ленинград на 3 дня ездил. Предложил ему, давай, комиссар, хлеб шли. Шоколад нам тогда выдавали, американский. Может, передать надо матери или жене. А он улыбнулся, головой качает, неловко так, застенчиво. Но опять совсем стал студентом. Нет, говорит, спасибо. Мать у меня в Минске. Первый день войны от бомбы погибло. Дом сгорел. В институтском общежитии Ленинграда теперь госпиталь. Другие люди. А жена... Не успел я невесту выбрать. Вот уж после войны мне свадьбу сыграйте.
3: Давай, Сергей, помянем комиссара. Вечная ему память.
2: Да. Могила его в Пруссии. Не съездить... Не проведать. Вечная память.
3: Вот снова повторяем, вечная память. Ну, для нас с тобой это как рана незаживающая. Мы сами через войну прошли, такое не забывается. Ну, а для тех, кто после нас придет. Вот я тут к тетке ездил 2 года назад. Она в тех местах живет, где мы воевали. Тетка-старуха одна осталась. Выбрался как-то однажды за деревню. Дорога вроде знакомая и незнакомая. Вроде и был здесь, и не был. И снег чистый. И вдруг вспомнил. За этой дорогой у леса батарея Смедовича стояла. Когда деревня эта из рук в руки переходила.
2: Смедович? У меня газета дивизионная сохранилась. Там его портрет.
3: Ему сейчас было 47.
2: Да.
3: Иду. Снег, покой. Будто от века и живые здесь не ходили, и мертвые не лежали. А помнишь, когда мы эти места отбили, какой снег тут был? Черный, как сажа, в кровавых пятнах.
2: Ну, что ты душу терзаешь? Помню, конечно.
3: Помнишь. Так вот, на том месте, где немцы расчет Смедовича заживо сожгли, вижу яма. В ней ветер поземку крутит, и консервные банки валяются.
2: Ну, а ты что?
3: Я в сельсовет пошел. Рассказал, записали. Сказал, через год приду, если памятника не поставите, осрамлю на всю русскую землю. Через год приехал. Лето только начиналось.
2: Ну, и что?
3: Пошел той же дорогой. А кругом ландыши, половодье какое-то белое. Подхожу ближе. Вижу лес кругом, как прежде стоит. Что за люди тут, думаю, неужели все по-старому осталось? А сам в этот мертвый черный лес вступать не решаюсь. Потом вижу, ямы нет. И на одном дереве доска приколочена, как крест. Подошел ближе, на доске читаю. Путник, будь осторожен, здесь посажен молодой лес. И из земли уже елочки тянутся, маленькие, пушистые, с голубыми иголками.
2: Догадались. Молодцы. Зеленый памятник, он по вековечности бронзе и мрамору не уступит. Только надо бы в этом лесу даже птиц обучить словам. Путник, тут каждое дерево — жизнь человеческая, а земля народной кровью пропитана. Так не зря ли ты землю эту топчешь? Не поганишь ли лес своей рукой?
1: А если он и топчет, если поганит? Как тут объяснить? Отвердить изо дня в день?
3: И надо твердить, чтоб стало это как священный обычай, чтоб день начинался с этого, с первой мысли, кому ты жизнью обязан. Цена твоей жизни не одна сотни других жизней. Так стоишь ли ты этой цены? А если грош тебе цена, пусть всем это видно.
4: О, здравствуйте, Сергей Иванович!
5: Здравствуйте, Валя,
4: гитару, здравствуйте. Святой бандарым друзьям 20 артиллерийскими аккордами.
5: Здравствуйте нам, здравствуйте.
4: Вот, рюмочки нам поставлены как раз.
2: Сядь, сядь, Татьяна, и помолчи. Не в ту минуту резвиться начинаешь. И вы, Леня, садитесь. Садитесь.
5: Спасибо.
4: Ты извини, если я не попад. Извини, пожалуйста.
3: Ну что, Сергей Иванович, зачем? Откуда вы, Татьяна, такие шумные?
5: А у нас встреча была с немецкими студентами из ГДР. Немецкое землячество устроило.
3: Ну и что было?
4: Песни пели, речи говорили, фронтшафт кричали, а потом танцы были, хали-гали.
3: Это что такое?
4: Это, ну, так сказать, гибрид.
5: Повесть твиста с «Барыня ты моя, сударыня наша».
4: Точно, бабушка, научи меня хороводу.
2: Ну и ты, конечно, плясала больше всех.
4: Нет, ко мне международная очередь стояла, но Леня всем за меня отвечал. Дан кишон. И отражал атаки противника.
2: А ты, а? В такой вечер, а ты попрыгунья стрекоза.
4: Так праздник ведь, папочка, праздник. Ну что, разве виновата, что... Меня тогда на свете не было. Без меня умирали, без меня победили.
5: А я был, но все равно это не ускорило хода войны.
4: И ничего мы не знаем, кроме мира.
5: Дети мира.
2: А ведь дня не проходит, чтоб кровь не лилась. Все 20 лет. То была Корея, то Алжир. А теперь Вьетнам. Дети мира. А мир расколот, все кровоточит, никак не остановить. Война с земли уходить не спешит.
4: Не хочу войны, не хочу. Только в кино, да и то раз в месяц.
3: Нет, забывать об этом нельзя. Нельзя.
4: Так замечательно жить. Ходить на Неву. Город наш, в другой раз такого не выстроишь. Читать на окне в белую ночь. Куранты слушать. Есть мороженое с шампанским. Не сердись, папочка. Я еще расту глупую, поумнею.
1: Знаешь, Татьяна, в блокаду в молодежном фильм шел американский. «Шампанский вальс».
4: Видишь, мама даже в блокаду в кино бегала.
1: Эх ты, было мне тогда на 3 года больше, чем тебе. А фильм этот, по-моему, впервые пошел после долгого перерыва. И вот представляешь, в зале люди сидят. Худющие, в платках, в ушанках. Глаза запавшие. А на экране... Роскошная жизнь. Шампанское льется, столы индейками завалены, приемы, машины, цветы, страсти. Ну и шутит, конечно. А в зале никто не смеется. Чужая жизнь, как на Марсе. Вышла я, в домах окна фанеры заколочены. И таким мне мелким этот фильм показался. Таким горьким это шампанское. Ни за что бы не променяла одно на другое. А ведь я девчонкой была.
4: Ну и что ты хочешь сказать? Что героизм — героизм, а липа-липа?
1: Эх, если бы ты всегда знала, где настоящее кончается, а где поддельное начинается.
3: Вот что, Сергей, дай-ка еще две рюмки. Спасибо. Ну, молчаливый молодой человек, ваше слово.
5: За отца. За вас. За то, чтобы были мы не хуже вас.
0: Сегодня мы уйдем из квартиры Дементьевых и не будем говорить обычных слов. У каждого, кто пережил войну, свои воспоминания. Так пусть же по ним равняет будущее свой шаг.

0: А теперь устный рассказ радиожурналиста Матвея Фролова.
1: Впервые в жизни я попал в настоящий средневековый замок. Это было в Южной Чехии, близ слияния рек Отавы и Влтавы. Название этого могучего древнего сооружения звучит поэтично и совсем не грозно, даже ласково — Орлик. Ошибется тот, кто подумает, что попал я в замок вот так просто, совсем просто, пришел, увидел и попал. Нет, долго не открывались там врата крепости, возведенные на скалистом утесе. Главным препятствием на нашем пути оказался вечер. Да, мы просто опоздали, и музей уже был закрыт. «Пустяки», — сказал мне Адольф Градецкий, генеральный секретарь Союза журналистов Чехословакии, сопровождавший нас в поездке по стране. «Пробьемся! Ну, во-первых, я сам из Южной Чехии, все ходы и выходы знаю, а во-вторых, главный хранитель этого места и всех этих богатств — мой старый друг. Ну что же, мы согласны, возьмем замок штурмом». И вот представьте себе поздний вечер, абсолютная тишина, нигде не огонька, и только где-то там очень высоко вырисовываются зубчатые края башен. Наш спутник задрал голову, и так, что было слышно, пожалуй, по всей Волтаве, начал кричать: «Марквичка!» Тишина. «Марквичка!» Да, не просто попасть в средневековый замок. Но вот, наконец, в маленьком окошке на самом верху зажигается свет. Ну, что я вам говорил? Ну, а дальше происходят бурные, веселые, явно приятные для обеих договаривающихся сторон переговоры, которые приводят к тому, что открываются ворота, и нас встречает Арнош Марквичка, и ради нас, советских гостей, прибывших в столь поздний час, зажигается свет во всех залах, гостиных, картинных галереях, оружейных комнатах, и вся краса и богатство замка предстают перед нашими очами. Итак, мы осматриваем Орлик и слушаем рассказ Арноша Марквички. Но с самым интересным мы столкнулись все же чуть позже, когда, изрядно устав от обилия впечатлений и путешествия по бесконечному числу зал, сели в квартире хранителя замка, чтобы выпить традиционную чашку кофе. Тогда мы ближе познакомились с хозяином Орлика. Оказалось, что он член Коммунистической партии Чехословакии, да еще с довоенным стажем, что он интербригадовец и храбро сражался в Испании, вот тебе и хозяин средневекового замка, книги, изданные в республиканской Испании, фотографии добровольцев, которые приехали под Мадрид со всех концов света. На одной из них я увидел Арноша рядом с Луиджи Лонго, нынешним первым старем ЦК итальянской компартии. Все это оказалось, честное слово, гораздо интереснее рыцарских легенд. А затем Марквичка и Градецкий рассказали, что для сегодняшней Чехословакии Орлик примечателен вовсе не замком, то есть замок есть замок, но это для туристов. Оказывается, Орлик — это гидроэлектростанция, самая крупная не только на Волтаве, но и во всей Центральной Европе, новостройка социалистической Чехословакии, гордость республики. Но почему я рассказываю об этом в канун национального праздника Чехословакии и праздника Победы? Когда поздно вечером мы уже прощались, договорились писать друг другу, сказали «счастливого пути, счастливо оставаться», крепко пожали руку Арношу Марквичке. В этот момент, спасибо Луне, я обратил внимание на какую-то схему, начертанную на стене. Что это? План средневекового замка? А ну-ка, у кого есть спички? Так, Прага, Ченстахов, Яссы. Да это карта, нанесенная на стену. А вот Харьков, Белгород, Москва, Ленинград. Нет, это не обычная карта. Ага, вот и разгадка. Боевой путь 50-го гвардейского стрелкового Ченстаховского краснознаменного полка. Так вот куда привели военные пути дороги защитников города Ленина. К стенам средневекового Орлика. Если вы, друзья, побываете когда-нибудь в братской Чехословакии,

0: вам доведется увидеть орлик, найдите во дворе замка скромную карту, которая о многом говорит сердцу ленинградца. Карту, на которой победный путь гвардейцев от Невы до Вултавы.
1: Дороги военных лет. От Невы до Вултавы, от Волги до Эльбы.
2: Дороги военных песен. Они вели русские напевы в Европу, на равнины Польши, в леса Венгрии, в горы Чехословакии. Они звучали и в итальянских верхних Альпах, где русская Катюша побраталась с итальянской Белла Чао. Как ее часто пели, нашу Катюшу, до войны.

с партизанской песни «Белла Чао». Мы познакомили вас в одной из наших предыдущих программ. Помните? Ее пел тогда Ив Монтан.

0: Катюша родилась под солнечным небом советской России. А Белла Чао? Белла Чао дал жизнь этот крик. Откуда он? Об истории любимой партизанской песни Италии, о встрече двух песен русской и итальянской в Пьемонте и Реджо-Эмилии рассказывает сегодня в интервью у граммофонной пластинки студентка Ленинградского университета, итальянка Анна Гуарнанти.
1: Италия, Каррара. Этот крик – песня рабочих мраморных карьеров Тоскани. Кругом облака каменной пыли. Ею отравленный воздух, дыхание, сама кровь. Песня ярости и боли. Песня каменщиков Тосканы.

Но ее пели не только в мраморных карьерах, но и на рисовых плантациях в долине реки По. Согнувшись, женщины бредут во влажном тумане, который стоит над полями. Так работала в молодости Джованна Дафини, которая поет сейчас. Она пела «Белла Чао» вместе с другими сборщицами риса. Она пела «Придет день, придет свобода».

А потом вспыхнуло пламя партизанской борьбы. Она началась по всей стране. И Белла Чао подхватил весь народ. Только теперь это не была песня-крик, песня-стон. Это была песня-марш, песня-боевой клич.

Для начала приводила фашистов в ярость, потому что это пела непокоренная Италия. Италия красных рубашек Гарибальди, а не черных мундиров Муссолини. И слова песни стали другими, боевыми, атакующими. А боевой подруге Белла Чао стала другая песня, которую мы тоже считали своей родной итальянской.

0: Вы узнали мотив?
1: Да, это ваша Катюша. Ваша и наша. А у нашей Катюши были такие слова. Ветер стал сильнее, начинается буря. У нас рваные ботинки, но мы должны идти вперед, чтобы завоевать красную весну. Красную весну, над которой поднимется солнце будущего.

0: В мае 45-го года красная весна пришла. Все в Италии помнят годы борьбы с фашизмом, когда итальянские и советские патриоты делились всем. Надеждами, хлебом, патронами, песнями. «Белла Чао» и «Катюша». Эти песни навсегда связаны вместе в памяти нашего народа.
1: Fratelli, Italia, Italia.
2: Il 23 febbraio 1958, presenti tutte le massime autorità dello Stato e del governo italiano, veniva deposta con
3: autorità. История занесет эти песни на мемориальную доску своей памяти. Под гарибальдийский гимн вручали золотые медали борцам с фашизмом, партизанам Италии. Тем, кто в трагические дни встал на борьбу против врагов Родины и человечества. Тем, кто верный заветом прошлого поклялся – свобода или смерть. Тем, кто, помня о славе предков, совершил свой подвиг будущим поколениям в пример.
2: Суперба сфида al secolare nemico e ai traditori fascisti, dall'esempio dei martiri e degli eroi del passato, trassero incitamento per vincere o morire –

0: alla morte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Si giancia coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò.
1: Будущим поколениям золото медалей, бронза и мрамор памятников, дыхание песен, мужество и бесстрашие.
2: А с этими песнями мы познакомились у коллекционера открыток Николая Спиридоновича Тагрина. Песни на открытках?
3: Да, песни на открытках. В блокаду подчас не хватало сил даже для того, чтобы написать слова привета близким на большую землю. А сколько хотелось написать. Сколько было незабываемых впечатлений. И вот тут одним из чудесных помощников друзей оказалась скромная, маленькая, почтово-иллюстрированная открытка. Своим рисунком она дополняла и согревала поневоле скупые строки и тоже рассказывала о героических буднях осажденного города. За годы Великой Отечественной войны в Ленинграде вышло около 400 открыток, посвященных Великой эпопее. Открытки продолжали выходить даже в самые трудные дни осады. Их создавали оставшиеся в родном городе лучшие мастера живописи и графики. Анна Петровна Стромова-Лебедева, Александр Пахомов, Николай Павлов, Сергей Юдовин, Сергей Мочалов и многие другие. Они запечатлели суровый облик города-героя, все стороны жизни ленинградцев, подвиг его славных защитников. Многие из этих открыток уже сейчас стали уникальными, сохранившись лишь в альбоме энтузиаста-коллекционера. И многое, как будто уже забытое, взволнованно воскрешает открытка. Помню пустынное хмурое зимнее утро, непривычное своей тишиной, ни выстрела, ни завывания сирен. Я находился на борту одного из кораблей Краснознаменного Балтийского флота, где должен был читать лекцию. И вдруг слышу.

Это пел любимец экипажа, старшина, имя которого, увы, изгладилось из моей памяти, но голос которого, мне кажется, я и сейчас узнал бы из тысячи. Так покорил он меня своей искренностью, теплотой. Как был бы я рад, если бы встретил его сейчас, спустя 22 года. А тогда я получил от него ценный подарок. 10 открыток, выпущенных для Балтийского флота. Они так и назывались. «Письмо-песня». Среди них бытовавшая тогда «Балтийская походная», «Бескозырка», «Трубка», «Морячка», «Краснофлотская улыбка», «Месть балтийцев». Я бережно храню эти серые дорогие листочки, нотные знаки, напечатанные на плохой тонкой бумаге. И еще один день, забыть который невозможно. Когда весь Ленинград вышел встречать войска победителей, ленинградские художники раздавали бойцам и командирам красочные открытки с видами города-героя. Рисунки художника Юдовина. На каждой из которых сияли напечатанные золотом слова. «Слава герою-победителю! Сердечный привет от ленинградских художников! Июль 1945 года».

Чем было для ленинградцев в годы войны и блокады радио, не надо много говорить. Каждый, переживший блокаду, помнит это сам. Но есть один человек, работавший на радио, о котором знают немногие. Я его никогда не видел, но я хорошо представляю себе этого невысокого человека с печальными голубыми глазами. Товарищи, работавшие на радио в те годы, рассказывают, что он появился в доме радио вскоре после начала войны. Знакомясь, он негромко, словно стыдясь, называл свое имя — Фриц. И крепко и долго жал руку. Казалось, этим рукопожатием он хотел сказать: «Я с вами. Да, я немец. Да, мое имя Фриц. Но я тоже коммунист, тоже антифашист. Я с вами». Дом радио в те дни напоминал бурлящий котел. То и дело появлялись корреспонденты, привозящие с фронта последние сообщения и репортажи. Шли и шли ленинградцы, воины, рабочие, ученые, писатели, чтобы у микрофона высказать свою ненависть к врагу, дать клятву до последней капли крови защищать город Ленина. А потом в ту же студию, к тому же микрофону, садился товарищ Фриц. И по радио из Ленинграда звучала немецкая речь: «Опомнитесь, вас обманули, вы солдаты разбойничьей войны германского фашизма». Началась блокада Ленинграда. Фашисты уже предвкушали победу. Они ждали, что Ленинград замолчит. А Ленинград говорил не только по-русски, но и по-немецки. Это вел свою священную войну против гитлеровцев товарищ Фриц. Он со своей помощницей и женой Ани, тоже политэмигранткой-антифашисткой, жил в доме радио. Наступила голодная зима. Мне рассказали такой случай. Силы все больше покидали товарища Фрица. Когда он настолько ослабел от голода, что не смог сам дойти до студии, товарищи, поддерживая его, довели до студии. Но в его голосе не было слабости. Он снова заговорил о мужестве ленинградцев, о том, что Ленинград непобедим, о том, что захватчиков ждет неминуемая расплата. Помнит в доме радио, как бурно обрадовался товарищ Фриц, когда наши корреспонденты на специальном самолете доставили в декабре 1941 года репортаж из Тихвина, первый репортаж из города, освобожденного от немецких захватчиков. Товарищ Фриц немедленно перевел его на немецкий язык и прочел в эфир со своими комментариями. Вступила в строй Ладожская дорога жизни, и одну из первых продовольственных посылок штаб Ленинградского фронта передал защитнику Ленинграда, товарищу Фрицу. Он плакал от волнения и гордости, получая этот подарок. Летом 1943 года в числе других защитников город-героя он был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Получая медаль, он сказал: «Не только я, мои дети и внуки будут гордиться этой бесценной наградой немецкому антифашисту». Сегодня мы вспомнили об этом не только потому, что немец, которого называли товарищ Фриц, тоже останется в истории доблестным солдатом Ленинграда. Сегодня с нами в борьбе против новой войны, против фашизма, новая социалистическая Германия, Германская Демократическая Республика.

0: Дневники Ленинграда блокадных времен. Сколько удивительных в своей простоте и своем величии страниц, исписанных быстрым карандашом при белесом свете зимнего дня или отблесках пламени в железной печурке. Страницы мужества, веры в победу, страницы гнева, надежды и торжества. Дневники и записи в те дни вели многие, и, конечно, писатели и журналисты. Во фронтовых блокнотах ленинградского журналиста Бориса Цацко есть заметки, которые можно было бы объединить одним названием – «И улыбка оружия». Тут и солдатские шутки, и острое словцо, и пословицы, и поговорки. Мы попросили Бориса Цацко перелистать несколько таких страниц.
1: Заметки эти писались, как вы сами понимаете, не для истории, и поэтому более важные соседствуют здесь с второстепенными. Но я буду читать их в том порядке, в каком записывал, потому что теперь мне все кажется одинаково важным. Величайшую изобретательность проявляют курильщики. Приспособили толченую древесную кору, шалфей и многое другое. Курят, обливаясь горючими слезами, давая различные прозвища этим табакам. В городе и на фронте известно много таких названий. Вот несколько из них. «Память летнего сада», «Матрац моей бабушки», «Лесная пыль», «Стенолаз», «Трассирующий», от него искры летят далеко в стороны, «Сказки Эннского леса», «Шалфей в аду». Другая запись. Паровозный машинист сказал мне с хитринкой в глазах: «Ну вот, научились ездить на цыпочках». Это означало «без световых и звуковых сигналов». А единственный трамвайный вагон, бегавший от Нарвских ворот до Кировского завода, ленинградцы любовно называли «Жди меня, и я вернусь». Мы забрасывали много листовок в окопы к фашистам. Одна из них была особенно выразительна. На рисунке Нарвские ворота на большом замке. «Врагу ворот», — говорили мы, — «но пройти через эти ворота ему никогда не удастся». А подпись под рисунком была такая: «Не смешивать с Бранденбургскими воротами». Ленинградцы шутили и смеялись даже в самые тяжелые дни. Вхожу в парадное и вижу, кто-то прикрепил плакат: «Уходя из дому, не забудь потушить зажигательную бомбу». Знакомый музыкант заметил при встрече: «Кто сказал, что у меня не клеится с питанием? Я только что съел роскошный кисель, сваренный из крахмальных воротничков». Кстати, баклажанную икру тогда ласково называли блокадной паюсной. Февраль 44-го. Ленинград вздохнул свободно. Артиллерийских обстрелов больше не будет. Вижу, группа жильцов заделывает огромную дыру, пробитую снарядом в стене дома. Управдом весело поясняет: «Раньше не торопились. Думали, вот когда кончит фашист дырявить, тогда и отремонтируем. А теперь валить вину за отсрочку больше не на кого». А вот несколько записанных в то время пословиц и поговорок. «Врет, как сивый Геббельс», «В Шпрее купался, а в Неве утоп», «Мала вишера, да фашиста вышибла», «По Невскому Ганс гулял?» «Гулял». «А что видал?» «Да ничего, конвой мешал». Как видите, Ленинград смеялся весело, зло над теми, кто мнил уж себя победителем.
0: Давно известно, хорошо смеется тот, кто смеется последним.
2: В 41-м году Ленинград издевался над фашистами, которые считали уже наш город своим. Через 4 с лишним года, в мае 945-го, советские солдаты писали свои имена на черных камнях Рейхстага, а рядом с этими именами поверженный Берлин читал шутливые и крепкие слова, написанные по-русски: «Ленинградцы — народ вежливый, вот и прибыли с ответным визитом. Привезли Гитлеру гроб, а он убег». Или такая надпись, имевшая прямое отношение к Рейхстагу: «Были в Рейхстаге, отделкой остались довольны». Да, хорошо смеялся тот, кто победил.
0: Наш форум. Обычно мы просим тех, кого приглашаем на форум, говорить о самом важном и самом главном. Пожалуй, каждый ответил бы сегодня на это так: самое важное, самое главное сейчас – мир. Весной пахарь выходит в поле и бросает зерно в землю для мира. Строитель только что сошел с лесов И вот уже новый дом весело блестит стеклами. Принимайте его, новоселы. Живите дружно и счастливо. Поэт подарил девушке книжку своих стихов, и она читает, улыбаясь, слова, которые может подсказать только мир. Баю-баюшки, баю-баюшки, мое солнышко, мой рассвет. И чтобы страна спокойно уснула сегодня ночью, солдаты советской армии несут свою службу. Несет ее и Виктор Насонов.
3: Мой отец погиб в 1945 году, в последний год войны. В тот год, когда начался мир и мое детство. Я почти не помню отца, не помню его голоса. Но потом в детстве, читая книги о войне, даже о гражданской войне, и находя в них своих любимых героев, я думал, наверное, таким же был мой отец, солдат России. Сегодня я сам солдат, мы дали воинскую клятву на верность Родине. Мы присягнули миру. Чем дорог для меня этот мир? Я родился в маленьком городе под Москвой, город Домодедово. У нас в городе скоро будет самый большой аэропорт, и я хочу прилететь однажды туда из Ленинграда на самолете и встретить в аэропорту мать. И хочу, чтобы этот день был мирный. Я кончил речной техникум, немного плавал по Волге, по Каме. Я видел русские просторы и полюбил русские реки. И я снова хочу плавать по Волге в тихие, теплые летние ночи. Я служу в Ленинграде. До этого я никогда не бывал в этом замечательном городе. Теперь я знаю, что такое Ленинград. И я вместе с другими должен делать все, чтобы к нему никогда больше не подошел враг. Я солдат. Я не был на той великой войне, о которой теперь сложены песни, легенды, написаны стихи. Но если б сегодня нас поднял сигнал боевой тревоги и тоже повел в атаку, мы не посрамили бы памяти своих отцов. Мы присягнули миру, и мы сохраним мир.
2: Так же, как солдат Виктор Насонов, мы дали свою присягу миру. Народ, победивший в войне против фашизма, непобедим. Но повторим еще раз это слово – память. Герои не были и не будут безвестными. Зажили раны земли. Она стала еще прекраснее. Там, где были руины, встали светлые города. Там, где когда-то поникла опаленная порохом трава, снова растут цветы. Война становится историей. Но великий пример героев войны остается вечно живым примером. Он зовет на новые подвиги в труде. Он зовет к бдительности. Не дайте разгореться новому пожару. Остановите убийц, где бы они ни маршировали, в Бонне или Сайгоне. Через 20 лет после Великой Победы мир так же страстно жаждет мира.

Вы слушали специальную программу «В гостях и дома», подготовленную к 20-летию праздника Победы. Авторы и составители программы Лидия Алешина и Лев Мархасев. Операторы звукозаписи Леонид Калашников. Вели программу Нелли и Ростислав Широких.

0: кто из любителей музыки, настоящей, серьезной музыки, не знает, не любит этого замечательного романса Петра Ильича Чайковского? На чьи стихи написан этот романс? На этот вопрос ответит далеко не каждый. Даже сейчас, когда стихи этого поэта после долгого перерыва стали переиздаваться. Но удивительное дело, когда в начале 80-х годов прошлого столетия в журналах появились стихотворения, подписанные скромными инициалами К.Р., читающая публика быстро обратила на них внимание, но кто их автор, долгое время оставалось загадкой. И не один год прошел, прежде чем тайна открылась. Оказалось, что под монограммой К.Р., то есть Константин Романов, скрывается великий князь Константин Константинович, личность весьма необычная и незаурядная. Великий князь Константин Константинович принадлежал к царскому дому. Он приходился внуком императору Николаю I, племянником Александру II и двоюродным братом Александру III. Поэт, однако, не кичился высоким положением, считая, что ценность человека определяется не благородством происхождения, а служением Отечеству.
1: Я баловень судьбы. Уж с колыбели богатство, почести, высокий сан к возвышенной меня манили цели. Рождением к величию я призван. Но что мне роскошь, злато, власть и сила? Не та же ль беспристрастная могила поглотит весь мишурный этот блеск? И все, что здесь лишь внешностью нам льстило, исчезнет, как волны мгновенный всплеск. Есть дар иной, божественный, бесценный. Он в жизни для меня всего святей, и ни одно сокровище вселенной не заменит его душе моей. То песнь моя. Пускай прольются звуки моих стихов в сердца толпы людской, пусть скорбного они врачуют муки и радуют счастливого душой. Когда же звуки песни вдохновенной достигнут человеческих сердец, тогда я смело славы заслуженной приму неувидаемый венец. Но пусть не тем, что знатного я рода, что царская во мне струится кровь, родного православного народа я заслужу доверие и любовь, но тем, что песни русские, родные, я буду петь немолчно до конца, и что во славу матушки России священный подвиг совершу певца.
0: Великий князь Константин Константинович родился под Санкт-Петербургом в Стрельне 10 августа 1858 года. Отец поэта, генерал-адмирал, великий князь Константин Николаевич, был морским министром и в течение 25 лет возглавлял русский флот. Он принял парусный, а оставил паровой броненосный флот, который он возродил после поражения в Крымской войне. Мать поэта, великая княгиня Александра Иосифовна, дочь герцога Иосифа Саксен-Альтенбургского, отличалась, по воспоминаниям современников, недюжинным умом

и не писала. Поведение великого князя отличалось таким героизмом, который свойственен только вполне испытанным и хорошо обстрелянным военным людям. После окончания войны Константин Константинович оставил службу на флоте и был зачислен в лейб-гвардии «Измайловский полк».

наш полк. Заветное, чарующее слово для тех, кто с молоду и всей душой в строю. Другим оно старо, для нас все так же ново, и знаменует нам и братство, и семью. О, знамя ветхое, краса полка родного, ты, бранный славою, венчанная в бою, чье сердце за твои лоскутья не готово все блага позабыть и жизнь отдать свою. Полк учит нас терпеть безропотно лишение и жертвовать собой в пылу святого рвенья. Все благородное — отвага, доблесть, долг, лихая удаль, честь, любовь к отчизне славной, к великому царю и вере православной в едином слове том сливаются. Наш полк! —

0: В бытность свою командиром роты Измайловского полка великий князь Константин Константинович возглавлял литературное общество «Измайловские досуги», которое состояло из офицеров этого полка. На заседаниях общества декламировались стихи, звучала музыка, ставились пьесы. Излюбленной формой работы измайловских досугов были поэтические состязания. Каждый участник должен был сочинить стихи на предложенную тему. Никто из участников этих конкурсов, кроме самого К.Р., профессионализма в литературе не достиг. Но измайловские досуги не ставили перед собой такой задачи. Цель общества была иной – позволить каждому из его участников прикоснуться к священному источнику поэзии и в меру силы возможностей приобщиться к литературному творчеству.
1: Сбираясь, как жрецы, на жертвоприношение перед художество священным алтарем, служа искусству, мы свои произведения на суд товарищей смиренно отдаем. Не ищем мы, друзья, ни славы, ни хвалений, пусть безымянные в могиле мы уснем, лишь бы измайловцы грядущих поколений, священно действуя пред тем же алтарем, собравшись, как и мы, стремясь к той же цели, в досужие часы через многие года, те песни вспомнили, что мы когда-то пели, не забывая нас и нашего труда. Гремите, пойте же измайловские струны во имя доблести, добра и красоты. И меч наш с лирою неопытной и юной да оплетут нежней художества цветы.
0: К солдатам великий князь Константин Константинович относился очень гуманно, всегда прислушивался к их нуждам, всячески старался облегчить им тяготы армейской жизни. Только глубокое проникновение в психологию простого солдата позволило поэту создать свои лучшие стихотворения цикла из полковой жизни «Умер и уволен». Сюжет стихотворения «Умер. Болезнь и смерть молодого солдата» возможно, основывается на действительном происшествии, свидетелем которого мог быть сам поэт.
1: Серый спустился туман на столицу, льются дожди без конца. В осень ненастную сдали в больницу нашего мы молодца. Таял он, словно свеча, понемногу в нашем суровом краю. Кротко, безропотно, Господу Богу отдал он душу свою. Умер вдали от родного селения, умер в разлуке с семьей, без материнского благословения этот солдат молодой. Полк о кончине его известили, хлопоты с мертвым пошли, в старые одели мундир, положили

0: и в часовню снесли. Вынесли гроб, привязали на дороге, и по худой мостовой старая кляча знакомой дорогой их потащила рысцой. Сзади и мы побрели за ворота, чтоб до угла хоть дойти. Взводу до первого лишь поворота надо за гробом идти. Дорогам во след мы глядели, глядели, долго с печалью немой, перекрестились, шапки надели и воротились домой. Спи же, товарищ ты наш, одиноко, спи же, покойся себе в этой могилке сырой и глубокой. Вечная память тебе.
1: Целых 7 лет великий князь Константин Константинович прослужил в Измайловском полку, а потом, уже произведенный в генерал-майоры, стал командиром лейб-гвардии Преображенского полка.

1900 году поэт был назначен главным начальником военно-учебных заведений. Выпускники юнкерских училищ и кадетских корпусов того времени, те, кто уцелели в Первой мировой и в братоубийственной гражданской войне, с любовью и теплотой вспоминали великого князя. Часть их воспоминаний вошла в сборник памяти великого князя Константина Константиновича, поэта К.Р., который был выпущен в Париже в 1962 году. Вот слова председателя общекадетского объединения во Франции Алексея Геринга. «Тогда, в те безмятежные времена, мы, естественно, не могли оценить всего сделанного для нас великим князем. Как ныне думали мы, так было и всегда, во все времена так воспитывались будущие военные. Но теперь, по прошествии стольких лет, проделавший длинный жизненный путь и как бы со стороны взирая на прошлое, мы ясно видим, сколь много сделал великий князь для воспитания будущих офицеров, сколько нового и ценного внес он в это горячо любимое им дело. И на его ласку, любовь и заботу мы, молодое кадровое офицерство, почти целиком вышедшее из его школы, ответили ему своей любовью, преданностью и кровью, пролитой на страшных полях сражений Великой войны.

Остановимся еще на одной стороне деятельности великого князя Константина Константиновича. 25 лет он был президентом Императорской академии наук. За это время в стенах академии собрался почти весь цвет русской науки, в том числе такие знаменитые ученые, как Иван Петрович Павлов, Владимир Иванович Вернадский, Алексей Николаевич Крылов, Александр Николаевич Пыпин и многие-многие другие. По инициативе президента была создана широкая сеть обсерваторий в разных концах страны. Снаряжено много научных экспедиций, в том числе знаменитая полярная экспедиция барона Толля, в которой принимал участие молодой Колчак. Были реорганизованы многие академические лаборатории и музеи, в том числе кунсткамера, преобразованная в зоологический музей, а также библиотека Академии наук, которая значительно расширила свои читательские круги. В начале 1899 года президент Академии наук возглавил комиссию по подготовке юбилейных торжеств, посвященных столетию со дня рождения Пушкина. Было предпринято юбилейное издание его сочинений и другие издания, в том числе «Песнь о вещем Олеге» с замечательными иллюстрациями Виктора Михайловича Васнецова. Устраивались пушкинские чтения для народа. Был учрежден Пушкинский фонд для публикации сочинений русских писателей. Выкуплено и предоставлено в общенациональное пользование имение Пушкина Михайловское. До 3000 рублей в год увеличили пенсию дочери Пушкина Марии Александровне Гартунг, которая, напомним, умерла от голода в 1919 году. К пушкинским торжествам были приурочены выборы в почетные академики крупнейших отечественных писателей. Среди них Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов, Владимир Галактионович Короленко и сам К.Р.

Началась Первая мировая война. Пятеро сыновей поэта ушли на фронт. Один из них, князь Олег, геройски пал на поле брани в конце сентября 1914 года. Гибель сына ускорила кончину отца, который пережил его менее чем на один год. Он скончался 2 июня 1915 года и был похоронен в усыпальнице Петропавловского собора. После Октябрьского переворота его могила была осквернена, и по сей день она без надгробия. За несколько дней до кончины великого князя Константина Константиновича война принесла в его дом еще одну горестную весть. 19 мая 1915 года был убит на фронте его зять, князь Константин Александрович Багратион-Мухранский. Его вдова Татьяна Константиновна в скором времени приняла монашество с именем Тамары. Другая дочь поэта, княжна Вера Константиновна, живет в настоящее время в Соединенных Штатах Америки. Она написала интереснейшие воспоминания об отце. Трое сыновей поэта, Иоанн, Константин и Игорь, были зверски умерщвлены в 1918 году в Алапаевске вместе с широко известной ныне великой княгиней Елизаветой Федоровной, основательницей Марфы Мариинской обители Милосердия и другими членами императорского дома. Двое братьев поэта были расстреляны в 1919 году как заложники, Дмитрий в Петропавловской крепости, а Николай в Ташкенте, где по сей день сохранился его скромный дворец, построенный в виде охотничьего домика. Такова судьба великого князя Константина Константиновича и его семьи.

известный своей многогранной общественной деятельностью, призванием своим, великий князь Константин Константинович все же считал поэзию. Его стихи необыкновенно музыкальны, что и побудило Петра Ильича Чайковского написать цикл романсов на слова К.Р. Кстати, великий князь был знаком с Чайковским, восхищался его гением и оказывал всяческую поддержку композитору.

0: Когда меня волной холодной объемлет мир и суета, звездой мне служит путеводной любовь и красота. О, никогда я не нарушу однажды данный им обет. Любовь мне согревает душу, она мне жизнь и свет. Не зная устали, ни лени, отважно к цели я святой стремлюсь, чтоб преклонить колени пред вечной красотой.
1: Это стихотворение могло бы служить эпиграфом ко всему творчеству К.Р. Певцом красоты и любви называли его современники. Красота родной природы, красота любимой женщины, красота произведений искусства – все это воспето в многих стихотворениях К.Р.
0: О, радость утра ясного весной! Ты ласточек навеяна крылами. Вы, незабудки, споря с небесами, так празднично убрались бирюзой. О, летний день, сияя над землей, ты теплыми даришь ее лучами, и мака знойными воржи цветами, и жаворонка песней заливной. О, золотистость осени печальной, скорбь увядания, грусть и красота, и журавлей отлет зарей прощальной. О, зимней ночи жуть и нагота, зловещий ворон в белизне хрустальной, и лунный свет, и глушь, и немота.

балконе, цветущей весною, как запели в садах соловьи, любовался я молча тобою, глядя в кроткие очи твои. Тихий голос в ушах раздавался, но твоих я не слушал речей, я как будто мечтой погружался в глубину этих мягких очей. Все, что радостно, чисто, прекрасно, что живет в задушевных мечтах, все сказалось так просто и ясно мне в чарующих этих очах. Не могли бы их тайного смысла никакие слова превозмочь. Словно ночь надо мною нависла, светозарная, вешняя ночь.

Глядишь на этот образ запрестольный, и слово замирает на устах. Молиться хочется невольно, и слезы копятся в глазах. Так и влечет в священном восхищении, как папа Сикст колени преклонить, и как Варвара в умиленье взор недостойный опустить.

0: Как и большинство поэтов всех времен и народов, сочинял Каэр и любовную лирику. Вот стихотворение, обращенное к невесте поэта, принцессе Елизавете Саксен-Альтенбургской, которая в замужестве приняла имя и титул великой княгини Елизаветы Маврикиевны.
1: Вот миновала разлука унылая, пробил свидание час. Светлое, полное счастье, милое, вновь наступило для нас. Долго томилось, полно страдания, сердце твое, но поверь, дни одиночества, дни испытания мы наверстаем теперь. Нежные речи, любви, выражения вновь потекут без конца, и воединое снова биение наши сольются сердца. Пусть сочетается звучье единое наши две души и вновь, словно весенняя песнь соловьиная, наша воспрянет любовь.

0: Любовь поэта к своей избраннице с годами не остыла и не притупилась. Об этом свидетельствует стихотворение, написанное на 7-м году их совместной жизни.
1: В тени дубов, приветливой семьёю, вновь собрались за чайным мы столом. Над чашками прозрачную струёю душистый пар нас обдавал теплом. Все было здесь знакомо и привычно, кругом все те же милые черты. Казалось мне, походкою обычной вот-вот войдешь и сядешь с нами ты. Но вспомнил я, что ты теперь далеко, и что не скоро вновь вернешься к нам, подругою моей голубоокой, за чайный стол к развесистым дубам.
0: Любовь супружескую Каэр не отделял от любви родительской. Его стихотворение «Колыбельная песенка», обращенная к сыну, князю Иоанну Константиновичу, одно из лучших стихотворений Каэр.
1: Спи в колыбели нарядной, весь в кружевах и шелку. Спи, мой сынок ненаглядный, в теплом своем уголку. В тихом безмолвии ночи, с образа в грусти святой, Божией Матери очи кротко следят за тобой. Сколько участия во взоре этих печальных очей, словно им ведомо горе будущей жизни твоей. Быстро крылатое время час неизбежный пробьет, примешь ты тяжкое бремя горя, труда и забот. Будь же ты верен преданиям доброй простой старины, будь же всегда упованием нашей родной стороны, с верою твердой, слепою, честно живи ты свой век, сердцем, умом и душою русский ты будь человек. Пусть тебе в годы сомнения, в пору тревог и невзгод служит примером терпения наш православный народ. Спи же, еще не настали годы смятений и бурь. Спи же, не зная печали. Глазки малютка зажмурь. Тускло мерцает лампадка перед иконой святой. Спи же беспечно и сладко. Спи, мой сынок, дорогой.
0: Нежную любовь к жене и детям поэт распространял и на других своих родственников. Родная сестра великого князя Ольга Константиновна была замужем за греческим королем Георгом I и титуловалась королевой Эллинов. Отношения нежнейшей дружбы и любви связывали брата и сестру, и их редкие недолгие встречи приносили обоим большую радость. Королеве Эллинов Ольге Константиновне посвящен небольшой стихотворный цикл Каэр «Письма про алые цветы».
1: Опять те алые цветы по-прежнему твой взор пленяют, и, воскрешая о былом мечты, тебе меня, мой друг, напоминают. Ты думаешь, что в горести немой свидетели тех дней, когда с тобой вдвоем мы по саду бродили, они в разлуке, сетуя со мной, головки нежные склонили. О, нет, не обо мне они скучают, давно меня забыли те цветы, но чувствуют они и понимают, что день и ночь всю жизнь горюешь ты по дорогой отчизне, что не может их прелесть заменить тебе цветов под пеленою северных снегов рожденных, что тебя сейчас нагложет тоска по родине. Они грустят и знают, что тебе твоя Россия дороже, чем блестящий их наряд, чем страны южные тебе чужие, что пламенее, знойно и светло, где ярче небосклон синеет, взрастившее их солнце не пригреет тебя так нежно и тепло, как севера холодное светило. И никогда ничто в земле чужой тебе не будет, как в стране родной, так близко, дорого и мило.
0: Тоска по родине. Это чувство не оставляло поэта в его частых продолжительных пребываниях за границей. Любовью к отечеству проникнуты многие стихи К.Р. Ведь именно в служении России видел поэт смысл всей своей жизни.
1: Дай мне быть тебя достойным, о возлюбленная Русь! Сердцем чистым и спокойным я за труд опять берусь. Жизнь и душу полагая, для тебя тружусь и я. Для тебя, страна родная, Русь державная моя.
0: Любовь к природе, к женщине, к детям, к близким, к отечеству. Этот ряд в поэзии К.Р. венчает любовь к Богу, высшая любовь по христианскому учению.
1: Научи меня, Боже, любить всем умом тебя, всем помышлением, чтоб и душу тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи ты меня соблюдать лишь твою милосердную волю, научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить, ты своею пречистую кровью, бескорыстной, глубокой любовью, научи меня, Боже, любить.

0: Нет, мне не верится, что мы воспоминания о жизни в гроб с собой не унесем. Что смерть, прервав навек и радость, и страдания, нас усыпит забвенье тяжким сном. Раскрывшись где-то там, уже ли ослепнут очи, и уши навсегда утратят слух. И память о былом во тьме загробной ночи не сохранит освобожденный дух. Уже ли Рафаэль на том, очнувшись свете, Сикстинскую Мадонну позабыл? Уже ли там Шекспир не помнит о Гамлете, и Моцарт реквием свой разлюбил? Не может быть. Нет, все, что свято и прекрасно, простившись с жизнью, мы переживем и не забудем. Нет, но чисто, но бесстрастно возлюбим вновь, сливаясь с божеством.
1: Любовь к Богу немыслима без любви к ближнему, то есть к каждому, кто окажется поблизости, ко всем людям без исключения. Доброе человечное отношение к людям, сострадание к ним, готовность прийти на помощь всякому, кто в этом нуждается, умение снисходить к людским недостаткам и слабостям, прощать нанесенные ими обиды. Все это нашло отражение в множестве стихотворений К.Р.
0: О, люди, вы часто меня язвили так больно. Слезы нередко мои с досады текли. И все-таки вас люблю я невольно. О, бедные дети земли! Виновники скорби своей, творите вы злое, множа печаль на земле неправдой своей. Но если поздней скорбите вы вдвое, мне жаль вас, как малых детей. И как от души не простить задора ребенка, коль не под силу ему свой гнев затаить, хоть больно его колотит ручонка, но можно ли дитя не любить?
1: Лирика К.Р. окрашена в меланхолические тона, но в ней нет ни мления грусти, ни упоения тоской, ни безнадежного отчаяния. Есть только светлая печаль и мудрое всепонимание.
0: Отдохни, отдохни, совершая утомительный жизненный путь. Ты устала, моя дорогая, не пора ли тебе отдохнуть? Среди всякого зла и гонения, всякой злобы и желчи людской, не нашла ты себе утешения в этой грустной юдоли земной. Как волна беспокойного моря, без тревоги ты жить не могла. Если б даже и не было горя, ты сама бы его создала. Но вглядись, в нашей жизни печальной разве нет и хороших сторон? Ведь не все слышен звон погребальный, раздается ши радости звон. Помирись же с судьбою суровой, горемычной земли не кляни, избирайся с силою новой. Милый друг, отдохни, отдохни. Когда, провидя близкую разлуку, душа болит унынием и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова, Христос с тобой. А если грусть, печаль и огорчение твоей владеют робкой душой, тогда тебе твержу я в утешении, Христос с тобой. Любя, надеясь, кротко и смиренно совершаю, друг, ты этот путь земной, и веруй, что всегда и неизменно Христос с тобой.

Добрый вечер. Приглашаем к радиоприемникам любителей русской музыки. Сегодня мы вместе с вами перелистаем страницы русской и советской балетной музыки. Именно те страницы, которые навсегда вошли в репертуар Русского народного оркестра имени Андреева. Доводилось ли вам слышать, как в оркестре народных инструментов звучат гениальные танцы из опер Михаила Ивановича Глинки? Ну, скажем, танцы волшебных дев Наины из оперы «Руслан и Людмила». Давайте послушаем их фрагменты. Мелодическое богатство, прихотливая, изобретательная оркестровка, изящный, грациозный ритм этих танцев ставит их на недосягаемую ступень совершенства.

Михаил Иванович Глинка, как мы знаем, не писал балетов. Но и те немногие балетные сцены в его операх, которые он создал, свидетельствуют о высочайшем мастерстве нашего первого русского музыкального классика. Подлинной же вершиной русского балета явились, конечно, творения Петра Ильича Чайковского. Свой первый балет «Лебединое озеро» Чайковский создал уже будучи зрелым мастером. Им уже были написаны и симфонические поэмы «Ромео и Джульетта», и «Франческо да Римини», была создана опера «Кузнец Вакула», несколько симфоний. Любопытно, с какой настороженностью отнеслись музыкальные критики к первой работе серьезного мастера в столь несерьезном жанре, как балет. Один из них в своем первом же отзыве писал: «С легкостью, которой никто бы не предположил у ученого автора стольких симфоний, квартетов и вертюр, господин Чайковский подметил особенности балетного стиля. Его музыка вполне балетная, но вместе с тем вполне хорошая и интересная для серьезного музыканта». Да, к балетной музыке серьезные музыканты относились с явным неодобрением. Известен один полемический эпизод из переписки Чайковского и Танеева. В письме Чайковскому о его четвертой симфонии Танеев сетовал: «Один недостаток этой симфонии, с которым я никогда не помирюсь, это то, что в каждой части есть что-нибудь, что напоминает балетную музыку». На что Чайковский отвечал: «Я решительно не понимаю, что вы называете балетной музыкой. Подразумеваете ли вы всякую веселую и с плясовым ритмом мелодию? Но в таком случае вы не должны мириться с большинством симфоний Бетховена, в которых таковые на каждом шагу встречаются». Танеев, конечно, был не совсем прав. Его упреки относились к тем простым и очень близким к бытовым истокам танцевальности мелодиям, которые есть и в четвертой симфонии, да как, впрочем, и во многих других сочинениях Чайковского. Чайковский умел ценить то, что называется популярной музыкой. Нередко он брал ее в качестве прообраза для своих сочинений, облагораживал высоким вкусом и мастерством, но никогда не старался сгладить ее бытовизмы. Thank you.

двух балетах Чайковского есть русские танцы. Только что прозвучал трепак из балета «Щелкунчик». А теперь послушайте фрагмент знаменитого русского танца из «Лебединого озера». Солист Юрий Макаров.

Высокие образцы балетов Чайковского повлияли и на другого молодого русского композитора Александра Глазунова. В конце 90-х годов появляются сразу три его балета, которые наравне с 4-й, 5-й, 6-й симфониями свидетельствовали о наивысшем расцвете творческих сил и мастерства композитора. Быстрота и легкость в создании балетов, так же, как и у Чайковского, говорили об особом даре писать музыку, опираясь на народные мелодии и ритмы. Как и в случае с Чайковским, известие, что такой авторитетный музыкант, симфонист, пишет балеты, было воспринято музыкальной общественностью резко отрицательно. Несмотря на то, что Чайковский своими гениальными балетами доказал высокую художественность этого жанра, большинство современников продолжало смотреть на балет как на низший тип музыкального творчества. Но Глазунов был подлинным продолжателем линии Чайковского, и триумфальная премьера «Раймонды» развеяла все недоброжелательные предсказания. Было создано прекрасное лирико-драматическое произведение с яркой, вдохновенной музыкой.

балет Глазунова «Времена года» – результат творческого содружества с балетмейстером Мариусом Петипа. В поэтической форме в этом балете выражена мысль о мудрой закономерности природы и о благотворности всех времен года, неразрывно следующих друг за другом. Действующие лица балета представлены аллегорическими персонажами. Сейчас мы послушаем фрагмент картины «Лето» Баркаролу. Ее певучая мелодия как бы наполнена жарким, знойным летним ветром. В ней чувствуется радость, наполненность жизни.

Сергей Прокофьев. Это ему суждено было создать такие балеты, которые не только расширили горизонты балетного жанра, но и сыграли исключительную роль в формировании советской хореографии. Прокофьев творчески освоил завоевания и Чайковского, и Глазунова, но его путь – это путь новатора. Круг тем его балетов очень широк. Конечно, он не мог не отдать дань балету сказки. Это его чудная «Золушка». Но наряду с ней Прокофьев создает балет-трагедию «Ромео и Джульетта», балет-эпос «Каменный цветок», балет на тему библейского сюжета о блудном сыне. Конечно, не все балеты Прокофьева равноценны по музыкальным достоинствам, но три последние – «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Каменный цветок» – это подлинные шедевры. В работе над «Каменным цветком» композитор избегал точного цитирования народных мелодий. Прокофьев стремился сочинять музыку, близкую им по характеру. О музыке «Каменного цветка» восторженно писал Арам Хачатурян. «Это сплошной поток мелодий, идущих от самых истоков русской песенности. Какие там хороводы, какие замечательные пляски, русские, цыганские! Какой страстью, молодостью дышат страницы, посвященные сценам хозяйки Медной горы, Данилы и Катерины. Так же, как и Ромео и Джульетта и Золушка, музыка последнего балета Прокофьева войдет в золотой фонд русской балетной классики».

Следующая страница нашей передачи посвящается музыке Бориса Асафьева. Блестящий музыкант-историк, критик-публицист, академик, Борис Владимирович был также и плодотворным композитором. Ему принадлежит музыка 27 балетов, 10 опер, множество камерных и симфонических произведений. Но широким кругам любителей музыки Асафьев близок главным образом как автор балетов. Лучшие из них – «Пламя Парижа», «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник». Асафьев стремился обогатить балетный жанр новыми стилистическими чертами. Так, во многих его балетах главным героем является народ, а изображение жизни народа становится основным.

30-е годы создал свой первый балет «Золотой век» молодой Дмитрий Шостакович. В это время в балет проникло поветрие решительного обновления форм. Пытались подвергнуть ревизии классическую хореографию. В поисках какой-то новой системы движений предлагали и пантомиму, и сатирический характерный танец. Поэтому композиторы неохотно стали обращаться к этому жанру. Но вот Шостаковичу заказали музыку на спортивный сюжет из жизни футбольной команды. Будучи страстным футбольным приверженцем, Шостакович воспринимал футбол как искусство, поэтому он загорелся мыслью передать спортивные элементы и в музыке. Содержание балета довольно надуманное. Однако композитор очень серьезно отнесся к написанию музыки. Как человек одаренный, он писал не столько музыку, под которую удобно танцевать, сколько придавал ей настоящую симфоническую напряженность и драматическое развитие. Театральная судьба этого балета не была счастливой. Недолго он продержался на сцене. Однако несколько номеров из этого балета, объединенные в сюиту, стали исполняться отдельно от балета, в концертах. Послушайте польку из балета Шостаковича «Золотой век». Соло на ксилофоне Александр Чернобаев.

Мы подошли к последней странице нашей передачи – музыки из балета Сергея Василенко «Лола». Сергей Никифорович Василенко страстно любил балет. Он чувствовал в пластике человеческого тела, в мимике, жестах, в грациозных и сильных движениях танцующих великолепные выразительные средства для передачи глубоко индивидуальных черт характера и темперамента. Мы обратимся сегодня лишь к фрагментам балета «Лола». Сюжет его взят из жизни Испании XVII века. В нем переплетаются реальные, романтические события, а партитура балета содержит много ценной и по-народному незатейливой танцевальной музыки. Композиторам найдены сжатые и лаконичные формулы народных танцев, таких как сигидилья, панадера, фанданго, болеро –

Эти народные танцы в балете Василенко – подлинные жемчужины, самая яркая и лучшая часть балета. Причем музыка их оригинальна, а не скопирована с народных образцов. Изобретательность в варьировании тем позволяет исполнять их и как концертные пьесы, и как самостоятельные эстрадно-хореографические сцены. Послушайте еще один танец из балета Василенко «Лола» – «Сигидилью».

В нашей музыкальной программе прозвучали страницы русской и советской балетной музыки в исполнении Русского народного оркестра имени Андреева.

0: Как многогранна музыка, как юна она звуча сквозь времени пласты, в сердцах людских затрагивает струны любви, печали, памяти, мечты.
1: Я никогда не понимал искусства музыки священной, а ныне слух мой различал в ней чей-то голос сокровенный. Я полюбил в ней ту мечту и те души моей волненья, что всю былую красоту волной приносят из забвенья. Под звуки прошлое встает, и близким кажется, и ясным. То для меня мечта поет, то веет таинством прекрасным. Кипит поток в дубраве шумной, и мчится скачущей волной, и катит в ярости безумной песок и камень вековой. Но покорен красой невольно, колышет ласково поток, слетевший с берега на волны весенний розовый листок. Так бурей вальса не сокрыта, так от толпы отличена, летит воздушно и стройна моя любовь, моя Харита, виновница тоски моей, волнение чувств моих и думы, и поэтических безумий, и поэтических страстей. Мечтательно возвышенный, стыдливый и простой, мотив когда-то слышанный пронесся надо мной. Стою я очарованный, не плача, не дыша, и грезой заколдованной наполнилась душа. Мне снится сад с пахучими цветами и прудом, луна блестит за тучами унылым фонарем, в аллеях дремлют грации и боги древних лет, зеленые акации роняют желтый цвет, и песнью заколдованной звучит моя душа, и точно очарованный стою я, не дыша.
0: Наверное, я бы не вспомнила о вас, но у Чайковского в то утро воскресенья в усадьбе под сентиментальный вальс застенчиво кружился снег весенний. Внимая вальсу в стороне от всех, я думала, бредя пустой аллеей, он с вами схож, весенний этот снег, что тронуть ветви нежностью не смеет. И снова стынь откуда-то взялась, и грусть, что время весен пролетело. Ах, этот вальс! Сентиментальный вальс, задумчивый, весь от снежинок белый.
1: Как дорожу я прекрасным мгновением! Музыкой вдруг наполняется слух, звуки несутся с каким-то стремлением, звуки откуда-то льются вокруг. Сердце за ними стремится тревожно, хочет за ними куда-то лететь. В эти минуты растаять бы можно, в эти минуты легко умереть.
0: Дышит счастьем, сладострастием упоительная ночь, ночь немая, голубая, небо северного дочь. После зноя тихо дремлет прохлажденная земля, не такая ли ночь объемлет Елисейские поля? Тени легкие мелькая, в светлом сумраке скользят, ночи, робко доверяя то, что дню не говорят. Дышит счастьем, сладострастьем упоительная ночь, ночь немая, голубая, небо северного дочь. Блещут свежестью сапфирной небо, воздух и Нева, и, купаясь в влаге мирной, зеленеют острова. Весел мерные удары раздаются на реке, и созвучьями гитары замирают вдалеке. Дышит счастьем, сладострастьем упоительная ночь, ночь немая, голубая, небо северного дочь.
1: В стройных звуках льются песни гармонической волной, по душе волшебно ходят и проходят с быстротой. Полечу я вслед за ними, погружуся в них душой, в очарованном забвенье позабуду мир земной. Сколько звуков, сколько песен раздалось вновь во мне, сколько образов чудесных оживилось в вышине. Между них она, молодая, заблистала красотой, чистой пламенной любовью озарился мир земной. Улетайте ж в небо звуки, сокрывайтесь вдали. Здесь я с нею, здесь я счастлив. Любо жить мне на земли.
0: Из вечности музыка вдруг раздалась, и в бесконечность она полилась. И хаос она на пути захватила, и в бездне, как вихрь, закружились светила. Певучей струной каждый луч их дрожит, и жизнь, пробужденная этою дрожью, лишь только тому и не кажется ложью, кто слышит порой эту музыку Божью, кто разумом светил, в ком сердце горит.
1: Они уносят дух, властительные звуки, в них упоение мучительных страстей, в них голос плачущей разлуки, в них радость юности моей. Взволнованное сердце замирает, но я тоски не властен утолить. Душа безумная томится и желает и петь, и плакать, и любить.
0: Чей-то обманчивый голос поет. Кто пробудился от сна и зовет? Где-то в далеких знакомых краях гаснут и тают лучи в облаках. Ночь наступает, но кто-то спешит, к ночи в объятия зовет и манит. Кто же ты ночью поешь и не спишь? Чей же ты голос обман мне сулишь?
1: Надежды вальс зовет, звучит, и, замирая, занывает. Он тихо к сердцу подступает и сердцу громко говорит. Среди бесчисленных забав, среди страданий быстротечных, каких страстей ты хочешь вечных, каких ты хочешь вечных прав? Напрасных благ не ожидай, живи, кружась под эти звуки, и тайных ран глухие муки не раздражай, а усыпляй. Когда ж красавица пройдет перед тобой под маской черной и руку с нежностью притворной многозначительно пожмет, тогда ослепни и пылай, лови летучие мгновенья и на пустые уверенья минутным жаром отвечай.
0: Старую песню мне сердце поет, старые сны предо мной воскресают. Где-то далеко цветы расцветают, голос волшебный звучит и зовет. Чудная сказка жива предо мной, в сказку ту снова, и я верю невольно. Сердцу так сладко и сердцу так больно, на душу веет нездешней весной.
1: Соловья живые трели в светлой полночи гремят, в чувствах, будто акварели прежних светлых дней скользят. Ряд свиданий, ряд прощаний, ряд божественных ночей, чудных ласк, живых лобзаний. Пой, о, пой, мой соловей, пой, греми волнами трелей, может быть, на зло уму эти грезы акварелей.
0: В 1884 году
2: дочь известных провинциальных актеров Корчагиных, десятилетняя Катя, впервые вышла на сцену. Трудно было даже представить, как сложится ее сценическая судьба в будущем народной артистки СССР Екатерины Павловны Корчагиной-Александровской. Но уже в 13 лет, заключая свой первый театральный контракт на летний сезон в Перми, Корчагина знала, что жизнь настоящего артиста складывается из преданности театру и упорного каждодневного труда. Исколесившая с провинциальными труппами города Поволжья, Кавказа, Западного края, играя на сценах Пензы, Тамбова, Вологды, Уфы, Архангельска, Ельца, Нижнего Новгорода, Костромы, Пскова, в различных театрах Петербурга и, наконец, на сцене прославленного Александринского театра, Корчагина Александровская на вопрос молодых актеров, как и у кого учиться, всегда отвечала: «Учитесь у больших художников театра, перенимайте их опыт, но пуще всего учитесь у жизни». И как подлинный художник, учась у жизни, она находила в ней истоки правды искусства. Творческая правда, конечно, не имеет ничего общего с поверхностным и внешним подражанием природе и жизни. Так актер не достигнет высот реалистического искусства. Он найдет путь к этим высотам лишь тогда, когда в себе самом откроет творческую правду в отношении к действительности. Каждый свой шаг на сцене, каждый образ, каждую интонацию актер должен проверить этой правдой, воспитывать в себе ее ощущение, видеть в ней основное условие своей работы, пишет Корчагина Александровская в своей книге «Страницы жизни». Если взглянуть сейчас на хронологию сыгранных актрисой ролей, понимаешь, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, странствуя с провинциальными труппами. Разношерстность репертуара, отсутствие нужных костюмов и декораций, антрепренерский расчет на кассу – все это не способствовало созданию спектакля как художественного целого. И хотя встреча с драматургией Островского произошла именно на провинциальной сцене, по-настоящему она состоялась в Александринском, ныне Академическом театре имени Пушкина. Будучи еще молодой актрисой, Корчагина Александровская перешла на роли комических старух. «Чутьем я понимала, что только здесь я найду свое место в искусстве». Так Островский навсегда стал любимым драматургом актрисы. Именно его пьесы дали ей материал для решения на сцене тех задач, которые ставит перед художником жизнь. В журнале «Советская женщина» Екатерина Павловна написала: «Я смело могу сказать, что, пожалуй, ни одна роль классического репертуара не доставила мне столько счастья, сколько роли в пьесах Островского. В героинях Островского не бичевать, а оправдывать стремилась я, играя русскую женщину, забитую, подневольную, исковерканную темнотой и невежеством». В фонотеке радио хранятся записи сцен из спектаклей по пьесам Островского, в которых Корчагина Александровская создает необыкновенно конкретные, индивидуальные образы, поднимаясь до высот художественного обобщения. Запись сцены из спектакля «Лес» сделана в 1951 году. Как жаль, что мы не можем увидеть Улиту Корчагиной Александровской с выражением раболепства и угодничества, с глазами, в которых светится какой-то бесконечный, непроходящий страх перед людьми и жизнью. В сцене занят также народный артист РСФСР Константин Адашевский. Вслушайтесь, как доносит актриса тему внутреннего рабства своей героини.
3: Пробовали наливочку. Не знаю, хороша ли. Хотелось вам угодить, а уж правда не знаю.
4: Очень хорошая. Должно быть, вы сами ее делаете.
3: Я слова эти ваши не иначе как шутку принимаю. Хотите, я вам завтра к чаю сливок принесу?
4: Сделайте одолжение только от бешеной коровы.
3: Ах, я вас не понимаю.
4: То есть рому, он у нас так называется.
3: Поищу.
4: Поищите, если любите.
3: Вот вы сказали, если любите. Знаете, что я вам скажу на это?
4: Нет, не знаю.
3: Вы вот эти слова сказали мне в надсмешку. А вы нашу сестру строго не судите.
4: За что же, помилуйте, я очень доволен.
3: Мужчины завсегда довольны, потому на них ответу нет. А вы возьмите наше дело. Замуж тебя не пускают. Любить тоже никого не приказывают. Одно средство к барыне подделываешься, то есть ползаешь, ползаешь перед барыней-то. Хуже, кажется, всякой твари последней. Ну и выползаешь себе льготу маленькую. Сердцу своему отвагу и дашь. Потому что оно живое, оно требует своего. Вот я вам про себя скажу, только вам слушать-то будет скучно. И не хочу я вас расстраивать ни себя и ни вас. Потому как вы мне милы. И как вас барин идет?
4: Бить меня идет.
3: А ужасы какие.
4: Я присяду, а вы меня закородите, а вось не заметите. Что, идет, приближается?
3: Нет, назад пошел, только так дико посмотрел. Какой у него взгляд, ужасы, просто так тебя в дрожь. Варвар! Ой, как же вы, мой милый, живете у такого барина?
4: Да какой он мне барин! Я такой же, как и он. Ишь, о, ломается. Благо, горло-то широк.
3: Что это вы говорите-то? У них барственность настоящая, врожденная. Это уж от них отнять никак нельзя.
4: Кто у него отнимает? Я говорю только, что мы с ним равные. Оба актеры. Он не счастливцев, я счастливцев, и оба пьяницы.
3: Ах, чёры! Ах, что вы это, что вы это?
4: Больше 10 лет по России бродим из театра в театр, как цыгане. А того он не был и у тетки, что ему стыдно глаза показать.
3: Ах, уж.
4: Вот и теперь в Вологду пешком идет с сумочкой. Нельзя же ему без лакея показаться. Он дворянин, ну и укладил меня. Так и обращайся хорошенько. Я еще на провинции лучше его считаюсь. Нынче-то, орал это не в моде.
3: Что я только слышу от вас?
4: Он убьет кого-нибудь здесь. С ним во строк попадешь. Вся ухватка-то разбойничья.
3: Ой,
4: Пугачев! Живой Пугачев!
3: Ой, батюшки, хорошо, что вы мне сказали. Прощайте.
4: Адью, мон плезир.
3: Я уж пойду. Страсти какие.
4: А, испугалась. А я так все чертей играл, прыгал вот так по сцене.
3: Ай, батюшки, батюшки мои, вы уж меня извините. Ой, батюшки.
4: Да что у меня в твоем извинении? Провалитесь вы с вашей усадьбой. Будьте вы все прокляты.
2: Работая над ролью, Корчагина Александровская любила повторять. «Зрители терпеть не могут, когда ты на сцене решаешь у них на глазах свои актерские задачи. Ты решай на сцене жизненные задачи, тогда они тебя и за актера признают». Так работала она и над ролью Кукушкиной в пьесе «Доходное место». Перед ней стояла задача вскрыть корни той страшной силы, которая порождает мещанство, делает его воинственным и страшным. Не впадая в шарж и карикатуру, артистка разоблачала мещанство изнутри, в самых больных его местах. В ее Кукушкиной жила и Улита с ее угодливостью и приторным подхалимством, но в ней было и нечто более страшное, косное, предельно ограниченное, то, перед чем сдавался Жадов. Крикливая, вызывающе не по возрасту одетая, с нарумяненным лицом, на котором играла неживая нарисованная улыбка, Кукушкина Корчагина Александровской была воплощением пошлости мещанства. В сцене, запись которой была сделана в 1951 году, также занята заслуженная артистка РСФСР Евгения Вольф-Израиль.

0: У тебя все песенки на уме.
1: Здравствуйте, маменька. От скуки.
0: Я совсем и ходить-то к тебе не хотел.
1: А чего же это, маменька?
0: Мерзко мне, сударыня, мерзко бывать у вас. Да так уж мимо сладок зашла к тебе. Нищенство, бедность, фу, я этого видеть не могу. У меня чистота, у меня порядок, а здесь? Что это такое? Изба деревенская, гадость.
1: Чем же я-то виновата?
0: Эх, бывают же вот такие мерзавцы на свете. А, впрочем, я его не виню. Я на него никогда надежды не имела. Ты-то что же молчишь, сударыня? Не я ли тебе твердила? Не давай мужу по тачке. Точи его поминутно и день, и ночь. Давай денег, давай, где хочешь возьми да подай. Мне, мол, на то нужно, другое нужно. Хоть укради да подай. Умел жениться, умей и жену содержать прилично. Дедок-то с утра до ночи-то долбила бы ему в голову-то, а ось бы в чувство пришел. У меня бы на твоем месте другого разговора не было.
1: Что ж делать-то, маменька, когда у меня в характере никакой строгости нет?
0: Нет, что лучше скажи, что у тебя в характере глупости много, баловства. У тебя все нежности на уме-то, все бы вешалось ему на шею. Обрадовалась, что замуж вышла, дождалась. А нет, чтобы об жизни подумать, бесстыдница. И в кого ты эдакая уродилась? У нас в роду все решительно холодны к мужьям. Больше всего думают об нарядах, как одеться приличнее, блеснуть перед другими. А чего и не приласкать мужа? Да надо бы, чтобы он чувствовал, за что его ласкают. Вот Юленька, когда муж привезет ей что-нибудь из города, так и кинется ему на шею, так и замрет на силу, стащит. Оттого он каждый день ей привозит подарки. А не привезет, так она и губы надует, и не говорит с ним два дня. Висни, пожалуй, к ним на шею-то, они и рады, им только это и нужно, стыдись.
1: Я чувствую, что я глупа, он приласкает меня, а я и рада.
0: А вот погоди, мы на него насядем обе, так авось поддастся. Главное не баловать и не слушать его глупостей. Он свое, а ты свое. Спорь до обморока, ну не уступай. Ты знаешь, что у него на уме?
1: Где мне знать?
0: Это вот, видишь ли, есть такая дурацкая философия. Я недавно в одном доме слышала, нынче она в моду пошла. Они забрали себе в голову, что умнее всех на свете. А то все дураки да взяточники. Какая глупость непростительная. Мы, говорит, не хотим брать взятки, хотим жить одним жалованием. Да после этого житья не будет. Да за кого же дочерей-то отдавать? Ведь это к чего доброго и род человеческий прекратится. Коли ты холостой человек, так на тебя и суда нет. И родство, как знаешь, хоть, пожалуй, жалование не бери. А что по-ихнему, из воспитанных-то барышней им хочется прачек переделать? Ну, что ли, хотят жениться, так женились бы на каких-нибудь заблужденных, так, которые все равно, что барыней быть, что кухаркой, которые из любви к ним рады будут себе юбки стирать и по грязи на рынок трепаться. А ведь есть такие без понятия женщины.
1: Вот он из меня, должно быть, тоже хочет сделать.
0: Что нужно для женщины образованной, которая видит и понимает всю жизнь, как свои пять пальцев? Для женщины нужно, чтобы она одета была всегда хорошо, чтобы прислуга была, а главное, нужно спокойствие, чтобы она могла быть отдалена от всего по своему благородству и ни в какие хозяйственные дрязги не входить. Юленька, она так у меня и делает, она от всего решительно далека. Кроме как занята собой. Она спит долго. Муж поутру должен распорядиться насчет стола и решительно всем. Потом девка напоит его чаем, и он уезжает в присутствие. Наконец она встает. Чай, кофе, это все для нее готово. Она кушает, разоделась отличнейшим манером и села с книжкой у окна дожидаться мужа. Вечером надевает лучшие платья. едет в театр или в гости. Вот жизнь, вот порядок, вот как дама должна вести себя, что может быть благороднее, что деликатнее, что нежнее, хвалю.
1: Ах, вот блаженство!
2: Точно чувствуя авторскую природу драматургии Островского, Корчагина Александровская в каждом спектакле, какую бы маленькую роль она ни играла, концентрирует в ней всю идею пьесы и постановки. Ни одного случайного жеста, ни одного слова, сказанного даром и не нашедшего отклика у зрителей. Вот перед нами Феклуша, странница из пьесы «Гроза». Именно она в исполнении Корчагина Александровской может служить своеобразным символом темного царства. Серое какое-то дряблое лицо с постоянно бегающими глазками, которые вдруг вспыхивают злобной радостью при известии, что в доме ее благодетельницы Кабанихи не все в порядке. Стремление сытно поесть и тепло поспать заслонило для этой искалеченной лицемерием бездомной бродяги все человеческие чувства. Так и проходила она через спектакль, как проповедник невежества и косности темного царства. Запись сцены, которую вы сейчас услышите, сделана в 1951 году. Роль девушки исполняет заслуженная артистка РСФСР Ефимова.
0: Благолепие, милое, благолепие, красота дивная. Да что уж говорить, вы в бытованной земле живете. И купечество, все народ благочестивый, добродетелями многими украшены. Щедрости и подаяния многими, я так довольна, так, матушка, довольна по горлышко. За наше неоставление им еще больше щедрот приумножится, а особенно дому Кабановых. Милая девушка, все это ты за работой, что делаешь, милая?
3: Хозяина в дорогу собираю.
0: А едет куда свет наш?
3: Едет.
0: Надолго, милый, едет-то?
3: Нет, не надолго.
0: Ну, скачет же ему дорога. А что, хозяйка станет выйти, аль нет?
3: Уж не знаю, как тебе сказать.
0: Да она у вас воет когда?
3: Не слыхать что-то.
0: Вольно я люблю, милая девушка, слушать, коли кто хорошо воет. А вы, милая девушка, за убогой-то присматривайте, не стянуло бы чего.
3: Кто вас разберет? Все-то вы друг на друга клеплете. Что вам, ладно-то, не живется? Уж у нас ли кажется вам странным не житье, а вы все ссоритесь да перекоряетесь? Греха-то вы не боитесь.
0: Нельзя, матушка, без греха, в миру живем. Вот. Что я тебе скажу, милая девушка, вас, простых людей, каждого один враг смущает. А к нам, к странным людям, к кому 6, кому 12 представлено. Вот и надо их всех побороть. Трудно, милая девушка.
3: А чего ж вам так много?
0: Это, матушка, врагот из ненависти на нас, что жизнь такую праведную ведем. А я, милая девушка, невздорная, за мной этого греха нет. Ох, один грех за мной есть, точно. Сама знаю, что есть. Сладко поесть люблю. Ну что ж, по немощи моей Господь посылай.
3: А ты, Феклуша, далеко ходила?
0: Нет, милая девушка, я по своей немощи далеко не ходила. А слыхать, ух, много слыхала. Говорят, такие страны есть, милая девушка, что и царей-то нет православных, а султаны землей правят. В одной земле сидит на троне султан Махмуд турецкой, а в другой султан Махмуд персидской. И суд творят они, милая девушка, надо всеми людьми. И что не судят они, все неправильно. Не могут они, милые, ни одного дела рассудить праведно. Такой уж им предел положен. У нас закон праведный, а у них, милые, неправедный. Что по нашему закону так выходит, а по их у него все напротив. И все судьи у них в их странах-то тоже все неправедное. Так и милая девушка и в просьбах пишут. Суди меня, судья неправедный. А то еще есть земли, где все люди-то с пёсьими головами.
3: А чего ж так с пёсьями?
0: За неверность. Пойду я, милая девушка, по купечеству поброжу. Не будет ли чего на бедность? Прощай, покудова.
2: Создавая яркие сатирические образы, Корчагина Александровская говорила: «Высмеян человек, а все человек, может, и одумается». Ее Аграфена Кондратьевна из спектакля «Свои люди, сочтемся» не просто смешна. По временам нотки подлинного драматизма звучат в исполнении артистки. Ведь перед нами еще одна судьба женщины, загубленной духовным рабством. Звучит сцена из спектакля «Свои люди, сочтемся». Липочка, заслуженная артистка РСФСР, Екатерина Александровская. Запись сделана в 1951 году.
4: Ах, какое приятное занятие эти танцы. Ведь уж как хорошо, что может быть восхитительнее. Приедешь в собрание, аль кому на свадьбу, сидишь натурально вся в цветах, разодета, как игрушка. Али картинка журнальная. Вдруг подлетает кавалер. Удостойте счастья, сударыня. Ну, видишь, если человек с понятием, али армейский какой-нибудь, возьмешь, да и прищуришься, отвечаешь: извольте, с удовольствием. Ой, очаровательно, просто уму непостижимо. Ой, вот больше всего не люблю танцевать со студентами или с приказными. То ли дело отличиться с военными. И мундир, и эполеты, и усы. А у иных даже шпоры с колокольчиками. Ой, уж какое же может быть сравнение? Военный или штатский? Военный, уж это сейчас видно. И ловкость, и все. А штатский что? Да, какой-то неодушевленный. Ой, воображаю я себе. Вдруг за меня посватается военный. Вдруг у нас парадный сговор. Ходят официанты в белых перчатках. Я натурально в тюлевом, либо в газовом платье. Тут вдруг заиграют вальс. А ну, как я перед ним оконфужусь. Срам какой, что он подумает-то, вот скажет: дура необразованная. Да нет, как же это можно? Однако я полтора года как не танцевала. Попробуй-ка теперь на досуге. И раз, и два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вот и пошло, раз, два, три.
0: Так, бесстыдница. Ну, словно сердце чуяло. Ну, ни свет, ни заря, не поемся тех хлеба божьего и тотчас запляс.
4: Как, маменька, я и чай пила, и ватрушку скушала. Посмотрите-ка хорошо. Раз, два, три.
0: Тетя, не надо смотреть, как ты тут греховодничаешь. Тебе говорят, не вертись.
4: Да что за грех такой? Нынче все этим развлекает.
0: Да, да ты раз... лучше об стол лбом стучи. Да ногами не озорничай. Да ты что же это? С чего же ты взяла меня не слушать? Да что?
4: Кто вам сказал, что не слушаться? Да погодите. Дайте кончить как надо. На раз, два, три.
0: Да
4: раз.
0: Что же мне долго за тобой на старости лет бегать-то, варварка? Слышь, перестань. Отцу, пожалуйста. Ой, ой, умучила. Ой, умучила вас.
4: Ой, сейчас, сейчас, Манька, последний кружок. А, ну ты, вас на то и Бог создал, чтобы жаловаться-то.
0: Сами-то вы для меня не очень значительные.
5: Раз, два, три.
0: Как? Ты пляшешь, да еще ругаешься. Ну, погоди, я тебя за подол поймаю, я тебе весь хвост оборву.
4: Ну, и рвите на здоровье, вам же зашивать придется. Раз, два, три, раз. Ой, будет. Ой, как умпарточилась-то. Словно воз на себе везла, маменька. Дайте платочку нос потереть.
0: Подожди уж, я сама оботру. Ишь ты, как умучилась, а? А и то сказать, словно не волили. Уж коли ты мать не почитаешь, так ты хоть бы стен посовестилась. Отец голубчик через великую силу ноги двигает, а ты вот тут скачешь, как юла какая.
4: Да подите вы с вашими советами. Что, мне самой, что ли, хворать прикажете? Вот другой манеркой бы я была докторша. И что это у вас за отвратительные понятия? Право, маменька, мне иногда краснеть приходится от ваших глупостей.
0: А, каково детище ненаглядное. Прошу покорно, как она мать-то чистит. Ух ты, болтушка бестолковая. Да не что возможно такими речами поносить родителей. Да я на то тебя родила, вырастила, учила, берегла как соломинку.
4: О, и не вы учили, я посторонняя. Помните, пожалуйста. Сами-то вы признаться ничему и не воспитаны. Ну, родили вы. Что я тогда была? Ребенок, дитя без понятия. И не смысла обращения. А как выросла, да посмотрела на светский тон, так и вижу, что я гораздо других образованнее.
0: Ишь ты, образованная.
4: Что ж, мне служить вашей глупости, как же есть оказия.
0: Уймись, слышимись, вот выведешь ты меня из степень, я вот к отцу пойду, в ноги брякнусь, жить я скажу нет от дочери Самсоновска.
4: Вам жить я нет, воображаю, а мне есть от вас житье?
0: Уймись.
4: Зачем вы отказали жениху? Чем не бесподобная партия? Чем не Капидон? Что вы нашли в нем легковерного?
0: А то легковерного. Зубоскал.
4: Да.
0: Приехал, ломался, вертелся, как вот невидаль какая.
4: А, много вы понимаете. Известно, он благородный человек, так и действует по-деликатному. В ихнем кругу всегда так делают. Да как вы еще смеете порочить людей, которых вы понятия-то не знаете. Ведь он не купчишка какой-нибудь.
0: Ой, душка-милашка.
4: Душка-милашка.
0: Душка-милашка. Душка-милашка. Вот жаль, что тебя не отдали за сута, за Горохового. Душка, ишь у тебя блажь-то какая. Душка, это вот ты назла матери себе под нос-то бурчишь.
4: Да, вот-вот, видимый резон, что не хотите моего счастья. Вам бы с тятенькой только кляузу устроить, тиранничать.
0: Ну, думай, как хочешь. А никто так не заботит о своем детище, как материнская утроба. Да, ты вот тут хохрести, разные глупости выколупливаешь. А мы с отцом-то денно-ношно думаем, как бы тебя хорошего человека найти, да пристроить тебя поскорее.
4: Да, вам легко разговаривать, да позвольте спросить. Кого мне-то?
0: Да что ж мне тебя не жаль, что ли? Ну, потерпи. Уж много терпела, недолго осталось. Нельзя тебе вдруг мужа-то найти. Вдруг только вот кошки мышей ловят.
4: Да что мне до ваших кошек? Мне мужа надо.
0: Ай, батюшки мои! Ай-яй!
4: Что это в самом деле? Сам встречаться с знакомыми. Все подруги с мужьями давно. А я словно сирота какая.
0: У, казанская.
4: Отыскался вот тут один. Так и тому отказали.
5: Слышите, найдите мне жениха. Беспременно.
0: Вот-вот, сейчас найдем.
4: Это для вас же будет хуже.
0: А что мне будет хуже?
4: А вот назло вам. Заведу обожателя с гусаром и убегу. И обвенчайся потихоньку.
0: Ай, батюшки, да кто ж тебе вбил-то такие скверности? Ой, владыка милосердный, с духом не соберусь. Ах ты, собачий огрызок ты эдакой. Видно, не сидел. Видно, придется отца позвать.
4: Только и ладить, что отца до отца. Бойте и вы при нем-то разговаривать, а попробуйте сами.
0: Да что ж я, по-твоему, дура, что ли? Какие у тебя гусары, бесстыжий твой нос. Тьфу ты, дьявольское наваждение. Отчего у тебя взгляд такой завистливый, что ты притче матери хочешь быть? У меня недолго, я тебя на кухню горшки парить пошлю. О. Да, да я тебя пасконный сарафан сошью, да тебя наглую надену. Да я тебя с поросятами за место родителей-то посажу.
4: Да, как же, позволю я над собой командовать, есть оказия.
0: Молчи, молчи, Тарантай Егоровна. Уступи верх матери. Ух ты, семя противное. Вот словечко пикнешь, я тебе язык-то ниже пяток трясну. И послал Господь утешение на старости лет. Ух ты, девчонка хабальная. Мальчишка ты, шельмец, у тебя и на уме все не женское. Небось вот радоваться так вот это. На лошадь, по-солдатски вскочить.
4: А вы воображали, скоро всех булочников приплетете. Уж молчали бы, колесами не так воспитанный. Все, я скверна. А сами-то вы каковы после этого? Ой, что ж вы хотите отправить меня на тот свет прищурить?
0: Ну что ты, Липочка, что ты?
4: Извести своими капризами.
0: Липочка, голубушка.
4: Что ж, пожалуй.
0: Ой, батюшки.
4: Я и так, как муха какая, кашляю.
0: Ну что ты, Липа, Липа, ну не надо, Липочка, ну голубушка, ну не плачь. Ой, Липа, Липочка. Липочка, перестань плакать.
4: На что мне ваши сережки? У меня и так полтуалет.
0: Ну чего? Чего тебе купить?
4: А вы ручки, лучше бруслеты купите. Заброс.
0: Да куплю. Только плакать. Да плакать-то перестань.
4: Ой, тогда и стану замуж выйду.
0: Выйдешь, голубчик мой. Выйдь, ну дай я тебя поцелую. Вот так. Вот так, дай глазоньки оботру. Липочка, ну а не сваха, хотела прийти. Сваха-то, ну Устинья-то Наумовна. Вот мы и потолкуем, вот и хорошо будет.
4: Ой, хоть бы она поскорее пришла.
0: Ну придет, милая, придет.
4: Мне мужа очень надо было.
0: Да знаю, милая, знаю.
2: Удивительная человечность актрисы позволила ей создать такие образы униженных и затравленных бедностью героинь, как Галчиха из пьесы «Без вины виноватые» и Домна Пантелеевна «Таланты и поклонники». Голодная, несчастная старуха, горестно твердящая «не помню», желающая что-то получить и страдающая от необходимости за это лгать, вот –

0: роли, она вносит новую социальную...
1: Здесь на варианте. От шалаша Ленин и сопровождающие пройдут пешком до Дибунов или Левашова. На вечернем поезде доедут до Удельной, в версте от нее была найдена конспиративная квартира. Кончился сенокос, портилась погода, ночью промозгло и холодно. Стали заезжать за озеро грибники. Николай кинулся к зову. «Жди команды. В Петрограде не меньше нас беспокоится», — сказал зов. Свердлов что-то проверяет. Как-то вечером в разливе появился Шотман. С ним был среднего роста человек с густыми усами в наглухо застегнутом пальто. Он и в комнате не снял фуражку, низко надвинутую на лоб. «Рахья», — представил его Шотман. «Приехали закрывать шалаш». «Лодка у причала», — сказала Надежда Кондратьевна. С грустью Владимир Ильич прощался со своим зеленым кабинетом. Сколько здесь написано. К лозунгам о конституционных иллюзиях, благодарность князю Львову, начало бонапартизма, уроки революции. Здесь он продолжал работать над задуманной еще в эмиграции книгой «Государство и революция». В темноте покинули шалаш. Шли строго гуськом за Емельяновым. За поворотом дорогу преградила глубокая канава, полная воды. Еще неделю назад в ней было сухо. Николай, чертыхаясь, притащил жерди, срезал молодую березку. Перебирались через канаву по одному, опираясь на кол. Идти в кромешной темноте было тяжело. Подстерегали кочки, коварные ямки, прикрытые опавшими листьями. «Немного осталось, и выберемся на Невской», — ободрял Николай спутников. Прошли версты полторы, пока почувствовали под ногами утоптанный проселок. Неожиданно тропинка оборвалась у ручейка. Пришлось разуться, закатать штанины. Еще с версту оставили позади. Пора бы выбраться на дорогу. А под ногами все те же кочки, ямы, валежник. Николай думать не смел, что сбился с пути. Столько хаживал сюда за грибами, ягодами и никогда не блуждал. Спустя минут 40 темноту просверлили робкие огоньки. «И как к Левашову вышли?» — удивился Николай. «Столько верст отмахали!» Из густого кустарника выбрались на заезженный проселок. Шотман, вглядевшись в огоньки, сказал: «Это, братцы, не Левашова. Там у станции дом каменный, трехэтажный». Николай пригляделся. Огни тусклые, почти у самой земли стелются. «Дибуны!» — узнал он станцию. На платформе робко светили фонари. Сновали военные, подтянутые штатские, где-то гулко хлопала дверь. «Станцию юнкера давно оседлали», — сердито проговорил Рахья. «А вот что за штатские снуют, не пойму. Не пассажиры. Ночь на дворе». Безопаснее пробраться на станцию, конечно, Емельянову. Мастеровой с оружейного, не чужой в здешних местах. Засиделся у приятелей, но вызвался в разведку Рахья. Документы у него настоящие, фин, в случае чего отговорится, навещал родных. Близ границы расположены чухонские деревни. По платформе бродили сонные солдаты. Воинственно вышагивали юнцы. У одного была за плечом винтовка. Рахья, выяснив обстановку, никем не замеченный, шмыгнув в кустарник, пробрался к своим. Владимир Ильич предложил уйти под откос железнодорожного пути и притаиться в кустарнике. Так и сделали. Теперь нужно было узнать, будет ли еще поезд на Петроград, а заодно и купить билеты. Отправился Николай. В это время на крыльцо вышел щеголеватый юнкер. Поскрипывали новые, не притершиеся на нем ремни портупеи. Он что-то крикнул, из темноты

0: И под свет фонаря выступили два солдата. По команде они направились к Белоострову, по тропинке вдоль полотна. Прочесывают подходы к станции. Николаю стало страшно. Могло ведь юнкеру прийти в голову начать проверку местности по ту сторону пути, где в кустах прячется Ленин и сопровождающие. Через окно Николай увидел. В комнате дежурного полно солдат. Столько их пригнали на маленькую станцию. Видимо, плотно перекрыта дорога в Финляндию. Пораздумав, он обрадовался. Это даже к лучшему. Менее строгий досмотр за поездом в Петроград. Вот-вот должен подойти из Белоострова поезд. Что-то нужно придумать, чтобы Владимир Ильич мог незаметно проскользнуть в вагон. Самое простое. Привязаться к юнкеру. Фонаберия у них хоть отбавляй. Возникнет скандал. Это отвлечет внимание патрульных от прибывающего поезда. Николай поднялся на крыльцо. Никто его не остановил. Вот незадача. Помешков, он приоткрыл дверь в комнату дежурного.
1: «Поглядываешь?»
0: Кто-то резко дернул его за плечо. Сзади стоял тот самый щеголеватый юнкер. Николай этому был рад. Значит, вернулся патруль.
1: Пересолился за ужином. Пришел напиться. А в баке ни капли.
0: Сказал Николай и насмешливо спросил.
1: Простому смертному и воды нельзя выпить. Напьешься, захмелеешь от шампалов.
2: Эх ты, без пяти минут офицеришка.
0: Юнкер втолкнул Николая в дежурную комнату.
1: Сейчас иначе запоешь.
2: Да ну!
0: Николай выскочил из дежурки. Он твердо рассчитал, что за ним увяжется юнкер.
1: «Хам! Прикусишь язык!»
0: — крикнул юнкер и догнал Емельянова на платформе, как раз против крыльца.
2: «Здесь не казарма!»
0: — вызывал на скандал юнкера Николай.
1: «Совсем распоясалась мастеровщина!»
0: Юнкер со злостью, повернув Николая за плечи, истерически крикнул ему в лицо.
1: «Ты кто такой? Большевик?»
2: «Человек!»
0: — ответил Николай. Юнкер уловил в его голосе насмешку.
1: «Документы?»
0: Юнкер не говорил, рычал.
1: «С выборгской стороны?»
2: «Вида на жительство не ношу. Работа грязная. Запачкаю».
0: Николай нарочно говорил громко и медленно. Собралось вокруг них человек 8. Были здесь солдаты из патруля, гимназисты, потасканная женщина военной гимнастерки.
2: «Стучу не в Петрограде, ближе, на Сестрорецком оружейном»,
0: продолжал Николай, едва скрывая радость. «Затевается скандал, юнкер уже в амбиции».
1: «Врешь, по морде вижу, не Сестрорецкий»,
0: заорал юнкер.
1: «Кто там начальником?»
2: «Живем сейчас при временном начальнике, а был генерал Гибер».
1: «Помощник?»
2: «Смотря какой». «По технической части генерал-майор Дмитриевский», —
0: отчеканил Николай.
1: «Доктор?» «Гречин пишется, а прозвище Греч. Подлее скотину не сыскать на белом свете», — сказал Николай. «Как ты смеешь? Это мой дядя!»
0: Юнкер затопал ногами.
1: «Можешь не скрывать, кто ты! По роже вижу, большевик!»
2: «Не, православный».
0: Николай прикинулся недалеким мастеровым.
1: «Спрашиваю про партию!»
2: «А что ж, можно потолковать про партию. Много их поразвелось.
1: А стоящая одна, демократическая. К рабочим она близка. В мастерской у нас говорят, что большевики — люди хорошие». «Вот кто ты!»
0: Юнкер замахнулся, а ударить не посмел. Остановили глаза Николая. Умные, злые.
1: «Большевиков расстреливаем на месте!» — угрожающе крикнул юнкер.
2: «Без суда!»
1: «Свобода вам, юнкерам, такая вышла?» — спросил Николай. «Керенский стрелять приказал. Есть на то мандат?»
0: Юнкер хоть и хорохорился, а соображал. «Мастеровой не из серой скотины. Такого не запугаешь. По морде надаешь, забастовкой бы не аукнулась». От дяди он слышал, что на оружейном теперь каждый второй большевик, а не то сочувствующий. Николай же больше всего сейчас боялся, что юнкер прикажет солдатам увести его в дежурную комнату. Он решил сопротивляться, драку затеять. Приближался из Белоострова поезд. Паровоз высветил макушки деревьев. Показался фронтоватый дежурный на крыльце.
1: «И кадетов с октябристами, господин хороший, приказано стрелять!» — спросил нагловато Николай.
0: Патрули, солдаты и старшие их, не спешили к поезду. С интересом наблюдали за возникшим скандалом и гимназисты.
1: «Арестую!» — юнкер побагровел. «А бумагу на то имеешь?» — спросил Николай, думая об одном. «Скорей бы отошел поезд». «Это при царе городовые хватали. Не то времечко. Свобода всем в России дана!»
0: На станции ударили в колокол. В окне дежурной комнаты замелькали вагоны. Бросив взгляд на безлюдный конец платформы, Николай первый раз за долгий вечер улыбнулся. Ленин и сопровождающие уехали.
1: «Отправить арестованного к военному коменданту в Белоостров!» — приказал солдатам юнкер, понявший, наконец, что он вел себя по-мальчишески, вступив в перебранку с мастеровым.
0: Подошел поезд из Петрограда. По знаку юнкера солдаты схватили Николая, завели руки назад, втолкнули в пустой вагон сонного поезда.
1: «Военно-полевой суд, дорога прямая!» —
0: с усмешкой крикнул юнкер. Записав номер вагона, он кинулся в дежурную комнату.
2: «Осел!» — обругал юнкера Николай и подошел к двери. Дернул, налег. Не поддается.
0: Кинулся в другой тамбур. Тоже заперто. Через несколько минут Белоостров. На ходу выброситься из окна, калека бы не остаться. Оставалась надежда. Второй час ночи. Комендант в Белоострове дрыхнет. Юнкер не успеет созвониться. А патруль досмотра он обманет, притворившись пьяным. В Белоострове вагон открыл старший унтер-офицер Смирнов, давний знакомый Емельяновых.
2: «Вот те на!
1: В государственные преступники угодил!» — сказал он,
0: направляя на Николая свет электрического фонаря.
1: «Чего не поделил с молокососом в дебунах?»
2: «Разные у нас взгляды. Я большевиков хвалю. Говорю, что люди хорошие, а он грозит их всех перестрелять. Второе наше существенное разногласие по части Греча, доктора. По-моему, это подлец из подлецов. А тому юнкеру он родным дядей приходится».
1: «За свою родословную стоит юнкер», — сказал Смирнов.
2: «А кашу Николай Александрович зря заварил. Еще счастливо отделался. У юнкеров руки не связаны. Для них большевик — человек вне закона. Хлопнутый, аминь. Тебе еще повезло. На самовлюбленного кретина нарвался».
0: Смирнов потушил фонарь, выглянул из вагона. «Беги».
1: «А как же?»
2: «За меня не беспокойся».
1: «Доложу. Никого не обнаружил в вагоне. Жаловаться дурашлеп побоится».
0: «Спасибо. Будешь в новых местах, заходи», — пригласил Николай и скрылся в темноте ночи. Перебравшись на другой берег Сестры, он оглянулся. На станции у сонного поезда взад и вперед метались огоньки. Солдаты искали арестованного. В темноте ночи опасность подстерегала Николая на каждом шагу. Но на душе было спокойно. Самое главное поручение партии выполнено.

творчестве каждого значительного композитора есть произведения, рождение которых вызвано величайшими событиями эпохи. Произведения, вобравшие в себя все существенные стороны дарования музыканта. Таким сочинением для Сергея Сергеевича Прокофьева в симфоническом жанре стала его пятая симфония, одно из самых светлых и жизнеутверждающих произведений советской симфонической музыки.

Масштабность человеческой трагедии, вызванной нацистской агрессией, нашла глубокое выражение в искусстве 40-х годов. Страшная угроза фашизма всему живому на Земле, невиданные человеческие страдания объединили художников-гуманистов всего мира. В годы войны зазвучали произведения, рожденные остротой и драматизмом переживаний близких тысячам людей. Вторая и третья симфонии Онегера, симфония «Реквием» Бенджамина Бриттена, песни страждущей Франции Жоржа Орика, концерт для оркестра Беллы Бартека. Народными эпопеями военных лет стали 7-я и 8-я симфонии Дмитрия Шостаковича, 22-я и 24-я симфонии Николая Мисковского, 2-я симфония Арама Хачатуряна, 5-я симфония Сергея Прокофьева.

Премьера Пятой симфонии Сергея Сергеевича Прокофьева состоялась 13 января 1945 года в Большом зале Московской консерватории. В этот день страна отмечала победу советских войск на Висле. Особая праздничная атмосфера царила в зале. За дирижерский пульт поднялся сам композитор. Генрих Нейгаус вспоминал об этом вечере. Дирижирование его напоминало речь оратора, абсолютно убеждающего силой логики и содержанием своих мыслей. Война была на исходе. Близилась победа. В одной из статей Прокофьев писал о своем сочинении. «Я задумал ее как симфонию величия человеческого духа. Я хотел воспеть свободного и счастливого человека, его могучие силы, его благородство, его духовную чистоту. Не могу сказать, что я эту тему выбирал. Она родилась во мне и требовала выхода. Я написал такую музыку, которая зрела и, наконец, наполнила мою душу».

Пятой симфонии Прокофьев творчески развивает традиции русской музыкальной классики, русской богатырской симфонии. Это обнаруживается прежде всего в эпически монументальных формах, в народно-песенном характере музыки, в ее поистине неисчерпаемом мелодическом богатстве, в главенстве русской величавой эпической образности, продолжающей традиции Глинки, Бородина, Глазунова. Симфония Прокофьева принадлежит к наивысшим достижениям русского эпического симфонизма.

Пятая симфония как бы завершает целый большой период моих работ. Такое определение дал своему сочинению сам композитор. Тесная связь с русским эпическим характером образов, с народно-песенной мелодикой, ранее проявившиеся в величавых страницах кантаты «Александр Невский», а в годы войны во всю ширь раскрывшаяся в опере «Война и мир», в музыке к кинофильму «Иван Грозный», очевидно, в симфонии. Тяжелые испытания, выпавшие на долю советского народа, обострили в композиторе чувство национального. Сергей Эйзенштейн в заметках о Прокофьеве. Он глубоко национален строгостью традиций, восходящих к неповторимой чеканности резного камня XIII века на соборах Владимира и Суздаля. Национален восхождением к истокам формирования самосознания русского народа, сложившегося в великой народной мудрости фрески или иконописного мастерства Рублева. Как и многие советские писатели, поэты, живописцы, артисты, музыканты, патриоты, Прокофьев участвовал своим трудом в сражении. С первых же дней Великой Отечественной войны Сергей Сергеевич чувствует себя призванным и мобилизованным на борьбу против нацистского вторжения. «Я хотел выразить в этой симфонии мысль о мире и войне, уверенность в том, что войны не будет». Замыслы композитора воплотились в музыке, как на страницах дневника, где нашли отражение и гнев патриота, и лирика русского пейзажа, и горе от утраты близких, и ликование победы. Над всем этим многообразием впечатлений словно парит основной эпический образ Родины, то ласково-лирический, то гневный.

Первая часть симфонии, ее смысловой центр. Именно здесь с наибольшей силой воплощена основная мысль произведения, созданного в конце Великой Отечественной войны, в преддверии победы. Мысль о величии, красоте родной земли, о несокрушимости русского народа.

подобно хоровому запеву светлого певучего гимна, звучит начальная основная тема части. Величавость и значительность этого образа, открывающего лирико-эпическое повествование, позволяет называть его образом Родины, образом народной славы. Ему свойственны богатырский эпический тон, широкое мелодическое движение, интонационная связь с протяжной русской песней.

Другую грань обобщенного образа Родины, заключенного в первой части, выражает ее лирическая тема. Напевные интонации, теплота чувства сближает ее с темами «Весны и счастья» из оперы «Война и мир» и балета «Золушка». Прозрачное оркестровое звучание подчеркивает просветленный колорит музыки, рождает ощущение воздуха, света.

плавном, неторопливом развертывании музыки происходит становление героического образа от лирика эпического запева начала к гимну, завершающему первую часть симфонии. В коде первой части утверждается основная богатырская тема – эпический образ грозной народной силы, противостоящей врагу. Это своеобразный монумент Родине.

Музыка второй части резко контрастирует эпической фреске начала симфонии. Ее первые страницы наполнены обаятельным лукавством, безмятежным юмором, танцевальной грацией. Но беззаботность эта обманчива. С каждым новым проведением все явственнее проявляется скрытый драматизм. Мрачнее и тревожнее становятся оркестровые тона и гармонические краски.

Средний эпизод второй части симфонии переносит слушателей в иной мир образов. Как воспоминание о детстве звучит полное обаяние пасторальный наигрыш, который сменяется увлекательным карнавальным испанским танцем.

Светлое видение исчезло, и прерванное, полное драматизма действие продолжается. Еще более зловещим кажется гротескный облик начального мотива, и здесь, единственный раз в симфонии, выступают на первый план враждебные силы. Так переплетаются в музыке мечта и реальность, образы Родины мирной и военной.

Наиболее рельефно очерчены символические образы Родины мирной и Родины борющейся в третьей части симфонии, по совершенству воплощения лучшей в цикле.

Из окон моей рабочей комнаты открывался вид на просторные поля, густые хвойные леса, и это располагало к сосредоточенной работе. Работал я напряженно, а в перерывах любил навещать красивые ивановские леса.

В музыке третьей части симфонии проявился удивительно щедрый мелодический дар Прокофьева. Одной из главнейших составных частей музыкального произведения я считаю мелодический элемент. Этими словами композитор прозорливо отметил в традициях русской песенности самую ее важную сторону. По мнению Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, Прокофьев обладал врожденным чувством русской интонации. Интонация эта сочетается с многообразной новизной, прокофьевской неповторимостью и всегда остается удивительно русской по духу. Стремление говорить в своей музыке языком русской песенности с ее выразительной пластичностью распева стало истинной потребностью, творческим кредо композитора. Не случайно затянувшееся концертное турне 30-х годов, которое надолго оторвало Прокофьева от родной земли, вызывает его признание, высказанное им в беседе с французским критиком Моро. «Я должен снова вжиться в атмосферу родной земли. Я должен говорить с людьми моей плоти и крови, чтобы они вернули мне то, чего здесь недостает. Свои песни, мои песни».

Музыкальное развитие среднего раздела третьей части симфонии переносит нас в драматическую сферу действия. Это мир человеческого горя, от тревожных предчувствий до возгласов отчаяния в кульминации. Эти образы связываются различными нитями с первой частью и прежде всего с интонациями темы Родины. Вершинное слияние двух образов становится смысловой и эмоциональной кульминацией всего цикла. Так, лирико-философское содержание музыки второй части симфонии получает здесь остро-драматическое воплощение.

Финал симфонии – это апофеозное заключение всего цикла. Медленное величавое вступление с новой силой воскрешает возвышенную красоту эпического образа первой части, который затем сменяется безудержным потоком веселых плясовых наигрышей. Основная тема финала вводит нас в мир искрящегося веселья, ассоциирующегося с победным ликованием.

Средний эпизод четвертой части симфонии создает контраст плавностью, мягкостью своих очертаний, неторопливостью развертывания и словно приостанавливает на время шумный бег музыки финала. Звучит своеобразное величание Родины, эпический русский колорит которого подчеркнут хоровой фактурой оркестрового письма. Эта эпическая тема вновь напоминает о первой части цикла.

музыкальном развитии с новой силой возобновляется изящная скерцозность, быстрота, легкость и стремительность действия, которые сочетаются с ликующим апофеозом, утверждающим свет и радость бытия.

Финал завершается торжественным, праздничным и ликующим скандированием медными инструментами напева среднего эпизода финала. В момент кульминации появляется основная тема симфонии – тема Родины.

Вскоре после премьеры Пятая симфония Прокофьева начала победное шествие по планете. Ее исполнил симфонический оркестр Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского. Осенью 1945 года она с триумфом прозвучала в Париже в концерте Роже де Зормьера. В Нью-Йорке ее исполнил Бостонский оркестр под управлением Сергея Кусевицкого. «С нетерпением ожидавшаяся Пятая симфония Прокофьева», писал критик журнала «Музыкальная Америка», разразилась подобно разрыву бомбы над музыкальным горизонтом Нью-Йорка. Трудно описать, не впадая в преуменьшение, произведение, столь прекрасно оркестрованное, так мудро сконструированное, сочетающее в себе талант и изобретательность. Симфония Прокофьева звучала в исполнении выдающихся дирижеров мира, среди которых Эрнест Ансерме, Леопольд Стаковский, Герберт Караян. Участие в премьерах прокофьевских сочинений считалось почетным для самых известных музыкантов. Со многими из них сам композитор был дружен. История и современность, мир и защита духовных ценностей от разрушительной стихии войн – вот те проблемы, решение которых Прокофьев считал вечным долгом художника. Особенно отчетливо эта позиция художника-гуманиста, художника-патриота, проявилась в годы Великой Отечественной войны, когда зло, против которого всегда так яростно восставал Прокофьев, предстало в наиболее обнаженном облике. И в сочинениях, явившихся непосредственным откликом на грозные события первых месяцев войны, среди которых Пятая симфония занимает наиболее почетное место, и в монументальных послевоенных сочинениях Прокофьев выступал как сын своего народа, отстаивающего дело мира. В одной из своих последних статей Сергей Сергеевич Прокофьев писал: «Я придерживаюсь того убеждения, что композитор, как и поэт, ваятель, живописец, призван служить человеку и народу. Он должен украшать человеческую жизнь и защищать ее. Он прежде всего обязан быть гражданином в своем искусстве, воспевать человеческую жизнь и вести человека к светлому будущему. Таков, с моей точки зрения, незыблемый кодекс искусства». Этому убеждению великий русский композитор оставался верен до конца своих дней.

0: Я хочу предложить вашему вниманию рассказ нашего эстонского друга, писателя-юмориста Рудольфа Аллера «Литературная беседа». Этот рассказ мы взяли из двухтомного сборника современного эстонского юмора «И смех, и грех». Он выйдет в свет в мае текущего года, но вы сможете познакомиться с его маленькой частицей сегодня.
1: Удивительно приятно, когда среди твоих знакомых оказывается человек из сферы искусства. Предпочтительнее всего, конечно, писатель. Еще лучше писатель с именем или, более того, какая-нибудь знаменитость. Приглашая своих друзей и знакомых в гости, можешь, как бы между прочим, сказать, писатель Н тоже обещал быть. Ты сразу вырастаешь в их глазах. Гостям, разумеется, тоже любопытно увидеть живого писателя, посидеть с ним за одним столом, чокнуться бокалами. Понятно, и общая беседа приобретает особую значимость. Мой знакомый Н, хотя и не был лауреатом государственной или республиканской премии, все-таки считался литератором весьма уважаемым. Говорили, что из-под его пера появилось даже кое-что интересное. В один прекрасный день я объявил своим друзьям и знакомым, был бы рад видеть вас на своем юбилее, между прочим, писатель Н тоже обещал быть. Таким образом, было гарантировано, что все приглашенные явятся обязательно и в точно указанное время. После первых же тостов самый ретивый из нас, экономист А. Дурабе, ринулся в атаку на литератора. «Какие проблемы вас, товарищ Н, в настоящее время интересуют? То есть в творческом смысле?» «Да-да, было бы очень интересно послушать», — подхватила машинистка Вию Тыккер, имевший обыкновение по вечерам обмениваться новостями в кафе и поэтому стремившийся быть в курсе всех дел.
2: «Проблемы?» – переспросил писатель, солидно посасывая трубку. «Как всегда, человеческие взаимоотношения. В своем последнем романе я попытался анатомировать отношения между мужем и работающей женой. Ну, отсюда и заглавие «Муж и жена».
1: Очень интересная книга, поспешила выразить свое восхищение машинистка. Именно такая, какую читатель уже давно ждал. Я одним духом прочла.
3: Я тоже, заявила бухгалтер Илме Ритцик, склонная к полноте женщины.
1: Подумать только! Я целых 2 часа простояла в очереди, чтобы приобрести ее, вздохнула диспетчер телеателье Малле Рухуксерс и томно закатила глаза. Как тонко вы чувствуете душу женщины.
4: Я лично еще до конца не дочитал, объявил трубным басом завмак Руди Рубел. И все-таки, что там ни говори, и вдоль и поперек славная вещь.
1: Это прозвучало не особенно мудро, поэтому фельдшер Карл Кабу счел долгом оставить более благоприятное впечатление.
4: Прежде всего, сказал он, произведение весьма содержательнее. Сбиток мыслей, сбиток! Хотя начало показалось несколько скучноватым.
1: Захватывающая проблематичность не заставил себя ждать и учитель музыки Янус Янис. А что касается начала, то я хотел бы не согласиться с высказыванием предыдущего оратора. Именно начало, на мой взгляд, особенно интересно. Он устремил свой победный взор на фельдшера, отчего тот покраснел до ушей. «Или вы придерживаетесь иного мнения?» — продолжал учитель музыки, теперь уже обращаясь к портному Карлу Кыва с явным желанием подкузьмить его, поскольку всем было хорошо известно, что Кыва вообще ничего не читает. Однако, вопреки ожиданиям, портной оказался на высоте.
4: «Проблемы, конечно, есть. И еще какие, — сказал он. — Но почему никогда не пишут о нашем брате портном? Чем мы плохи? За что это в литературе нас обходят стороной?»
1: Журналист Рихард Рикс, всегда чувствовавший себя компетентным во всех вопросах и стремившийся иметь на все свою точку зрения, не остался и на этот раз в роли стороннего наблюдателя.
4: «У вас, товарищ Кивы, конечно, имеется свое мнение о литературе. А что касается проблем, то они в книге товарища Н. безусловно современны, и в этом несомненная заслуга автора. Нам необходимы современные проблемы, современные герои. Однако, — он многозначительно поднял палец вверх, — хотелось бы видеть в лице главного героя, с которым мы встречаемся в «Муже и жене», человека более прямолинейного, решительного, непоколебимого, ясно видящего цель, к которой он стремится, словом, героя во всех отношениях положительно.
1: Мы далеки, конечно, от мысли навязывать автору, но поймите меня правильно, и в сегодняшнем своем виде произведение читается с огромным интересом. Его выгодно отличает новизна, смелость, самобытность. Мне было обидно признаться, что я не только не читал, но и в глаза не видел этой книги. Поэтому я сказал как можно тверже и увереннее. Вопрос, на мой взгляд, не в том, является ли герой прямолинейным или колеблющимся. Самое важное, чтобы он был жизненным, а он именно таков, воплощение жизненности. И автору за это наша глубокая признательность. Гости руку плескали автору. И лишь одна пожилая дама, школьная учительница, сидевшая как раз рядом со мной, с сожалением вздохнула. «Ах, как досадно, что я этой вещи еще не читала!» Все посмотрели на нее с удивлением и, как мне показалось, явно осуждающе. «Понять не могу, как я проспала ее. Давно ли книга поступила в продажу?» — вопрос был обращен к автору. Писатель Н. вынул изо рта трубку, с которой ни на минуту не расставался, и сказал: «Нет, в продажу мой роман еще не поступал, недавно сдан в набор. Однако я поражен тем, как вы тонко разобрались в моей неизданной книге. Благодарю, благодарю, и постараюсь учесть все ваши замечания в работе над следующим произведением».

0: Владимир Поляков написал рассказ под загадочным названием. Ну и что? Название в юмористическом рассказе очень много значит. Если оно прозвучало как загадка, это уже хорошо. В особенности, если сам рассказ ответит своим содержанием на эту загадку ясной и точной разгадкой. Вот в данном случае так и происходит. Послушайте, как Владимир Поляков расшифровывает свою загадку. Ну и что?
1: Я, наверное, скоро сойду с ума. Нет, не думайте, что я преувеличиваю, нет. Диагноз поставлен точно. Мне этого не миновать. И сие произойдет, если не сегодня, то завтра. Жена говорит, что я уже сошел. Родственники по линии жены молчат, но смотрят на меня, не скрывая своего подозрения. Врачи отводят глаза. Понимая прискорбно своего состояния, я пытаюсь додуматься о причинах и натыкаюсь на страшную фразу, услышав которую, я сразу становлюсь невменяемым. Когда я услышал ее впервые, наверное, тогда, когда мой сын Вадик пришел из школы и информировал меня, что он получил 2 по математике. «Это ужасно!» – закричал я. А он мне ответил этой фразой из 3. «Что ты говоришь?» – воскликнул я. «Как тебе несовестно? Кто тебя этому научил? И понимаешь ли ты, что такое 2? Еще несколько 2, и ты останешься в 4 на 2 год!» И тогда он опять сказал эти 3. Мне сделалось плохо. Это было начало. После этого 2 я прочел в газете, что мы запустили новый спутник, и радостно сообщил об этом жене. Жена с недоумением посмотрела на меня и произнесла эти самые 3. Я взвился и накинулся на нее. Я не мог понять, как она может так реагировать и откуда у нее этот лексикон. Вечером к нам пришла жена моего двоюродного брата Лариса. Говорили о том, о сём, и я, между прочим, сообщил, что у наших соседей, которых она хорошо знает, большие неприятности. Антон Гаврилович вернулся из командировки и узнал, что его дочь, даже не посоветовавшись с родителями, вышла замуж. Лариса посмотрела на меня удивленными глазами и произнесла ту же самую фразу. «То есть как?» – вскрикнул я. «Она же его дочь! Дочь!» И Лариса повторила то же самое. И вот с этого дня эта фраза преследует меня. Я слышал ее в гастрономе на углу, на улицах, у себя в учреждении, театре, дома, и она бьет мне в уши, в виски, в сердце. Какое счастье, подумал я, что ее произносят не столь уж многие. Но какой ужас, что есть люди, которые не обходятся без нее. Она, эта фраза, злит меня, раздражает, выводит из равновесия, лишает покоя и мешает мне жить. Да, мешает. Я ненавижу эти 3 и ненавижу людей, которые говорят их. Именно эти 3 сводят меня с ума. Они должны быть уничтожены, эти 3. Еще один раз я услышу их, и я даже не знаю, что со мной будет. Да, вас, наверное, интересует, что это за фраза. Что за 3? Я скажу вам. Но тут же забудьте их навсегда. Вот они. Ну и что? Мне совсем плохо.

0: В эфир выходит украинский юморист, работник киевского перца Иван Сочевец. Его шуточный рассказ называется «Идеальный муж». О том, как этому мужу удалось стать идеальным, вы узнаете из рассказа. Я лишь обращаю особое внимание женщин, радиослушательниц, на рассказ нашего украинского друга.
1: Идеальный муж – это я. Так меня называют теща, родственники, жена и ее многочисленные подруги. Скажу откровенно, стать идеальным мужем ничуть не легче, чем добиться ученой степени кандидата наук или звания доцента. Только степени и звания в науке стимулируются материально, а в моем состоянии одна лишь слава, да и то. Но лучше по порядку. Начало всему положил тот день, когда окончательно исчезли свадебные закуски и нужно было думать об устройстве личной семейной жизни. Пора бы и позавтракать нежно и влюбленно, напомнил я своей Лизе, которая уже почти час сидела у зеркала. «Ха-ха! А я, между прочим, ничего не умею готовить!» Весело засмеялась Лиза, не выпуская из зубов добрую дюжину всевозможных заколок. «Да и браться за картошку с маникюром мне стало стыдно. Свинья ты, выругал я себя, едва женился, уже принуждая, чтобы тебя обслуживали». С этими мыслями я и отправился на кухню. Приготовил яичницу и не как-нибудь прозаически оздобрил кружочками колбасы, украсил зеленым луком, присыпал пахучим перцем. «О, да ты молодец!» – похвалила меня Лиза, уминая яичницу. «Это блюдо навсегда за тобой». Я радовался. В хорошем настроении я и с работы вернулся. Лиза встретила меня с распростертыми объятиями. «На силу дождалась!» – воскликнула она. «Приготовь чего-нибудь! Смертельно есть хочется!» Кроме яичницы я умел готовить жареную картошку и деруны. Сели к столу. Лиза снова похвалила меня. «Ты все-таки молодец! Жареная картошка – также за тобой навсегда». Вечером мы ели деруны. Лиза милостиво навечно закрепила за мной и деруны. Я гордился. Так продолжалось неделю или две, уже не помню, но наступил день, когда моя Лиза бросила: «От твоей яичницы я уже пожелтела, а от дерунов скоро посинею». Я чуть не подавился. «Ну и оболтус», — подумал я про себя. «Даже корову не кормят все время одними жмыхами. То сено ей дают, то кукурузу. А я держу такое нежное создание на одной яичнице и дерунах». После серьезного раздумья я купил книгу по кулинарии. Читал ее запоем, где только мог. Читал ранним утром на кухне, в трамвае, на работе. Я узнал о существовании множества изумительных блюд. От их описания желудочные соки подступали к самому горлу. Теперь мы редко обедали или ужинали вдвоем. Нашими частыми гостями были родители жены. Однажды, когда я хлопотал на кухне, до меня долетели из комнаты слова тещи. «Ну, доченька, молись Богу, тебе попался идеальный муж. Боже ты мой, как он готовит! Я непременно приглашу твоих сестер с мужьями, пусть они у него поучатся». Меня аж распирало от гордости. Скоро и в самом деле к нам стали наведываться родственники. Подавая еду и приправы к ней, я сам себя хвалил и рассказывал родичам хитромудрые рецепты. Представьте, научился готовить блюда даже из медвежатины, оленины, дикого кабана. Вечер, когда у нас гостили подруги жены, прошел на славу. Я млел от удовольствия, слыша: «Лизочка, поздравляем, у тебя идеальный муж». Лиза, спасибо ей, делает все, лишь бы я не переставал совершенствоваться в кулинарном искусстве. Она провела мне на кухню радио. Теперь я слушаю все новости по кулинарии. Я, как и другие мужчины, в курсе футбольных новостей, но не визуально. Лиза, опять же спасибо ей, приобрела себе абонемент и регулярно посещает все матчи. А потом уже за ужином обстоятельно рассказывает об угловых и пенальти. Большое содержание в словах «идеальный муж». Но воспринимаю я их несколько самокритично, только как аванс. А посему я уже взял на себя стирку белья, натирку паркета, вязание свитеров и штопку носков. Одно только беспокоит меня. Чем больше меня хвалят женщины, тем чаще я получаю анонимки. Вот одна из них. Ты предатель. Если сам нарядился в юбку, то хоть не разлагай морально женщин, а то мы из тебя сделаем ростбиф. Теперь и на рынок опасно ходить. Еще покалечат.

Рассказ украинского писателя Ивана Сочевца исполнял заслуженный артист республики Вячеслав Невинный.

0: Борис Ласкин попытался проникнуть в тайну человеческих сновидений. Отвечает ли человек за то, что ему приснилось? Почему именно это, а не что-то другое он увидел во сне? На эти жгучие, актуальные вопросы Борис Ласкин отвечает рассказом «Сон».
1: Казадоеву Василию Аристарховичу приснилось, что он лебедь. Ему привиделось, что он, мужчина средних лет, склонный к полноте и раннему облысению, запросто превратился в птицу, всем своим обликом выражающую грацию, в чем сможет легко убедиться каждый, кому посчастливится увидеть известное хореографическое произведение «Умирающий лебедь». Для того, чтобы наиболее точно передать характер необыкновенного сна В.А. Казадоева, предоставим ему слово.
2: «Прежде всего хочу официально заявить, — сказал Василий Аристархович, — что поскольку сон — явление бесконтрольное и стихийное, я, как единственный очевидец, никакой ответственности за содержание своего сна нести не могу. А теперь я изложу сон в порядке видения. Сперва я увидел озеро. Потом на берегу заметил довольно-таки оживленную группу сослуживцев, в частности, плановика Братцева, машинистку Веру Колокольникову, бухгалтера Шуйскую Нину Ивановну и артиста Сергея Филиппова. Хочу сказать, что присутствие артиста в нашем коллективе даже во сне показалось мне случайным. Все лица, которых я назвал, сидели на траве и ели воблу. Кто-то из них пил пиво, но кто, уже не помню. Интересно, где они достали воблу, подумал я, и вдруг чувствую, что плыву по воде. Как раз в этот момент Вера Колокольникова закричала: «Товарищи, смотрите, наш Казадоев превратился в лебедя!» И тут я взглянул на себя со стороны. И что же я увидел? Я увидел, что совершенно раздетый, в одних только перьях, плыву по водной глади, красиво изгибаю шею, как положено лебедю, и смотрю на наших товарищей. И вдруг я вижу начальника главного управления Мухина, который, не считаясь со своим ответственным постом, лично прыгает в воду и плывет ко мне стилем брас. Подплывает, я с ним здоровкаюсь, а он вместо ответного приветствия качает головой и заявляет по моему адресу: «Хорош, гусь!» Тогда я взмахиваю крыльями, улетаю от руководства и пою лебединую песню. А потом я просыпаюсь. Василий Аристархович закончил свой рассказ, и мы разглядели в его глазах горькую обиду и душевную боль. Причиной этого явилось решение руководства освободить товарища Казадоева В.А. от занимаемой должности. На вопрос товарища Казадоева, заданный им с иронической улыбкой, мол, достаточно ли уважительная причина для увольнения временное превращение работника главка в водоплавающую птицу, последовал ответ, что история с лебедем переполнила чашу терпения руководства и общественности. Дело в том, что в текущем году товарищ Казадоев видел уже целый ряд более чем странных сновидений. В В первом случае ему приснилось, что он забивает козла с бывшим премьер-министром Великобритании. Во втором случае, в самом конце квартала, товарищу Козудоеву приснилось, что он едет на курорт с одной популярной киноактрисой, фамилию которой мы по понятным соображениям не называем. В третьем ему приснилось, что в течение минуты решил кроссворд в огоньке, за что получил в виде премии бесплатную путевку в дом отдыха для женщин, готовящихся стать матерями. Памятуя о том, что сны относятся к категории явлений неуправляемых, мы решили встать на защиту товарища Козудоева. Настоящее выступление было уже подготовлено к печати, когда пришло письмо за подписью товарища Мухина, начальника главного управления. Мы с глубоким удовлетворением отмечаем, что руководство тоже определяет сон как явление подсознательное и в связи с этим указывает, что любой человек, вне зависимости от занимаемой должности, пола и семейного положения, имеет законное право видеть во сне все, что ему угодно. Но только в тех случаях, как справедливо заметил товарищ Мухин, если сновидения являются человеку не на работе, а дома. Последнее обстоятельство, к сожалению, лишает нас возможности помочь Василию Аристарховичу Козудоеву.
0: Рассказ Бориса Ласкина «Сон» читал народный артист СССР Николай Гриценко.

0: Известный московский театральный режиссер Марк Захаров не только ставит пьесы, но и сочиняет юмористические рассказы. Ну что ж, и то, и другое дело хорошее. Кстати, и рассказ Марка Захарова, который мы предлагаем вам послушать, так и называется «Хорошее дело».
1: Меня тут вызвали недавно в дирекцию и говорят, хотите хорошим делом заняться? Я говорю, не знаю, еще ни разу не пробовал. Уж многим, чем только не занимался, а до этого как-то руки не доходили до хорошего дела. В дирекции сразу все обрадовались. Говорят, вот вам и случай представился, наконец-то. Мы только что получили новую партию дельфинов. Живых. Хотите с ними новый цирковой аттракцион подготовить? Вы же у нас прирожденный дрессировщик, а? Мы вам во всем пойдем навстречу. А дельфины, спрашиваю? Они тоже, говорят, пойдут, поскольку существа почти что разумные, да и вы у нас тоже не случайный человек. Согласны? Я так подумал все, взвесил и говорю, согласен. Только говорю, кто это такие? Дельфины, мне объясняют, такие существа. Понятно, отвечаю. Меня главное интересует, кого они едят. Чем, как говорится, на худой конец питаются. Рыбы, мне говорят. Ну, я сразу обрадовался, прямо от сердца отлегло. Успокоился. Потом уже только заинтересовался. Говорю, где же они ее достают, рыбу-то? Это уж, говорит, не ваша забота. Я говорю, нет, просто так, интересно. Мне сразу же объясняют, вы не беспокойтесь, мы вам специального человека приставим для ухода за животными, а ваше дело исключительно их дрессировать. Не откладывайте в долгий ящик, приступайте с сегодняшнего дня. Я говорю, с большим удовольствием. И сразу на цирковую базу. Иду между клетками, деловой походкой, осматриваюсь. Подошел поближе, увидел одного из них, даже удивился. Да чего хорош, ну прямо красавец. Говорю, надо же, какой богатырь, просто сокол. Такой весь сам рыжеватый, а шерсть серебром отливает. Говорю, ну что, дельфин, рыбки, говорю, хочешь? А мне говорят, нет, это еще не дельфин, это еще только выхухоль среднеевропейской. Недавно из-за границы выписали. А ваши, говорят, животные, извините, в соседнем помещении. Я сразу не растерялся, в соседнем помещении. Говорю, что же клеток-то у вас на всех не хватило, что ли? Что же это они у вас в воде мокнут? Зачем, говорю, вы их отмачиваете? Мне объясняют, нет, мол, все в норме, как положено. Они, дескать, животные морские, в воде обитают, на сушу только изредка выпрыгивают. Я говорю, о таких вещах надо предупреждать. Как же я их теперь из-под воды выуживать-то буду? Мне сразу целый таз с рыбой для дрессировки и разные аксессуары. Шарики, палочки, кольца разные и прочее. Но я пиджак скинул, подошел к краю бассейна, наклонился, свищу. Один самый любопытный сразу же заинтересовался. Подплыл ко мне, нос из воды высунул и глядит. Я говорю ему, такая история. Палочку, дескать, сейчас тебе швырну, давай тащи назад. Нечего, говорю, глаза таращить. Что, никогда дрессировщика не видел? И швырнул ему палочку прямо на самую середину бассейна. А он... умный такой, все понимает буквально, даже глазом не повел, только прищурился. Я вторую палочку, третью, шарики побросал, кольца разные, потом другие предметы швырять стал в сердцах. Через час в

обрадовались, и дело пошло. Через месяц звонок. Говорят из дирекции. Как дела? Я говорю, приходите глядеть, не пожалеете. Не могу сказать, что все уж так блестяще, но сдвиги имеются. Все-таки, говорю, кое-чего они соображают. Частично. Сразу комиссия, вокруг бассейна не протолкнешься. Я выхожу в одних трусах, как всегда в черных. Говорю, ап и в воду. А один дельфин, самый смышленый, можно сказать, разумный, немедленно из воды и к аксессуарам. Зубами палочку махнул и в бассейн ее на самую середину. Я сразу за палочкой вплавь, зубами ее передними хватаю и обратно плыву. Тут он мне немедленно сверху мячик швыряет. Я его носом принимаю и обратно наподдаю. Ловко так это. В воде себе через голову перекувыркаюсь, разные места на поверхность высовываю, то ухо, то пятку. Дельфин после этого не мешкая, к тазику с рыбой, ползком, разумный такой, все понимает, берет рыбину, которая побольше, и мне. Я ее на лету в зубы, щелк, и нету. Тут аплодисменты. Дельфин раскланивается, я тоже доволен. Комиссия просто в восторге. У остальных дельфинов, естественно, рот до ушей. Умные такие рыбы, все понимают. Все довольны, буквально. А я больше всех, когда хорошее дело делаешь, очень настроение поднимается и чувствуешь себя нужным, полезным человеком. Можно сказать, разумным существом.

0: Имя Василия Белова, крупного нашего прозаика, живущего в Вологде, известно самому широкому кругу читателей. Поэтому я думаю, что у меня нет нужды представлять его радиослушателям. Я хочу лишь заметить, что юмор, причем очень русский и очень народный, органически свойственен этому большому мастеру языка. Послушайте жемчужинки народного русского юмора, собранные Василием Беловым в его книге «Бухтины вологодские».
1: Всякая рыба имеет свою линию судьбы и свой почерк жизни. Взять тех же ершей. Лезут везде, куда ни сунься. Большие их тысячи и миллионы шастают по самому дну. Едят паразиты чужую икру и зародышей. Все скользкие и колючие. Иной раз пролежит на воздухе целый день. Все думаю, этот сдох навек. В воду опустишь, а он и мертвый, шиперит перья. Вот какой! Отмохнет и пошел ныром в самую глубь.
2: Воскрес, каналья.
1: А ведь много часов лежал на свежем воздухе. Другой бы давно протух. Этот стал еще настойчивее. Сорога. Сорога, та против ерша не устоит по всем пунктам. Хоть и хитра. А глупое место клюет по-дамски. И хочется, и колется.

Река отщипывает по кусочку. С виду блестит, а телом слаба. Сорогу по клёву узнать очень просто, как и окуня. Этот фулиган и дурак налетает без разговору. Крючок заглатывает в самое нутро брюха и летит дальше. Ведь в это время его и волокут наверх. Так вот, братец, я хоть и сделал себе хорошую уду, а ловил по своему новому способу. Как? А так. Пока с удой ты сидишь, борода вырастет на пол вершка. Весь итог котелок ухи. Так я сократил все привычные сроки. Наша река летом пересыхает. Остаются глубокие рыбные омута. Я каменья к берегу накатаю, огонь растоплю до самого неба. Каменья эти все до красна накалю, потом колышком в омут, знай, спихваю. Пару жару, конечно, много. Каменья-то шипят. Ну да ничего, терплю. Омут с рыбой за полчаса вскипятишь. За народом в деревню сбегаешь. Хлебают да крякают. Меня похваливает. Ай да Кузьма Иванович, ай да Барахвостов. Вишь, опять что для народа придумал. Бывало, целое лето кормишь всю деревню. Коллектив для меня на первом месте. Ели уху ежедневным образом. Еще и оставалось. Остатки, правда, съедали сами сразу же. Кабы рыбнадзор не такой строгой, варили бы уху до сегодняшнего лета.

0: Сват Андрей позавидовал. Я купил ружье 14-го калибру. Срубук. В лес идем вместе со сватом. Мой кобыздох увидел, что нас двое. Осмелился тоже. Пришли в лес. Кобыздох у пенька. Я говорю: кобыздох, пора жить по-серьезному. Ищи. Хвостом вильнул и сидит. И глядит прямо в нос хозяину. Ну чего, сказанное, ищи. Тявкнул, подпрыгнул и опять сидит. Сват Андрей встал и говорит: пустое дело. Ничего ему не внушить.
1: Как так?
0: А так, не понимает ни уха, ни рыла. Котомку за плечи пошел сват в своем направлении. Я сижу на валежине, закурил табаку. Ну что, говорю, станем делать? Так и будем жить зимогором. Нет, брат, я тебя кормить не намерен.
1: Вдруг заяц через кочки и лядины перемахивает и прямо на нас. Мой кобыздох на зайца никакого внимания. Сидит, будто и дело не его. Беги, говорю, хоть поздоровайся с зайцем-то.
0: Хвостом виляет, глазами мигает. Ну, думаю, ты дурак. Только тебе и дело, что воровать яйца. Больше ты ни на что и не гож. Иди домой.
1: Иди, иди. И не останавливайся.
0: Я ружье на кочку положил. За зайцем побежал сам. Ноги были не то, что теперешние. Гоню его косово. Гоню и чувствую, что все поры сейчас кончатся. Кислороду в обрез. Остановились. Кричу зайцу: давай, паря, отдохнем. Больше не могу. Отдохнули маленько. Оба отпышкались. При моей семье много сидеть некогда. Встал. Посидели, кричу, и хватит. Время дорого, надо бежать. Побежали. Заяц от меня кругами. А я приноровился, да пошел напрямую. Не заметил, как обогнал. Гляжу, нет зайца-то. Оглянулся. Хотя он сзади меня шпарит по моему следу. И тут что ты думаешь? Тут мой кобыздох увидел такое дело и на меня с лаем. Облаял по всем правилам. Гонит меня и гонит, чуть не за пятки. Я впереди бегу, кобель за мной, а заяц идет по нашему следу. Вот так думаю, охота. Хорошо, хоть снегу нету. Дело было по чернотропу. Ну да рассуждать головой не тот момент. Бегу, заяц за мной. А мой же кобель меня травит. Что делать? Пошел я тоже кругами. Начал след запутывать. Кое-как да кое-как со следа кобыздоха сбил. Очухался в какой-то болотине. Притих. Ну, еле отдышался. А после выбирался полдня из болотины. Пошел за ружьем. Встречаю сват Андрея. Но, думаю, теперь не сгину. Рассказал ему, как было дело. Сват ты сперва не поверил. После вместе со мной окает. Ну, где барахвостов? Тебе еще повезло. Заяц, видать, молоденький, не больно проворный. Им, говорит, надо было тебе гнать не к болоту, а ближе к паскотине. Там бы тебе и капут на ровном месте. Вот, брат, какие судьба иной раз повороты делает. И самому дивно. Мой кобыздох домой явился раньше меня. Будто ничего и не было. На таких сывачаров и надеяться нечего. Только хлеб едят, да в глаза глядят, да хвостом юлят. Сами того и гляжи, обманут.

0: Бухтины Вологодский Василия Белова читал заслуженный артист республики Борис Новиков.
1: Весенний московский вечер. Я иду в кино со своей племянницей Зиной, студенткой первого курса. Я выполняю свой родственный долг. Впрочем, я должен признаться, что люблю бывать с Зиной в театре, в кино, в кафе и других общественных местах. Дело в том, что моя племянница Зина очень хорошенькая девушка, просто красавица. А я тщеславен, как павлин. Мне приятно шагать рядом с Зиной и слушать завистливый шепот уличных пижонов. Смотри, смотри, какая девушка. Интересно, кем ей приходится этот резвый старикашка? Итак, мы идем с Зиной в кино. Резвый старикашка, то есть я, настроен очень весело. Я легкомысленно машу палкой, бодро топаю галошами по стылым лужам. А красивая Зина плетется рядом, грустная и ужасно несчастная. Я несу всякий вздор. Острю, хохочу. Зина молчит. Изредка она лишь глубоко вздыхает. Что с тобой, Зина?
2: Ну ничего, тетя Федя. Так. Вообще, настроение.
1: Ты, может быть, влюбилась не в того, в кого надо? М?
2: Да ну вас, дядь Федь, с вашей любовью, ей-богу.
1: Послушайте меня без гнева, сменит не раз молодая дева мечтами, мечтами легкие мечты. Да?
2: Какие могут быть мечты, дядь Федь, когда у молодой девы сейчас зачетная сессия?
1: Значит, молодая дева провалила биологию, да?
2: Ничего подобного. Пятерку получила молодая дева по биологии. Лучше всех сдала. Вот вам.
1: Мы останавливаемся перед уличным зеркалом универмага, оглядываем себя с головы до ног. Я говорю, человеку 18 лет, человек получил по биологии пятерку, у человека такая наружность, и человек мрачен, как колумбарий. В чем дело, товарищи?
2: Ой, обязательно нужно вам мою наружность задеть, дядя Федя. Наружность у меня самая обыкновенная. Ничего в ней нет интересного.
1: Ну, конечно, ничего нет интересного. Охотно я соглашаюсь с Зиной. Взять хотя бы твои глаза. Вот если бы они были маленькими, узкими, такими узкими гляделками, чудного бутылочного цвета, с очаровательными белыми поросячьими ресницами, вот тогда это было бы интересно. А у тебя они какие-то несуразно громадные, а ресницы кошмарно длинные, да еще зачем-то загнутые кверху. Правильно, Зина? Ничего интересного. Бледное подобие улыбки появляется на красивом, скорбном Зинином лице.
2: Моя наружность – это моя горькая участь. Если хотите знать, так у меня и настроение плохое из-за моей наружности.
1: О, да? Мы идем дальше. И Зина изливает свою душу.
2: По биологии получила пятерку. Выхожу в коридор. Подходит Нина Воробьева. Ну как? Пятерка, говорю. Так и знала. А что ты хочешь этим сказать? Он же к тебе неравнодушен, биолог. Это же все замечают. Дура ты, Нинка. Я ему без запинки весь билет одним духом ответила. Знаем мы ваши ответы. Небось, пялила на него свои глазищи, вот он и растаял. Ответила на троечку, а глазищами до пятерки дотянула. Ну, разве это не обидно, дядь Федь? И так ведь всегда.
1: Мы пересекаем площадь, но Зина никак не может успокоиться.
2: Недавно мой портрет поместили в студенческом журнале. Как отличница, понимаете? Это ведь приятно, правда?
1: Приятно, Зина, конечно.
2: И опять мне Маня Волгина все настроение испортила. Знаем, говорит, почему тебя напечатали. Я говорю, напечатали, потому что у меня общественное лицо хорошее. А она говорит, только не общественное, а физическое. И не хорошее, а хорошенькое. Фоторепортер не устоял перед вашей красотой. И хохочет. Ну, разве не обидно?
1: Ну, конечно, обидно. Наконец мы приходим с Зиной в кино. В вестибюле народу мало. Радостно я иду к кассе
3: и вижу роковой плакатик. Билеты все проданы. Хмурый администратор в ответ на мои просьбы, мольбы и причитания говорит коротко: «Ничего не могу сделать!» И с треском закрывает свое окошечко. Ну что делать? Не возвращаться же домой? Проси ты, Зина. Ну, попроси, тебе он не откажет.
2: Почему это он мне не откажет?
3: Ну, а ты это... Ну, посмотри на него своими глазищами. Ну, и это... Ну, улыбнись ему. Один разок, Зина. Ну, что тебе стоит? Картина кажется интересной. Обидно же идти не солоно хлебавши. Зина смотрит на меня долгим, уничтожающим взглядом. И ты, Брут, говорит мне этот взгляд. Через 3 минуты она возвращается, улыбающаяся, радостная.
2: Не дал! Я ему улыбнулась, он мне улыбнулся, а потом сказал: билетов все равно нет. Молодец какой, умница!
3: Смущенный, я прячу деньги в карман, и мы выходим из кино на улицу. Теперь я молчу. А Зина хохочет и трещит без умолку, как канарейка на солнышке. И свежий, порывистый ветер дует нам в лицо.
0: Наша передача «Час юмористического рассказа» окончена. Всего доброго! До новых встреч в эфире, друзья!

нынешнее лето – особенное лето. Сколько забот, сколько напряженной работы. Но советский человек так уж устроен, что у него на все хватает времени. И на работу, и на отдых. На перекур, как говорится. Ну, а там, где перекур, там улыбки, смех, шутки. Поэтому располагайтесь поудобнее и слушайте нашу очередную передачу «Час юмористического рассказа».

0: В мае текущего года в Болгарии, в милом моему сердцу Габрово, проходил очередной всеболгарский фестиваль сатиры и юмора. Был, как всегда, роскошный карнавал, интересные выставки сатирической графики, показ комедийных фильмов и спектаклей, но были и некоторые инновации. Впервые в этом году болгарское жюри присуждало международную литературную премию «Хитрый Петр» за лучшую сатирическую книгу минувшего 1976 года. Почетную награду получил знаменитый турецкий писатель-сатирик Азиз Несин. Его хорошо знают и любят в нашей стране, и я был сердечно рад обнять моего старого друга Азиза в Габрово и поздравить с наградой от себя лично, и от имени Союза советских писателей, и от всей громады советских читателей. Мы предлагаем вам послушать рассказ Азиза Несина «Очки». Перевел рассказ на русский язык Григорий Павлович Александров.
1: Мне нужна была справка о состоянии здоровья. Я тогда только что отпраздновал свое 24-летие и думал, что будущее мое зависит от этой справки. Все врачи, у которых я обследовался, признали меня здоровым. Предстояло побывать у глазника. Я был уверен, что у меня хорошее зрение, и поэтому оставил посещение глазного кабинета напоследок. У вас имеется дефект зрения. Вы близоруки. Я вам выписываю очки. Одна диоптрия. Носите на здоровье, сказал врач после осмотра. Для меня эта новость была как гром среди ясного неба. В то время я полагал, что это несчастье с глазами погубило всю мою карьеру. Я мог бы стать совсем другим человеком. Каким? Возможно, водил бы корабли в Мраморном море, или бы был начальником отдела в государственном учреждении, или что-нибудь в этом роде. До посещения глазного врача я видел муху на хвосте черной коровы в 500 шагах от себя. А теперь я не мог разобрать букв в газете, подносил ее к самому носу. «Я страдаю близорукостью», — говорил я всем. «Не может быть», — отвечали мне. «Почему? Близорукий плохо видит издали. Ты же ничего не видишь у себя под носом». «Тому, что близорукие плохо различают отдаленные предметы, нас учили еще в школе, но я все позабыл». Предупрежденный о своем недуге, я стал выискивать статьи из газет и книги на эту тему. Читал все подряд. Я даже стену не мог увидеть в 3 шагах от себя. Я собирался купить очки, но потерял рецепт. Обратился к другому врачу. «У вас абсолютно нормальное зрение», — сказал доктор. «Как же так? Месяц тому назад меня нашли близоруким. Одна диоптрия». Доктор разозлился. «Вздор!» Поскольку я разделял его мнение, мои глаза стали видеть значительно лучше, чем прежде. Итак, до 45 лет я не надевал очков. И вот как-то месяцев 7-8 тому назад один приятель меня спросил: «Почему ты не носишь очки?» «А зачем они мне? Человек в твоем возрасте уже не может обходиться без очков. Если ты не будешь носить их сейчас, то позднее ты совсем испортишь себе глаза. И уже тогда ничего тебя не спасет». Приятель ушел. В глазах у меня помутнело. Я не смог ничего различить ни вблизи, ни вдали. Тайна. Я всегда мечтал о 2 вещах. Чтобы у меня выпали волосы и открылся лоб, и еще носить очки. Это признаки людей, наделенных интеллектом. Но ни одно из этих желаний не осуществилось. А вообще, разве хоть одна моя мечта исполнилась? Я не мог ни на что рассчитывать и теперь, так как волосы мои изо дня в день становились гуще. Эх, хоть бы очки на нос нацепить, чтобы люди говорили: «Вот ученый человек». Я пошел к врачу-специалисту. После обследования он сказал: у вас близорукость 1,75 диоптрии. Значит, прав был врач, который осматривал меня 20 лет назад. Только увеличились сотые доли. Я купил очки по рецепту. Стоило мне только их надеть, как у меня начинала кружиться голова и поднималась тошнота. Когда я снимал очки, я ничего не видел. А в очках я хотя и видел, но меня тошнило. Прямо беда. Один мой друг пожалел меня. Я могу рекомендовать тебе хорошего врача. Обратись к нему, сказал он. Врач сначала осмотрел меня, а потом мои очки. Какой болван прописал вам эти очки? У вас же нет близорукости. А что у меня? Дальнозоркость. 2 диоптрии. Я понял, что с глазами у меня неладно. Можно ли так ошибаться, принимая дальнозоркость за близорукость? Я заказал новые очки. От этих очков у меня уже не кружилась голова, не поднималась тошнота. Теперь у меня все время слезились глаза. Стоило мне только надеть очки, как слезы катились градом. Я безутешно плакал. Мною овладевало непонятное чувство горькой тоски. Эти очки годятся только для похорон. От слез глаза мои были всегда красными. Близкий друг посочувствовал мне. Этак ты совсем ослепнешь. Сходи в государственную лечебницу. Одно дело частный врач, а другое дело солидная государственная клиника. К тому же у них по глазным болезням принимает профессор. Да, государственная лечебница совсем другое дело. Богатая аппаратура, все блестит, сверкает. Профессор обследовал меня, я ему рассказал о своих злоключениях. Один говорит близорукость, другой говорит дальнозоркость. Профессор разозлился. От недотепы, у вас ни близорукость, ни дальнозоркость. Вы страдаете астигматизмом. По рецепту профессора я заказал очки. Они пришлись мне в пору. Я все видел хорошо. Только одно меня тревожило. Мир как будто отдалился от меня. Стены комнаты, в которой я прожил 10 лет, раздвинулись 30 метров. Я хочу пожать приятелю руку, но не могу дотянуться. Я хочу написать что-нибудь. Бумага под моей рукой оказывается в 2 метрах от меня. И я вижу предметы, как в перевернутом бинокле. Все вокруг меня удалилось и уменьшилось. Люди стали чечевичное зерно. Такое положение вещей мне нравилось. Но мне хотелось увидеть окружающее и в крупном плане. Все это было бы еще терпимо, но теперь я не мог есть. Сажусь за стол, и тарелка убегает от меня на 20 метров. Нос мой погружается в горячий суп, и я пытаюсь ложкой попасть в чашку, которая стоит 2 метра от меня. Я перестал есть, пить, двигаться. Меня за руку отвели к другому доктору, который получил образование в Америке. Ходили слухи, что он кроту мог вставить волчий глаз. После тщательного осмотра он сказал: какой... Извините, выписал вам эти очки. Ну и болван. И такие коновалы считают себя врачами. Если вы пожалуетесь в прокуратуру, у него отнимут диплом. Пусть не я, а Аллах его накажет, сказал я. Я купил новые очки. Теперь в глазах у меня все стало двоиться. Наша семья, всегда состоявшая из 7 человек, теперь выросла до 14. Раньше я не замечал, что у каждого человека есть двойник. Могут ли люди в такой степени походить друг на друга? И с самим со мной творилось что-то невероятное. Я смотрю на свои ноги и вижу 4 ботинка. На руке у меня 10 пальцев. Я схожу с ума. Пошел к другому врачу. Какой, извините, назначил вам эти очки?
0: А что?
1: Как что? неправильно. Оказывается, в одном глазу у меня близорукость, а в другом дальнозоркость. В очках, прописанных новым светилом, я перестал различать свет и тьму. Вокруг меня кромешный ад. Меня повели к другому врачу.
2: Какой, извините, выписал вам эти очки? У вас самое нормальное зрение. Да, но я ничего не вижу. Я погружен во мрак.
1: Куриная слепота у вас.
2: Все поэтому. Ну, пилюли, уколы и опять новые очки.
1: Теперь на меня наступали все отдаленные предметы. Поднимаясь с пристани на пароход, я шагал прямо в море. Пароход еще не пристал к берегу, а мне казалось, что он рядом. В городе не осталось врача, у которого я бы не побывал. Если один считал, что правый глаз у меня близорукий, а левый дальнозоркий, то другой утверждал обратное. Если один находил астигматизм, то другой признавал катаракту. И я все видел в зеленом свете. Последний диагноз гласил, что у меня дальтонизм. В очках, приобретенных согласно заключению, я видел вещи спереди, сбоку, вдали, вблизи, спаренными, разноцветными. И все вещи глядели на меня сверху. Гладкая дорога под моими ногами проваливалась на 40-50 сантиметров, и мне казалось, что я иду по лестнице. Я делал огромные шаги, как верблюд. Как-то я шел по мосту. Ступеньки показались мне на метр ниже, и я кувыркнулся вниз. Очки упали. Я ничего не различал, все было в тумане. Мне помогли встать.
2: «Где мои очки?» – спросил я.
1: Их нашли, передали мне, я надел и...
2: О, Аллах! Я не мог припомнить, когда еще я так хорошо видел. Все на своем месте, все четко, красиво. Не чужие ли это очки? Нет, мои массивные черные роговые.
1: Трудно передать мою радость. Отныне ни ногой глазным врачам.
2: Я отчетливо видел самый мелкий шрифт в газете и название пароходов в море. С этой радостью я пришел домой.
1: «Что с твоими очками?» – спросила жена.
2: «А что такое?»
1: Я снял очки, пальцы прошли через оправу. Стекол не было,
2: они выскочили при падении.
1: С того дня у меня прекрасное зрение.

0: Рассказ Азиза Нейсина «Очки» читал заслуженный артист РСФСР Виктор Сергачев. Мне уже приходилось в наших передачах говорить о творчестве Аркадия Арканова, писателя-юмориста, вполне сложившегося, зрелого и достаточно популярного. В хоре молодых и не совсем молодых советских юмористов Арканов ведет свою сольную партию, а это много значит и многого стоит в юморе, да и не только в юморе. Послушайте рассказ Аркадия Арканова «Прием жениха в члены семьи».
1: Наш папаша – человек пунктуальный. Он любит, чтобы все всегда было как положено, без всякой самодеятельности. Кроме того, он человек принципов. Когда-то он ведал отправкой продукции. Бывало, он говорил своим сотрудникам: «Эти вагоны надо отправить на север или на юг, но обязательно сегодня». Или завтра. Сотрудники отправляли вагоны туда, куда надо. Папаша оставался на принципиальных позициях, и все были довольны. На этот раз он был особенно неумолим. Речь идет о том, что наша Люда, наша единственная дочь, не считая этого болтуса, он имел в виду меня, собирается привести в дом своего жениха. Если мы считаем нашу семью крепким, здоровым коллективом, мы должны принять в этот коллектив нового члена по всем правилам. И вот в пятницу, в день смотрин, в нашей квартире собрался великий художественный совет в составе: дедушка, профессор по бабочкам и насекомым, бабушка, преподавательница пения в начальных классах, наш папаша, наша мамаша, повар фабрики кухни номер 7, дядя-хирург, тетя-рекордсменка области по толканию ядра, ну и так далее. Без 5-6 вбежала запыхавшаяся сестра и проговорила: «Мы здесь!»
2: «Прекрасно!» — сказал папаша. «Обождите в коридоре. До начала совета еще 5 минут».
1: Ровно в 6 часов двери открылись, и вошли, робко держась за руки, Люда и молодой человек в светлом костюме. Воцарилась неловкая тишина, а затем папаша сказал:
2: «Сегодня мы рассматриваем очередное ходатайство».
1: «Что значит очередное?» – заинтересовался жених.
2: «Внеочередное», – поправился папаша. «Внеочередное ходатайство нашей дочери о приеме в члены нашей дружной семьи ее нового знакомого».
1: «Что значит нового?» – опять заинтересовался жених.
2: «Старого», – поправился папаша. «Старого знакомого, который в случае нашего положительного решения должен будет жениться».
1: «Что значит «должен»?» – еще более заинтересовался жених.
2: «Не должен будет жениться», – поправился папаша.
1: «Что значит «не должен»?» – испугалась невеста. Тут папаша совсем растерялся и произнес что-то длинное и очень инфинитивное.
2: «Должен будет хотеть иметь удовольствие просить, разрешить, сделать предложение».
1: Он перевел дух и продолжал уже более твердо.
2: «Словом, для охарактеризования имеет ходатайствующий».
1: Люда сделала шаг вперед и, набрав воздуху, начала:
3: «Я знаю Сергея Николаевича 6 месяцев».
2: «И скрывала?» –
1: подала реплику тетя, рекордсменка области по толканию ядра.
2: «Попрошу не перебивать», – строго сказал папаша.
3: «За это время», – продолжала Люда, – «он проявил себя чутким, отзывчивым товарищем, мечтательным и добросовестным семьянином».
2: «Он что, женат?» – подозрительно спросила мамаша.
3: «Будущим семьянином», – смутилась невеста. «За истекший период Сергей Николаевич покупал мне цветы 6 раз, приглашал в кино 4 раза, угощал мороженым 78 раз, провожал 1, называл на «ты» ни разу, итого на общую сумму 39 рублей 64 копейки. Хочу выразить свое личное и общее мнение, что Сергей Николаевич будет достойным членом дружной семьи. Люда сделала шаг назад и снова взяла жениха за руку.
2: Так, сказал папаша, у кого есть вопросы к Сергею Николаевичу?
3: Скажите, поднялся дедушка-профессор по насекомым и бабочкам, вы любите сочковать?
4: Никак нет!
3: Гаркнул жених. Печально, сказал дедушка и сел на место. Встала бабушка, преподавательница пения в начальных классах.
5: Спойте-ка, дружок, ромашки спрятались в соль диез миноре.
6: Ромашки спрятались,
2: затянул жених. Врете! Резко оборвала его бабушка.
3: «Честное слово не вру, клянусь!» – залепетал Сергей Николаевич. «В жизни никого не обманывал!»
5: «Мы же репетировали!» –
3: толкнула его невеста. «А как делается манный пудинг?» – спросила мамаша, шеф-повар фабрики кухни номер 7. Папашу передернула.
5: «Берется манная крупа», – начал жених.
3: «Ну ладно», сказал дядя-хирург. Вот вам простой вопрос. Если наличествуют дискинетические явления при компрессионных комплексах в эпигастральной области, какова будет ваша тактика? Жених испуганно заморгал.
5: «Но мы же это делали!»
3: отчаянно шепнула ему невеста. Жених продолжал моргать.
2: «Резать!» – закричал дядя. «Немедленно резать!»
5: «У меня нет ножа!» – сказал жених и заплакал.
3: Когда вопросы кончились, жених взял себя в руки и произнес.
5: «Прошу дать мне самоотвод. Не чувствую себя достойным. С данной общественной нагрузкой не справлюсь. Я всего-навсего люблю вашу дочь».
3: И Сергей Николаевич выбежал из квартиры, как не справившийся. Сестра бросилась за ним. «Любовь не картошка», вздохнула мамаша, шеф-повар фабрики кухни номер 7.
5: В эту ночь все не спали. Больше всех не спал папаша. Он составлял протокол.

Рассказ Аркадия Арканова «Прием жениха в члены семьи» читал заслуженный артист РСФСР Юрий Волынцев.

0: Сейчас вы услышите рассказ нашего польского друга Стефании Градзенской. Это имя известно далеко за пределами Польши. У нас в Союзе Стефанию Градзенскую хорошо знают и любят за ее изящный юмор и точность формы. Рассказ писательницы называется «Лиссабон». О чем он? Я бы на этот вопрос ответил так. О тайниках женской души, освещенных волшебным фонариком тонкого психолога, да к тому же еще и юмориста.
1: День стоял еще вполне зимний, но что-то весеннее уже было в нем. Что именно? Может быть, та неясная тоска, которая вдруг возникает в такие дни в вашей душе. Какая-то странная дымка меланхолии, окутывающая все, на чем останавливается ваш взгляд. В точно такой зимне-весенний день, полный смутной тревоги, робких надежд и томительной грусти, я вышла на улицу. Солнце пригревало уже по-настоящему, первый раз в этом году, и его ласковые лучи возбудили в моей душе желание чего-то нового, неведомого. Мне страстно захотелось сломать так обычно начавшуюся серую будничную неделю. Я как раз проходила мимо дома, в котором размещалось бюро путешествий. Путешествия! Господи, вот же то, что мне сейчас нужно. Скорый поезд до Праги, Вены, Парижа. Отправляется со второго пути первой платформы. Уехать, уехать немедленно, да-да, уехать. И все. Вхожу в помещение бюро путешествий. Пожалуйста. Мне нужен билет второго класса. В моем голосе звенят колокольчики мечты. «Куда, простите?» – спрашивает сотрудник бюро. «Симпатичный. Куда-нибудь туда, подальше. Могу предложить Кошалин. А подальше нельзя? За Кошалином остается только Мельни. А дальше?» Дальше, простите, уже море. Жаль. А что у вас есть на суше? На суше? Вот, пожалуйста, Свирадов и далеко, и абсолютно на суше. А если еще дальше? Дальше, простите, уже за граница. А что вы мне можете предложить за границей? Чтобы было далеко. Да, чтобы было далеко-далеко. Пожалуйста, Лиссабон. А это действительно далеко? Действительно далеко. Тогда, пожалуйста, один билет второго класса до Лиссабона. Симпатичный сотрудник после минутной паузы говорит: но для этого вам нужно сначала позаботиться о паспорте и визе. Но мне же только прокатиться! Туда и обратно. Я даже из вагона не буду вылезать. Доеду до Лиссабона и сейчас же назад. Такая весна на улице, такое солнышко. Хочется проветриться, это так естественно. Я все понимаю, я бы и сам охотно проветрился. Но существует определенное правило. Я бы посоветовала вам выбрать какой-нибудь отечественный маршрут. Возьмите Познань, красивый чистый город, университетский. Ну что ж, в конце концов, можно и Познань. Давайте. Один билет второго класса до Познани. Когда отходит поезд? Ночью, в 00:27. О, нет, спасибо. Ночью надо спать, а не проветриваться. А что у вас есть на дневные часы? Есть Краков, прекрасный город, древности, старые костелы, королевский дворец. Одним словом, Краков как таковой. Хорошо, пусть будет Краков как таковой, чтобы не морочить вам больше голову. Сколько стоит один билет второго класса до Кракова? 91,20. В один конец? Да. Значит, туда и обратно 182,40. Совершенно верно. Дороговато, вы не находите? В конце концов, почти 200 злотых выбросить на ветер. Просто так, ради фантазии. Если бы дело было какое-то, то... Скажите, нельзя ли мне как-нибудь подешевле проветриться с вашей помощью? Конечно, можно. У нас имеются недорогие маршруты. Вот, пожалуйста, Вышков. Билет стоит 19.20, туда и обратно 38.40. Дешево и сердито. А что там интересного в вашем Вышкове? Ну, если быть честным, то до Лиссабона Вышков, конечно, не дотягивает. Но зато в смысле стоимости проезда. Какие могут быть сравнения? Могу еще предложить Плешев. Или вот Урсуя. Или Влохов. И туда люди ездят. Тем более, что проезд дешевле семечек. Мне бы не хотелось, чтобы вы ушли от нас с пустыми руками. Я подумала и сказала, а какое ваше мнение как специалиста по путешествиям о Виланове? Ох, самое наилучшее. Рекомендую вам Виланов с чистой совестью. Заплатите 1,5 злотых и получите полное удовлетворение. Какой парк, какие достопримечательности. Тогда один билет до Виланова. К сожалению, билеты на городские автобусы мы не продаем. Жаль, очень жаль. Такой хороший совет вы мне преподали. А деньги придется отдать вашему конкуренту. Ну, поскольку с автобусом. Вы, выходит, ничем не сможете мне помочь. Я горестно вздохнула и посмотрела на сотрудника бюро путешествий. Симпатичный. И глаза красивые, даже очень красивые. Он быстро сказал, мой рабочий день кончается через 20 минут. Если вы можете подождать, я вам все устрою с автобусом. Для нас воля клиента – закон. Был чудный. Необыкновенный зимний-весенний день. До сумерек мы бродили по слякоти Вилановского парка. На деревьях его уже набухали почки. Да, у этого сотрудника бюро путешествий действительно красивые глаза. Интересно, весна в Лиссабоне лучше нашей или хуже? Впрочем, какое это имеет сейчас значение?
0: Рассказ Стефании Градзенской «Лиссабон» вы слышали в исполнении народной артистки РСФСР Нины Гуляевой.

0: Леон Измайлов – профессиональный литератор. На 16-й полосе литературной газеты часто можно прочесть его рассказы. В своем творчестве он явно тяготеет к эстраде. Ну что ж, эстрада – неплохая школа для молодого юмориста. Она дает ему возможность непосредственного общения со зрителем. А общение со зрителем, вернее, со слушателем, несомненно, один из точных методов творческой самопроверки юмориста. Но тут надо, что называется, держать ухо востро, чтобы не оказаться в плену дурных вкусов и не покатиться по торной дорожке недорогой репризы. Эстрадная избитая острота, употребляемая не к месту, когда она проникает в юмористическую литературу, напоминает развязного, нежданного гостя, от которого хочется поскорее избавиться. Измайлов – литератор, как мне кажется, способный, и я надеюсь, что он в своем творчестве в дальнейшем сумеет избежать опасности, которая ему угрожает. Послушайте рассказ Леона Измайлова «Лукоморье».
1: Когда я был мальчишкой и учился в 5-м классе, нам задали на дом стихотворение «У лукоморья дуб зеленый». А я его совсем не учил. Вернее, не совсем. Сначала я его учил, а потом уже совсем не учил. А Иван Иванович, наш учитель, ну как чувствовал это, и именно меня вызвал в конце урока к доске. И тут я понял, что надо тянуть время, тогда он, может быть, не успеет поставить двойку.
2: «Измайлов»,
1: — говорит Иван Иванович. «Что?» — спрашиваю я.
2: «Иди к доске».
1: «Кто? Я?»
2: «Ты Измайлов?»
1: «Конечно, я Измайлов.
2: Вот и иди к доске».
1: Догадался я. К доске. А я думал, вы перекличку делаете».
2: «Ну, какая может быть перекличка в конце урока? Иди к доске и рассказывай, что задано».
1: «А может, я с места лучше делаю вид, что забочусь о классе? Ну, чтоб всем слышно было».
2: «Ничего, ничего», успокоил меня Иван Иванович. «Тебя услышат. Иди к доске».
1: Пришлось идти к доске.
2: Ну, начинай.
1: Стихотворение начал я. «У лукоморья дуб зеленый». Стихотворение Пушкина, правильно?
2: Правильно, правильно, рассказывай.
1: А может, я лучше другое расскажу? «Мы с Тамарой ходим парой, санитары мы с Тамарой».
2: «Я на сегодня Пушкина задавал», — прервал Иван Иванович. «Вот и рассказывай то, что задано».
1: И я начал. Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году, а умер в 1837 году. Правильно?
2: Правильно. Только мне биографию Пушкина рассказывать не надо. Давай сразу стихотворение.
1: Стихотворение. Ну, так это уже проще. Я думал сначала биографию, а стихотворение это раз-два и готово.
2: Ты учил или не учил?
1: Конечно, учил.
2: Тогда рассказывай и не отрывай время понапрасну.
1: Хорошо, тогда я сначала. Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Александра Сергеевича Пушкина. Тут все ребята не выдержали и засмеялись. Пришлось начинать стихотворение. «У лукоморья дуб зеленый». Тут я прервался. Вот я пока учил, все думал, что такое лукоморье? Это вроде Рижского взморья, да? Иван Иванович начал сердиться.
2: Ты рассказывай стихотворение, а потом я все объясню. И не тяни время, а то сейчас два поставлю.
1: Нет, я сразу стихотворение. Это раз-два и готово. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе, том и днем, и ночью, и вечером, и даже
2: Утром иногда... Кто-то прыснул со смеху, и я сделал вид, что сбился. Можно я сначала?
1: Ну, хорошо, начни сначала.
2: Стихотворение!
1: Громко начал я, но Иван Иванович закончил. Пушкина, начинай!
2: Пришлось начинать. У лукоморья дуб зеленый, золотая...
1: Золотая, поправил учитель.
2: Одно и то же, возразил я.
1: И все же золотая.
2: Золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот. Вот, значит...
1: Нет там таких слов, вот и значит. Ставлю два.
2: Ученый, закричал я. Просто одно слово забыл. И днем, и ночью кот ученый. Все ходит по цепи кругом, так?
1: Ну так, а дальше?
2: Идет направо, песнь заводит, идет налево и уходит.
1: Кто уходит? Не выдержал, засмеялся Иван Иванович.
2: Кто уходит? Кот! Он когда налево идет, то все время уходит, потому что там чудеса, там леший бродит.
1: И тут прозвенел долгожданный звонок. Ну, повезло тебе, Измайлов, а то бы пришлось тебе с двойкой уходить.
2: Всю перемену я ликовал, как ловко мне удалось обмануть Ивана Ивановича. А когда начался следующий урок, в класс вошел Иван Иванович и сказал:
1: «Учительница ботаники заболела, и сейчас снова будет урок литературы. Измайлов, иди к доске и расскажи нам стихотворение «У лукоморья дуб зеленый».»
2: И все. Я получил два.
0: Рассказ Леона Измайлова «Лукоморья» исполнял артист Роман Вильден. Многие комические и вместе с тем очень грустные рассказы о Генри имеют парадоксально неожиданную и, как правило, благополучную концовку. Американский мастер короткого юмористического рассказа был большим человеколюбцем. Он любил и жалел маленького человека, изнемогавшего в борьбе с пошлостью буржуазной жизни. Благополучными финалами своих рассказов О. Генри хотел утешить своего читателя. Именно утешить призрачной выдумкой, а не примирить с тяготами жизни. Недаром кто-то из критиков так и назвал О. Генри «великий утешитель». Рассказ «Чародейные хлебцы», который вы сейчас услышите, тоже кончается неожиданно. Но вряд ли эту неожиданность можно назвать благополучной.
3: Мисс Марта Митчем содержала маленькую булочную на углу. Ту самую, знаете, где три ступеньки вниз, и когда открываешь дверь, дребезжит колокольчик. Мисс Марте стукнуло 40, на ее счету в банке лежало $2000, у нее было 2 вставных зуба и чувствительное сердце. Немало женщин повыходило замуж, имея на то гораздо меньше шансов, чем мисс Марта. Раза 2-3 на неделе в ее булочной появлялся покупатель, которым она мало-помалу заинтересовалась. Это был человек средних лет, в очках и с темной бородкой, аккуратно подстриженной клинышком. Он говорил по-английски с сильным немецким акцентом.

0: очень нуждается. Наверное, живет где-нибудь на чердаке, питается черствым хлебом и мечтает о разных вкусных вещах, которых так много в булочной у мисс Марты. Принимаясь теперь за свой завтрак, телячья отбивная, сдобочки, джем и чай, мисс Марта частенько испускала вздох и сокрушалась, что этот художник, такой деликатный, воспитанный, вместо того, чтобы делить с ней ее вкусную трапезу, гложет сухие корки у себя на чердаке, где гуляет сквозняк. Сердце у мисс Марты было, как вы уже знаете, чувствительное. Решив проверить свою догадку о профессии этого человека, она вынесла из задней комнаты в булочную картину, купленную когда-то на аукционе, и поставила ее на полку позади прилавка. На картине изображалась сценка из венецианской жизни. На самом видном, вернее, на самом водном месте высилось великолепное мраморное палаццо, если верить подписи. Остальное пространство было занято гондолами, дама, сидевшая в одной из них, вела пальчиком по воде, облаками, небом и обилием света тени. Ни один художник не сможет пройти мимо такой картины, не обратив на нее внимания. Через 2 дня покупатель зашел в булочную. 2 шерстких хлебца, пожалуйста. И когда мисс Марта стала заворачивать хлебцы в бумагу, он сказал: «Какой у вас красивый картина, мадам!» «Да!» Мисс Марта пришла в восторг от собственной хитрости. «Я так люблю искусство и...» Не рано ли говорить и художников? Найдя подходящую замену, мисс Марта заключила: «И живопись! Вам нравится эта картина?»
1: «Торец нарисован неправильно», — ответил покупатель. «Неферный перспектив! До свидания, мадам!»
0: Он взял свои хлебцы, поклонился и быстро вышел. Да тут и сомневаться нечего. Он художник. Мисс Марта унесла картину обратно в заднюю комнату. Какой мягкий, добрый свет излучали его глаза из очков. Какой у него высокий лоб. С первого взгляда разобраться в перспективе и жить на черством хлебе. Но гениям нередко приходится бороться за существование, прежде чем мир признает их. А как выиграло бы искусство и перспектива, если бы такого гения поддержать 2000 долларов на банковском счету, булочной и чувствительным сердцем? Но вы начинаете грезить наяву, мисс Марта. Теперь, заходя в булочную, покупатель задерживался у прилавка минуту-другую, чтобы поболтать с хозяйкой. Ее приветливость, видимо, радовала его. Он продолжал покупать черствый хлеб. Ничего, кроме черствого хлеба. Ни пирожных, ни пирожков, ни ее восхитительного песочного печенья. Мисс Марте казалось, что он похудел за последнее время, стал какой-то грустный. Ей так хотелось добавить чего-нибудь вкусного к его скудным покупкам, но всякий раз мужество покидало ее. Она не осмеливалась нанести ему обиду, ведь эти художники такие гордые. Мисс Марта стала появляться за прилавком в шелковой блузке, белой, синим горошком. В комнате позади булочной она состряпала некую таинственную смесь из айвовых семечек и буры. Многие употребляют это средство для придания белизны коже. В один прекрасный день покупатель зашел в булочную, положил на прилавок, как обычно, монету в 5 центов и спросил свои всегдашние черствые хлебцы. Мисс Марта только протянула руку к полке, как вдруг на улице раздался рев сирены, грохот колес, и мимо булочной пронеслась пожарная машина. Покупатель бросился к двери, как сделал бы каждый на его месте. Мисс Марта, осененная блестящей мыслью, воспользовалась этим. На нижней полке под прилавком лежал фунт сливочного масла, который молочник принес ей 10 минут назад. Мисс Марта надрезала ножом черствые хлебцы, вложила в каждый по солидному куску масла и крепко прижала верхние половинки к нижним. Когда покупатель вернулся от двери, она уже завертывала хлебцы в бумагу.

После коротенькой, но особенно приятной беседы он ушел. И мисс Марта молча улыбнулась, хотя сердце у нее билось неспокойно. Может быть, она слишком много себе позволила? А что, если он обидится? Нет, вряд ли. Съедобные вещи не цветы, у них нет своего языка. Сливочное масло вовсе не обозначает нескромности со стороны женщины. В тот день мисс Марта много думала обо всем этом. Она представляла себе, как он обнаружит ее невинную хитрость. Вот он откладывает в сторону своей кисти палитру. На мольберте у него стоит картина с безукоризненной перспективой. Он собирается позавтракать сухим хлебом с водицей, разрезает хлебцы и... Ах! Мисс Марта залилась румянцем. Подумает ли он о руке, которая положила в хлебце масло? Захочет ли... Звонок над дверью злобно тренькнул. Кто-то входил в булочную, громко стуча ногами. Мисс Марта выбежала из задней комнаты. У прилавка стояли двое мужчин. Какой-то молодой человек с трубкой, его она видела впервые. Второй был ее художник. Весь красный, вздвинутый на затылок шляпе, взлохмаченный, он сжал кулаки и яростно затряс ими перед лицом мисс Марты. Перед лицом мисс Марты! «Думкопф!» Что есть силы, закричал он по-немецки. Потом «Даузентофер!» Или что-то в этом роде. Молодой человек потянул его к выходу. «Я не хочу уходить!» Свирепо огрызнулся тот. «Пока я не сказал ей все до конца!» Под его кулаками прилавок мисс Марты превратился в турецкий барабан. «Ты мне все испортил!» Кричал он, сверкая на нее сквозь очки своими голубыми глазами. «Я все скажу! Ты нахальный старый кошка!» Мисс Марта в изнеможении прислонилась спиной к хлебным полкам и положила руку на свою шелковую блузку, белую с синим горошком. Молодой человек схватил художника за шиворот. «Пойдемте, высказались и довольно». Он вытащил своего разъяренного приятеля на улицу и вернулся к мисс Марте. «Вам все-таки не мешает знать, сударыня, — сказал он, — из-за чего разыгрался весь скандал. Это Блюмбергер. Он чертежник. Мы с ним работаем вместе в одной строительной конторе. Блюмбергер 3 месяца, не разгибая спины, трудился над проектом здания нового муниципалитета. Готовил его к конкурсу. Вчера вечером он кончил обводить чертеж тушью. Вам верно известно, что чертежи сначала делают в карандаше, а потом все карандашные линии стирают черствым хлебом. Хлеб лучше резинки. Блюмбергер покупал хлеб у вас. А сегодня, знаете, сударыня, ваше масло, оно, знаете ли, словом, чертеж Блюмбергера годится теперь разве только на бутерброды. Мисс Марта ушла в комнату позади булочной. Там она сняла свою шелковую блузку, белую с синим горошком, и надела прежнюю, бумажную, коричневого цвета. Потом взяла притирание из айвовых семечек с бурой и вылила его в мусорный ящик за окном.

Рассказ о Генри «Чародейные хлебцы» исполняла заслуженная артистка РСФСР Ирина Карташова. Время, отпущенное нам на передачу «Час юмористического рассказа», исчерпано. Пора расставаться. До новых встреч в эфире, дорогие радиослушатели. Всего вам доброго!

0: Все капли дождя твои, моя прелесть, все, все, все до одной капли дождя твои, моя отдушина. Так и хочется воскликнуть, прислушиваясь к этой старой и уже почти забытой мелодии оркестра Поля Мориа.
1: Которая так и называется «Все капли дождя твои». Хотя, Миша, мне было бы ближе выражение «все солнечные лучи твои». Mm-hmm. Я, честно говоря, небольшая любительница осадков.
0: Ну, знаешь, нас как-то никто и не спрашивает, нравится нам это или нет. Осадки просто выпадают себе на наши головы. Причем у нас в Петербурге регулярно.
1: Ой, не напоминай, что летом, что осенью, что весной, а последние годы даже и зимой. Прям какая-то добрая традиция. Через неделю после Нового года все тает и льет дождь.
0: Вот видишь, Маша, дождь – это, можно сказать, главное действующее лицо нашей питерской погоды. Так почему же он не может стать главным действующим лицом нашей программы?
1: Которую, как всегда, придумывают и постоянно ведут Марина Ланда и Михаил Черняк.
0: И которая, как обычно, называется...

0: Да уж, интересное у нас получилось начало передачи, ты не находишь?
1: Да я, как ты знаешь ли, нахожу, что у нас с тобой всегда интересное начало, Машенька.
0: Да, за что я люблю тебя, Мишенька, так это за скромность. Я имела в виду совершенно другое. Вопреки сложившейся традиции, мы сегодня первым делом обругали то, о чем решили сделать передачу.
1: Ну и ладно, ты, главное, не боись. В этом вопросе даже классики нас поддерживают. Помнишь, если ветер крыша рвет, если град загрохал, каждый знает... Это вот для прогулок плохо.
0: Дождь покапал и прошел. Солнце в целом свете. Это очень хорошо и большим, и детям. Ох, Миша, а ведь многие относятся к дождю совсем не так, как мы с Владимиром Вадимовичем.
1: Мы сегодня выслушаем мнение всех сторон.
0: А что, кто-то придет?
1: Да нет же, я образно говорю. Ведь многие из наших слушателей, можно сказать, сроднились с дождем, и для них он стал неотъемлемой частью нашего городского пейзажа, как «Медный всадник» или там станция метро «Проспект ветеранов».
0: Да, многие, наконец, просто любят дождь и рады встрече с ним.

0: Нет, действительно, наверное, приятно. После знойного отдыха... Ой, прости, после отдыха на знойном юге приехать...
1: На милый север.
0: Да, и почувствовать прохладу дождевых капель на лице.
1: Действительно, первые 2-3 дня, может, и приятно.
0: И потом, если и любить дождь за что-то, то, наверное, за то...
1: Что благодаря ему хорошо растут морковка и флоксы на приусадебном участке.
0: Миша, ну хотя за это, между прочим, тоже.
1: Конечно.
0: Но вот если с художественной точки зрения...
1: Эван, куда тебя занесло?
0: Да согласись, что дождь, когда смотришь сквозь его завесу, превращает наш город как будто в альбом изящных акварелей.
1: Ой, говори, продолжай. Это просто стихотворение в прозе.
0: Миша, я просто опираюсь на творчество некоторых наших поэтов-песенников.
2: Снова дождь!

0: Ой, честно признаться, Маша, я питаю слабость к Анжелике Варум. Во всех своих песнях она такая хрупкая, трогательная, такая беззащитная, да. А вот после этой песенки даже хочется воскликнуть.
1: Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Солдат вернется, ты только жди.
2: Вот мы с тобой все шутим, Биша. А ведь дождь иногда дело совсем не шуточное. Ведь все-таки в большинстве случаев дождь в стихах и песнях непременно связан с тоской, хандрой и печалью.
0: Согласен. А знаешь, один из наших радиослушателей, Валерий Темнухин, как раз прислал стихи на эту тему. «Шепот дождя за окном, в лужах вода шелестит, где-то заброшенный дом спит у холодных ракит, сладок навязчивый сон, время ненастье хранит, путника будто бы дом ждет у далеких ракит. Кажется, вот он, войдет, скрипнет тяжелая дверь, но только ветер поет песню суровых потерь. Я не приду в этот дом, ждущий минуту любви, шепчет вода за окном, будто бы губы твои. И оттого навсегда, небо укутав с венец, стылая сыплет вода, нашего счастья конец. Ты понимаешь, о чем? Тихо она говорит. Где-то заброшенный дом спит у далеких ракит.
3: Вот опять захандрила дождями природа. Средь зимы с неба льет, размывая снега. Плюс один, но хочу я нормальной погоды, чтоб февраль по спине нас метелью стегал. Я хочу

0: земле моей.
1: Да, когда просыпаешься утром и видишь, что за окном беспробудно серое небо и моросящий дождь, в душе поселяется какая-то безысходность.
2: Вот, в душе. Дождь, бедный, по-моему, совершенно не виноват, что в душах некоторых из нас пасмурно и сыро.
1: Действительно, может быть, мы сами виноваты в том, что он нам таким кажется.

0: Грустная история. Жаль товарища. Да. И вроде опять дождь виноват.
1: А ведь может быть где-то на другом конце города или даже на соседней улице, чего так далеко ходить, у окна сидит она и размышляет примерно так.

0: Все, Маша, я больше не могу. Я чувствую, что в тайник моей души, как сказал классик, проникла плесень.
1: И что?
0: А то, что если мы будем продолжать в том же плаксивом, моросящем духе, у меня начнется дождевая аллергия.
1: Господи.
0: Я всякий раз при виде осадков буду впадать в депрессию и буду терять веру в солнечное завтра.
1: Я не допущу этого.
0: Тогда сделай что-нибудь немедленно. Ведь должны же быть в дожде какие-то светлые мгновения.
2: Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная, и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение.
1: Кажется, я вспомнила об одном таком мгновении.
0: Да, ну.
1: Это было в 7 классе, нужно было сдавать нормы ГТО по прыжкам в длину на школьном стадионе. Я с ужасом думала об этом мгновении и действительно, как мне тогда казалось, отдала бы полжизни, чтобы этого не было. И когда я уже обреченно поплелась за всеми на улицу, хлынул проливной дождь. Ты знаешь, это был тот редкий случай, когда я от него была в неописуемом восторге.
0: Вот так, дорогие друзья, автор и ведущая программы «Отдушина» Марина Ланда не стала готова к труду и обороне.
1: Более того, Миша, я вспомнила еще один пример, где люди тоже были рады дождю, причем им повезло гораздо больше.
0: Ну, рассказывай.
1: Нет, пусть это сделает мой любимый Леонид Осипович.
3: Сады притихли туча, идет темна светла, двух путников дорога далеко увела. Проходит мимо яблонь смородины густой, с попутчицей случайной учитель молодой.

Но падает сквозь листья тяжелая вода. Накрылись головою они одним плащом, и девушка прижалась к ним.

0: Стоят, накрывшись двое, а дождь прошел давно.
1: Да, в конце концов, все зависит от того, кто и как смотрит на одно и то же явление.
2: И, как всегда, найдутся те, для которых каждая погода – благодать.
1: Так и всегда будут те, для которых у природы ясной нет погоды.
2: Тут уж ничего не поделаешь. Остается только решить, дорогие друзья, к какому типу относитесь вы. –

0: как дымкой даль полей, закрыв на полчаса, прошел внезапный дождь косыми полосами, и снова глубоко синеют небеса над освеженными лесами.
1: Тепло и влажный блеск, запахли медом ржи, на солнце бархатом пшеницы отливают, и в зелени ветвей, в березах, у межи беспечно иволги болтают.
0: И весел звучный лес, и ветер меж берез уж веет ласково, а белые березы роняют тихий дождь своих алмазных слез и улыбаются сквозь слезы.

0: Ну а мы, дорогие друзья, надеемся, что после нашей передачи вам не стало сыро, холодно и пасмурно.
1: А если у кого-то из вас на душе были тучи, надеемся, что они превратились хотя бы в переменную облачность.
0: Без каких-либо существенных осадков на ваших родных и близких.
1: А удача и хорошее настроение пускай с вами встречаются не только после дождичка в четверг.
0: Что же касается всех нас, то мы, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Борис Ващенко, звукооператор Елена Алимова, авторы и ведущие программы «Отдушина» Марина Ланда и Михаил Черняк, с вами встретимся ровно через неделю.
1: Мы благодарим нашего слушателя Валерия Темнухина за его стихи и за подсказанную им тему сегодняшней передачи.
0: Что вполне может послужить примером вам, дорогие друзья. Можно присылать предложения и подсказки, и не только в прозе.
1: Адрес наш прежний: 191-011, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, программа «Отдушина».

в Ленинграде, на тихой улице Кирилловской, находится училище, которому скоро исполнится 25 лет. За все эти годы более 3000 его выпускников уехали работать в клубы и дома культуры Ленинградской области. Большой творческий коллектив педагогов готовит учащихся к труднейшей работе на селе. Множество дисциплин изучают здесь: историю театра, историю костюма, музыкальную литературу, основы режиссуры, клубное дело. Каждый молодой человек, который пришел в это училище, может обрести здесь настоящие, глубокие и необходимые знания. Среди всех возможностей раскрыть творческие способности юношей и девушек, будущих проводников культуры на селе, существует такая форма, как литературные вечера.

Литературные вечера в культурно-просветительном училище как открытые уроки. Вечера импровизированные. Много их за 7 лет прошло. Лермонтов и Тургенев, Паустовский и Зорге, Достоевский и жены декабристов становились их главными действующими лицами.

0: трудно судить, как прошел наш вечер. Но я очень счастлива, потому что на этом вечере присутствовала моя одноклассница Наташа. И вот когда звучали последние звуки пушкинского вальса, мы захотели вырваться из этих четырех стен, сбежать по ступенькам в наше культпросвет училище, захлебнуться ветром, остаться наедине с собой, остаться наедине с Пушкиным. Я уже не помню, как мы оказались на Дворцовой площади. Мы долго бродили по набережной Невы. Мы молчали, только видела Наташкины глаза, они такие были светлые, такие умные. Мы стояли у медного садника, и каждый про себя читали стихи. Нам не хотелось идти в общежитие, мы бродили до 4 утра с ней. Мы часто по выходным, когда ездила домой, мы встречались с одноклассниками, они расспрашивали о нашем вечере. И что больше всего меня поразило, когда я приехала после этого, встретила своих знакомых, встретила свою классную руководительницу, она меня спросила: у вас, говорят, вечер хорошо прошел. Меня очень поразило то, что они знают о нашем вечере в Луге, знают о нашем вечере. Еще что очень важно, когда Наташа, моя одноклассница, пришла на работу, и она рассказала там о этом вечере, она смогла заинтересовать людей. И вот на следующий день эти пожилые женщины, они уже пришли с настроением, они с мыслями о Пушкине. Они даже, многие из них захватили томики Пушкина, стихи Пушкина, они говорили о Пушкине. Это очень приятно.
1: Для того, чтобы люди лучше восприняли то, что мы хотели передать своим вечером, надо было как-то их уже подготовить к восприятию, создать особую обстановку. Поэтому традиции на наших вечерах стали свечи на столах. И поэтому так необычно мы открыли наш вечер, открыли его пушкинским вальсом, очень поэтичным, прозрачным, нежным. Я заметила, когда люди входили в зал, как они обращали внимание на девочек в бальных платьях. И потом, когда в зале уже все сели, когда зажгли свечи, и вдруг прозвучали первые звуки вальса.

Поэт в ссылке. Позади Кишинев, Одесса, Каменка. Любовь и ненависть, друзья и враги. Впереди Псковская глушь, село Михайловское, встречи в Тригорском.

этот свой приезд в Михайловское Пушкин оценил Тригорское не сразу. Каждый день в часу третьем, полудни, Пушкин являлся к нам из своего Михайловского. Приезжал он обыкновенно верхом на прекрасном аргамаке, а то и бывало приволочиться на крестьянской лошаденке. Бывало, все сестры мои, да и я, тогда подросточком была, выйду к нему навстречу. Растащится он на лошаденке крестьянской, ноги у него чуть не по земле волочатся. Я давай над ним смеяться, трунить, потом за мной погнался. Приходил бы пешком, доберется к дому, тогда совсем незаметно. Если летом окна бывало раскрыты, он влезет в окно. Все у нас бывало сидят за делом, кто читает, кто работает, кто за фортепиано. Я бывало за уроками сижу. Но пришел тут Пушкин, так все пошло вверх дном. Смех, шутки, говор так раздается по всем комнатам. А какой он был живой, никогда не посидит на месте, все ходит, все бегает. Пушкин нередко говорит нам какие-то экспромты, но так, чтобы прочесть что-нибудь длинное, это он делал редко, хотя у него голос был очень превосходный. Я бывало все разней подшучиваю над Пушкиным. В 20-х годах была мода вырезать и наклеивать разные фигурки из бумаги. Я вырежу обезьянку и дразню Пушкина. Он страшно рассердится, а потом вспомнит, что имеет дело с ребенком, и скажет только: «Вы юны, как апрель». И что за добрая душа был этот Пушкин? Так писала Мария Ивановна Осипова. В длинном, нескладном доме Тригорского поэт бывает уже ежедневно. Он там ночует, живет, хохочет, ухаживает за барышнями. Здесь, после стольких скитаний, он достиг твердого берега, где мало знавший материнской любви, неискушенный к близкой женской заботе, Пушкин в Прасковье Александровне Осиповой, разумной, энергичной, зрелой женщине, нашел и то, и другое, где она дала ему теплое, ласковое место у своего деревенского очага, где обретенный им покой охраняет его нимфа Эгерия, Прасковья Александровна Осипова. Именно ей посвящает он свою трагедию Борис Годунов. И именно ей читает он одну из самых первых свою новую поэму «Цыгане».

Ребята читают, быть может, уж недолго мне в изгнании мирном оставаться, вздыхать о милой старине и сельской музе в тишине душой беспечной предаваться. Но и вдали, в краю чужом, я буду мыслью всегдашней бродить Тригорского кругом, в лугах у речки под холмом, в саду под сенью лип домашних.

0: петригорское лето приносит огромную теплую волну и радость его существования и жизнь в ссылке. В Тригорское приезжает Анна Керн. Та самая Анна Керн, которая поразила Пушкина своей нежностью и красотой там, в Петербурге, в доме Олениных, тогда ей было 19 лет.
1: Неожиданная после шестилетнего перерыва встреча с Анной Керн произвела на Пушкина необыкновенное впечатление. Глубокой ночью сидел поэт за столом, а рядом с листком бумаги лежал камешек, о который Анна Керн споткнулась во время прогулки. Пушкин поднял его, и сорванный цветок гелиотропа, который Пушкин выпросил у нее. Горел свеча, в раскрытое окно влетали ночные бабочки, и опаленные пламенем замертво падали, а рядом ложились пушкинские строки. «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты».

Вечер импровизированный. Романс, который только что прозвучал, исполнила гостья вечера, артистка хора Ленинградского радио Лариса Хазанович.

«Пушкин в Михайловском». Это была первая тема литературного вечера. Это была первая глубокая встреча с жизнью великого поэта.

сразу отозвалась на это. Потому что я привыкла к вечерам, которые проходили в школе, обычно проходят. Там дается как по хрестоматии, как по учебнику, от и до. Ну, сухо это все. Нет человека, действительно. Вот. И я поэтому так не сразу на это отозвалась. И потом вот очень трудно так, ну, постепенно втягивалась. И появляется, я чувствую, что это что-то очень необычное. Вот эти наши встречи, эти сборы в библиотеке. Настолько необычное, что действительно к этому уже всей душой тянешься. Ну, я в дворце работала культуры, значит, с хореографическим коллективом, с детьми. Вот. Мне нравилась моя работа, дети мои. Вот. Ну, и в личной жизни у меня тоже было, в общем-то, все вроде бы счастливо. Но мне этого было мало. Я не знаю, чего... Я сама не знала, чего мне надо было. Но мало. Вот. Мне захотелось, в общем-то, попасть куда-то ближе к такой культуре, что ли. Вот я, значит, приехала в Ленинград, поступила. И снова, казалось бы, исполнилась моя мечта — попасть в такой город, как Ленинград. Тут Эрмитаж, тут вот эти вот... Тут здания, эти дворцы, тут сам воздух, он, кажется, такой, ну, поэзией наполнен. Вот. И все равно этого опять было мало. Опять ощущение какой-то неудовлетворенности. Вот. И когда вот у нас мы первый раз собрались здесь, вот тогда вот после этого вечера у меня появилось такое ощущение, что я нашла вот то, что мне было нужно. Какое-то, ну, правда, ощущение полноты жизни. Вот то, что они пишут, они учат замечать каждую мелочь. Что нельзя пройти мимо цветка, который только что распустился. Нельзя пропустить птицу, которая первый раз запела весной. Что можно проспать всю весну, прозевать, пропустить ее. Что это невосполнимая потеря. И также вот стихи Пушкина. Ну, Пушкин великий поэт, но это хрестоматийная истина. Вот. А мы вот на наших собраниях, когда мы собираемся, когда горят свечи, когда там звучит музыка, мы эту музыку начинаем, музыку слова Пушкина, его поэзию начинаем чувствовать действительно сердцем, не просто умом, а всем сердцем.

0: Уши крят убоги, за ними чернозем, равнины край отлоги, над ними серых туч густая полоса. Где нивы светлые, где темные леса, где речка? На дворе у низкого забора два бедных деревца стоят в отраду взора. Два только деревца, и то из них одно дождливой осенью совсем опылено.
1: Мне только что сказали, что отсюда до Москвы устроено 5 карантинов, и в каждом из них мне придется провести 2 недели. Подсчитайте-ка, а затем представьте себе, в каком я должен быть в собачьем настроении. В довершении благополучия полил дождь. Теперь не прекратится до санного пути. Я провожу свое время в том, что моральную бумагу пиздюсь. Не знаю, что делается на белом свете. Скажи Петнёву, что он расцеловал бы меня, видя мое осеннее приезжание. Скажу тебе за тайну, что в Болдине писал так, как давно уже не писал. Вот что я привез отсюда. 2 последние главы Онегина, 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами, стихов 400, которую выдадим опопуты. Несколько драматических сцен или маленьких трагедий, именно «Скупой рыцарь», «Моцарт» и «Сальери»,

0: навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута и стихи свободно потекут.
1: Головокружительная победа творческого духа над серыми буднями глухой провинции, над хандрой, над Бенкендорфом, над Булгарином, над тещенькой Натальей Ивановной Гончаровой. Как пишет Лев Озеров, есть основания думать, что болдинская осень 1830 года человечество будет помнить больше, чем Иену Эустерлиц. День – это год. 13 сентября. Окончена сказка о попе и о работнике его балде.
0: 14 сентября. Окончена повесть «Станционный смотритель».
1: 20 сентября. Окончена повесть «Барышня-крестьянка».
0: 25 сентября. Окончена 9-я, ставшая позднее, 8-й, глава Онегина.
1: А выстрел? А история села Горюхина? Но он здесь не только писал, раздумывал, зачеркивал, но и уничтожал. Здесь сожжена 10-я глава Онегина. Известна дата. 19 октября 1830 года. Для нас это неизмеримая потеря. 10-я сожженная глава. Он говорил осеннее прилежание. Но если бы хоть на минуту представить условия, в которых он жил. Он приехал сюда на несколько дней, чтобы представить тёще и тесте доказательства материальной возможности женитьбы, а задерживается надолго. Ненавистник крепостничества, автор деревни, он вынужден считать крепостные души. Человек, сердце которого опалено поэзией, должен заниматься запущенным хозяйством, ее буднями. Карантин, холера, бедствие. Но внутренне он свободен. Вместо жалоб, хандры, барственной лени труд. В жизни усталый раб, он в творчестве владыка мира.
0: Унылая пора, очей очарования. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увиданья, в багрец и в золото одетые леса, в их сенях ветра шум и свежее дыхание, и мглой волнистую покрыты небеса, и редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы.

Литературный вечер в культурно-просветительном училище продолжается. Стихи, письма, воспоминания, снова стихи. Звучат романсы, они сменяются искрометными цыганскими плясками, изящными вальсами пушкинской поры. И снова стихи. Перед участниками литературного вечера проходит жизнь и смерть поэта.

0: Ребята слушали романс нашего педагога Юрия Алексеевича Неведовского о дуэли Пушкина и не скрывали слез. Было такое ощущение, словно Пушкина потеряли только что.
1: У микрофона бессменный руководитель и создатель литературных вечеров, преподаватель культурно-просветительного училища Анна Егоровна Фролова. Анна Егоровна продолжает свой рассказ.
0: Прошло уже какое-то время после вечера, а он не забывается. Волнами расходится отзвук его, вызывая все новые и новые ощущения. Позже среди ребят произошел трудный откровенный разговор. Какой след оставил этот вечер в душе? Какие родил мысли, настроения? Разговор этот был записан. Начала его учащаяся танцевального отделения Светлана Глинских.
2: Я вообще по натуре очень замкнутая. А тут вдруг, ну, все вот эти девочки, которые у нас собираются, они мне сразу близкими какими-то стали. И у меня появилась, ну, не то что потребность общения с другими, а у меня появилась уже какая-то общность, родственность с другими людьми. Я через эту замкнутость свою как-то перескочила. Действительно, появляются свои люди, свои, такие очень-очень близкие.
3: У каждого человека стремление, конечно, он не может человек ограничиться тем, что у него есть. Ему всегда чего-то хочется.
0: А это говорит Таня Скобелева. Она учится на том же отделении. Впервые летнюю практику она проводит в Доме культуры Кирежского района, руководит детским танцевальным кружком.
4: Наш литературный вечер, я имею в виду и подготовку, это был сильный творческий заряд, необходимый в нашей практической работе. Наша тяга вот искать новое, воспринимать искусство, дала возможность открывать людям себя, свои способности. Наши знания и вдохновение мы несли тем, с кем работали. Наши малыши вот полюбили чудесный мир движения и танца. Взрослые, глядя на нас, задумывались и становились внимательнее ко многому, к своим детям. Я работала месяц и поняла, что для того, чтобы принести людям знания, надо постоянно самой учиться и еще гореть.
2: Изменилось не только отношение к Пушкину. Наверное, изменилось вообще отношение к очень-очень многому. Я стала понимать лучше других писателей. Вот поэтому такое просто огромное впечатление на меня произвел Пришвин. Пусть это проза, но в Пришвине так же много поэзии, как этой же поэзии много у Пушкина. И не только изменилось отношение к писателям, там, к поэзии, к прозе. Наши девочки вообще стали замечать, что я изменила отношение свое, изменила к людям. Стала совершенно, наверное, другая. Стала гораздо добрее к людям. Может быть, потому что удалось перешагнуть через замкнутость. И даже люди ко мне по-другому стали относиться.
3: Счастливые люди. Подготовка кончилась, вечер кончился. И кончилось для нас вот это ожидание того, что вот должно произойти что-то такое очень интересное, приятное, чудесное. То, что готовились, волновались, и это было счастливым, потому что мы все-таки жили, мы очень наполненно жили. Вот если бы вечера не было, интересно, как бы мы сами себя бы знали. Вот я сейчас поняла, что я немножко научилась думать. Вот, а я не знаю, я не могу со стороны вот так вот осудить, как приняли те, кто слушали нас. Но мне кажется, мы сделали то, что могли. Вообще-то. После вечера пришла, сразу схватилась за стихи, читала. С таким упоением, как никогда раньше в жизни, вообще со мной такого еще не было. Вечером я пошла и слушала Евгения Онегина в театре. В общем, было все здорово.
5: Да, действительно, Таня, я с тобой тоже очень согласна. Потому что, когда мы прощались с моими бывшими одноклассниками после этого вечера, они мне сказали, что ты очень счастливая, что учишься здесь в Культпросвет училище.
0: Говорит выпускница училища Тамара Волчек.
5: Да, действительно, я считаю себя, что я тоже счастливая. Потому что я тоже, как девочки говорили, уже научилась думать. Я увидела Пушкина совершенно другим, не таким, как в школе. Я увидела Достоевского совершенно другим, тоже не таким, как в школе. Вот удивительно то, что я в школе почему-то не любила литературу. Можно сказать даже, что я недолюбливала ее. В 8 классе совершилось такое, о чем я сейчас все же не жалею. Когда мы писали сочинение по Евгению Онегину, я не перешла на урок. Потом я себя, конечно, очень корила за это. Но теперь я считаю, что я правильно сделала. Потому что я ничего бы нового не смогла написать, кроме всего того, что мы читали по учебнику. И, конечно, это сочинение я когда-нибудь напишу для самой себя.
0: пытливость мысли, желание добраться до глубинной сути явлений, взаимоотношений людей, желание нести добро, быть полезной людям, объединяет моих ребят. Вот Ира, тоже с танцевального отделения. После учебной практики она работала летом в Луге в советско-венгерском молодежном лагере «Дружба». Очень скромная, немногословная. Она как-то по-новому раскрылась мне во время подготовки к вечеру и в разговоре о нем. Однажды в коридоре училища я услышала разговор о вечере. Среди группы студентов нашего заочного отделения стояла Маша Котлярова. Я подошла к ней, и у нас невольно произошел обмен мнениями. Сейчас Маша Котлярова находится вместе с нами. Хочется ей передать слово, чтобы она сама рассказала о том, что поведала мне.
6: Я пришла на вечер Пушкина совершенно случайно. Я живу в рабочем общежитии и сталкиваюсь с разными людьми. И как горько, когда сталкиваешься с такими людьми, которых ничего не интересует. Они живут какой-то однообразной жизнью. И вот бывает такое время, такой период, когда задаешь себе вопрос, по какому же пути идти, по этому легкому или же выбрать другой путь, более тяжелый, но насыщенный какими-то душевными переживаниями. И вот с таким настроением я пришла на этот вечер. Он родил в душе столько волнений, которые просто до краев переполнены всю душу. И захотелось чего-то особенного, волнующего. Захотелось жить, любить и вот верить. Верить в то, что есть на свете прекрасное, волшебное. Отчего вот именно даже хочется кричать на весь мир, что жить прекрасно.

0: Вечер как открытый урок. Каждый вечер – событие, потому что происходят встречи не только с могучими личностями прошлого, но и с нашими великими в скромности и значимости своей современниками. Это наша ленинградка, герой Советского Союза, бывшая разведчица Мария Степановна Демидова и журналист Николай Иванович Ром, друг Николая Островского. Это профессор Виктор Андроникович Мануйлов и заслуженный мастер художественного слова Ольга Павловна Бьюл. На вечере, посвященном Рихарду Зорге, принял участие актер и сценарист Владимир Юлианович Макиенко, а в японском вечере – доцент, преподаватель Института культуры имени Крупской Персианов, известный художник-сатирик Гальба. Всех невозможно перечислить, но мы несем им свою признательность и свое восхищение.
1: На пушкинском вечере среди гостей был актер Пушкинского театра Юрий Сергеевич Родионов, который долгое время работал над образом Пушкина в спектакле «Болдинская осень». Вот его выступление.
2: Из Андрея Шенье. Я скоро весь умру, но тень мою любя, храните рукопись, о друге, для себя. Когда гроза пройдет, толпою суеверной сбирайтесь иногда читать мой свиток верный, и долго слушая скажите, это он, вот речь его. А я, забыв могильный сон, взойду невидимый, сяду между вами, и сам заслушаюсь, и вашими слезами упьюсь, и, может быть, утешен буду я любовью. Знаете, я пользуюсь его текстом, его документами, его письмами. К этому мне, к этому празднику, к этому удивительному событию, случаю, экспромту, кроме пожеланий, кроме того, чтобы как можно чаще вы собирались по этому ли поводу, мне пожелать вам нечего, потому что это дело, что вы делаете, это святое дело. Правда, что мы живем, правда, что нас не было, правда, многих из нас никогда не будет, мы исчезнем навсегда. Но правда, что он есть, правда, что он был, и правда, что он будет.

0: О том, как работала Алла Константиновна Тарасова над ролью Анны, подробно рассказывал режиссер спектакля Василий Григорьевич Сахновский. Вспоминала и сама актриса. В самом начале работы Алла Константиновна меньше всего интересовала то, какой Анна должна быть внешне. Это, считала она, придет потом, как результат поисков и находок. Прежде всего, нужно было понять весь строй мыслей Анны, всю логику ее внутренней жизни. И не только понять, этого мало. Нужно, чтобы вся эта жизнь Анны стала бы жизнью Тарасовой. Нужно было добиться того, чтобы любой поступок Анны был не только понятен, но и оправдан, был бы единственно возможным в той или иной ситуации. И так на протяжении всей роли медленно, но упорно актриса искала, проверяла, полностью подчиняла себя роли. Сахновский вспоминает.
1: Для того, чтобы все это не было фальшивым, для того, чтобы это не было неискренним изображением, представлением, игрой, она пыталась сначала только обратиться к партнеру так, чтобы это было для нее не фальшиво, чтобы для ее природы, для ее человеческого существа сказанное звучало бы совершенно естественно, совершенно просто. Конечно, первоначально это было в едва слышных и видимых намеках. Это было в сотнях различных приспособлений, когда она просила останавливать ее в тех случаях, когда сказанная ей фраза или даже слово не выражало того, о чем мы сговаривались, что оно будет означать, не выражало того, что она добивалась выразить. И, как я уже сказал, главное – это было желание и говорить, и общаться правдиво и просто. Я не могу подыскать другого выражения, которое также верно передало бы сущность отношения Аллы Константиновны Тарасовой к работе над ролью, как то, что это было отношение бережной чистоты.
0: Владимир Иванович Немирович Данченко, непосредственно вступивший в работу позже, он был за границей и мог оттуда только писать, очень внимательно и бережно относился к работе Тарасовой над ролью Анны. И в то же время был очень требователен, впрочем, как всегда и как со всеми. «Я буду с вами во всем деликатен, буду уступать, но есть пункт, где я не сдамся. Я про сантименты говорю». Эти слова были сказаны Немировичем во время репетиции одной конкретной сцены, но, конечно, относились они к решению всего образа Анны. И актриса великолепно понимала это. Вот, например, сцена свидания Анны с Сережей. Анна нежна, взволнована, она в страшном горе, она не может сдержать рыданий, но она правдива, искренна и проста, проста до отчаяния. И когда слушаешь, комок подступает к горлу.
2: Сережа! Сережа, Сережа, мальчик мой милый.
3: Мама, я знал, нынче мое рождение. Я знал, что ты придешь. Я встану сейчас. О чем ты плачешь, мама? Мама, о чем ты плачешь?
2: Нет, нет, нет, я не плачу. Я плачу от радости. Я так давно не видала тебя. Нет, я не буду, не буду. Ну, тебе одеваться пора. Как ты одеваешься без меня? Как ты...
3: Я не моюсь холодной водой. Папа не велел. А Василия Лукича ты не видала? Он придет. А ты села на моем платье. Мама, душечка, голубушка моя. Душечка.
2: Ну, что же ты думал обо мне? Ты не думал, что я умерла?
3: Никогда не верил.
2: Не верил? Друг мой.
3: Я знал.
2: Барыня, голубушка, вот Бог радость-то привел нашему новорожденному. Ничего-то вы не переменились. Няня, милая, а я не знала, что вы в доме.
4: А я не живу, нет. Я с дочерью живу.
2: Я вот поздравить пришла. Вот он.
3: Мама, она часто ходит ко мне. И когда придет...
2: Анна Аркадьевна, голубушка, всегда в 9:00. Милый мой, милый кутик, ты не забудешь меня? Ты...
3: Еще не уходи, он не скоро придет.
2: Сережа, друг мой, люби его. Он лучше и добрее меня. И я перед ним виноват. Когда ты вырастешь, ты рассудишь.
3: Лучше тебя нет.
2: Душенька, маленькая, идет.
0: С каждой сценой, с каждой картиной все четче и яснее прочерчивалась основная мысль пьесы. В этом мире лжи, фарисейства и притворства Анна чужая. Она не выдержит натиска этой силы зла, не выдержит одиночества. И, конечно, дело не в том, что любовь Вронского гаснет. Нет, трагедия в другом. Анна правдива. Ей противна ложь в любом ее проявлении. А все вокруг, весь свет, где она вынуждена жить, и к которому, что закрывает на это глаза, все больше тяготеет Вронской, этот свет лжив во всем и существует, и благоденствует только благодаря царству лжи. Анна с ужасом и отчаянием видит, что Вронской все больше времени проводит вне дома, что у него свои интересы, занятия, прежний круг светских знакомых. Это те самые люди, которые когда-то были и ее друзьями, ее знакомыми, но теперь они лицемерно отвернулись от нее. Анна мечется в поисках выхода. Она понимает, что положение ее не изменится до тех пор, пока она не получит развода. Надежды же на то, что Каренин даст этот развод, почти нет. Переговоры об этом взял на себя брат Анны, Стива Облонский. И вот громадным усилием воли, заставив себя хоть на время успокоиться, Анна решает ехать в деревню. Ненадолго ее даже увлекли дорожные сборы. За этим занятием и застает ее Вронский.
5: А, что я вижу? Вот это хорошо.
2: Да, надо ехать. Я ездила кататься. И так хорошо, что в деревню захотелось. Тебя ведь ничто не задерживает?
5: Только одного желаю.
2: Ты знаешь, на меня нашло почти вдохновение. Я решила... Зачем ждать в Москве развода? Разве не все равно в деревне? Я не могу больше ждать. Я не хочу надеяться, не хочу думать о разводе. Я решила, что это больше не будет иметь влияния на мою жизнь. И ты согласен?
5: Вот да.
2: Ну, кто был на обеде, что вы там делали?
5: Обед был прекрасный. Гонка лодок, все это довольно мило. Но в Москве не могут без смешного. Явилась какая-то дама, учительница плавания шведской королевы, и показывала свое искусство.
2: Как плавала?
5: Да, в каком-то красном купальном костюме, старая, безобразная. Так когда ж ты думаешь ехать?
2: Я не понимаю, что за глупая фантазия? Что же она как-нибудь особенно плавала?
5: Решительно ничего особенного. Просто ужасно глупо. Войдите.
6: Расписку на телеграмму, ваше сиятельство. От кого депеша?
5: От Стивы.
6: О разводе?
5: Да, он пишет, что Алексей Александрович в разводе отказал. Вот, прочти.
6: Надежды никакой. Я сделал все возможное и невозможное. Я же сказала, что мне совершенно все равно, будет ли развод. Не было никакой надобности скрывать от меня.
5: Да, Яшвин хотел приехать нынче с Бойтовым. Он, кажется, выиграл с Певцова все, что тот мог заплатить. Даже больше того, кажется, что-то около 60 тысяч.
6: Нет, почему же ты думаешь, что это известие так меня беспокоит, что нужно было даже скрывать? Я же сказала, что я не хочу об этом думать. И хотела, чтобы ты так же этим мало интересовался, как и я.
5: Я интересуюсь, потому что я люблю ясность.
6: Ясность не в форме, а в любви. А для чего тебе нужен развод?
5: Я тебе говорил, для чего? Для тебя, для детей, которые будут.
6: А, тебе это нужно для детей? А обо мне ты не думаешь?
5: Ах, я же сказала, что для тебя. И больше всего для тебя, потому что я уверен, что большая доля твоего раздражения именно и происходит от неопределенности положения.
6: Причина не та. И я не понимаю, как причиной моего, как ты говоришь, раздражения может быть то, что я нахожусь всецело в твоей власти. Какая же тут неопределенность положения? Напротив.
5: Очень жалею, что ты не хочешь понять. Да-то когда же мы едем?
6: Завтра не успеем, послезавтра.
5: Послезавтра я не могу, я должен быть в Подмосковной моей матери.
6: Ты можешь поехать завтра.
5: Да нет же, дело, по которому я еду, доверенности и деньги. Завтра не получается.
6: Ах, если так, то мы не поедем совсем.
5: Отчего?
6: Я не поеду позднее. В понедельник или никогда.
5: Да, но это же не имеет никакого
6: да
5: смысла.
6: Да, для себя. Для тебя это не имеет смысла, потому что тебе до меня нет никакого дела. Я поставлена в безвыходное положение. Мне совершенно все равно, что думает твоя мать и все твои, и как они хотят женить тебя на какой-то княжне.
5: Какая княжна? И вообще мы же не об этом сейчас здесь говорим.
6: Нет, об этом самом. И поверь, для меня женщина без сердца, будь она старуха или не старуха, твоя мать или чужая, неинтересна, я ее знать не хочу.
5: Анна, я прошу тебя не говорить неуважительно моей матери.
6: Женщина, которая не могла угадать сердцем, в чем состоит счастье и честь ее сына, у этой женщины нет сердца.
5: Я повторяю свою просьбу не говорить неуважительно о матери, которую я уважаю.
6: Уважение выдумано, чтобы скрыть пустое место, где должна быть любовь. Ведь ты не любишь мать. Это все фразы. Фразы, фразы, фразы. Скажи, отчего ты, хвастая своей прямотой, не говоришь правду? Если ты не любишь меня, так лучше и честнее это сказать.
5: Это становится невыносимо. Для чего ты испытываешь мое терпение? Оно имеет пределы.
6: Что вы хотите этим сказать?
5: Что я хочу сказать, я должен спросить, чего вы от меня хотите?
6: Чего? Я могу хотеть. Я могу хотеть только того, чтобы вы не покинули меня, как вы думаете. Но это второстепенно. Этого я не хочу. Я хочу любви, а ее нет. Стало быть, все кончено.
5: Я ни в чем не виноват перед вами. Вы хотите сами себя наказывать, тем хуже.
6: Вы
4: вы раскаетесь в этом.
1: Еще в самом начале работы над спектаклем Немирович Данченко писал Сахновскому: «Возвращаюсь к общему представлению драмы Анны Карениной, без кавычек, к общему, к целостному. С этого нам, режиссерам, надо начинать. Тут зерно спектакля. Это Анна, охваченная страстью, и цепи, общественные и семейные. Красота, живая, естественная, охваченная естественным же горением. И красивость, искусственная, выдуманная, порабощающая и убивающая. Живая прекрасная правда и мертвая импозантная декорация. Натуральная свобода и торжественное рабство. А над всем этим, вокруг всего, в глубине всего, трагическая правда жизни. И хотелось бы дать сразу с первым же занавесом этот фон, эту атмосферу, эти освященные скипетром и церковью торжественные формы жизни. Княгиня Бетси, дипломаты, свет, дворец придворный, лицемерие, карьеризм цивилизованно, красиво, крепко, гранитно, непоколебимо, блестяще и на глаз, и на ухо. И на этом фоне, или вернее в этой атмосфере, потому что и Анна, и Вронской сами плоть от плоти и кровь от крови, этой атмосферы пожар страсти. Анна с Вронским, охваченные бушующим пламенем, окруженные со всех сторон до безвыходности золотом шитыми мундирами, кавалергардским блеском, тяжелыми ризами священнослужителей, пышными туалетами полуоголенных красавиц, фарисейскими словами, лицемерными улыбками, жреческой нахмуренностью, с тайным развратом во всех углах этого импозантного строения. Вот первый акт, а потом что из этого вышло?
0: В спектакле все удалось с блеском. Это Бетси Степанова, сдержанная, очень светская, очень неуязвимая женщина. Но она развращена, цинична и лжива до предела, и в этом ее сила. Это Стива Облонский-Станицын, добрый, но безвольный, пустой человек. Это графиня Ледиванна, изощренная ханжа. Это злобная, мелкая Картасова. В решении той или иной сцены не было мелочей, не было маленьких незначительных ролей. Наоборот, многое на сцене выглядело неожиданно ярко, выпукло, значительно. Вот, например, Тушкевич. Из романа известно, что это любовник Бетси Тверской. Толстой пишет о нем немного, в инсценировке же роль Тушкевича имеет всего несколько фраз. Но сама его фигура отлично характеризует мораль высшего света. А Тушкевичи злословят гости. Злословие, как всегда в таких случаях, имеет иносказательную форму. Вы не находите, что в Тушкевиче есть что-то от стиля Людовика XV? Спрашивает один из гостей в салоне Бетси. Да, он в одном вкусе с гостиной, и, видимо, потому что часто бывает здесь, слышится в ответ. Говорится это как будто, между прочим, просто так. Но всем ясно, Тушкевич близок с хозяйкой гостиной. Владимир Иванович Немирович Данченко сочинял Тушкевича, весь его характер поведения. Вот незаметно для других, но заметно для зрителя, Тушкевич обменивается пожатием руки с Бетси Тверской. Вот Тушкевич, сам того, может быть, не замечая, подчеркивает свое положение в доме тем, что всячески старается помочь хозяйке принять гостей. Вот он приглашает всех собравшихся к ужину. Все очень ясно и в то же время очень респектабельно.
1: Все массовые сцены света были решены интересно, многопланово, очень целенаправленно. Но все эти картины были скорее зрительными. И на радио они производят меньшее впечатление, чем другие, дуэтные, например, где дается актерский как бы крупный план. И здесь, хоть и кратко, Нельзя не сказать об оформлении спектакля художником Дмитриевым. Задача была крайне сложной. В пьесе 28 картин, причем некоторые из них очень короткие. Значит, нужно было в предельно лаконичной, четкой форме донести до зрителя и эпоху, и быт, и психологический портрет места действия. Каждая картина, обрамленная ширмами из темно-синего бархата, имела очень скупые, только необходимые детали – окно, стол, диван. Так, например, кабинет Каренина – тяжелый темный письменный стол, два стула и окно. А там перспектива холодного Петербурга и, как символ, статуя Николая I на коне. Картины во дворце, на скачках, в театре были массовыми. Использовалась вся сцена, причем действие концентрировалось то в одной точке, то в другой. Но общая картина праздничной, внешне респектабельной жизни сохранялась повсюду непрерывно.

Вот театр. Заканчивается акт из оперы Доницетти «Лючия де ля Мерморе». Прямо перед зрителями полукругом расположены ложи бенуара, блестящая публика. Дамы в роскошных туалетах, в бриллиантах, мужчины в мундирах, во фраках. Негромкий, достойный говорок, легкий, достойный аплодисмент. И как все изменится, насторожится, станет холодным до жестокости, когда в одну из лож войдет Анна. И в антракте яркий беспощадный свет зальет весь театр.

0: Во многом успеху и психологической точности сцены способствовало и оформление всей картины.
1: Вскоре после премьеры в мае 1937 года спектакль транслировался по радио. Это был один из первых опытов передачи в эфир целого спектакля. Резонанс был колоссальным. По данным музея МХАТ, в советской прессе появилось более 300 рецензий и откликов. Театры и исполнители получили сотни писем со всех концов страны. А рабочие Донбасса на другой же день после передачи позвонили по телефону Алле Константиновне Тарасовой, поблагодарили ее и поздравили с успехом. Сейчас, возможно, это не вызвало бы никакого удивления, но не забудьте, это было несколько десятков лет тому назад. В сегодняшнюю передачу включены фрагменты из трансляционной записи, сделанной 2 годами позже. И мы рады, что можем иногда доставить вам, дорогие товарищи, возможность услышать голоса великолепных мастеров советского театра.
2: Выполняя пожелания постоянных слушателей нашей передачи, выраженные в их письмах, мы продолжим рассказ о вокальном искусстве выдающегося немецкого тенора Фрица Вундерлиха. Годы жизни 1930-1966. Короткая творческая биография певца, всего 10 лет, с 1955 по 1966 год, стала яркой страницей истории оперного искусства середины нашего столетия. Вундерлих известен прежде всего как незаурядный интерпретатор теноровых партий в операх Моцарта. С той же увлеченностью певец относился и к исполнению опер Чайковского, Верди, Пуччини. В 1965 году в одном из своих интервью певец сказал: «Возможно, я человек отсталых, консервативных взглядов, но слушая музыку современных авангардистов, например, Карл-Хайнца Штокхаузена, я воспринимаю ее как дикий кошачий концерт, оскорбляющий мое эстетическое чувство. Сейчас много певцов, берущихся петь подобное, а вот настоящих вокалистов, владеющих, скажем, моцартовским стилем, все меньше. Теперь в людях ценится рационализм, мы стесняемся обнаруживать свои чувства и волнения. Пусть меня назовут старомодным, но я твердо уверен в одном – духовная сущность человека, его подвластность любви, гневу, боли, страху, доброму и злому неизменны. Именно искусство помогает нам открывать другим внутренний мир человека. За это я почитаю Моцарта, Чайковского, Пуччини, всех авторов, исполняемых мною». О широте творческих интересов Вундерлиха свидетельствует его концертный репертуар. Здесь произведения Монтеверди, Палестрины, Баха, Бетховена, Шуберта, Шумана. Нередко он обращался и к классической оперетте. С оперным репертуаром певца радиослушатели могли познакомиться в звучавших ранее передачах нашего цикла. Сегодня прозвучат записи Фрица Вундерлиха в жанре оперетты. Эти записи раскрывают еще одну грань многообразного таланта певца, которые музыкальные критики не случайно определяли как моцартовский, жизнелюбивый. Сейчас вы услышите запись выходной песни Адама из оперетты Карла Целлера «Продавец птиц». Птицелов и весельчак Адам был у Вундерлиха чем-то сродни неунывающему моцартовскому Папагену.

Герцог Урбино в оперетте Йоганна Страуса «Ночь в Венеции» может быть включен в ряд обольстительных и пылких, хотя весьма коварных персонажей, подобных моцартовскому Дон Жуану или вердиевскому герцогу Мантуанскому из Риголетто, в роли которого также выступал Вундерлих. В 20-30-е годы Урбино исполнял на венских и берлинских сценах Рихард Таубер, о котором мы тоже рассказывали в передачах нашего цикла. Таубер – кумир Вундерлиха времен его юности, образец универсального певца и артиста, своим высоким художественным вкусом и вокальным искусством, прославившего оперетту. Запись песни герцога из второго акта «Ночи в Венеции», сделанная Фрицем Вундерлихом, думается достойна традиций его славного предшественника. –

Лучшие теноровые мелодии «Ночи в Венеции» Штраус отдал двум персонажам оперетты – герцогу Урбино и его придворному бродобрею Карамелло. Фриц Вундерлих в грамзаписи с блеском исполняет обе эти роли. Звучит дуэт Карамелло и Анины из первого акта оперетты. Поют Фриц Вундерлих и Лиза Отто.

Поскольку речь зашла о Рихарде Таубере, как о предшественнике Вундерлиха, то уместно уточнить, что его влияние на Вундерлиха сказалось прежде всего в легаровском репертуаре, так как выдающийся австрийский певец был тем исполнителем, сообразуясь с дарованием которого, Ференц Легар писал главные теноровые партии во Фраските, Паганини, Фредерике и других опереттах позднего периода творчества. Вы услышите знаменитую арию «Сердце мое тебе отдал» из оперетты «Страна улыбок». Эта пленительная ария требует большого и яркого голоса, истинно оперной техники вокальной кантилены, полнозвучных и красивых верхов, всего того, чем был наделен Фриц Вундерлих.

0: многочисленных оперетт, принадлежащих перу.
1: Алло, кто говорит? И тогда в ответ я услышала. Говорит Уанна, Войтек дома?
2: Ты же говорила, что голос был мужской.
1: Ну, тот, который молчал, вы мужской. А отозвался женский.
2: Она задумалась и очень мило наморщила свой очаровательный лобик. А может быть, осторожно начал я, голос, который молчал и который ты приняла за мужской, на самом деле был женский.
1: Если он принадлежал мужчине...
2: Буквально зашипела она.
1: Значит, он был мужской.
2: Но если ты не слышала этого голоса, ты не можешь знать, кому он принадлежит.
1: Как так?
2: А так. Не слыша голоса, ты не можешь определить, что он мужской.
1: А по твоему мнению, мужчину узнают только по голосу?
2: С тонкой иронической улыбкой сказала она.
1: Мало того, что ты глуп.
2: Она сделала эффектную паузу.
1: Так ты еще идиот.
2: Она мне открыла глаза, что я глуп. Я, конечно, догадывался, но теперь я знал, что я круглый идиот.
3: Рассказ польской писательницы юмористки Марии Чубашек исполняли народный артист республики Александр Граве и артистка Екатерина Райкина.
4: Леонид Сергеевич Ленч любезно представил нас, актеров, прочитавших этот рассказ. А сейчас, Леонид Сергеевич, я прошу вашего разрешения всего на одну минуту воспользоваться правами ведущего.
3: Пожалуйста.
4: Я лишь хочу сказать нашим слушателям, что в международном конкурсе «Мадонна-76» участвовал и Леонид Ленч, и его рассказ «Наш мальчик плачет» тоже удостоен золотой медали. От имени ваших читателей и ваших слушателей с искренней радостью поздравляю вас, Леонид Сергеевич. Желаю постоянных творческих успехов.
3: Спасибо большое.
4: А теперь рассказ Леонида Ленча «Наш мальчик плачет». Исполняют народная артистка РСФСР Нина Гуляева и артист Алексей Борзунов.
5: Нагулявшись с отцом во дворе, Андрюшка сладко спал в своей кроватке.
6: И Наташе удалось ускользнуть из дома незаметно. Кивком головы приказав Сереже, мужу, следовать за собой, она вышла на лестничную площадку.
5: Муж Сережа приказ выполнил, последовал.
6: «Ну, я поехала», — сказала Наташа, нажав кнопку вызова лифта.
5: «Трусишь?» — спросил любящий супруг.
6: «Ну, при чем тут трусость? Знаешь, как назвал один великий артист прошлого, не помню, кто именно, театральную премьеру? Он сказал, что для истинного артиста театральная премьера — это всегда как прыжок через пропасть». Мягко громыхая, страшно медленно, так казалось Наташе, тянулась кабина лифта.
5: «Но ведь ты еще пока не великая артистка», — мягко сказал Сережа. «Пускай через пропасти премьер сигают ваши первачи, всякие там заслуженные львы и тигрицы, а наш бедный заяц...»
6: Наташа взорвалась мгновенно. «Ну сколько раз я тебя просила, не смей называть меня бедным зайцем. И вообще, нет маленьких ролей, есть маленькие артисты. Азбука театра, пора тебе ее усвоить. Нельзя в наше время оставаться таким узкопленочным технарем». Нервно вздрогнув, кабина наконец остановилась на площадке 8-го этажа. Наташа вошла в кабину, но дверцу за собой не закрывала, придерживала ее рукой. «Когда Андрюшка проснется, действуй по моей инструкции. И, пожалуйста, не осрамись, папа Сережа».
5: Сережа вернулся в квартиру, постоял у двери в спальню. Все было тихо. Андрюшка продолжал спокойно спать. Пока не проснется, можно поработать над кандидатской. Сережа прошел к себе, сел за письменный стол и углубился в дебри электроники. Работа пошла ходка, в темпе. Но вот из спальни до ушей будущего кандидата технических наук донеслось недовольное кряхтение и хныканье.

0: Отпрыск проснулся и властно давал о себе знать. Сережа поспешил в спальню. Разрумянившийся после сна Андрюшка сидел в постельке, недовольно тер кулачком глаза, его полная нижняя губка была чуть оттопырена. Дурной знак. Сережа взял Андрюшку на руки, стал тормошить, целуя мальчика в его четко, аккуратно вылепленный лобик. «Ну, ты здоров спать, Андрюха! Молодец!»
1: «Молодец!» — сказал Андрюшка и милостиво улыбнулся. Гроза миновала.
0: Сережа вытащил из кармана Наташину инструкцию, прочитал про себя ее первый пункт.
2: «Без суеты и паники одень нашего милого ребенка, когда он проснется».
0: Угу. Операция одевания прошла благополучно. Но как только Андрюшка был одет, он вырвался из отцовских рук и убежал. Сережа настиг его в прихожей. Андрюшка стоял у двери на лестницу. Когда он обернулся, Сережа увидел, что нижняя Андрюшкина губа вернулась на свою исходную перед ревом боевую позицию. Сережа заглянул в инструкцию во второй ее пункт.
1: «А мама ушла в магазин за молочком», — бодро сказал папа Сережа. «Она скоро вернется».
0: Андрюшка выжидающе молчал, и папа решил, что можно переходить к третьему пункту.
2: «Свари ему манную кашу, так как только ты, ха-ха, умеешь ее варить, и накорми нашего бедного ребенка».
0: Пока варилась каша, бедный ребенок, лепеча что-то себе под нос, тут же в кухне занимался любимым делом. Вытирал тряпочкой свои машины одну за другой. Машины вытерты, каша сварена и с грехом пополам съедена. Что идет дальше по инструкции?
2: Не оставляй нашего бедного ребенка без внимания ни на минуту. Почитай ему вслух либо про кроху Маяковского, либо Маршака.
0: Отец и сын уселись рядышком на диване в комнате, громко именуемой рабочим кабинетом. И отец стал вслух с выражением читать сыну стихи Маршака о том, как мама-мышка подобрала для своего сыночка подходящую няньку. Мышонок забраковал тетю утку, у нее противный голос. Не принял он и тетю жабу, и тетю щуку, и тетю лошадь. Тетя кошка, как известно, понравилась мышонку, но, увы, и мышонок пришелся по вкусу тети кошки. «Прибежала мышка-мать, а мышонка не видать!» Увлеченный собственным чтением, Сережа не сразу понял, что Андрюшка тихо плачет. А когда понял и опустил книгу на колени, было уже поздно. Тихий плач превратился в громкий рев. «Ты что, Андрюха?» Андрюшка зарыдал еще громче, еще горше. Это была первая стадия того самого 12-бального рева урагана, которого так боялся чувствительный узкопленочный технарь. «У тебя что-нибудь болит?» Андрюшка замотал головой. Крупные, светлые бусинки слез катились по его щекам, и, казалось, этому бурному слезопаду не будет конца. Что с ним такое? Почему он плачет так горько, с таким ужасным надрывом? Мышонка жалко, но ведь Наташа много раз читала ему эти стихи, и он ничего, улыбался, даже смеялся. Видимо, надо его переключить на другие эмоции. Сережа покрутил диск телефонного аппарата, сказал нарочито громко и бодро.
3: «Это слон? Послушайте, слон, наш мальчик плачет. Что делать? Хорошо, я передам».
0: Он положил трубку и сказал продолжавшему реветь Андрюшке. «Слон, понимаешь, сам слон просил тебе передать, что если ты перестанешь плакать, он придет к нам в гости». Андрюшка замолчал. Возможность встречи со слоном, видимо, заинтересовала его. Но через секунду ураган рева забушевал с новой силой. Слон был тут же забыт. Та же участь постигла и бегемота, и крокодила, и доктор Айболита, и мой Дадыра, всех, кому звонил по телефону начитанный папа Сережа. Изнемогая, он оставил, наконец, в покое телефонную трубку и сказал плачущим голосом. «Слушай, Андрей Сергеевич. Перестань, а то я, кажется, тоже зареву. Так и будем с тобой реветь дуэтом. И вдруг телефон на столике подле дивана зазвонил сам. Сережа снял трубку и услышал веселый Наташин голос.
4: Сережка, антракт уже кончается, а телефон только что освободился. С кем ты там болтал?
0: В основном с разными млекопитающими. Слушай, у нас дела дрянь. Наш мальчик плачет, и я никак не могу его успокоить.
4: Расскажи по порядку толком, что у вас произошло.
0: Сережа рассказал по порядку толком.
4: Дурачок ты, дурачок. Одно дело, когда я читаю ему эти стихи, а другое, когда читаешь ты, а меня дома нет. Мало ли что могло прийти в его бедную головку. Ну-ка, посади его себе на колени и приложи к его ушку трубку. Быстро давай.
0: Сережа сажает ревущего Андрюшку себе на колени и прикладывает к его розовому уху телефонную трубку. Трубка что-то говорит вкрадчивым воркующим голосом, и происходит чудо. Ураган рева мгновенно стихает, слезопад прекращается, Андрюшка с облегчением глубоко вздыхает, счастливо улыбаясь, смотрит на отца и произносит то слово, на котором, если не считать трех мифических китов, держится планета Земля.

0: писатель Самуил Шатров давно и успешно работает в жанре юмористического рассказа. Он выпустил много сборников своих рассказов, тесно связан с крокодилом, пишет комедийные киносценарии. В общем, работает, не покладая рук. Он создал комический образ Васюкова, наблюдательного и умного мальчишки, который все видит и все замечает, и, подобно своему предку, мальчику из андерсеновской сказки, говорит, когда это нужно, что король-то голый. Послушайте один из рассказов про Васюкова «Дверь с золотыми кнопочками».
1: Наш главный синоптик Грета Михайловна сообщила по радио, что со стороны Баренцева моря движется атмосферный вихрь, сильный циклон. Мама сказала, что пока не поздно, надо утеплиться, обить входную дверь. «По дому ходят мастера со своим дерматином», — сказала мама, — «и предлагают услуги». «Шабашников я не возьму», — ответил папа. «Они испоганят дверь, потом и спросить не с кого. Я кликну обойщика из мастерской». «Мастерская тоже может подкинуть пакость», — сказала тетя Настя. «Моей сослуживице Кукушкиной прислали хорошего типа. Он снял с петель дверь и спросил, как вам, хозяйка, обивать, изнутри или снаружи?» «Снаружи. Тогда придется добавить трояк, поскольку обивка снаружи требует напряжения всех моральных и физических сил», — ответил культурный мастер. Тут Кукушкина сунула ему в нос квитанцию, и, дескать, она за все заплатила сполна. Мастер вежливо ответил, что тот, кто писал квитанцию, пусть сам и обивает дверь. Тогда Кукушкина начала позванивать в мастерскую, но 3 часа не могла связаться с заведующим, так как он присутствовал на 3 совещаниях в 5-минутках. А дверь все стояла, прислоненная к стене, а на дворе был циклон, только не с Баренцева, а с Охотского моря. А культурный мастер сидел и читал неделю. Когда Кукушкина дала ему трояк, в комнате было -10, а температура ее тела +39,2. Она месяц провалялась в больнице. «Ладно, бог с ней, с твоей Кукушкиной», — сказал папа. «Все же я приглашу обойщика из мастерской». «Но я придумал способ заставить мастера работать на совесть и без чаевых. Узнай только имя, отчество заведующего мастерской». Мама позвонила в мастерскую, и ей сказали, что имя и отчество заведующего Николай Иванович. Через неделю к нам пришел хмурый, тощий мужчина в синем бобриковом пальто с красным чемоданчиком и ватой, завернутый в дерматин. «С этим типом надо держать ухо востро», — шепнул папа маме и сказал: «Привет мастеру!» «Здравствуйте», — ответил мужчина. «Как живем, можем? Не хотите ли чайку с мороза?» «Спасибо, уже пил», — хмуро ответил мастер. «Вам обивать дверь изнутри или снаружи?» «Начинается», — шепнул папа маме и опять громко сказал. «Между прочим, забыл узнать, как поживает дорогой Николай Иванович?» «Это наш заведующий. Он самый. Ничего, живет, руководит». «Хороший мужик», — сказал папа. «Я с ним не один пуд соли съел». «Так как обивать, изнутри или снаружи?» — опять спросил мастер. «Снаружи». Мастер снял с петель дверь. «Николай Иванович сильный руководитель», — сказал папа. «С таким руководством не пропадешь. Передайте ему от меня привет». Мастер ничего не ответил. У него был полон рот гвоздей. Через 4 часа все было готово. Красивая стала дверь, толстая, пышная, ни одной складочки. По углам мастер сделал звездочки из гвоздей с золотыми шляпками. «Вот это красота!» — сказал папа. «Не перевелись еще у нас настоящие умельцы!» И он пожал мастеру руку и пожелал счастья в личной жизни. Обойщик ушел, а папа сказал маме: «Видишь, как сработал мой способ!» А я думаю, что это был просто добросовестный мастер. Не будь наивный. В службе быта добросовестные мастера попадаются 1 на 1000. Остальные норовят схалтурить и срубить с тебя деньжат. Мы уже начали привыкать к двери с золотыми звездочками по углам и забыли про хмурого мастера, как вдруг через 3 дня к нам явился седой симпатичный дядька с толстым профилем, перетянутым ремнями. «Я Николай Иванович, заведующий мастерской», — сказал он. «Весьма рад», — сказал папа. «Вы, наверное, насчет двери. Могу обрадовать вас. Работа вполне на уровне мировых стандартов». «Спасибо», — сказал дядька, — «нам это очень приятно, но я пришел по другому поводу. Мастер передал ваш привет. 3-й вечер я стараюсь вспомнить, где мы познакомились, и никак не могу. Видимо, склероз основательно тронул мои мозговые ткани и разные там нервные клетки». Мама посмотрела на папу, и тот что-то промычал в ответ. «Я просто замучился», — сказал дядька. «Жена вспоминала. Дети! Простите, вы случайно не работали на сахарном заводе близ Житомира?» «Представьте, нет. А в Талдыкургане не приходилось бывать?» «Не терзайтесь», — сказал папа. «Нигде мы с вами не встречались». «А где же мы с вами съели пуд соли?» «А мы и не ели», — сказал папа. «Ваш мастер что-то поднапутал». «То есть как поднапутал?» «А так, может, он малость того». Папа щелкнул пальцами по своему воротничку. «С мастерами это бывает. Знаете, как говорили в старину, чай и кофе не понутру, была бы водка поутру». Странно. На него это не похоже. Очень странно. Заведующий извинился и пошел, покачивая головой. Прошло еще несколько дней. Мы начали забывать про дверь с золотыми звездочками по углам, но в воскресенье к нам пришел хмурый мастер. «Что же такое получается, товарищ Васяков?» — сказал он. «А что получается?» — удивился папа. «А то, что вы наклепали нашему заведующему, будто я пришел к вам выпивший». «Вы напрасно лезете в бутылку», — сказал папа. «Я дал наивысшую оценку вашей трудовой деятельности. Что же касается выпивки, то почему не выпить рабочему человеку, если это не отражается на качестве?» «Я не был выпивший», — хмуро повторил мастер. «И это я так не оставлю. Я дам делу ход». «Какой ход?» — заинтересовался папа. «Подам на вас в суд за клевету». «Я так и знала», — разволновалась мама. «Я так и знала, что мы хлебнем горе из-за твоих способов». «Спокойно, без паники», — сказал папа. «Предположим», — обернулся он к мастеру, — «вы подадите в суд. Свидетели у вас есть?» «Свидетелей у меня полно. 20 лет проработал я в мебельном цехе, и все знают, что я в рот не беру. Я начальник штаба дружины. В прошлом году я лично доставил в отрезвитель 50 пьяных, и имею благодарность от милиции». «Верю», — сказал папа. «Вы беспощадный борец с алкоголизмом, и за это я мысленно жму вам руку». Папа вынул из кошелька зеленую бумажку и протянул ее мастеру. «Получите мою благодарность и перестанем конфликтовать». Мастер страшно задвигал бровями, они полезли у него на лоб, и мы увидели его глаза, холодные, блестящие, как начищенные ножи. «Спрячьте и подальше», — сказал мастер. «Мне ваших трояков не нужно». «А что вам нужно?» — тихо спросил папа. «Напишите бумагу, что я не был пьян, что вы извиняетесь и все такое прочее». «Да стоит ли разводить бюрократизм?» — сказал папа. «Мы без того пишем слишком много бумаг». Мастер надел шапку и пошел к двери. «Постойте, не уходите!» — побежала за ним мама так быстро, что по дороге потеряла комнатную туфлю. «Я напишу, напишу всю правду!» «Спасибо, хозяюшка!» — ласково сказал мастер. «Но не вы меня оскорбляли, и не вам писать!» «Кончено!» — сказал папа. «Прекратим эту говорильню!» Он сел за стол и долго писал, разбрызгивая чернила. Потом он протянул мастеру бумагу, тот внимательно ее прочел, аккуратно сложил и, попрощавшись только со мной и с мамой, ушел. Мама молча пошла на кухню, следом засеменил папа. Он объяснял ей, как плохо у нас поставлена служба быта и какой нынче склочный народ.
0: Рассказ Самуила Шатрова про золотые кнопочки читал народный артист республики Евгений Весник.

0: Автор следующего произведения – молодой бакинский инженер Меджнун Вагидов. Где ищет сюжеты для своих рассказов современный юморист, если он к тому же сам работает по линии науки и техники? Естественно, в технике, в данном случае в электронике. Рассказ Меджнуна Вагидова так и называется «Электронные алименты». Мне нравится композиция этого рассказа. Она построена как хорошая шахматная задача с неожиданным финальным решающим ходом. Если я скажу вам по секрету, что Меджнун Вагидов не только инженер, но и шахматный композитор, вожак азербайджанских мастеров этого вида шахматного искусства, то я думаю, вы согласитесь с моей оценкой этого маленького отточенного рассказа.
1: Электронные алименты. У меня есть друг Мустафа, а у него есть хобби, страсть, то есть. Я понимаю, у всех людей есть какие-нибудь причуды, но у моего друга причуда особенная. Он обожает всякие электронно-вычислительные машины. Он просто влюблен в них. Как где-нибудь установят вычислительную машину, можете не сомневаться, это проделки Мустафы. Ну, машины так машины, мало ли что, кого интересует. До сих пор меня это как-то не волновало. Но однажды пошел я получать свою зарплату. Смотрю, у кассы плакат висит. Радуйтесь, мол, коллеги, денежки вам теперь будет начислять электронная машина. Ну, Мустафа, подумал я, ну, светлая голова, ишь ты до чего додумался. И с этим теплым чувством двигаю прямо к кассе. Выдает мне зарплату. Смотрю, 30 рублей не хватает. Это почему же так, спрашиваю. Не знаем, отвечает, машина начисляла. Пошел я в бухгалтерию. Там раньше 20 бухгалтеров сидело, арифмометрами и счетами щелкали. А теперь сидит один Мустафа со своей вычислительной машиной. Мустафа, кричу с порога, за что 30 рублей удержал? Во-первых, говорит Мустафа, не я удержал, а она, и кивает на машину. А во-вторых, не волнуйся, сейчас проверим твою перфокарту. И достает из ящика кусок картона, весь в дырках. А потом говорит мне, ну вот видишь, все в порядке, с тебя удержали алименты. Какие еще алименты, кричу, ты что мелешь? Никаких алиментов я не знаю. Ты не знаешь, говорит Мустафа, а она знает и с уважением смотрит на свою проклятую машину. Мустафа, говорю, побойся Бога, я же никогда не был женат. Скажи, говорит Мустафа, сколько цифр ты можешь умножить за минуту? 10, говорю, а что? А вот она и опять кивает на свою электронную бандуру. 10 000. Ну и что, спрашиваю? А то, что она умнее нас обоих, понял? И ей лучше знать, платить тебе алименты или нет. Пошел ты к черту, взорвался я, у меня же невеста есть. Что я ей скажу, а? Не знаю, говорит Мустафа, не будем же из-за тебя переделывать программу. Ах так, говорю, а вот я сейчас сбегаю за кувалдой и все сам переделаю. Ладно, ладно, испугался Мустафа, не кипятись. Честно говоря, я в бухгалтерии плохо разбираюсь, но в схеме все в порядке. Завтра соберем специалистов и пересмотрим твою перфокарту. Не успел я выйти из бухгалтерии, как обо мне уже слух пополз. Тихоня-то наш, говорят, вон какой, оказывается, алименты платит. Бросился я к невесте, еле-еле уговорил подождать со скандалом до завтра. А на завтра взял ее за руку и вместе с ней пошел к кассе. Давайте, говорю, полную мою зарплату без всяких алиментов. Правильно, отвечает мне, алименты вы платить не должны. Но с вас удержали 25 рублей. За что, спрашиваю? За пребывание в вытрезвителе, говорят. Так ты еще и алкоголик, кричит невеста, и с ней делается дурно. Я же не пьющий, ору я, что есть мочи, но кто? кто меня слушает? И вот, зажав в руке кувалду, я понесся по лестнице, перепрыгивая через 3 ступеньки, и про себя выкрикиваю: «Ну, Мустафа! Ну, держись, Мустафа!» Скоро уже месяц, как в нашей бухгалтерии, снова мирно щелкают арифмометры и счеты. Ну, а я, наконец, женился. Правда, регистрировала нас вычислительная машина. И знаете, все прошло благополучно. И все же иногда я с опаской смотрю на жену. А вдруг это не моя жена, а машинная ошибка?

Рассказ Меджнуна Вагидова «Электронные алименты» читал заслуженный артист республики Вячеслав Невинный.

0: Еще один представитель советских юмористов получил творческую прописку в нашей сегодняшней передаче. Это Аркадий Арканов. Ну, он достаточно известен, и я думаю, что нет особой надобности представлять его радиослушателям, тем более, что об этом позаботилось телевидение. Арканов – непременный участник популярной передачи «Арт-Лото». И многомиллионная аудитория телезрителей знает его, как говорится, в лицо. Кстати сказать, многие находят, что Аркадий Арканов похож на итальянского киноартиста Мастрояни. Но свою литературную известность он заслужил не этим сходством, а своими вполне самостоятельными по манере юмористическими рассказами. Один из них, «Кросс», взят нами из сборника новелл и из-за шуток «На старте юмор», изданного в Москве в 1975 году издательством «Физкультура и спорт». Сборнику предпослано предисловие самого Сергея Михалкова. И мне остается только согласиться с ним, что юмор, смех оказывают на общество такое же оздоровительное влияние, как и массовая физкультура и массовый спорт.
1: Вызвал меня начальник отдела и сказал: «Завтра пойдете на 10 километров». «Куда?» – спросил я. «Никуда, а как?» – уточнил начальник отдела. 10 километров на лыжах. Кросс». «Это в мои-то 53 года?» «Да-да, это в ваши-то 53 года. Мы должны обеспечить массовость. Кросс». «Но...» Попытался я артачиться. «Все», – отрезал начальник отдела. «Завтра в 10 утра на станции Реутова. Кросс!» «Приказ есть приказ». «Когда я получу суточные?» «Да вы что, серьезно?» «Ну, разумеется. Все-таки 10 километров». «Пойдете за свой счет», – сказал он. «Потом оплатим». И начальник отдела указал мне на дверь. Всю ночь мы с моей старухой не сомкнули глаз, готовя меня в дорогу. Моя старуха плакала. Все у нас было в жизни. Мы прожили 33 года. Измены, увлечения, экскудативный плеврит, серебряная свадьба. Мы еще надеялись пожить в свое удовольствие, и у меня на этот счет были определенные соображения. И кто мог предположить, что в нашу жизнь холодно и безжалостно ворвется кросс? К утру чемодан был уложен. «Не занашивай рубахи», — говорила моя старуха. «Меняй их чаще». В хозяйственную сумку она уложила еду. На первое время. «Здесь курица, десяток яиц, котлеты такие, как ты любишь, термос с бульоном и пирог с яблоками. Остальное будешь прикупать в дороге». Потом мы попрощались. Старуха моя разрыдалась окончательно. На душе у меня было тоже нелегко. «Прости, если что не так было», — сказал я дрогнувшим голосом. «Все-таки прожили мы с тобой. Хорошо». «Пиши», — сказала она. «Обо мне не беспокойся. И главное, возвращайся с победой». В 10 часов утра на станции Реутова мне прицепили на грудь номер 184. И я стартовал. Придя в себя от первого потрясения, я увидел, что справа и слева от меня, спереди и сзади, шли мои сослуживцы и еще многие другие сотрудники, с которыми я почти не был знаком. Каждый из них имел свой номер на груди. «Вы не устали?» – спросил я номер 12, когда мы прошли 8 метров. «Пока держусь, а я буквально валюсь с ног. Крепись, старина!» Подбодрил он меня, этот номер 12. «Говорят, скоро наступит второе дыхание. Около 3 часов дня, когда мы вошли в лес, упал на снег номер 200. Упал как подкошенный и умолял нас бросить его, а самим продолжать движение. Мы подняли его, сделали искусственное дыхание, привязали к номеру 95 и тронулись дальше. Однажды на рассвете неожиданный рывок сделал номер 70. «Куда вы? Куда вы?» – закричали мы. «Мне необходимо быть дома в пятницу», – бросил он. «У жены день рождения». Бедняга, видимо, потерял счет времени, потому что уже было воскресенье. Недели 3 еще его сутулая спина с номером 70 маячила перед нами, служа своеобразным ориентиром, но потом и она скрылась за деревьями. Мы продолжали идти вперед, невзирая ни на какие трудности. «Когда вы получили последнее письмо из дома?» – спросил меня номер 50, ожесточенно работая палками. «Очень давно», – грустно ответил я, отталкиваясь, что было силы. «Жена пишет, что дома все хорошо, она уже на пенсии, внук пошел в школу, в городе провели метро». «Да», – мечтательно произнес номер 121, – «а у нас уже, наверное, лето, жара, небось, стоит, птички поют». И он смахнул слезу. Номер 92 до кросса был профессором математики и убежденным холостяком, но, впрочем, большим охотником до женского пола. «Здесь, говорят, неподалеку проходит женский кросс». Хитро шепнул он мне как-то. «Может, призвимся? А? Потом нагоним». «Это не спортивно по отношению к другим», сказал я. «Ну, как знаете», буркнул он и начал бриться. Больше я его не видел. Нам предстоял тяжелый 3-метровый подъем, и я на ходу успел сделать последние пометки в своем путевом дневнике, на который за время кросса ушла уже 9-я тетрадь. Я как-то привык к лыжам, к своей новой жизни. Образ моей старухи еще оставался в памяти, но выглядел как-то расплывчатым, нереальным. И вообще моя докроссовая жизнь казалась мне каким-то далеким сном, не то приятным, не то неприятным. Номер 2, заведующий нашей походной библиотекой, сказал, что, судя по всему, к финалу мы придем к началу очередной весны. И вот играет оркестр, ослепляет глаза мартовское солнце. Какие-то люди несут и вручают нам драгоценные призы и грамоты. Конец! Конец! Мне на шею бросается молодая, красивая и чертовски стройная девушка. Я смотрю на нее и вдруг узнаю свою старуху. Да, это она. 33 года назад, на 8-й день нашего знакомства. «Сережка!» – кричит она. «Как хорошо, что ты пришел! Я взяла 2 билета в кино, и мы, взявшись за руки, бежим с ней в кино. Я только что сдался промат, и летом мы должны пожениться. Мы молоды, перед нами огромная прекрасная жизнь. И я еще не знаю, что через 33 года на склоне лет я займусь спортом, который вернет мне мою молодость».

0: писатель-юморист Григорий Горин. Так же, как и Аркадий Арканов, он не нуждается в рекомендациях и пояснениях. Его рассказы и пьесы уже принесли ему известность, которая так дорога нам, юмористам и сатирикам. Писатели нашего жанра просто не могут существовать в литературе без тесного контакта со своими читателями, зрителями, слушателями. Для нашей передачи мы взяли популярный рассказ Григория Горина «Скрытой камерой». Он переписан нами на магнитную ленту с долгоиграющей пластинки фирмы «Мелодия». Рассказы, пародии и сатирические стихи авторов клуба «12 стульев», того самого, расположившегося со всеми удобствами на 16-й полосе литературной газеты. Григорий Горин – один из частых посетителей этого своеобразного литературного клуба. Свой рассказ он читает сам. Слушайте.
1: В понедельник вечером собирает нас, продавцов, директор магазина и говорит: товарищи, завтра вас будут снимать скрытой камерой. Ну, мы, конечно, обрадовались и спрашиваем, а что это такое? Директор объясняет: это такой новый метод киносъемки, когда тебя снимают, а ты про это не знаешь. И, значит, ведешь себя непринужденно. Зачем это будет делаться, не объяснили. И вообще, товарищ, который со студии звонил, просил вам ничего не говорить. Так что вы делаете вид, что вы не в курсе. Понятно? Ну, что здесь не понять? Все ясно. Мы магазин убрали, все почистили, витрины приукрасили. На другой день приходим все разодетые, как на праздник. Продавцы в галстучках, продавщицы в кофточках, блузочках. Кассирша Зина французскими духами надушилась, хотя это уже совершенная глупость, потому как в кино не пахнет. Все улыбаются, говорят вежливо, на покупателей смотрят, как на родственников. Только если нужно, пожалуйста, будьте добры, разрешите, я вам заверну, и всякая такая ерунда. Покупатели смотрят на нас, как на полуумных, ничего понять не могут. Но тут кассирша Зина высунулась из кассы и шепчет очереди: не толкайтесь, товарищи, и вообще ведите себя поприличнее. На всех скрытые камеры для кино сейчас снимают. Покупатели сразу поняли, что к чему. Притихли, подобрели, друг другу место уступают. Всех алкоголиков от винного отдела как ветром сдуло. Осталось только человек 5-6. Стоят чинно, томатный сок пьют, разговаривают про события в Нигерии. В общем, до обеда мы проработали в такой нервозной обстановке. Но тут вдруг бегает директор и говорит: товарищи, не волнуйтесь. Звонили со студии, сейчас съемки нет, только после обеда, оказывается, будут снимать скрытой камерой. Ну, мы дух перевели, покупателей быстренько всех повыгоняли, магазин заново убрали. Короче, приготовили, ждем. Только после обеда к нам набилось ужасное количество народа. Слух про скрытую камеру в момент разнесся, и каждый под это дело хочет что-нибудь купить. И вообще получить вежливое человеческое обслуживание. Но вы понимаете, некоторые покупатели совершенно распоясались. Одна пожилая дамочка в шарфе совсем обнаглела и говорит мне: товарищ продавец, что бы могли мне порекомендовать для бульона? Я про себя думаю, в другое время я бы тебе порекомендовал, халда ты эдакая. Но теперь я этого сказать не могу, а даже наоборот делаю такое задумчивое лицо для скрытой камеры и говорю: я вам рекомендую, гражданочка, этот кусочек с косточкой. В нем много липоидов и аминокислот. Ну, в общем, цирк, да и только. А к концу рабочего дня опять вбегает директор и кричит: звонили со студии, сегодня съемки не было, завтра, кажется, будет снимать скрытой камерой. На завтра опять нервотрепка. Опять все вырядились. Опять работаем, как угорелые. Сплошной сервис. Сплошной «будьте добры, пожалуйста». А вечером новый звонок со студии. Сегодня скрытой камеры не было, завтра будет. Тут уж у нас нервы стали сдавать. Многие валидол пили. С кассиршей Зиной нервный припадок случился. Она весь день улыбалась, как ненормальная. И у нее на лице какой-то сустав замкнулся. Короче, промучились мы так 5 дней. А когда на 6-й день опять со студии позвонили и сказали, что съемка переносится, нас сомнение взяло. Не валяет ли кто с нами дурака? Директор в милицию позвонил. А оттуда дежурный говорит: не волнуйтесь, товарищи, никакой скрытой камеры нет. Это все сплошное хулиганство. Какая-то шайка терроризирует все торговые учреждения нашего района. Они над универмагом так измывались, и над ателье, и над химчисткой. Но мы все вздохнули облегченно, как гора с плеч. И возмущались, конечно, разве можно позволять себе такие глупые шутки? А кассирша Зина сказала: когда этих хулиганов поймают, я первой свидетельницей в суд пойду, чтобы их строже наказали. И потом я ради этой скрытой камеры участника себе зубы новые вставила. Пускай теперь не мне их оплатят.

Время нашей передачи истекло. Пора прощаться. До свидания, дорогие радиослушатели. До новой встречи в эфире.

В рассказах и повестях Паустовского много песен и музыки, потому что, по словам героя рассказа «Колотый сахар», нет такого народа, который петь не любит. И плёвый тот народ, если он петь не любит. Тогда это значит, что нет у него правильного жизненного понятия. Песенную силу беречь надо, голос беречь надо, он не зря человеку даден. Слышал Константин Георгиевич в Смоленском крае и музыку великого сына этой земли Глинки. Вспомнил при этом и другого сына песенного края, поэта Александра Твардовского. «Места поэзии», — восклицает писатель, — «здесь она рождалась, на суглинистых дорогах, в сырых лесах Смоленщины. Крестьяне мещерской стороны собираются у избушки в лесу, в которой живет и работает Святослав Рихтер, потому что зря народ не будет из-за музыки беспокоиться». Рассказ «Избушка в лесу». На военном крейсере звучат арии «Стравиаты», рассказ «Музыка Верди». На страницах книг Паустовского поют матросы, солдаты проходят по улице со строевой песнью, поет слепец, поют главные второстепенные герои. От грузинских песен и плясок ночь гремела музыкой. Повесть Колхида. В очерке «Страна за Онегой» Паустовский беседует с Захаровой, народной сказительницей. «Вот иной раз выйдешь на озеро, — говорит она, — лежит оно перед глазами, как серебряный плат. Лист на осине и тот не трепещет. И так-то сладко станет на сердце, затоскует родина во мне, и я запою». Сказительница называла тоской по родине то чувство, которое мы, горожане, называем любовью. Очевидно, это означает, что чувство родной страны доходит до такой остроты, что требует немедленного

Пушкин у Паустовского слушает пение дворовых девушек, Лермонтов – зурначей и гусарские песни, поет Гайдар, Бабель слушает казачьи песни. Не забываем портрет поэта Луговского, поющего грустную песню о любви, обреченной на вечную муку. Когда Луговской замолк, матросы встали, поблагодарили его, и один из них довольно громко сказал своим товарищам: «Какой человек удивительный! Кто же это может быть?» «Похоже, певец», — ответил из темноты неуверенный голос. «Никакой не певец, а поэт», — возразил ему спокойный хрипловатый голос. «Я на них, на поэтов, всю жизнь удивляюсь. Так иной раз берут за сердце, что всю ночь не уснешь». «Спасибо, товарищ», — сказал вслед тому голосу Луговской. «Во всяком случае, я всю жизнь стремился быть поэтом». «Это вам спасибо», — ответил хрипловатый голос. «Я ведь не ошибся. Я чувствую».

весь мир со всеми его чудесами, с его величием, красотой, событиями, его борьбой, скорбью, с его замечательными стихами и цветением всегда небывалых весен, с его любовью и благоуханием девичества. Весь мир носил в себе этот неисчерпаемый, милый, душевный человек, простой, свободный, украшавший собою жизнь людей и ненавидевший ложную мудрость и злобу. Так писал о Луговском Паустовский. Таким был сам Константин Георгиевич.

откроем одну из самых замечательных книг Паустовского «Повесть о лесах». Предваряют ее строки Языкова: «Краса полуночной природы, любовь очей, моя страна». Первая новелла повествует о Петре Ильиче Чайковском, о его старом деревянном доме, который на любую клавишу рояля отзывался тончайшим резонансом. Самая простая музыкальная тема разыгрывалась этим домом, как симфония. Дом скучал без звуков.

а за стенами дома леса, просеки, заросли, немного печальный русский закат. Всему этому бесконечно предан Чайковский. Часть своей души вложил в образ композитора Паустовский. Вот почему мы считаем себя вправе адресовать слова писателя о Чайковском самому Константину Георгиевичу Паустовскому. Он отдал свое сердце без остатка родине, ее лесам и деревушкам, околицам, тропинкам и песням.

0: говорит и показывает отдушина.
1: А что показывает?
2: Да ничего не показывает. Машенька, Маша.
1: Что?
2: Поздравляю тебя со столетием.
1: Меня?
0: Тебя.
1: А что, я так хорошо выгляжу?
2: Ты? Да ты всегда хорошо выглядишь.
0: А сегодня ты выглядишь на все 100.
1: Спасибо. Большое тебе спасибо, Миша.
0: Пожалуйста.
2: А меня ты не хочешь поздравить, нет?
1: С чем? С тем, что ты выглядишь на все 200?
2: Нет, Машенька, 200 будет только через 100.
1: Чего 100?
2: Лет.
1: Миша, прекрати, пожалуйста, говорить загадки.
2: А я ими не говорю, просто надо знать свою историю.
1: Так, сначала были загадки, теперь пошли упреки и оскорбления.
2: Маша, да какие там оскорбления? Просто именно сегодня, 7 мая, этому самому радиоприемнику, из которого в данный момент звучат наши с тобой голоса в некоторых квартирах Петербурга и области, исполнилось 100 лет.
1: Господи, боже мой, это надо же было так витиевато.
2: Да.
1: Да просто сегодня исполнилось 100 лет с того дня, как впервые было изобретено радио. Я тебя правильно поняла?
2: Правильно.
1: Именно этому радостному событию ты и предлагаешь посвятить нашу еженедельную воскресную программу «Отдушина».
2: Да, а праздновать и радоваться вместе с радиослушателями будем мы, ее авторы и постоянные ведущие Марина Ланда и Михаил Черняк.

0: И подумать только, 100 лет назад, в такой же вот весенний день, на заседании Русского физико-химического общества преподаватель кронштадтского минного офицерского класса Александр Степанович Попов сделал доклад о том, что им создано средство для сигнализации без проводов с помощью электромагнитных волн.
1: Ну, я думаю, мы не будем сегодня подробно останавливаться на истории создания радио и на устройстве первого радиоприемника. Это гораздо лучше сделают в других передачах.
0: Да, просто скажем Александру Степановичу большое спасибо за то, что он сделал.
1: Все-таки это большое и важное дело. И теперь, когда прошло целых 100 лет, даже невозможно представить себе, как люди могли жить без радио.

0: Да, теперь уже ни для кого не секрет, что жить без радио просто нельзя.
1: Да и не хочется. И уж если начинать разговор о его огромной пользе, о значении, которое трудно переоценить, и о выдающейся роли, которую оно сыграло...
0: Ну, это понятно.
1: Да, то надо начинать с крайнего севера.
0: Или с крайнего юга.
1: Ты правильно поняла меня, Маша. Именно эти два места, крайний север и крайний юг, почему-то очень подробно запечатлены в песнях, посвященных радио.
0: Ну, это естественно. Вот уж там-то жизнь без радио была бы просто невозможна.
1: Это и ежу ясно.
0: Ну, не знаю, как ежу, а вот пингвинам точно.
2: В Антарктиде льдины землю скрыли, льдины в Антарктиде замела пурга. Здесь одни пингвины прежде жили, ревниво охраняя свои снега.
3: Ревниво охраняя свои снега.
4: Как-то раз пингвины в полном сборе к морю на рыбалку побрели гурьбой. Странную картину видят в море, огромный черный айсберг дымит трубой.
3: Огромный черный айсберг дымит трубой.
5: Струсили пингвины, что же будет? И откуда ветер к ним пригнал гостей? Видит, как на льдину сходят люди, впервые повстречали.

0: Все на свете знает эта стая, ширится и знания, и кругозор.
1: Джаз пингвины знают.
2: Баха знают.
3: Стихи пингвины знают и знают спорт.
4: Стихи пингвины знают и знают спорт.
5: И с людьми пингвины ходят рядом, слушают усердно каждый день эфир. И теперь пингвины людям рады, ведь люди для пингвина открыли мир. Ведь люди для пингвина открыли мир. Ведь люди для пингвина открыли мир.
6: А вот мне рассказывали, что можно было в определенный день прийти на Ленинградское радио и послать радиописьмо своим родным на север.
7: Это как же это?
6: Ну вот так. Звонили, договаривались, встречал редактор. Правда, просто так текст произносить было нельзя. Все очень подробно редактировалось.
7: И проверялось.
6: И проверялось, да. И надо было обязательно сказать о достижениях последних, которые в нашей стране произошли. Но все равно это было, наверное, здорово. Представляешь, льдины, какой-нибудь стоит домик или, может быть, даже палатка. В ней сидит папа и слушает, как его сын говорит: «Папа, я сегодня получил первую пятерку».
7: Да, это, наверное, было здорово. Такие письма дорогого стоили.
6: Да.

0: Кстати, с появлением морзянки в нашей программе хочу тебе похвастаться, что какое-то время своей жизни я посвятил ей, имел к ней непосредственное профессиональное отношение. Я был военным радистом в рядах советской армии.
1: Ты что, не разглашай военную тайну?
0: Ну, это было давно.
1: И не тайна. А вот я к морзянке хоть и не имею отношения, но, как все мы, могу смело назвать себя профессиональным, потомственным.
0: И почетным, да?
1: Да, и почетным радиослушателем с детства.
0: Маша, я тоже.
1: И хоть мы с тобой росли уже в телевизионную эпоху, все-таки осталось много ярких радиовоспоминаний. Вот помнишь, например, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это значит 10 часов 15 минут.
0: И дальше следовала такая сладкая фраза.
1: А сейчас мы приглашаем к приему наших маленьких радиослушателей.
0: И начиналось.
1: Ой.
0: А мне еще нравилось, когда говорили «московское время столько-то часов». И я все ждал, когда же скажут «ленинградское время столько-то
2: часов». Так ни разу
0: часов.
2: Не сказали.
0: Да? Нет, представляете?
1: А я всегда ужасно боялась, когда говорили «передаем последние известия». И спрашивала, а что, никогда больше не будет никаких известий?
0: А я никогда не понимал, почему иногда говорили «последние известия», а иногда «новости».
1: Действительно, почему?
0: Какая разница?
1: А помнишь, были голоса, которые становились такими близкими, как голоса собственных родителей, бабушек и дедушек?
0: Да, мы их слышали каждый день, и казалось, что они обращаются именно к нам.
1: И когда Николай Владимирович Литвинов произносил «Здравствуй, мой маленький дружок», я всегда отвечала «Здравствуйте».
3: Я все-таки закушу сегодня свежей поросятиной, подумал волк и, облизнувшись, полез в трубу. Но как только он стал спускаться по трубе, поросята услышали шорох. А когда на крышу котла стала сыпаться сажа, умный Наф-Наф сразу догадался, в чем дело. Он быстро бросился к котлу, в котором на огне кипела вода, и сорвал с него крышку. «Милости просим», — сказал Наф-Наф и подмигнул своим братьям. Поросятам не пришлось долго ждать. Черный, как трубочист, волк бултыхнулся прямо в котел. Глаза у него вылезли на лоб, вся шерсть поднялась дыбом, с диким ревом ошпаренный волк вылетел обратно на крышу, скатился по ней на землю, перекувырнулся 4 раза через голову и бросился в лес. А 3 брата, 3 маленьких поросенка, глядели ему вслед и радовались, что они так ловко проучили злого разбойника. Никакой на свете зверь не откроет эту дверь.

0: волки из леса никогда, никогда и никогда не вернется к нам сюда, да. С этих пор братья стали дружно жить все вместе под одной крышей. Нам не страшен серый волк, где ты ходишь, глупый волк, старый страшный волк.
1: Да, я обожала его сказки, но, наверное, самой ожидаемой передачей была...
2: Радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.
3: Ой, как давно это было.
1: Да.
3: Но еще один голос, Машенька, мы не можем сегодня не вспомнить. Это голос, вместе с которым выросли не только мы, но и наши родители.
1: Марья Григорьевна Петрова. Это была настоящая радиозвезда Ленинграда.
3: Она блистательно читала и для детей, и для взрослых, но, наверное, особенно близок ее голос тем, кто пережил здесь блокаду.
4: О, этот город! Как его пытали с земли и с неба, стужей и огнем. Он голодал, бледнее лица стали. Румянец мы не сразу им вернем, но даже и потом, на много лет, останется на них особый след. Какая-то необщая повадка, небудничное выражение глаз. И собеседник, может быть, не раз внезапно спросит, озарен догадкой: «Вы, вероятно, были там тогда?» И человек ему ответит: «Да». И ежели отныне захотят, найдя слова с понятиями вровень, сказать о пролитой бесценной крови, о мужестве, проверенном сто крат, о доблести, то скажут «Ленинград».
3: Это были стихи Веры Инбер. С помощью голоса Марии Григорьевны Петровой мы с вами перенеслись из Петербурга в военный Ленинград.
1: Наверное, мы сейчас, в середине 90-х годов, даже и не можем в полную меру представить себе, чем было для людей радио в то время. Круглосуточный ленинградский метроном был поистине пульсом жизни города. Нельзя не вспомнить об этом сегодня.
3: Так же, как невозможно не вспомнить о том, что во время войны именно радио приносило людям вести о поражениях и о победах, сводки информбюро, правительственные сообщения.
1: И феномен, когда голос одного единственного человека стал голосом Родины, тоже возник благодаря именно радио.
3: Это был голос Юрия Левитана, за голову которого, как рассказывают, Гитлер сулил особое вознаграждение.
1: Ну а уж о значении радио, радиосвязи на фронте говорить нечего. Лучше послушать песню, которую когда-то привезли на наши союзники, и которую вслед за ними запела вся наша страна.
3: Которая и повернет наш разговор от суровых военных воспоминаний к военным шуткам, без которых ведь тоже было нельзя, как без радио.

0: машина пришла на честном слове и на одном крыле.
1: Но хоть бак и пробит, хоть на честном слове и на одном крыле, а все-таки долетели.
2: Может быть, благодаря радио?
1: Вполне может быть.
2: Ну, а 15 годами позже, тоже по радио и тоже с неба, правда, совсем по другому поводу, прозвучал голос, который, затаив дыхание, слушал весь мир.
3: Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич.

0: Да, мы так привыкли к радио, которое обыденно и монотонно журчит себе у нас на кухне,
1: что даже не задумываемся о том, что оно может быть не только отдушиной, не только источником информации или средством связи,
0: но и спасением. Бывают такие минуты.
2: По судну Кострома стучит вода, в сетях антенн качается звезда, а мы стоим и курим, мы должны услышать 3 минуты тишины. Молчат во всех морях все корабли, молчат морские станции Земли, и ты ключом, приятель, не стучи.

не выпускают из беды. Но тишина плывет, как океан. Радист сказал: порядок, капитан. То осень бьет в антенны, то зима. 6 баллов бьют по судну костра.

0: Что ж, дорогие друзья, время нашей программы в эфире истекает. Нам пора заканчивать, хотя о радио можно говорить еще долго.
1: Мы ждем ваших писем по адресу 191011, Итальянская, 27, программа «Отдушина».
0: Режиссер, который Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Надежда Исаева, авторы, ведущие Марина Ланда и Михаил Черняк желают вам всего доброго.
1: И поздравляют всех вас со столетием радио. Ведь это настоящий праздник не только тех, кто работает на радио, но и тех, кто его слушает.
0: Отчасти об этом и песня группы Queen, которой мы с вами прощаемся.
1: До следующего воскресенья.

Начинаем новогодний концерт обозрения по вашим заявкам. Концерт ведет народный артист Союза СССР Михаил Иванович Жаров.

Доброго здоровья, дорогие товарищи, друзья и слушатели, далекие и близкие. Мне поручено вести концерт по вашим заявкам. И скажу по чести, я испытываю немалое удовольствие от того, что могу сегодня стать исполнителем ваших желаний. Признаться, чертовски приятно ощущать себя хотя бы вот на этот час этаким добрым волшебником. Вы вот что-то пожелали услышать в новом году. Вот он наступил, Новый год. И, пожалуйста, пожелание ваше сбывается. Слышите? Слышите? Радио уже доносит до вас те звуки, которые загадали многие любители музыки, приславшие нам свои заявки.

Вы, конечно, узнали этот пленительный мотив. Да-да, это Чайковский. Вальс цветов из балета «Щелкунчик».

0: Передо мной целая гора писем. Каждое письмо содержит какую-нибудь заявку, пожелание, просьбу. Ну что ж, друзья, постараемся оправдать ваши надежды. Хочу только сообщить вам, что вы услышите сегодня не только то, о чем просили в своих заявках. Вы услышите и тех, кто принес нам свои новогодние пожелания прямо сюда, в студию. Я забыл вас предупредить, друзья, что у нас сегодня тут собрались гости, славные представители ученого мира, знатные мастера социалистического труда, любимые артисты и много молодежи. Этак у нас дело пойдет веселее. Вот позвольте для начала предоставить слово нашему гостю, герою социалистического труда, лауреату Сталинской премии, академику Сергею Львовичу Соболеву.
1: Уважаемые товарищи гости и радиослушатели, поздравляю вас с наступившим новым 1954 годом. Хочу пожелать вам всем успехов в ваших делах, в вашей общественной и личной жизни. Уверен, что в наступившем году сбудутся многие, самые лучшие надежды, с которыми мы сегодня ночью поднимали новогодние тосты. Надежды эти основаны на твердом знании, на ясной уверенности в том, что Родина наша год от года крепнет, хорошеет, стремительно шествуя по пути прогресса, по пути, ведущему к коммунизму. Мы, работники советской науки, многого ждем от наступившего Нового года. Мы постараемся работать так, чтобы ответить на те законные и большие требования, которые предъявляет к нам советский народ. Уверен, что оправдают наши надежды и молодые работники науки. Мы ждем от них, от нашей молодежи, бурной, смелой, критикующей новых мыслей, новых открытий в разных областях науки. Мне хочется особенно горячий привет передать нашим студентам, самому молодому отряду нашей будущей смены. Перед ними впереди самая интересная, самая богатая, самая красивая жизнь.
0: Сергей Львович, ведь вы у нас сегодня тут не только дорогой гость, но прежде всего представитель огромной, внимающей нам в эту минуту армии радиослушателей. И они, должно быть, ждут, что вы сейчас дадите нам свою заявку, как полагается, ведь у нас концерт по заявкам.
1: В таком случае, если позволите, я хотел бы послушать песню варяжского гостя из оперы Римского-Корсакова «Садко».
0: Хорошо, хорошо, попытаюсь. Я, откровенно говоря, наговорил тут, что приятно, мол, быть волшебником и исполнять желания. Но, признаться, опыт у меня по этой части большого нет, может и не получиться. Ну что ж, попробуем. Итак, песню варяжского гостя исполняет народный артист Советского Союза Марк Осипович Рейзен. Ага, получается. У нас тут точно, как в математике, задано, записано и готов ответ.

0: Продолжаем наш концерт. Попросим выступить нашего гостя, депутата Верховного Совета Советского Союза, мастера Московского Краснохолмского комвольного комбината, лауреата Сталинской премии Александра Степановича Чутких.
1: Поздравляю вас, товарищи, с Новым годом и желаю нового счастья. Ну, а если говорить о кое-каких уже ставших сегодня старыми делах, то могу сообщить, что еще 12 декабря наш комбинат закончил годовой план выпуска высококачественных шерстяных тканей. К Новому году выпустили сотни тысяч метров сверх плана и надеемся, что в наступившем году будем работать еще лучше, чтобы одевать вас, товарищи, красиво, добротно, тепло.
0: Дорогой Александр Степанович, а какие пожелания у вас будут, так сказать, по нашей части? Что хотите послушать?
1: Да вот я со своими товарищами Павлом Забродиным, Иваном Тупикиным, Александром Захаровым хотели бы сегодня послушать русскую народную песню «Над полями да над чистыми».
0: Очень хорошо. Выполняем вашу заявку. Артистка Лариса Авдеева исполнить сейчас народную песню «Над полями да над чистыми».

А сейчас вы услышите самый популярный музыкальный номер за прошедший 1953 год. Исполнить его нас просили в своих письмах бригадир проходчиков Макеевской шахты Чайкина Глубокая Борис Шароватов с его товарищами. Герои Советского Союза, полковник Емельяненко, майор Макаров, матросы Черноморского флота, инженеры из города Подольска, Шевченко, Смирнова, Тимофеев, Борисов и многие-многие другие товарищи.

0: Все в порядке. Вероятно, тот ваш трамвайный спутник услышал и звонит.
1: Дайте я с ним поговорю, он меня сразу узнает.
0: Нет, Маруся, погодите, лучше я сначала выясню. Слушаю.
2: Это что будет? Радиостудия?
0: Да, это есть и будет радиостудия, уважаемый товарищ. А вы что хотите?
2: Слышу я по радио, что вы мотив какой-то ищете. А у меня коллекция пластинок редкая, я очень этим делом увлекаюсь. Это с вами Колодников говорит, Иннокентий Гаврилович, мастер со второго часового.
0: Очень приятно.
2: Вот мне кажется, угадал я, про что девушка эта ваша намекала. Вы вот послушайте, я сейчас пущу свою пластинку.
0: Погодите, погодите, товарищ. А вы что хотите нам дать послушать?
2: Да вот румынская песня «Мариники».
0: Ах, очень хорошо. Ее как раз хотят услышать кузнец Горьковского автозавода, лауреат Сталинской премии Андрей Прохорович Загорный. И вот письмо от инженеров со строительства Горьковского ГЭС. Да тут у меня целая пачка писем. Мы сейчас дадим эту песню.
2: Да не трудитесь, я уже включаю.

0: Да, песня хорошая, только не тот мотив.
1: Ну как? Спросите Марусю, угадал?
2: Нет, уважаемый Иннокентий Гаврилович, нет, мимо.
1: Жаль, хотел девушке помочь. Ну, извините.
2: Ничего, спасибо. Марусенька, не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь, Маруся, не отчаивайтесь. Найдем ваш мотив. А ну-ка посмотрим, сколько еще писем с заявками дожидается своей очереди. Вот это громадная пачка писем. Ай-яй-яй-яй-яй. Это все заявки, адресованные Ивану Семеновичу Козловскому. Очень трудно выполнить их все. В одном письме хотят услышать одно, в другом другое. Письма на имя Ивана Семеновича Козловского прислали председатель колхоза «Коммунар» Владимирской области Аким Васильевич Гориков, рабочие и инженерно-технические работники доменного цеха Новолипецкого завода Шарапов, Власов, Киричек, Емельянов, Ярушин, 65-летняя колхозница колхоза «Коммунар» Новгородской области Мария Станиславовна Евстигнеева и коллектив работников связи заполярного города Салехарда. Вы слышите? Ну как тут на всех угодишь? И на какой заявке надо остановиться? Впрочем, спросим самого Ивана Семеновича. Иван Семенович, дорогой, помогите разобраться.
3: Дорогие товарищи, примите прежде всего мои новогодние поздравления, а вместе с ними и мою искреннюю благодарность за ваше внимание, которое мне дорого. Но, пользуясь в данном случае микрофоном, необходимо, мне думается, передать новогодние и добрые пожелания и тем близким, далеким, которые находятся далеко от нас, тем, кто на суше и на море, тем, кто с достоинством охраняет величие нашей Родины. С Новым годом, дорогие друзья и товарищи! Несомненно, я готов был бы исполнить все ваши просьбы и спеть все то, о чем вы просите.
2: Что верно, то верно. Иван Семенович очень исполнительный человек. Иван Семенович, так как невозможно выполнить столько различных пожеланий, то, может быть, вы споете что-нибудь по своему собственному выбору?
3: Ну, давайте попробуем. Только, Михаил Иванович, когда поешь, говорить не полагается. Поэтому то, что я буду петь, объявите вы.
2: Для вас, Иван Семенович, пожалуйста. Доницетти, роман с Фернандо из оперы «Фаворитка».

0: Продолжаем наш концерт по заявкам радиослушателей. Среди наших гостей находится народная артистка Советского Союза, которую многие из вас видели на сцене Большого театра. Ну, короче говоря, прошу к микрофону Галину Сергеевну Уланову.
1: Дорогие друзья, я хочу поздравить вас с Новым годом и пожелать вам всего самого лучшего. Прошедший год принес мне много радости. Мой 25-летний творческий путь был отмечен высокой правительственной наградой. И хочется верить, что и будущий год для меня и для всех нас, советских людей, будет творческим в жизни, новым в искусстве и радостным в труде. С Новым годом, дорогие товарищи!
0: Галина Сергеевна, что бы вы хотели послушать в нашем концерте?
1: В сегодняшнем концерте я хотела бы услышать интродукцию и рондо Капричиоза Сен-Санса.
0: Прекрасно, Галина Сергеевна. Интродукцию и рондо Капричиоза Сен-Санса исполнит лауреат международных конкурсов Леонид Коган.

0: Множество писем, полученных нами, содержат пожелание услышать Надежду Андреевну Обухову. Воспользуемся тем, что сегодня у нас в гостях Надежда Андреевна, и вручим ей эти письма. Вот, Надежда Андреевна, как говорится, получите и распишитесь.
1: Можно мне прочесть их?
0: Ну, конечно. Но сначала я прочту их для наших радиослушателей. Товарищ Кайманов из шахты Ростовской области пишет: «Я очень люблю необыкновенное искусство нашей выдающейся певицы Надежды Андреевны Обуховой. Когда слушаешь пение Обуховой, сильнее хочется жить и делать много хорошего, чудесного в жизни. Мы все гордимся, что в нашей стране живет и работает такой мастер пения, как любимая всем народом Надежда Андреевна Обухова». Товарищи Оренева и Иваницкая из города Мытищи пишут: «Пение Надежды Андреевны Обуховой мы слушаем с наслаждением и волнением. Ее выступление для нас всегда очень ценным».
1: Дорогие милые друзья, спасибо вам за добрые, внимательные отношения, за все эти чудесные слова, адресованные ко мне как к артистке и исполнительнице полюбившихся вам песен. С особенным удовольствием сегодня выполню вашу просьбу. Я спою старинный романс «Дремлют чинары» и неаполитанскую «Тарантеллу».

0: Дорогие товарищи, я воспользуюсь своим правом ведущего и тоже сделаю свою заявку. И даже на правах ведущего, если разрешите, сделаю ее вне очереди.
1: Просим!
0: Вот есть такой вальс композитора Ребикова. Называется «Елка». Он мне очень нравится. А впрочем, судите сами.

0: Не все заявки далеких наших друзей непременно заключены в письмах. Вот послушайте, так сказать, говорящую заявку. Ее записал наш корреспондент в Белоруссии.
1: У микрофона бригадир полеводческой бригады колхоза имени Гастелло Минского района Белорусской ССР Анна Константиновна Шумская.
2: Никогда еще наши хлеборобы не встречали Новый год так радостно, как нынче. Вот уже второй год подряд мы собираем с каждого гектара посева по 22 центнера зерна, по 250-300 центнеров овощей. Намного возросло и поголовье общественно-продуктивного скота, а денежные доходы артели достигли 2 миллионов рублей. Неустанный рост и развитие артельного хозяйства привели к счастливой и культурной жизни наших колхозников. Своими успехами, счастьем колхозной жизни мы обязаны родной коммунистической партии, советскому правительству. Вот почему в эту торжественную минуту новогоднего праздника наши взоры обращены к любимой столице. От всего сердца наши колхозники шлют свой горячий привет и поздравления с Новым годом родной Москве. Мы очень хотели бы сейчас услышать песню о столице нашей родины Москве.
0: Охотно выполняем вашу просьбу, товарищ Шумская. Песни Милютина «Ленинские горы» исполняет певец Виктор Горячкин.

0: Ну как, Маруся, не попадается ваша песня?
1: Нет, Михаил Иванович. Песни все хорошие, только нет моей.
0: Ну, хорошо, хорошо. Будем продолжать пока наш концерт дальше. Может быть, посчастливится. Как раз попадет то, что вам нужно. А сейчас слушайте радостный вальс композитора Туликова. Его хотят услышать. Кто ж его хочет услышать? Москвички-школьницы Петрова и Ананьина и студенты Рязанского медицинского института.

эту заявку. Позвольте мне прочесть вам басню Сергея Михалкова. Случилось это во время птичьего банкета. Заметил дятел тамада, когда бокалы гости поднимали, что у воробушка в бокале вода. Подняли гости шум, все возмущаться стали. Штрафной налили воробью, а он твердит одно: не пью, не пью, не пью. Не поддержать друзей. Уж я на что больная, вопит сова, а все же пью до дна я. Где же это видано, не выпить за лиса? Со всех сторон стола несутся голоса. Что делать? Воробей приклювил полбокала. Нет, нет, кричат ему, не выйдет, мало, мало. Раз взялся пить, так пей уже до дна. А ну, налить ему еще бокал вина. Наш скромный трезвенник недолго продержался. Все разошлись, он под столом остался. Уже прошло немало лет, но воробью с тех пор нигде проходу нет. И где бы он ни появлялся, везде ему глядят и шепчут вслед. Ах, как он пьет! Ах, как он опустился! Вы слышали? Вчера опять напился. Вы слышали? Бросает он семью. Напрасно воробей твердит: не пью, не пью, не пью. Иной бывает промахнется, бедняга сам тому не рад. Ни разу больше не споткнется, живет скромней, умней сто крат. Но если где одним хоть словом его коснется разговор, есть люди, что ему готовы припомнить старый его кор. Мол, точно вспомнить трудновато, в каком году, каким числом, но где-то, кажется, когда-то с ним что-то было под столом. А вот матросы Северного флота: Черемисин, Язвичев, Килиницын, Родионов и Самойлов хотят услышать в исполнении аккордеониста Юрия Шахнова его «Карусель».

0: ваших вещей послушала, а нужного мотива так и не вспомнила. Я пойду, пожалуй, Михаил Иванович.
1: Ну что ж, Маруся, может быть, в следующий раз... Вот настойчивый кто-то. Да? Ну в чем дело? Да, радиовещание. Пищаев? Это какой Пищаев?
2: Геннадий.
1: А, Геннадий Пищаев. Это в сиянье ночи лунной. Слушаю вас.
2: Здравствуйте, Михаил Иванович.
1: Здравствуйте, Геннадий. Маруся, до свидания.
2: Знаете, я уже вам полчаса звоню. Добиться не могу.
1: Да, тут к нам целый день звонят. Видите ли, девушка одна тут у нас мелодию потеряла. Так вот, ей все стараются помочь.
2: Да я как раз насчет этого и звоню. Вы спросите у этой самой девушки, она в тот день, когда песню слушала, варежки не теряла?
1: Он спрашивает, вы варежки не теряли?
0: Теряла, теряла. Зеленые с красными цветочками.
1: Говорит, теряла такие зелененькие с красными цветочками.
2: Ну, теперь понятно. Они у нас в квартире целый месяц на газовом счетчике пролежали. Мы не знали, кто оставил.
1: Ай-яй-яй, Маруся, Маруся.
0: Спросите, а песня тоже у него?
1: Она спрашивает, а песня тоже у вас?
2: Подозреваю, что тоже у меня. Я как раз недавно разучивала лирическую песню композитора Потоцкого из кинофильма «Случайная встреча».
0: Верно, верно. Я теперь и голос, кажется, узнала.
1: Геннадий, мы просим, напойте нам мелодию этой песни.
0: Ну, конечно, конечно. Очень вас прошу.
2: Пожалуйста.

мне тогда в трамвае сказал. Вспомнила.

На этом заканчиваем наш новогодний концерт по вашим заявкам. Не знаю, друзья мои, как вам со мной, а мне с вами было как-то очень, знаете, уютно, хорошо. Ну, думаю, не в последний раз мы с вами вот этак провели часок-другой на радиоволнах. Не забывайте, пишите. До новых встреч в новом году, дорогие товарищи.

Вы слушали новогодний концерт обозрения «По вашим заявкам». Автор сценария Лев Косиль. Вел передачу народный артист Союза СССР Михаил Иванович Жаров. В передаче принимали участие артисты Вера Орлова, Геннадий Пищаев, Анатолий Липовецкий. Режиссер Клавдия Чауская.

0: Если я чего написал, если чего сказал, тому виной глаза небеса, любимый моей глаза.
1: Эти лирические строки признания открывают перед нами целый мир поэтических образов Маяковского, название которому «Громада любовь». Любовь, как возвышенные чувства, воспевали поэты во все века. Муза нежной страсти под их пером обретала самые вдохновенные и многокрасочные оттенки звучания, достигая высочайших лирических откровений. В поэзии Маяковского любовь имеет мало общего с традиционным представлением о сокровенном интимном чувстве, замкнутом в узком камерном мирке сугубо личных переживаний поэта. Ибо в эпоху, когда загремели битвы революций, и любовь пограндиознее онегинской любви. Работая над поэмой про это, Маяковский писал в своем дневнике.
0: Исчерпывает ли для меня любовь все? Все. Но только иначе. Любовь – это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи, и дела, и все прочее. Любовь – это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявляться во всем. Но если нет деятельности, я мертв. Любовь не установить никаким должен, никаким нельзя. Только свободным соревнованием со всем миром.
1: Именно такая грандиозная любовь, как могучая созидательная сила, обновляющая и преобразующая мир, проходит через всю поэзию Маяковского, составляя самую ее сущность. Не прохожей парой чувств меряет поэт любовь, не мелкой ревностью и райскими кущами любовных утех в кругу домашнего уюта. Для Маяковского любовь – то возвышающее человека чувство, что будет в нем вдохновение творчества и поднимает на соревнования с самим Коперником. Особенно выразительно эта мысль раскрыта в известном его стихотворении «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви».
0: Любовь не в том, чтоб кипеть крутей, не в том, что жгут угольями, а в том, что встает за горами грудей, над волосами джунглями. Любить — это значит вглубь двора вбежать и до ночи грачьей, блестя топором рубить дрова силой своей играючи. Любить — это с простынь, бессонницы рваных, срываться, ревнуя Копернику, его, а не мужа Марьи Ивановны, считая своим соперником. Нам любовь не рай да кущи, нам любовь гудит про то, что опять в работу пущен сердце, выстывший мотор. Вы к Москве порвали нить, годы расстояния, как бы вам бы объяснить это состояние? На земле огней до неба, в синем небе, звезд до черта. Если б я поэтом не был, я бы стал бы звездочетом. Поднимает площадь шум, экипажи движутся, я хожу, стишки пишу в записную книжицу. Мчат авто по улице, они свалят наземь, понимают умницы. Человек в экстазе, сон видений идей, полон до крышки, тут бы и у медведей выросли бы крылышки. И вот с какой-то грошовой столовой, когда докипело это, из зева до звезд взвивается слово золоторожденной кометой. себя до последнего стука в груди, как на свиданье простаивая, прислушиваюсь, любовь загудит, человеческая, простая. Ураган, огонь, вода подступают в ропоте. Кто сумеет совладать? Можете? Попробуйте.
1: Органически неприемля любовь цыплячью, любвишку наседок, которую мусолят балоночьи лирики, Маяковский всем своим творчеством утверждает идеал большой любви. Для него любовь неотделима от человеческих общественных отношений, определяющих само содержание этого чувства. И вполне закономерно, что в дооктябрьской поэзии Маяковского тема любви получает трагическое решение. В буржуазном обществе, где властвует золотолапый микроб, растаптываются, отдаются на поругание самые высокие и святые чувства. Об этом, о крушении любви лирического героя, поэма «Облако в штанах». Произведение потрясающее по глубине выраженных в нем трагических переживаний и силе внутреннего протеста. Герой прекрасно болен. У него пожар сердца. Это человек цветущей юности, несущий в себе молодость нового мира, безукоризненно нежный, словно облако в штанах.
0: У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней. Мир огромив мощью голоса, иду красивый, 22-летний.
1: Он одарен талантом и высокими душевными качествами.
0: Что мне до Фауста, феерии ракет, скользящего с Мефистофелем в небесном паркете? Я знаю, гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гете. Я златоустейший, чье каждое слово душу наворотит, именинит тело, говорю вам, мельчайшая пылинка живого ценнее всего, что я сделаю и сделал. Я знаю, солнце померкло б, увидев наших душ золотые россыпи.
1: И вот этот прекрасный человек, достойный самой большой любви, отвергнут любимой женщиной, обманут в своем чувстве.
0: Вошла ты, резкая, как нате, муча перчатки замуж, сказала. Знаете, я выхожу замуж. Что ж, выходите. Ничего, покреплюсь. Видите, спокоен как пульс покойника.
1: Кто же отнял у него любимую? Чем вызвано ее решение? Истинный соперник героя в любви, укравший у него любимую женщину, старый буржуазный мир, оскверняющий и уродующий человеческие чувства властью денег.
0: Помните, вы говорили, Джек Лондон, деньги, любовь, страсть. А я одно видел, вы Джоконда, которую надо украсть. И украли.
1: В мире стяжательских капиталистических отношений, где красота – предмет купли-продажи, подлинная любовь невозможна, неосуществима. Здесь бытует лишь мещанская пресыщенная любовишка, которая губы спокойно перелистывает, как кухарка страницы поваренной книги. Личная драма героя перерастает в поэме в обвинительный акт всему буржуазному строю. «Долой вашу любовь!» – бросает поэт вызов капитализму. И это означало «долой ваш строй!» Та же социальная трагедия любви, поруганной и отравленной в мире собственничества, где все сводится к бессердечному чистогану, звучит в поэмах «Флейта-позвоночник», «Война и мир», «Человек». Возможность осуществления идеала настоящей любви наступила для Маяковского после Октябрьской революции, открывшей эру обновления и переустройства человеческих отношений. Ощущение единства личного и общественного при социализме – это новое мироощущение в поэзии Маяковского – определило собой и тональность его любовной лирики, распахнутой навстречу огромному миру созидания и духовного раскрепощения народа. Освобожденный от власти собственничества, от лицемерия мещанских пут, любовь действительно приводит к расцвету творческих сил человека, к родству со всей мировой человечьей гущей. Поэма «Люблю» о чистой счастливой любви, включающей в себя весь мир людских отношений и утверждаемой в противовес любви в квартирном маленьком мирке. Это хорошо передано в метафорическом образе сердца, разросшегося до невероятных размеров.
0: «Враспашку! Сердце почти что снаружи, себя открываю и солнцу, и луже. Входите страстями, любовями власти. Отныне я сердцем править не властен. У прочих знаю сердце дом я, оно в груди любому известно. На мне ж с ума сошла анатомия. Сплошное сердце гудит повсеместно. О, сколько их, одних только весен, за 20 лет в распаленного ввалено, их груз нерастраченный просто не сносен, не сносен не так для стиха, а буквально. Больше, чем можно, больше, чем надо, будто поэтовым бредом во сне навис, комок сердечный разросся громадой, громада любовь, громада ненависть. Под ношей ноги шагали шатко, ты знаешь, я же ладно слажен, и все же тащусь сердечным придатком, плеч подгибая косую сажень, взбухаю стихов молоком, и не вылиться, некуда, кажется, полнится заново. Я вытомлен лирикой, мира кормилица, гипербола прообразом Апасанова.
1: В шутливом и радостном тоне рассказывает поэт о чуде любви, которая приходит к лирическому герою.
0: Пришла, деловито, за рыком, за ростом, взглянув, разглядела просто мальчика, взяла, отобрала сердце и просто пошла играть, как девочка мячиком. И каждое чудо будто видится, где дама вкопалась, а где девица. Такого любить, да эдакой ринется, должно укротительница, должно и зверинца. А я ликую, нет его, иго, от радости себя не помня, сказал, индейцам свадебным прыгал. Так было весело, было легко мне.
1: И вот вывод. Любовь гремит литаврами.
0: Не смоют любовь. Ни ссоры, ни версты, продуманно, выверенно, проверено, подъемля торжественно стих строкоперстый, клянусь, люблю неизменно и верно.
1: Однако Маяковский глубоко сознает, что утверждение идеала большой любви в новом обществе немыслимо без борьбы с тем, что в нас ушедшим рабьем вбито, что мелочинным роем оседало и осело бытом даже в нашем краснофлагом строе. Быт в понимании Маяковского – нравы мещанства, собственнический, обывательский уют, бездуховная обыденщина. Пережитки буржуазного прошлого – вот главный враг любви и при социализме. По личным мотивам об общем быте. Так Маяковский определил тему поэмы «Про это», написанной в феврале 1923 года. Автор сам подчеркивает, насколько неотложной оказалась для него работа над этой темой.
0: Эта тема пришла, остальные оттерла, и одна безраздельно стала близка. Эта тема ножом подступила к горлу. Эта тема день истемнила в темень, колотись велела строчками лбов. Имя этой теме – любовь.
1: Известно, что в начале 20-х годов проблемы любви широко дебатировались. Порой в эти вопросы вносилась путаница. Маяковский прямо соотносит тему любви с задачами строительства коммунистического общества. Любовная драма лирического героя связана с конфликтом старого и нового в душе лирического героя. Он не просто раздваивается, а оказывается многоликим, претерпевает ряд превращений, появляется то в образе самого поэта, то человека из-за 7 лет, то человека на мосту, то из ночи перед Рождеством. Его переживания эмоционально воссозданы через сложный метафорический ряд образов и в виде фантастических путешествий. Любовь в поэме «Про это» – чувство ураганной силы. Оно передается гиперболическими образами миллион вольт напряжения, которыми измеряется волнение героя, передается в телефонную сеть, рвет ее на нити, угрожает взорвать всю станцию.
0: Жил на Мясницкой, один сторожил. 100 лет после этого жил, про это лишь. 100 лет, говаривал детям дед. Была суббота, под воскресенье. Окорочек, хочу, чтоб дешево. Как вдарит кто-то, землетрясенье, ноге горячо, ходун подошва. Не верилось детям, чтоб так-то, да там-то, землетрясение зимой у почтамта.
1: Но любовь эта раздирается пережитком прошлого, дикой ревностью, сближающей героя с животным медведем.
0: Красивый вид, товарищи, взвесьте, в Париж гастролировать едущий летом поэт, почетный сотрудник известий. Царапает стул когтем и штиблета. Вчера человек единым махом клыками свой размедведил вид я. Косматый, шерстью свисает рубаха. Тоже туда ж, в телефоны бабахать. К своим пошел в моря ледовитые.
1: Старое в любви связано с мещанством, которое уводит человека от большого мира в комнатный канареечный мирок, обволакивает его тиной обывательщины. Любовь опошляется и уродуется собственниками, людьми без идеалов, нравы которых попить, поесть и за 66. Герой стремится вырвать любимую из этой мещанской среды, из буржуазной обыденщины. Смертельной любви поединок завершается победой нового в душе лирического героя. Он выходит из замкнутого круга сугубо личных переживаний на простор общественной жизни, породнивший его с большим человечьим миром. Личные отношения людей, показывает Маяковский своей поэмой, отстают от наших передовых общественных отношений. В любви еще дают о себе знать унижающая пошлость, рецидивы мещанской морали, обмельчание чувств у людей, погрязших в мелочах быта. Надо голос подымать за чистоплотность отношений наших и любовных дел. Таков пафос любовной лирики Маяковского, утверждающего коммунистические нормы в быту и нравственной жизни советского человека. Он противник легких отношений между мужчиной и женщиной, отвергает пошленькие ухаживания, случайные связи, мелкое распутство. Вот одно из стихотворений «Отношение к барышне».
0: Этот вечер решал не в любовнике выйти ль нам. Темно, никто не увидит нас. Я наклонился действительно, и действительно я, наклонясь, сказал ей, как добрый родитель: страсти крут обрыв, будьте добры, отойдите, отойдите, будьте добры.
1: Поэт стремится вытравить среди отсталой части молодежи мещанские пережитки, разоблачает любителей изящной жизни. Стихотворение «Маруся отравилась» было написано как непосредственный отклик на тревожные случаи, о которых сообщала «Комсомольская правда». Вечером после работы этот комсомолец уже не ваш товарищ. Вы не называете его Борей, а, подделываясь под гнусавый французский акцент, должны называть его Боб. В Ленинграде девушка-работница отравилась, потому что у нее не было лакированных туфель, точно таких же, какие носила ее подруга Таня.
0: Из тучки месяц вылез, молоденький такой. Маруська отравилась, везут в прием покой. Понравился Маруське один с недавних пор, нафабренные усики, расчесанный пробор. Он был монтером Ваней, но в духе парижан себе присвоил звание электротехник Жан. Он говорил ей часто одну и ту же речь: ужасное мещанство, невинность зря беречь. Сошлись и погуляли, и хмурит Жан лицо. Нашел он, что у Ляли красивше бельецо. Марусе разнесчастной сказал, как джентльмен: ужасное мещанство, семейный этот плен. Он с ней расстался ровно через 15 дней за то, что лакированных нет туфелек у ней. На туфли денег надо, а денег нет и так. Себе Маруся яду купила на пятак. Короткой жизни точка, смертельный яд и спит. В малиновом платочке в гробу Маруся спит. Развылся ветер гадкой, на вечер ветру Влад. В ячейке об упадке поставили доклад.
1: Маяковский за здоровое чувство, за красоту новой любви.
0: Крою пиво пенное, только что вам с этого? Что даю взамен я? Что вам посоветовать? Хорошо и целоваться, и вино. Но вино и поэзия, и если ее хоть раз по-настоящему испили рты, ее не заменит никакое питье, никакие пива, никакие спирты. Помни ежедневно, что ты зодчий и новых отношений, и новых любовей, и станет ерундовым любовный эпизодчик какой-нибудь Любы к любому Вове. Можно и кепки, можно и шляпы, можно и перчатки надеть на лапы, но нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи.
1: Ряд стихотворений Маяковского написан в связи с той широкой кампанией, которая велась в 1927 году комсомолом против так называемых любителей красивой жизни, против некоторых болезненных явлений среди части молодежи, возникших как результат мелкобуржуазных влияний. 25 сентября 1927 года было напечатано в «Комсомольской правде» стихотворение Ивана Молчанова «Свидание». Вот некоторые строки из него. «Ты стала слишком некрасивой в твоей косынке голубой. Я, милая, люблю другую, она красивей и стройней, и стягивает грудь тугую, жакет изысканный на ней. Мне скажут, стал ты у обрыва, и своего паденья ждешь, и даже ты мои порывы перерождением назовешь. Пусть будет так». В ответ на эту откровенную пошлость Маяковский пишет гневное стихотворение «Письмо к любимой Молчанова, брошенной им».
0: «Слышал, вас Молчанов бросил, будто он предпринял это, видя, что у вас под осень нет изящного жакета. На косынку цвета синьки смотрит он и цедит еле, что вы ходите в косынке, да и мордой постарели. Мне пожальте грудь тугую, ну а если нету этаких, мы найдем себе другую в разызысканной жакетке. Припомадясь и прикрасясь, эту гадость вливши в стих, хочет он марксистский базис под жакетку подвести. Брошенная, не бойтесь красивого слога, поэта, музы венчанного, просто и строго ответьте на лиру Молчанова. Прекратите ваши трели. Я не знаю, я старали, но вы, Молчанов, постарели. Вы и ваши постарали».
1: Маяковский меряет любовь и личные отношения людей по большому счету, идеалу коммунизма, и разоблачает все мелкое, унизительное, грязное, что осталось в наследство от старого мира и недостойно человека новой формации. С большой выразительной силой и присущей Маяковскому яркостью образного воплощения раскрыто это в стихотворении «Любовь».
0: Мир опять цветами оброс, у мира весенний вид, и вновь встает нерешенный вопрос о женщинах и о любви. Мы любим парад, нарядную песню, говорим красиво, выходя на митинг, но часто под этим покрытый плесенью старенький-старенький бытик поет на собрании «Вперед, товарищи!», а дома, забыв о баре сольной, орет на жену, что щи не в наваре и что огурцы плоховато просолены. Живет с другой, киоск в ширину, бельем шантанное диво, но тонким чулком попрекает жену, компрометируешь перед коллективом, то лезут к любой, была бы с ногами. Пять баб переменит в течение суток, у нас, мол, свобода, а не моногамия, долой мещанство и предрассудок. С цветка на цветок молодым стрекозлом порхает, летает и мечется. Одно ему в мире кажется злом — это алименщица. Он рад умереть, экономя треть, 3 года судиться рад. И я, мол, не я, и она не моя, и я вообще кастрат. А любит? Так будь монашенкой верной, тиранит ревностью всякий пустяк, и мерит любовь на калибр револьверный, неверный в затылок пулю пустя. 4-й герой 10 сражений, а так, что любо дорого, бежит в перепуге от туфли жениной, простой туфли мосторга. А другой стрелу любви иначе метит, путает ребенок этакой уловление любимой в романтические сети с повышением подчиненной по тарифной сетке. По женской линии тоже вам не райские скини, простенького паренька подцепила барынька. Он работать, а ее не удержать никак. Бегает за клешем каждого бульварника. Что ж, сиди и в плаче Нилом нилься. Ишь, жених, для кого ж я, милый, женился? Для себя или для них? У родителей и дети этакого сорта. Что родители? И мы не хуже, мол, занимаются любовью в виде спорта, не успев вписаться в комсомол. И дальше, к деревне, быть без движениц, живут, как и раньше, из года в год. Вот так же замуж выходят и женятся, как покупают рабочий скот. Если будет длиться так за годом годик, то, скажу вам прямо, не сумеет разобрать и брачный кодекс, где отец и дочь, который сын и мама. Я не за семью, в огне и в дыме синем выгори, и этого старья кусок, где шипели матери гусыни и детей стерег отец гусак, нет. Но мы живем коммунной плотно, в общежитиях грязнеет кожа тел. Надо голос подымать за чистоплотность отношений наших и любовных дел. Не отвиливай, мол, я не венчан. Нас не поп скрепляет тарабарищей. Надо обвязать и жизнь мужчин и женщин словом нас объединяющим, товарищ.
1: Нелегок и непрост процесс перестройки быта, в результате которой восторжествует большая человеческая любовь. Но вера в ее осуществление победоносно звучит в поэзии Маяковского, выступающего знаменосцем «Красношелкой огонь над землей знамения». С высоты будущего, заглядывая в сегодняшний день, он мерит по коммуне любовь и личные отношения людей и зовет бороться за приближение этого будущего, выволакивать его в настоящее. В заключительных строках поэмы про это страстно утверждается идеал высокой, чистой любви, свободной от бесправия и обыденщины, от обывательской грязи и сердца раздиравших мелочей, знаменующие единение человека с человечеством. «Воскреси!» – обращается поэт к тому времени, когда наступит это царство прекрасной, всечеловеческой любви.
0: Ваш 30-й век обгонит стаи сердца раздиравших мелочей. Нынче недолюбленное наверстаем звездностью бесчисленных ночей. Воскреси, хотя б за то, что я поэтом ждал тебя, откинув будничную чушь. Воскреси меня хотя б за это, воскреси, свое дожить хочу. Чтобы не было любви служанки, замужеств, похоти, хлебов, постели прокляв, встав с лежанки, чтоб всей вселенной шла любовь. Чтоб день, который горем старящ, не христорадничать моля, чтоб вся на первый крик товарищ оборачивалась земля. Чтоб жить не в жертву дома дыром, чтоб мог в родне отныне стать отец, по крайней мере, миром, землей, по крайней мере, мать.
2: Дядюшка Круликовский купил нам ковер. Мы были взволнованы. Дядюшка пенсионер, и вдруг такие издержки. Нужно, однако, отметить, что ковер повлиял на дядюшку в лучшую сторону. Раньше дядюшка приходил к нам раз в месяц, в воскресенье, обедал у нас, спрашивал о здоровье, проводил часок в молчании, выкуривал свои полпапироски и исчезал. С появлением ковра дядюшка приходит значительно чаще и даже удостаивает нас обстоятельными беседами. Такой ковер, говорит дядюшка, как будто не представляет ничего особенного, а обращаться с ним нужно умело. Мы, понимающе, поддакиваем. Вот я купил вам щеточку, говорит дядюшка, специальную для ковров. Нужно только чистить ковер по ворсу, а не против ворса. Вот так. И дядюшка, кряхтя, становится на колени. Мы молитвенно приседаем рядом, дядюшка демонстрирует, как нужно чистить ковер. А на завтра дядюшка приносит порошок. Я принес вам порошок, говорит он, потому что ковер из чистой шерсти, и в нем может завестись моль. Здесь имеется инструкция. Когда ковер хорошо выбит, нужно подушечками пальцев втереть порошок в основу. Мы спускаемся вниз и под руководством дядюшки старательно выбиваем ковер и втираем порошок. Запах на всю квартиру. И так повелось, что дядюшка стал ходить к нам каждый день. Сидит себе тихонько, смотрит под ноги. Как раз в это время Зося проносит суп. Дядюшка ест, но видно, что его что-то мучает. В основном, говорит он несмело, не следует носить еду по ковру. Может что-нибудь капнуть, а такое пятно потом зубами не выгрызешь. С этого дня все блюда в нашем доме обносятся вокруг ковра. Детей это забавляет, но Зося нервничает. Дядюшка приходит теперь к нам с самого утра, как инспектор. Мы уже привыкли к нему. Сидит спокойно, пьет чай, смотрит себе под ноги. Только чувствуется, что что-то его тревожит. «Слишком шаркаете ногами», — высказался он наконец. «Шаркаете и шаркаете, а ворс вытирается от шарканья. Ноги при ходьбе нужно поднимать выше, а не шаркать». И дядюшка показывает нам, как нужно ходить по нашему ковру. Сперва поднимает медленно одну ногу, потом другую. Теперь мы все ходим, как аисты. Детей это забавляет, а Зося злится. Недавно были мои именины. К нам пришли гости. Едим, пьем, дядюшка на почетном месте, но я чувствую, что его что-то гнетет. «И зачем вам эти приемы?» — говорит он на следующий день. Лишние расходы, да и ковер запачкали. Если уже обязательно должны приходить гости, так хоть бы тапочки надевали в передней. «У нас не музей», — сердито сказала Зося. «Но мне удалось как-то сгладить возникшую неловкость, и теперь в передней у нас стоят тапочки для гостей. Однажды, возвращаюсь домой, какая-то пожилая пара сидит у нас в тапочках». Дядюшка представил супругов Комарковых, с которыми познакомился в магазине, где покупал ковер. Привел их, чтобы они посмотрели на красивую вещь. Супруги Комарковы поужинали с нами, и больше мы их не видели. Дядюшка не любит повторяться и каждый раз приводит кого-нибудь другого, чтобы похвастаться своим подарком. Последний раз привел он к нам солидного мужчину, с которым познакомился в трамвае. Этот мужчина сказал, что он бывший генерал. В ту же ночь у нас была совершена кража со взломом. Пропало кое-что из одежды, мои золотые часы и ковер. И как прежде, дядюшка приходит теперь к нам только раз в месяц. Погрустнел, угас и очень похудел. Мне кажется, что он собирает деньги на новый ковер.
3: Говорит Ленинград. Предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Они ковали победу». Послушайте радиоочерк журналиста Олега Носова «Хлеб».
4: Шел 42-й год. Ленинград защищался. На правом берегу Невы заняла позиции милицейская дивизия, составленная из оперуполномоченных и постовых, следователей, экспертов, шоферов и юристов. А в осажденном городе на их место встали на охрану порядка комсомольцы, бойцы первого милицейского комсомольского полка. Город спал, погрузившись в темноту морозной январской ночи. Спал неспокойным прифронтовым сном. Сегодня Чижик дежурила. Размеренно тикали ходики, убаюкивали ее. Днем их взводу пришлось нелегко. Они разбирали разрушенный снарядом дом на обводном, спасали оставшихся в живых. А к вечеру всех сморила усталость. Чижик еще раз взглянула на часы. Они показывали 2. Через час ее сменят. Но как слипаются глаза. И она задремала. И приснился ей довоенный Ленинград. Светлый. Чистый, многолюдный. Кругом люди улыбаются, одеты все по-летнему. Светит солнце, яркое, огромное. А Чижик стоит у тележки с мороженым и уплетает эскимо. Потом тележка вдруг куда-то пропала, а Чижик очутилась в булочной, в настоящей довоенной булочной, где есть батоны, слойки, французские булки, сайки, жаворонки, бублики, сушки, сухари и много-много черного хлеба. Она хочет выйти из булочной, но ноги не слушаются ее. Но тут Чижик очнулась от дремоты. Оглядела коридор. Поудобнее устроилась на табурете, отвернула у окна краешек светомаскировки. Вгляделась в ночную улицу. Белеет снег. Лучи прожекторов скользят по темному небу. И вдруг... Что это? Когда прожекторы гаснут, темнота почему-то не наступает, и улица освещена слабым мерцающим светом. Наискось от общежития взвода метров 200 стоял старый деревянный магазин. Он горел. «Девчонки, хлеб горит!» — сразу заорала Чижик. А спустя несколько минут взвод спешил к магазину. О том, чтобы потушить пожар, не могло быть и речи. «Ломайте двери!» – скомандовала Селиванова. «Снимайте ватники! Будем спасать хлеб!» В кладовой сразу от порога штабелями лежали буханки хлеба. Ватники расстелили, на них укладывали хлеб. Руки дрожали, дышать было нечем, к горлу подступала тошнота. Разделились на группы. Одна выносила, другая отдыхала и охраняла уже спасенный хлеб. Он прибывал. Уже груда из сотен буханок возвышалась на снегу, а в кладовой хлеба, казалось, не уменьшалось. Магазин горел вовсю. Чудом еще удавалось девчатам проскакивать в кладовую. Каждую секунду могли рухнуть перекрытия, но они шли в огонь, забывая об опасности, потому что там... Погибал хлеб ленинградцев. И вот он лежит на снегу, в зарево пылающего магазина, весь до единой крошки. И тут Чижик, не обращая внимания на окрики подруг, снова метнулась к магазину и скрылась в пламени. Она опять пробралась в конторку, нащупала стол и принялась рыться в ящиках. Наконец вытащила пачку бумаг, еще пошарила в глубине стола, но ничего больше не обнаружила. Взяв бумаги, толкнула дверь. Она не подалась. Что-то ее подперло снаружи. Обратный путь был отрезан. Что же мы стоим, девочки? Надо что-то делать, растерявшись, тормошила девчат Галя Селиванова. И в это мгновение рухнули перекрытия. Чижик! Сорвалось у всех с губ. Бойцы взвода замерли. Искры разлетались в черное небо, как сигнальные черные ракеты, и опадали на землю черным горьким пеплом. И вдруг появилась девушка. Она вышла из заполыхающего костра, пошатываясь, чумазая, прижимая к груди пачку каких-то листков. «Чижик, живая!» — подбежала к ней Галя. «А я в окно», — просто ответила Чижик. «В окно? Ты с ума сошла? Зачем в магазин полезла?» «Вот, здесь накладные на хлеб». И она протянула комсоргу помятые листки. Галя развернула их.

0: Кругом ни души. Ешь досыта, запасайся, прячь, растаскивай, делай что угодно. А они стоят кольцом вокруг спасенного хлеба и стараются не глядеть на него. Они знают, он ленинградский. Утром за ним придут, его получат по карточкам, он поддержит сотни жизней. И, казалось бы, зачем было Чижику, этой хрупкой девчонке, действительно похожей на маленькую птаху, лезть в вагонь ради бумажек? А ведь им цены нет. Они расскажут людям, что ни один грамм хлеба не погиб в огне, не пропал и после пожара. Ни один. Комсомольский милицейский полк просуществовал до августа 1942 года. Он сделал большое и нужное дело. Его бойцы ликвидировали диверсантов-ракетчиков, ловили шпионов, помогали почте в розыске адресатов солдатских писем, боролись со спекулянтами, работали на очистке улиц, спасали людей из-под обломков разрушенных домов. Заменив отцов, ушедших на фронт, они делали все, чтобы приблизить час победы.
1: Вы слушали передачу из цикла «Они ковали победу». Читал артист Анатолий Павлов.
2: Я познакомился с ним в Москве в конце 95 года. Мне запомнились несколько характерных фраз его. «Вы много пишете?» – спросил он меня как-то. Я ответил, что мало. Напрасно, почти угрюмо, сказал он своим низким грудным голосом. Нужно, знаете, работать, не покладая рук, всю жизнь. И, помолчав, без видимой связи, прибавил, по-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, билетристы, больше всего врём. И короче, как можно короче надо писать. Потом разговор зашел о стихах, и он вдруг оживился. Послушайте, а стихи Алексея Толстого вы любите? Вот, по-моему, актер, как надел в молодости оперный костюм, так на всю жизнь и остался. После Москвы мы не виделись до весны 99 года. Приехав этой весной на несколько дней в Ялту, я однажды вечером встретил его на набережной. «Почему вы не заходите ко мне?» – сказал он. «Непременно приходите завтра». «Когда?» – спросил я. «Утром, часу в 8:00». И, вероятно, заметив на моем лице удивление, он пояснил, «Мы встаем рано». «А вы?» «Я тоже», – сказал я. «Ну, так вот и приходите, как встанете. Будем пить кофе». «Вы пьете кофе?» «Утром надо пить не чай, а кофе». Чудесная вещь. Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром кофе, в полдень бульон. Потом мы молча прошли на набережную и сели в сквере на скамью. «Любите вы море?» – сказал я. «Да», – ответил он. «Только уж очень оно пустынно». «Это-то и хорошо», – сказал я. «Не знаю», – ответил он, глядя куда-то вдаль и, очевидно, думая о чем-то своем. «По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом, сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку». И по своей манере помолчал и без видимой связи прибавил. «Очень трудно описывать море». Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? Море было большое. И только, по-моему, чудесно. В Москве я видел человека средних лет, высокого, стройного, легкого в движениях. Встретил он меня приветливо, но так просто, что я принял его простоту за холодность. В Ялте я нашел его сильно изменившимся. Он похудел, потемнел в лице, двигал

0: двигался медленнее, голос его звучал глуше. Но в общем он был почти тот же, что в Москве. Приветлив, но сдержан. Говорил довольно оживленно, но еще более просто и кратко. И во время разговора все думал о чем-то своем, представляя собеседнику самому улавливать переходы в скрытом течении своих мыслей, и все глядел на море сквозь стекла пенсне, слегка приподняв лицо. На другой день после встречи на набережной я поехал к нему на дачу. Хорошо помню это солнечное утро, которое мы провели в его садике. С тех пор я начал бывать у него все чаще и чаще, а потом стал и совсем своим человеком в его доме. Сообразно с этим, конечно, изменилось и отношение его ко мне, стало сердечнее, но сдержанность осталась. И проявлялась она не только в обращении со мной, но и с людьми самыми близкими ему, хотя означала она, как я убедился потом, вовсе не холодность, только неизменную сдержанность. Белая каменная дача в Аутке, ее маленький садик, который с такой заботливостью разводил он, всегда любивший цветы, деревья, его кабинет, украшением которого служили только 2-3 картины Левитана, да большое полукруглое окно, открывавшее вид на утонувшую в садах долину у Чансу и синий треугольник моря, те часы, дни, иногда даже месяцы, которые я проводил на этой даче, навсегда останутся одним из лучших моих воспоминаний. Он смеялся своим заразительным смехом чаще всего только тогда, когда кто-нибудь другой рассказывал что-нибудь смешное. Сам говорил самые смешные вещи без малейшей улыбки. Он очень любил шутки, нелепые прозвища, мистификации. Даже в последние годы, как вот только ему хоть немного становилось лучше, он был неистощим на них, никогда, однако, ничего не подчеркивая. Только бросит 2-3 слова, лукаво блеснет глазом поверх пенсне. Сдержанность его сказывалась во всем. Кто, например, слышал от него жалобы? А причин для жалоб было много. Он начал работать в большой семье, терпевшей в пору его молодости нужду, работал за гроши, долго нуждался и потом. Но никто и никогда не слыхал от него сетований на судьбу, и это вытекало вовсе не из ограниченности его потребностей. Он ненавидел серую скудную жизнь. Он 15 лет был болен изнурительной болезнью. Но знал ли это читатель, русский читатель, который слышал столько писательских жалоб? Даже дома, в дни его самых тяжелых страданий, часто никто не подозревал о них. «Тебе не здоровится, Антоша?» – спросит его мать или сестра, видя, что он весь день сидит в кресле с закрытыми глазами. «Мне спокойно», – ответит он, открывая глаза, такие кроткие и беспенсне. «Нет, ничего. Голова болит немного». Говоря о литературе, он восхищался Мопассаном, Толстым. Особенно часто он говорил именно о них, да еще о Тамане Лермонтова. «Не могу понять», — говорил он, — «как мог он, будучи мальчиком, сделать это? Вот бы написать такую вещь, да еще водевиль хороший, тогда бы умереть можно». Часто говорил, никому не следует читать своих вещей до напечатания. Никогда не следует слушать ничьих советов. Ошибся, соврал, пусть и ошибка будет принадлежать только тебе. В работе надо быть смелым. Есть большие собаки, есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших. Все обязаны лаять, и лаять тем голосом, какой Господь Бог дал. Почти про всех умерших писателей говорят, что они радовались чужому успеху, что они были чужды самолюбия. Но он действительно радовался всякому таланту и не мог не радоваться. Слово «бездарность» было, кажется, высшей бранью в его устах. К своим собственным литературным успехам он относился с затаённой горечью. Да, Антон Павлович, вот скоро юбилей ваш будем праздновать.
1: Знаю все эти юбилеи.
0: Бронят человека 25 лет на все корки, а потом дарят ему гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним со слезами и поцелуями восторженную ахинею. Читали, Антон Павлович, скажешь ему, увидев где-нибудь статью о нем. Он только покосится поверх пенсне. Покорно вас благодарю. Напишу о ком-нибудь 1000 строк, а внизу прибавят. А вот еще есть писатель Чехов, нытик. А какой я нытик? Какой я хмурый человек? Какая я холодная кровь, как называют меня критики? Какой я пессимист? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ «Студент». И слово-то противное «пессимист». И порою прибавит, когда вас, милостивый государь, где-нибудь бронят, вы почаще вспоминаете нас, грешных. Нас, как в бурсе, критики драли за малейшую провинность. Мне один критик пророчил, что я умру под забором. Я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназии за пьянство. Садиться писать нужно только тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лед, сказал он однажды. Публикует Скорпиона своей книги неряшливо, писал он мне после выхода первой книги «Северных цветов». Выставляет меня первым, и я, прочитав это объявление в «Русских ведомостях», поклялся больше уже никогда не водиться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами. Он дал тогда, по моему настоянию, в альманах «Скорпиона» один из своих юношеских рассказов «В море». Впоследствии в этом раскаивался. Нет, все это новое московское искусство, вздор, говорил он. Помню, в Таганроге я видел вывеску «Заведение искусственных минеральных вод». Вот это то же самое. Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то ново. Одно из моих последних воспоминаний о нем относится к ранней весне 1903 года. Ялта, гостиница «Россия». Уж поздний вечер. Вдруг зовут к телефону. Подхожу и слышу: «Милздарь, возьмите хорошего извозчика и заезжайте за мной, поедем кататься». «Кататься? Ночью? Что с вами, Антон Павлович?» «Влюблен». «Это хорошо, но уже 10-й час, и потом вы можете простудиться. Молодой человек, не рассуждайтесь». Через 10 минут я был в Аутке. В доме, где он зимой жил только с матерью, была, как всегда, тишина, темнота, тускло горели две свечки в кабинете. И, как всегда, у меня сжалось сердце при виде этого кабинета, где для него протекло столько одиноких зимних вечеров. «Чудесная ночь», — сказал он с необычной для него мягкостью и какой-то грустной радостью, встречая меня. «А дома такая скука. Только и радости, что затрещит телефон, да кто-нибудь спросит, что я делаю, а я отвечу: мышей ловлю. Поедемте в Орианду». Ночь была теплая, тихая, с ясным месяцем, с легкими белыми облаками. Экипаж катился по белому шоссе. Мы молчали, глядя на блестящую равнину моря. Потом пошел лес с легкими узорами теней. За ним зачернели толпы кипарисов, возносившихся к звездам. Когда мы оставили экипаж и тихо пошли под ними, мимо голубовато-бледных в лунном свете развалин дворца, он внезапно сказал, приостанавливаясь: «Знаете, сколько лет еще будут читать меня?» 7.
2: «Почему 7?» – спросил я.
0: «Ну, 7,5. Вы грустны сегодня, Антон Павлович, сказал я, глядя на его лицо, бледное от лунного света. Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкие камешки. Но когда я сказал, что он грустен, он шутливо покосился на меня. «Это вы грустны», — ответил он, — «и грустны от того, что потратились на извозчика». А потом серьезно прибавил, «читать же меня будут все-таки только 7 лет, а жить мне осталось и того меньше 6. Не говорите только об этом одесским репортерам». Тут он особенно ошибся. Прожил не 6 лет, а всего 1 год с небольшим. Одно из его последних писем я получил в январе в Ницце. «Здравствуйте, милый Иван Алексеевич! С Новым годом, с новым счастьем! Письмо ваше получил, спасибо. У нас в Москве все благополучно. Нового, кроме Нового года, ничего нет и не предвидится. Пьеса моя еще не шла, и когда пойдет, неизвестно. Очень возможно, что в феврале я приеду в Ниццу. Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю. Живите в свое полное удовольствие, утешайтесь, пишите почаще вашим друзьям. Будьте здоровы, веселы, счастливы. И не забывайте бурых северных компатриотов, страдающих несварением и дурным расположением духа. Целую вас и обнимаю». Однажды он сказал по своему обыкновению внезапно, «Знаете, какая раз была история со мной?» И, посмотрев некоторое время в лицо мне через пенсне, принялся хохотать. «Понимаете, поднимаюсь я как-то по главной лестнице Московского благородного собрания, а у зеркала спиной ко мне стоит Южин Сумбатов, держит за пуговицу Потапенко и настойчиво, даже сквозь зубы, говорит ему, да пойми же ты, что ты теперь первый писатель в России. И вдруг видит в зеркале меня, краснеет и скороговоркой прибавляет, указывая на меня через плечо, и он. Многим это покажется странным, но это так. Он не любил актрис и актеров. Говорил о них, на 75 лет отстали в развитии от русского общества. Пошлые, насквозь прожженные самолюбием люди. Вот, например, вспоминаю Соловцова. «Позвольте», — говорил я, — «опомните телеграмму, которую вы отправили Соловцовскому театру после его смерти». Мало ли что приходится писать в письмах, телеграммах. Мало ли что говоришь иногда, чтоб не обижать. И, помолчав, с новым смехом, и про художественный театр. В его записной книжке есть кое-что, что я слышал от него самого. Он, например, не раз спрашивал меня, каждый раз забывая, что уже говорил это, и каждый раз смеясь от всей души, «Послушайте, а вы знаете тип такой дамы, глядя на которую, всегда думаешь, что у нее под корсажем жабры?» Не раз говорил, «В природе из мерзкой гусеницы выходит прелестная бабочка, а вот у людей наоборот, из прелестной бабочки выходит мерзкая гусеница». Ужасно обедать каждый день с человеком, который заикается и говорит глупости. Когда бездарная актриса ест куропатку, мне жаль куропатку, которая была во 100 раз умнее и талантливее этой актрисы. Савина, как бы там ни восхищались ею, была на сцене то же, что Виктор Крылов среди драматургов. Иногда говорил, писатель должен быть нищим, должен быть в таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, будет потакать своей лени. Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоем. Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден. Как восхищался на Давыдову. Придет, бывало, к ней мамин сибиряк. Александр Аркадьевич, ну у меня ни копейки, дайте хоть 50 рублей авансу. Хоть умрите, милый, не дам. Дам только в том случае, если согласитесь, что я запру вас сейчас у себя в кабинете на замок, пришлю вам чернил, перо, бумаги и 3 бутылки пива и выпущу только тогда, когда вы постучите и скажете мне, что у вас готов рассказ. А иногда говорил совсем другое. Писатель должен быть баснословно богат. так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к Южному полюсу, в Тибет и Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималай. Толстой говорит, что человеку нужно всего 3 аршины земли. Вздор. 3 аршины земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар, и особенно писателю. Говоря о Толстом, он как-то сказал, чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям. Или, лучше сказать, не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня. Отчего хвалит? От того, что он смотрит на нас, как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него детские игры. И поэтому он, в сущности, одними глазами глядит и на Мопассана, и на Семенова. Вот Шекспир – другое дело. Это уже взрослый, и он уже раздражает его, что пишет не по-толстовски. Однажды, читая газеты, он поднял лицо и не спеша, без интонации, сказал: «Все время так, Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горько и Чехов. Теперь он выделен, но, думается, и до сих пор не понят как следует. Слишком своеобразный, сложный был он человек, душа скрытная, застенчивая». Замечательная есть строка в его записной книжке: «Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу один». В ту же записную книжку он занес такие мысли: «Как люди охотно обманываются, как любят они пророков, вещателей, какое это стадо! На одного умного полагается 1000 глупых, на одно умное слово приходится 1000 глупых, и это 1000 заглушает». Его заглушали долго. До «Мужиков», далеко не лучше его вещи, большая публика охотно читала его, но для нее он был только занятный рассказчик, автор винта, жалобной книги. Люди идейные интересовались им, в общем, мало. Признавали его талантливость, но серьезно на него не смотрели. Помню, как некоторые из них искренне хохотали надо мной юнцом, когда я осмелился сравнивать его с Гаршиным, Короленко. А были и такие, которые говорили, что и читать-то никогда не станут человека, начавшего писать под именем Чехонте. Нельзя представить себе, говорили они, чтобы Толстой или Тургенев решились заменить свое имя такой пошлой кличкой. В среде литературной отношение к нему было иное. Там его некоторые высоко ставили, но тоже с оговорками. Настоящая слава пришла к нему только с постановкой его пьес в художественном театре. И, должно быть, это было для него не менее обидно, чем то, что только после «Мужиков» заговорили о нем. Ведь и пьеса его далеко не лучше из написанного им. А кроме того, это ведь значило, что внимание к нему привлек театр, то, что 1000 раз повторилось его имя на афишах, что запомнились 22 несчастья, глубоко уважаемый Шкап, человека забыли. Он часто сам говорил: «Да какие мы драматурги! Единственный настоящий драматург – Найденов, прирожденный драматург, самый что ни на есть драматической пружиной внутри. Он должен теперь еще 10 пьес написать и 9 раз провалиться, а на 10-й опять такой успех имеешь, только ахнешь». И, помолчав, вдруг заливался радостным смехом: «Знаете, я недавно у Толстого в Гаспре был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем и обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь. Он задерживает мою руку, говорит: „Поцелуйте меня“, и, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху этакой энергичной старческой скороговоркой: „А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже“». Долго иначе не называли его, как хмурым писателем, певцом сумеречных настроений, больным талантом, человеком, смотрящим на все безнадежно и равнодушно. Теперь гнут палку в другую сторону. Чеховская нежность, грусть, теплота, чеховская любовь к человеку. Воображаю, что чувствовал бы он сам, читая про свою нежность. Еще более были бы противны ему теплота, грусть. Говоря о нем, даже талантливые люди порой берут неверный тон. Например, Елпатьевской. Я встречал у Чехова людей, добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и его влекло к таким людям. Его всегда влекли к себе тихие долины с их мглой, туманными мечтами и тихими слезами. Короленко характеризует его талант такими жалкими словами, как простота и задушевность, приписывая ему печаль о призраках. Одна из самых лучших статей о нем принадлежит Шестову, который называет его беспощаднейшим талантом. Точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни. Словом он чрезвычайно дорожил. Слово «высокопарное», «фальшивое», «книжное» действовало на него резко. Сам он говорил прекрасно, всегда по-своему, ясно, правильно. Писателя в его речи не чувствовалось. Сравнения, эпитеты он употреблял редко. А если и употреблял, то чаще всего обыденные и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом. К высоким словам чувствовал ненависть. Замечательное место есть в одних воспоминаниях о нем. «Однажды я пожаловался Антон Павловичу. Антон Павлович, что мне делать? Меня рефлексия заела». И Антон Павлович ответил мне: «А вы поменьше водки пейте». Верно, в силу этой ненависти к высоким словам, к неосторожному обращению со словом, свойственному многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами. «Это стоит всего Урениуса», — сказал он однажды, вспомнив парус Лермонтова. «Какого Урениуса?» — спросил я. «А разве нет такого поэта?» «Нет». «Ну, Прудиуса», — сказал он серьезно. «Вот умрет Толстой, все к черту пойдет», — говорил он не раз. «Литература и литература». Про московских декадентов, как называли их, он однажды сказал: «Какие они декаденты, они здоровеннейшие мужики, их бы в арестантские роты отдать». Случалось, что собирались у него люди самых различных рангов. Со всеми он был одинаков. Никому не оказывал предпочтения, никого не заставлял страдать от самолюбия, чувствовать себя забитым, лишним. И всех неизменно держал на известном расстоянии от себя. Чувство собственного достоинства, независимости было у него очень велико. Боюсь только Толстого. Вы подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте. «Серьезно, я его боюсь», — говорил он, смеясь, как бы радуясь этой боязни. И однажды чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пенсне, помолодел и, мешая по своему обыкновению шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних, то в других штанах. Нет, это неприлично узки. Подумает, щелкопер, и шел надевать другие, и опять выходил, смеясь. А эти шириной Черное море. Подумает, нахал. Однажды он в небольшой компании близких людей поехал в Алупку и завтракал там в ресторане. Был весел, много шутил. Вдруг из сидевших за соседним столом поднялся какой-то господин с бокалом в руке. «Господа, я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антон Павловича, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений». Побледнев, он встал и вышел. И много раз с негодованием рассказывал об этой истории. Я подолгу живал в Ялте и почти все дни проводил у него. Часто я уезжал поздно вечером, и он говорил: «Приезжайте завтра пораньше». Он на некоторых буквах шепелявил. Голос у него был глуховатый, и часто говорил он без оттенков, как бы бормоча. Трудно было иногда понять, серьезно ли говорит он. И я порой отказывался. Он сбрасывал пенсне, прикладывал руки к сердцу с едва уловимой улыбкой на бледных губах, раздельно повторял: «Ну, убедительнейше вас прошу, господин маркиз Букишон. Если вам будет скучно со старым забытым писателем, посидите с Машей, с мамашей, которая влюблена в вас, с моей женой, венгеркой Книпшиц. Будем говорить о литературе». Я приезжал, и случалось, что мы, сидя у него в кабинете, молчали все утро, просматривая газеты, которых он получал множество. Он говорил: «Давайте газеты читать и выуживать из провинциальной хроники темы для драмы водевилей». Иногда попадалось кое-что обо мне, чаще всего что-нибудь очень неумное, и он спешил смягчить это. Обо мне же еще глупее писали, обо мне говорили еще злее, а то и совсем молчали. Случалось, что во мне находили чеховское настроение. Оживляясь, даже волнуясь, он восклицал с мягкой горячностью: «Ах, как это глупо! Ах, как глупо!» И меня допекали тургеневскими нотами. Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, например, гораздо резче меня. Вы вон пишете: «Море пахнет арбузом». Это чудесно, но я бы так не сказал. Вот про курсистку другое дело. Про какую курсистку? А помните, мы с вами выдумывали рассказ: «Жира, степь за Харьковом, идет длиннейший почтовый поезд». А вы прибавили: «Курсистка в кожаном поясе стоит у окна вагона третьего класса и вытряхивает из чайника мокрый чай. Чай летит по ветру в лицо толстого господина, высунувшегося из другого окна». Иногда он вдруг опускал газету, сбрасывал пенсне и принимался тихо и сладко хохотать. «Что такое вы прочли?» «Самарский купец Бабкин», хохоча, отвечал он тонким голосом, «завещал все свое состояние на памятник Гегелю». «Вы шутите? Ей-богу, нет, Гегелю». А то, опуская газету, внезапно спрашивал: «Что вы обо мне будете писать в своих воспоминаниях?» «Это вы будете обо мне писать. Вы переживете меня. Да вы мне в дети годитесь. Все равно, у вас народная кровь, а у вас дворянская. Мужики и купцы страшно быстро вырождаются. Прочтите-ка мою повесть 3 года. А потом, вы же здоровеннейший мужчина, только худый очень, как хорошая борзая. Принимайте аппетитные капли и будете жить 100 лет. Я пропишу вам нынче же, я ведь доктор. Ко мне сам Никодим Павлович Кондаков обращался, и я его от геморроя вылечил. А в воспоминаниях обо мне не пишите, что я был симпатичный талант и кристальной чистоты человек. Это про меня писали, говорил я. Писали, будто я симпатичное дарование. Он принимался хохотать с тем мучительным удовольствием, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно нравилось. Постойте, а как это про вас Короленко написал? Это не Короленко, а Златовратской. Про один из моих первых рассказов. Он написал, что этот рассказ сделал бы честь и более крупному таланту. Он со смехом падал головой на колени, потом надевал пенсне и, глядя на меня зорко и весело, говорил: «Все-таки это лучше, чем про меня писали. Нас, как в бурсе, критики каждую субботу драли. И по делам. Я начал писать, как последний сукин сын. Я ведь пролетарий. В детстве в нашей таганрогской лавочке я сальными свечами торговал. Ах, какой там проклятый холод был. А я все-таки с наслаждением заворачивал эту ледяную свечку в обрывок хлопчатой бумаги. А нужник у нас был на пустыре, за версту от дома. Бывало, прибежишь туда ночью, а там жулик ночует. Испугаемся друг друга ужасно. Только вот вам мой совет, вдруг прибавлял он. Перестаньте быть дилетантом. Сделайтесь хоть немного мастеровым. Это очень скверно, как я должен был писать из-за куска хлеба, но в некоторой мере обязательно надо быть мастеровым, а не ждать все время вдохновения». Потом, помолчав: «А Короленко надо жене изменить. Обязательно, чтобы начать получше писать. А то он чересчур благороден. Помните, как вы мне рассказывали, как он до слез восхищался однажды стихами в «Русском богатстве» какого-то Вербова или Веткова, где описывались волки реакции, обступившие певца, народного поэта, в поле, в страшную метель, и то, как он так звучно ударил по струнам лиры, что волки в страхе разбежались. Это вы правда рассказывали? Честное слово, правду. А, кстати, вы знаете, что в Перми все извозчики похожи на Добролюбова? Вы не любите Добролюбова?
1: Нет, люблю. Это же порядочные были люди. Не то, что Скобичевский, который писал, что я умру под забором от пьянства, так как у меня искры Божией нет.
0: Вы знаете, говорил я, мне Скобичевский сказал однажды, что он за всю свою жизнь не видал, как растет рожь, и ни с одним мужиком не разговаривал. Ну вот-вот, а всю жизнь про народ и про рассказы из народного быта писал.
1: Да, страшно вспомнить, что обо мне писали. И кровь-то у меня холодная. Помните, у меня рассказ «Холодная кровь»? И изображать-то мне решительно все равно, что именно, собаку или утопленника, поезд или первую любовь. Меня еще спасали хмурые люди, находили, что эти рассказы все-таки стоящие, потому что там будто бы изображена реакция 80-х годов. Да еще рассказ «Припадок». Там честный студент с ума сходит при мысли о проституции. А я русских студентов терпеть не могу. Они же лодыри. Раз, когда он опять как-то стал, шутя, приставать ко мне, что именно напишу я о нем в своих воспоминаниях, я ответил, я напишу прежде всего, как и почему я познакомился с вами в Москве. Это было в 95-м году, в декабре. Я не знал, что вы приехали в Москву. Ну вот, сидим мы однажды с одним поэтом в Большом Московском, пьем красное вино, слушаем машину, а поэт все читает свои стихи, все больше и больше восторгаясь. Вышли мы очень поздно, и поэт уже был так возбужден, что и на лестнице продолжал читать. Так, читая, он стал и свое пальто на вешалке искать. Швейцар ему нежно: «Позвольте, господин, я сам найду». Поэт на него: «Зверя, молчать, не мешай!» «Но позвольте, господин, это не ваше пальто». «Как негодяй! Значит, я чужое пальто беру!» «Так точно, чужое!» «Молчать, негодяй! Это мое пальто!» «Да нет же, господин, это не ваше пальто». «Тогда говори сию же минуту, чье?» «Антон Павлович Чехова». «Врешь, я убью тебя за эту ложь на месте». «Есть на то воля ваша, только это пальто Антон Павловича Чехова». «Так значит, он здесь?» «Всегда у нас останавливаются». «И вот мы чуть не кинулись к вам знакомиться в 3 часа ночи. Но, к счастью, удержались и пришли на другой день, и на первый раз не застали». Видели только ваш номер, который убирала горничная, и вашу рукопись на столе. Это было начало бабьего царства. Он помирал со смеху и спрашивал, кто этот поэт, догадываюсь, милейший человек. А откуда вы узнали, какая именно рукопись лежала у меня на столе? Значит, подсмотрели? Простите, дорогой, не удержались. А жалко, что вы не зашли ночью. Это очень хорошо закатиться куда-нибудь ночью, внезапно. Я люблю рестораны. Необыкновенно хохотал он однажды, когда я рассказал ему, что наш сельский дьякон до крупинки съел как-то на именинах моего отца 2 фунта икры. Эту историю он начал рассказ во враге. Он любил повторять, что если человек не работает, не живет постоянно в художественной атмосфере, то будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным. Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенсне, мотал ею в воздухе. Ровно 100 сюжетов. Да, смелздарь, не вам, молодым, чита, работник. Хотите, парочку продам? Иногда он разрешал себе вечерние прогулки. Раз возвращаемся мы с такой прогулки, уже поздно. Он очень устал, идет через силу, за последние дни много смочил платков кровью, молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит: «А слышали, какой ужас! Бунина убили в Аутке у одной татарки!» Я останавливаюсь от изумления, а он с радостными глазами быстро шепчет: «Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина!» Один писатель жаловался: «Да слез стыдно, как слабо, плохо начал я писать». «Ах, что вы!» – воскликнул он. «Это же чудесно, плохо начать! Поймите же, что если у начинающего писателя сразу выходит все честь честью, ему крышка, пиши, пропала». И горячо стал доказывать, что рано и быстро созревают только люди способные, то есть неоригинальные, таланта, в сущности, лишенные, потому что способность равняется умению приспосабляться, и живет она легко, а талант мучится, ища проявление себя. По берегам Черного моря работало много турок, кавказцев. Зная то недоброжелательство, смешанное с презрением, какое есть у нас к инородцам, он не упускал случая с восхищением сказать, какой это трудолюбивый и честный народ. Он мало ел, мало спал, очень любил порядок. В комнатах его была удивительная чистота. Спальня была похожа на девичью. Как ни слаб бывал он порой, ни малейшей поблажки не давал он себе в одежде. Руки у него были большие, сухие, приятные. Как почти все, кто много думает, он нередко забывал то, что уже не раз говорил. Помню его молчание, покашливание, прикрывание глаз, думу на лице, спокойную и печальную, почти важную, только не грусть, не теплоту. Крымский зимний день, серый, прохладный, сонные густые облака на Еиле. В чеховском доме тихо, мерный стук будильника из комнаты Евгении Яковлевны. Он, без пенсне, сидит в кабинете за письменным столом, не спеша, аккуратно записывает что-то. Потом встает, надевает пальто, шляпу, кожаные мелкие калоши, уходит куда-то, где стоит мышеловка. Возвращается, держа за кончик хвоста живую мышь, выходит на крыльцо, медленно проходит сад, вплоть до ограды, за которой татарское кладбище на каменистом бугре. Осторожно бросает туда мышь и, внимательно оглядывая молодые деревца, идет к скамеечке среди сада. За ним бежит журавль, две собачонки. Сев, он осторожно играет тросточкой с одной из них, упавшей у его ног на спину, усмехается. Блохи ползут по розовому брюшку. Потом, прислонясь к скамье, смотрит вдаль, на Еилу, подняв лицо, что-то думая. Сидит так час, полтора. Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? Думаю, что нет. Любовь, писал он в своей записной книжке, это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное. В настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь. Что думал он о смерти? Много раз старательно, твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти, в какой бы то ни было форме, сущий вздор. Это суеверие. А всякое суеверие ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я как 2×2=4 докажу вам, что бессмертие – вздор. Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное. Ни в коем случае не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. Бессмертие – факт. Вот погодите, я докажу вам это. Его архиерей прошел незамеченным. Не то что вишневый сад с большими бумажными цветами, невероятно густо белевшими за театральными окнами. И кто знает, что было бы с его славой, не будь винта, мужиков художественного театра. Через месяц был назначен новый викарный архиерей. А о Преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят. И ей в самом деле не все верили. Последнее письмо я получил от него в середине июня 1904 года, живя в деревне. Он писал, что чувствует себя недурно, заказал себе белый костюм. 4 июля я поехал верхом в село на почту, взял там газеты, письма и завернул в кузницу перековать лошади ногу. Был жаркий, сонный степной день с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы, и вдруг точно ледяная бритва полоснула мне по сердцу.
2: Наша передача «Час юмористического рассказа» выходит в эфир в преддверии такого крупного, значительного события в литературной и общественной жизни страны, как очередной всесоюзный съезд советских писателей. Изо всех национальных республик, входящих в наш нерушимый братский союз, в Москву съедутся делегаты, советские писатели и зарубежные гости. Будут доклады, будут речи, будут споры. У писателей много неотложных дел, много нерешенных проблем, связанных с развитием нашей литературы. Есть о чем поговорить и поспорить. Я не знаю, намечены ли на съезде выступления, посвященные специально проблемам сатиры и юмора, но в одном я, как участник и делегат многих писательских форумов, уверен. Не раз стенографистки, записывая выступление очередного оратора, с улыбкой будут отмечать в скобках «смех в зале». Писатели любят острое словцо, добрую шутку, хорошо помнят и ценят старую поговорку «смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно». Поэтому ораторы, наделенные чувством юмора, как говорится, всегда у нас обречены на успех. Ну что же, в добрый час съезд писателей соберется в интересное, горячее время. Атмосфера в стране бодрая, рабочая. Советских людей всегда отличало чувство перспективы, а это очень важная и ценная черта человеческого характера. Они с уверенностью и надеждой глядят в свое завтра. Для таких людей работать в нашем жанре, в жанре юмора и сатиры, большая честь и большое удовольствие. Мне кажется, будет правильно начать нашу передачу «Час юмористического рассказа» с произведения классиков советской сатиры и советского юмора Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Вы услышите их сатирический рассказ «Рецепт спокойной жизни». Вот я сказал рассказ, но мог бы сказать иначе, фельетон. Кстати сказать, опубликован он был в свое время именно под этой рубрикой «Фельетон». А в сущности это гибрид фельетона и рассказа. От фельетона талантливые авторы взяли его публицистическую точность и остроту, а от чистой прозы – яркие художественные краски, образный язык. Дотошные литературоведы могут проворчать, что тут, дескать, авторы нарушили литературные каноны, что, дескать, художественная проза – это одно дело, а публицистика – другое. Но я думаю, что истинный талант потому и талант, что он легко и изящно, подобно, допустим, чемпиону по прыжкам с шестом, легко перемахивает через планку любых литературных канонов, недоступную для других средней силы прыгунов.
3: Граждане, наше домоуправление предложило мне прочесть жильцам дома небольшую лекцию о том, как организовать спокойную жизнь. По зрелом размышлении я согласился. Многие удивляются, как это я сохраняю спокойствие духа и постоянно нахожусь в удовлетворительном настроении, в то время как вокруг идет такая бурная жизнь и происходит бессмысленная трепка нервов. В порядке обмена опытом я расскажу о всех моих достижениях. Прошу только соблюдать тишину, противном случае вынужден буду принять соответствующие решительные меры. Итак, если человек хочет быть спокойным, он постоянно должен иметь при себе следующие предметы. Записную книжку, хорошо очиненный карандаш и свисток. Да, да, я сказал свисток. Никакое спокойствие немыслимо, если у вас в кармане нет свистка. Скажем так, вы входите в магазин с целью приобретения ширпотреба или отдельных предметов роскоши или канцпринадлежности. Я не спорю. Иногда все проходит гладко, но обычно посещение магазина не обходится без инцидента. Покупатель может вас толкнуть, продавец грубо ответить, кассирша заявить, что у нее нет сдачи. В таких случаях всегда начинается крик, пререкание, волнение. В общем, то, о чем я уже докладывал. Бессмысленная трепка нервов. Вот этого и не надо делать. Не надо повышать голоса. Скажем, вас толкнули. Хорошо. Полное спокойствие. Вы выясняете, кто вас толкнул. Просите предъявить документы. Виновный, конечно, уверяет, что толкнул нечаянно, и документы предъявить отказывается. Еще лучше. Вы приглашаете заведующего магазином и очень тихо, но твердо требуете от него немедленного удаления хулигана с территории торговой точки. Заведующий, конечно, заявляет, что это не его дело и что вообще нечего поднимать шум из-за пустяков. Пустяки, отлично, без крика, тихо, спокойно. Берете карандашик и заносите фамилию бюрократа в записную книжечку. Заведующий говорит, что плевал он на мою книжечку. Ах, плевал? Замечательно. Вы мобилизуете покупательский актив, сплачиваете его и поднимаете на борьбу с чиновником, потерявшим чувство действительности. Покупатели не хотят включаться в борьбу, не хотят сплачиваться. Превосходно! Вынимаете тот же карандашик и, сохраняя полнейшее спокойствие, переписываете поголовно всех граждан, находящихся в магазине. Да-да-да, поголовно всех с указанием адресов и места службы. В борьбу с этими антиобщественными элементами вы вовлекаете продавцов. Если продавцы не оказывают вам законного содействия, то тем лучше. Всех их туда же и в книжечку, кассиршу тоже, чтоб не смеялась идиотским смехом в ущерб своим прямым обязанностям. Вы мне, конечно, скажете, что виновные могут убежать из магазина, спасаясь таким образом от ответственности. В том-то и дело, что не могут. На скандал с улицы лезут любопытные, и в дверях образуется пробка. Не выйти и не войти. Дети плачут, взрослые грозятся, какая-то неустойчивая женщина падает в обморок, слышен, так сказать, стук падения тела. Происходит то, о чем я вам докладывал уже дважды. Трепка нервов. Но вы делаете свое дело, продолжаете перепись. Если в это время вас будут оскорблять разными словами, очень хорошо. Отнеситесь к факту словесного оскорбления спокойно, зафиксируйте его в книжечке и поставьте против фамилии негодяя-оскорбителя птичку. Нетерпеливый голос из зала. А если дадут по морде? Вот этого мне только и надо. Я получаю по морде. Прекрасно. Теперь вся эта объединенная банда покупателей и продавцов в моих руках. Дела идут блестяще. Надо мной намечается суд линча со стороны недовольных граждан. Уже хватают за толстовку. И тут я вынимаю свисток и громко, торжественно свищу. Никто не уйдет. Все ответят, кто за оскорбление действием, кто за подстрекательство к оскорблению действием. Приходит милиционер, и вся компания преступников отправляется в милицию. И заметьте, опять идет
4: бессмысленная трепка нервов. Все волнуются, не хотят идти в отделение, орут, что им надо на службу, к доктору, домой. Один я спокоен. Спокойным меня делает сознание собственной правоты. Пульс 62, прекрасного наполнения, температура тела 36,7. Зрачки реагируют правильно, я даже улыбаюсь. По дороге все ужасно нервничают по поводу моего спокойствия. И на глазах у представителя власти мне еще несколько раз дают по морде. Превосходно! Вынимаете тот же карандашик и хладнокровно записываете в книжечку, кто бил и сколько раз ударил. И ставите птички. Теперь можно быть спокойным, дело дойдет до суда. Вообще, граждане, запомните аксиому. Решительно все надо доводить до суда, иначе не может быть никакой спокойной жизни. Все решительно. Вы были на вечеринке, и кто-то наделал ваши калоши. Выясните, кто это сделал, и в суд его, и хозяина в суд за то, что не досмотрел, и гостей в суд за попустительство. Дело, конечно, не в калошах, не в 3 рублях. Дело в принципе. Если бы мы все доводили до суда, то кривая нервных заболеваний резко пошла бы вниз. Голос из зала. Это просто возмутительно. Общий шум. Прошу не нарушать тишину. За нарушение тишины взимается штраф. Кстати, о штрафах. Давно пора уже возбудить вопрос о том, чтобы дать гражданам право штрафовать друг друга. Это сыграло бы огромную воспитательную роль. Я вас штрафую, а вы меня. Вы меня, а я вас. Ведь какая была бы прелесть, какая началась бы спокойная жизнь без этой трепки нервов. Получил с кого-нибудь 5, выдал квитанцию и пошел дальше. Но главное, это все-таки суд. Я все довожу до суда. Сейчас, например, я сужусь с моей невестой по личному вопросу за нанесение мне ею пощечины во время совместного посещения художественного театра. Вы скажете, что это дело интимное, что было бы гораздо проще совсем не жениться на ней. Да, было бы проще, но я это делаю принципиально, и у меня есть свидетели. Я переписал 12 человек из 2-го яруса и 3 капельдинеров. Ее бандит, папаша, рыщет по всему городу и обещает меня искалечить. Отлично, спокойно жду хулиганского выпада. Единственное, что меня заботит, как бы будущий, так сказать, тесть не поймал меня без свидетелей. Придется в ближайшие горящие дни водить свидетелей с собой. Вот, граждане, в общих чертах те методы, которыми я пользуюсь и которые дают мне возможность избегать бессмысленной трепки нервов и неизменно находиться в спокойном состоянии. Повторяю еще раз, ни шагу без суда, ни шагу без свидетелей. Все должно быть запротоколировано. Все. Кто вредный дурак? Я вредный дурак. Хорошо. А? Что? Даже мерзавец? Замечательно, великолепно. Вынимаю книжечку, беру карандашик и записываю. Не размахивайте руками, гражданин Феодалкин. Суд все разберет. Так, кулаками вы ровно ничего не докажете. Так, оскорбление действием? Этого мне только и надо было. Нет, не умеете вы жить. Долго еще надо вам совершенствоваться. Вынимаю свисток. Свищу.
2: Сатирический рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Рецепт спокойной жизни» читал артист Московского театра сатиры Зиновий Высоковский. Евгений Дубровин. Ну, можно сказать просто, что это нынешний главный редактор «Крокодила». Возьмите очередной номер журнала, и на последней странице вы увидите его подпись. Но, конечно, сказать так о Евгении Пантелеиче, это значит, по существу, ничего о нем не сказать. Дубровину 40 лет. Он из Воронежа. Имеет диплом инженера. Редактировал некоторое время областную воронежскую комсомольскую газету. А попутно писал и издавал в том же Воронеже.

0: В эфире его рассказ «К любви через борьбу».
1: Все началось с того, что я познакомился с одной девушкой. Это была очень хорошая девушка, почти без недостатков. Почти, потому что один недостаток у этой девушки все-таки был. Девушка сходила с ума от всего спортивного. Разные там соревнования, турниры, матчи. А главное, у нее из головы не выходили спортсмены. Она знала в лицо всех знаменитых спортсменов и даже часть незнаменитых. Вместо того, чтобы, как все нормальные, начинающие влюбленные, ходить по кино, театрам, целоваться в подъездах, мы торчали в спортивных залах, на стадионах или дежурили у гостиниц, подкарауливая знаменитых спортсменов на предмет автографов. «Ах, почему ты не спортсмен?» – говорила мне эта девушка при случае и безо всякого случая. «С ними так интересно, они сильные, стройные, малоразговорчивые». Ой. Сначала я не обижался, потому что считал себя в достаточной мере сильным, стройным и малоразговорчивым. Ну, во всяком случае, с меня всего этого было достаточно. Но со временем такие разговоры стали мне надоедать, хотя я человек очень уравновешенный. Да и хотел бы я знать, кому это не надоест. «Знаешь что?» – сказал я как-то этой девушке. «Может быть, я не спортсмен, но для нормального человека у меня все есть, что надо. Даже, может быть, чуть больше, потому что я люблю животных, особенно пресмыкающихся». Довод насчет пресмыкающихся всегда сильно действовал на эту девушку. Но нельзя же бесконечно эксплуатировать пресмыкающихся. В общем, надо было что-то предпринимать. И дураку было ясно, долго в сердце этой девушки на любви к пресмыкающимся не продержусь. После некоторых размышлений я решил поступить в секцию классической борьбы. «Ах, какие они ужасные!» – восхищалась моя девушка борцами. «Ну просто буйволы, быки, тореадоры! Посмотри, какие у них загривки!» Ну, конечно, выбирая секцию борьбы, я понимал, какой длинный и тяжкий путь мне предстоит от худощавого человека до быка тореадора с загривком. Но мне ничего не оставалось другого. Да, еще легко сказать «поступить». Секция борьбы спортобщества «Салют» была переполнена. Шансов у меня было маловато. Не то, чтобы я был уж какой-то там заморож, нет, я был далеко не заморож. Просто я в жизни никогда не занимался физкультурой, не бегал, высунув язык по утрам, как некоторые, не плавал в проруби, не мучил велосипед и даже, если уж быть до конца честным, никогда не делал элементарной физзарядки. Да, шансов у меня было маловато, особенно когда я увидел, с кем мне придется иметь дело. На конкурс пришло человек 50, а набирали всего 5. Во дворе, где мы прогуливались, прежде чем нас запустили в зал, я внимательно разглядел своих соперников. В основном это был мускулистый народ. Чувствовалось, что идея заняться классической борьбой пришла к ним не сразу, а долго вынашивалась в их коротко остриженных головах. Будущие борцы сидели молча, положив руки на колени, попыхивали сигаретами, из-под лобья разглядывали друг друга. В каждом их движении чувствовалась сила и уверенность. Я уныло бродил вокруг скамейки, где сидели эти крепыши. Даже если удастся каким-то чудом перебороть вон того самого хлипкого крепыша, и то остается 9 человек. А если жребий сведет меня вон с тем человеком горой, да тот за полминуты сделает из меня чучело с опилками. Вскоре нас запустили в зал. Вышел тренер, весь в белом. Белые тапочки, белые брюки, белая рубашка, белый ремешок от часов. Я в жизни не видел такого белого человека. И сказал: «Полчаса разминка». Все разделись и молча принялись наскакивать друг на друга. Тренер же сел за стол, положил перед собой тетрадку, достал секундомер и щелкает им, а сам потихоньку поглядывает на нас. Стало мне любопытно, чего это он там щелкает да поглядывает. Прошелся ненароком вблизи, вижу в тетрадке все наши фамилии, а против фамилии все цифры, цифры. Понятно, он же присматривается к нам. Конкурс это так, фикция. Здесь возможны всякие случайности. Человек напряжен, следит за собой, скрывает свои недостатки. А сейчас, когда мы уверены, что за нами никто не наблюдает, мы стали сами собой, расслабились, потеряли

Бдительность распустили нюни. Выбирай, кого хочешь. Все как на ладони. Ох, да чего же этот белый тренер хитрый парень. Ну, думаю, как хорошо, что я тебя раскусил. И решил не терять ни секунды. Оглядел зал. Вижу, возле меня человек-гора разминается. Играет мускулами, дышит усиленно. Кровью весь налился. Разбегаюсь я и изо всей силы врезаю человеку-горе головой в живот. Тот чуть качнулся и спрашивает: ты что, чокнутый? Ну, думал, значит, что я это по ошибке врезался. И опять играет мускулами, дышит усиленно. Второй момент я выбрал более удачный. Дождался, пока человек-гора присядет на корточки, опять разбежался и как сигану ему на спину. Гора здоровенный же человечище. Лишь качнулся вперед и слегка достал руками пол. Ну ничего, не вышел из себя, а лишь сказал: разминайся подальше, хлюпик. Глянул я искоса на тренера, а тренер искоса за мной наблюдает. Заметил, значит, мои наскоки. Отдышался я и опять слежу за человеком-горой. Удобного момента дожидаюсь. Наконец дождался. Гора одну ногу поставил на скамейку, другую оттопырил как можно дальше и старается пол через скамейку достать. Лучшего и не придумаешь. Разбежался, со всего маху обхватил оттопыренную ногу и помчался с ней в сторону. От неожиданности человек-гора загрохотал наземь. Ну и рассвирепел же он. Схватил меня, как щенка, и запустил в дальний угол. А сам набычился и кулаком мне погрозил. Ну, рассердился, значит. Тут тренер манит меня пальцем. Подхожу, потираю ссадину на локте. «Зеленки дать?» – спрашивает тренер. «На что она?» «Мы люди привычные», – отвечаю. «Вдруг инфекция попалась?» «А я противоинфекционный». «Шустерный язык», – говорит тренер. «Ты, парень, не в свою весовую категорию лезешь. Ты чего к Дробышеву привязался? Найди себе кто пощуплее и разминайся с ним». «Тяжело в учении, легко в бою», – говорю. Отошел и вижу, что теперь тренер глаз меня не спускает. Ну, думаю, заглотал живца. А гора уже кончил упражнение делать, перешел к бегу. Пробегает мимо меня, а я возьми да и сковырнись ему под ноги. Гора так и растянулся чуть ли не поперек всего зала. Вскочил, трясется весь. «Ты что, ко мне лезешь?» – кричит. А сам мне руки-ноги выворачивает, как кузнечку, мутузит кулаками. Еле отбили. Упал я на ковер, едва лапками шевелю. А гора все сердится, все наскакивает. «Это псих!» – кричит. «Его надо изолировать!» Теперь гора принял все меры предосторожности, и мне ни разу не удалось застать его врасплох. Я просто бежал на гору трусой, выставив вперед кулаки. Гора хватала меня за шкирку и кидал в дальний угол. Я вставал, отряхивался от угловой пыли и снова бежал, выставив кулаки. И так раз 10, пока тренер действительно не изолировал меня, посадив на скамейку. К концу разминки пришел другой тренер. Весь в черном. Черные брюки, черная рубашка, черные тапочки и черный ремешок от часов. Я в жизни не видел такого черного человека. Вдвоем с белым они склонились над тетрадкой и принялись шептаться и щелкать секундомерами. Потом подняли головы и уставились на меня. Я понял, что разговор идет обо мне, и навострил уши. Но слышимость была слабая из-за хруста костей и уханья, разминавшегося рядом горы. Я лишь расслышал два слова: страшно моторный. В общем, меня приняли в секцию борьбы. Через 3 года я стал чемпионом Европы. Та девушка, моя жена, человек-гора, мой закадычный друг Вася Дробышев, был шафером на свадьбе.

Рассказ Евгения Дубровина «К любви через борьбу» читал заслуженный артист РСФСР Юрий Волынцев.

0: имя Леонида Трейра новое для читателей и слушателей, любителей жанра сатиры и юмора. Впрочем, сибиряки его знают. Леонид Трейр живет и работает в Новосибирске, в Академгородке. Он научный работник одного из тамошних институтов. И вместе с тем он писатель. Молодой, что особенно приятно. Участник всяческих семинаров и симпозиумов для молодых литераторов. То, что он пишет, не любительщина, не хобби. Я не люблю это слово, но оно прочно вошло в наш современный словарный обиход. А настоящая литература. У Леонида Трейра вырабатывается собственная манера письма. Ему свойственна остроумная ироническая интонация современного интеллигентного человека. Он умеет найти яркую деталь, неожиданную метафору. Я не знаю, как себя чувствует молодой научный работник Трейр в храме науки, но в сатирической и юмористической литературе он у себя дома. Для нашей передачи мы взяли из сборника рассказов Леонида Трейра «Нормальные мужчины», он вышел в свет в Новосибирске, рассказ «Мое драгоценное время».
1: Мне вот что кажется. Все люди зависят друг от друга, и если кто начинает валять дурака, страдают все остальные. Вчера, в пятницу, я убедился в этом на горьком опыте. Ровно в 8:30 я сел на свое рабочее место. Просмотрел, как обычно, свежие газеты, заглянул в настольный календарь. В 11:00 встреча с каким-то гулыгой. Кроме того, примерка костюма. Прекрасный материал, между прочим, бастон 35 рублей метр. До 11:00 еще 2 часа решил сходить в ателье на примерку. Прихожу. Мне сообщают, что закройщик с 8 утра отправился в такую-то поликлинику пломбировать зуб мудрости. Еще час я терпеливо ждал в ателье. Потом не выдержал и поехал за ним в такую-то поликлинику. Приезжаю. Сидит мой закройщик в коридоре, читает газетку и не волнуется. Что же такое получается, говорю. Вас клиенты ждут, а вы тут с газеткой. А что делать, отвечает. Зубной врач пошел сдавать брюки в химчистку. Неприятно мне стало и больно. Вот оно, пресловутая работа не волк. Беру закройщика с собой и отправляемся в пункт химчистки. Там тоскует стоматолог со своими брюками. Почему, спрашиваю у него, не убор машины? Людям челюсти надо ремонтировать, а вы тут. Клятву Гиппократа, небось, давали. Давал, говорит, так ведь химчистка только до 6 работает, а брюки почти новые. Где приемщица, спрашиваю? Домой пошла. Эх, думаю, трудовая дисциплинка. Я, занятой человек, вынужден простаивать, терять драгоценное время. Узнаю домашний адрес приемщицы, беру с собой закройщика и стоматолога и едем к ней. Приезжаем. Она вяжет кофточку. Блондинка, тихо говорю я ей, я сам еле сдерживаю гнев. Вы честью мундира дорожите? Дорожу, отвечает. Но у меня телевизор сломался, я без него не могу. Звонила в телеателье, сказали, чтобы сидела дома с 12 до 2. Мастер придет. Что же делать, думаю? Есть ли конец этим безобразием? Звоню в телеателье. Отвечают, что мастер пошел к себе домой по уважительной причине. Едем все четверо на квартиру к телемастеру. Он сидит на кухне в шерстяных носках и ест селедку с луком. Товарищ, говорю я, по вашей вине мы потеряли несколько часов драгоценного рабочего времени, а за одну минуту выпускается столько-то тракторов, станков и других наименований. Понимаете? Понимаю, отвечает, но у меня на кухне кран полетел. В домоуправлении сказали, чтобы я ждал сантехника с 11 до часу. Звоним в домоуправление. С утра, отвечает, сантехника не видели. И где он, не знаем. Тут уж чаша терпения переполнилась. 4 часа дня, никаких сдвигов. Все заволновались, зашумели. Я поднял руку и, выждав тишину, сказал: нельзя, товарищи, проходить мимо. Надо писать. И я повел всех к себе на работу. Сели в моем кабинете и стали клеймить сантехника в письменной форме. Тут подходит ко мне секретарша и говорит: вас с утра некий гулыга ждет, сантехник. Я при этом слове вздрогнул. Пустить! Заходит бойкий мужчина, лет 40. Из какого ЖЭКа будете, спрашиваю? Из такого-то. Телемастер подпрыгнул от радости и с криком «Нашелся!» бросился обнимать сантехника. А этому гулыге, оказывается, всего-навсего справочка нужна, что он у нас когда-то работал. Посмотрел я на часы, успеть на примерку еще можно. Эх, говорю, гулыга, имел бы я время, помурыжил бы вас за такое дело, но повезло вам. Подписал я ему справочку. Сантехник за 5 минут кран телемастеру поменял. Тот быстренько настроил телевизор приемщицы, стоматолог сдал ей брюки и запломбировал зуб мудрости закройщику. Закройщик за 10 минут примерил мне костюм. Все было проделано четко и без суеты. К концу рабочего дня вернулся я в свой кабинет. Сел за стол и задумался, ведь могут же работать, если захотят.
0: Рассказ Леонида Трейера «Мое драгоценное время» читал заслуженный артист РСФСР Вячеслав Невинный. Трудно после Антона Павловича Чехова с его каштанкой и Джека Лондона с его белым клыком писать о собаках. Трудно, но, оказывается, можно. Писательница Ирина Гуро это доказала на практике. Я думаю, что радиослушателям ее веселый и милый рассказ «Любители собак» понравится. А уж собаки, умея не читать, со всех сторон тянули бы к Ирине Романовне свои мохнатые лапы, чтобы благодарно пожать за этот рассказ ее добрую человеческую руку.
2: Не знаю, почему это происходит, но во время собачьих выставок всегда идет дождь. У ворот выставки я встретила знакомого писателя. Позади его сын тащил на сворке 2 спаниелей. «Нет уверенности, нет уверенности!» – мрачно пробормотал мой знакомый. «В собаках?» – неосторожно спросила я. «В судьях!» – отрезал он, с презрением посмотрев на моего скотча. Для тех, кому неизвестна эта порода, я могу дать портрет скотча. Или, как выражаются кинологи, его описание. Сбоку скотч-терьер похож на неисправный молоток. Молоток-брак. Туловище упомянутой собаки соответствует ручке молотка, слегка приподнятой кверху двойной вилочкой, в обычном молотке, предназначенной для вытаскивания гвоздей. Если заглянуть скотчу в лицо, я намеренно говорю «лицо», ибо то, что вы видите, меньше всего похоже на морду, встречаешь благообразную физиономию европеизированного купчины начала века – с расчесанной на 2 стороны пышной бородой и прямым пробором. Скотча, пожалуй, отличает только то, что пробор этот не оканчивается на макушке, а идет через всю спину до самого хвоста. С обликом купчины контрастируют глаза. Глаза смущают вас. Они пытливые и с хорошо запрятанной, но ясно уловимой иронией. Временами они укоризненно говорят, почему это ты сидишь за столом и что-то там пишешь, а я прозябаю под стулом и не веду никакой творческой работы. Почему? Правильно ли это? На площадке, отведенной скотчем, маленький бородач неопределенного возраста держал на коленях щеголевато выщипанного кобелька. Эта пара была занята только собой. То хозяин расчесывал бородку собаки, то собака тыкалась носом в бороду хозяина. Время от времени они обменивались с полными понимания взглядами и удовлетворенно вздыхали, словно находили друг в друге все новые достоинства. Мимо площадки шли 2 девушки в прозрачных макинтошах. «Как зовут вашу чудесную собачку?» – спросила одна не без ехидства. «Апо», — ответил бородач, — «полностью Аполлон». Красивая и немолодая дама с грустными глазами держала зонтик над собачкой барсучьей масти. Мужчина с тяжелым подбородком сосал трубку, в перерывах между затяжками подавая команду крупному псу в строгом ошейнике
3: Помпей, сидеть. Помпей, на место.
2: Этот мужчина был здесь самым главным. Именно к нему обращался сухощавый человек в кожаной куртке. Он говорил проникновенным голосом, поглаживая большими рабочими руками своего песика. Этого собачка надо обхаживать по-особенному. Ни в коем случае не полоскать его каждодневно в корыте. Раз в месяц купают такого собачка. А вот расчесывать надо, конечно, каждый день. И не по разу. Расчесывают этому собачку каждую детальку отдельно. Отдельно каждую лапочку, хвостичек, а особо челочку. Мой, знаете, даже сам приносит в зубочках гребешочек. 12 человек разных профессий, мужчины и женщины, молодые и старые, серьезные и легкомысленные, слушали оратора с завороженным видом. Почти все уже основательно промокли, так как плащами и зонтиками укрыли своих собак. «И за что мы их так любим?» — воскликнула молодая женщина в шляпке с обвисшей от дождя вуалькой. Вопрос прозвучал риторически, но седая толстуха, обладательница необыкновенно бородатого скотча, подхватила тему. Густым басом она обратилась к обществу. «Мой сын, Боря, он студент-философ», — она кивнула на застенчивого юношу в очках, — «говорит, что причина лежит в экономике». Я имел в виду то обстоятельство, что любовь человека к собакам зародилась из экономической необходимости на известной ступени развития оберегать свое добро. «Как странно!» — воскликнула женщина с валькой. «Наша тяпа ничего не оберегает. Наоборот, мы все ее стережем, чтобы не украли». Боря еще больше покраснел, поправил очки и сказал, что производственные отношения сильно изменились с тех пор, как первобытный человек приручил первую собаку. «Хорошо, пусть будет по-вашему», — сказал гражданин с интеллигентным лицом, выливая воду из донышка своей шляпы. «Но это не объясняет, почему мы любим своих скотчей, которые никого не охраняют, даже самих себя. Может быть, причину следует искать в моральном факторе, в потребности опекать слабое существо». Боря пробормотал, что базис и надстройка находятся во взаимозависимости, и это весьма возможно. «А мне кажется, что собак может любить только человек одинокий», — неожиданно произнесла грустная дама и смутилась. Мужчины внимательно посмотрели на нее. Все промолчали, только человек с тяжелым подбородком веско сказал: «В данный момент самое важное для нас – поскорее отсудиться». На соседних площадках кипела жизнь, разгорали страсти. Владельцы вышагивали вдоль веревок, огораживающих ринг. Сбоку бежали мокрые собаки, время от времени огрызаясь друг на друга. Судьи, сидя на корточках, просматривали собачью походку. «Рядом! Рядом!» — это владельцы кричали собакам. «Пройдитесь еще раз! На задние ноги!» — это судьи кричали собаковладельцам. Через равномерные промежутки времени голос диктора взывал: «Гражданка Бриль с сеттером первого класса Плюш на ринг! Советник юстиции третьего ранга Петров с овчаркой первого класса на ринг!» «Где Пятихаткин? Где Пятихаткин?» — истерически вопила тощая девица со значком судьи.
4: «Вот ваш Пятихаткин пиво пьет», — ответил ей мужчина с Помпеем.
5: «Пятихаткин!» — закричала девица. «Скорее джипа на ринг!»
4: У пивного киоска невозмутимый Пятихаткин одной рукой держал кружку с пивом, а другой — заведенный назад черного доберман-пинчера с бойкими глазами.
2: Пока Пятихаткин, не торопясь, расплачивался, джип потянул поводок, волоча его за собой, устремился на ринг доберманов и появился перед судейским столом с видом завсегдатая собачьих выставок. А через несколько минут
5: Он принес хозяину в зубах картонку с надписью «Первый приз».
4: «Пятый раз берет», — заявил флегматичный Пятихаткин.
5: В это время диктор объявил, что всем скотчем следует расчесывать бороду наперед.
6: Как наперед? Как наперед? Всегда зачесывали на обе стороны. Не может быть!
5: Человек с тяжелым подбородком потерял всю свою важность. Интеллигент в мокрой шляпе закричал тонким голосом. Мой Гарольд седьмой раз выставляется. У него борода зачесана стабильно на обе стороны.
4: Все течет, все изменяется, изрекла мама философа.
5: Граждане скотчевладельцы, с металлом в голосе провозгласил диктор. Скотчей с бородой на обе стороны судить не будут.
6: Я подчиняюсь грубому насилию, сказал обладатель мокрой шляпы.
2: Все заработали гребенками. Хорошенькая дама с обвисшей вуалькой уговаривала мужа. Выйди ты, Стяпа, я волнуюсь, понимаешь? Я не смогу выгодно ее провести.
6: Ну, матушка, я не бритый, а ты шляпку специально купила.
2: Все равно дождь. Папа, позволь мне, я проведу Тяпу, просил их сын, подросток Петя.
4: На, веди,
2: махнул рукой папа.
5: Скотчи на ринг, заорал диктор. Человек с Помпеем ринулся вперед.
2: Скотчи пошли по рингу, картинно выбрасывая мохнатые лапки. Выглянуло солнце. Оно заиграло на лужах, на влажной листве и на латунных медалях, которые под громким названием «Больших золотых» уже вручали счастливцам. Держа в руке мокрую шляпу, интеллигентный мужчина шел рядом с одинокой дамой. У них был такой вид, словно они идут по давно знакомой им, но по забытой дороге. И теперь с удовольствием припоминает все ее повороты, развилки и даже ухабы.
5: Человек с Помпеем сидел в буфете, на своего неудачника-пса он даже не глядел. А беспечный Помпей, обрадованный тем, что с него сняли строгий ошейник, грызся с рыжим Колли.
2: Даму с вуалькой вели под руки муж и сын. Они шли торжественно и печально, как идут с кладбища. Тяпа плелась за ними, виновато помахивая бороденкой. «Все равно я ее люблю», — глотая слезы, повторяла дама. «Все равно». Женщина в платке, проходившая мимо, спросила, «Откуда, скажите, на милость, шавок-то столько? На кой ляд они?»
4: «Судили их тут», — небрежно ответил кто-то.
6: «О, Господи, за что?»
5: Обгоняя Борину маму и мужчину с Митрофаном, я услышал разговор. «У вашего удивительно умное лицо.
6: Удивительно.
5: Он заслужил свою большую золотую», — убежденно говорила Борина мама.
2: «А до чего умен?» Разнеженно откликнулся ее собеседник. «Сам в зубочках, гребешочек».
5: За воротами, на траве, свесив ноги в канавку, сидели мальчишки со своими собаками. Не имея денег на входной билет, они смотрели на выходящих из ворот глазами, полными зависти и восхищения. Рядом с мальчишками сидели их неказистые и беспородные псы. И чем великолепнее выглядели премированные собаки, увешанные латунными медалями, тем крепче обнимали мальчишки своих дворняжек. Это были любители собак.

Рассказ Ирины Гуро «Любители собак» вы слушали в исполнении заслуженного артиста РСФСР Эммануила Каминки.

0: Мой большой друг, болгарский писатель-юморист Васил Цонев, у нас в Союзе широко известен. Впрочем, популярность Васила Цонева давно перелетела через границы его родной страны. Его веселые, изящные новеллы переведены на многие европейские и азиатские языки. Забавный и умный рассказ «Мы очень любопытны». Это вставная новелла из книги юмористических путевых очерков Васила Цонева по Европе. Цонев много путешествует по свету, он неугомонный непоседа. Но где бы он ни был, куда бы ни занес его ветер дальних странствий, Васил Цонев везде остается болгарином. В книге по Европе он говорит об этом так. «Спасибо, огромное спасибо судьбе за то, что я родился болгарином и славянином». В этой фразе весь Цонев с его пылким болгарским сердцем.
1: Парень и девушка разговаривают на улице, тихонько шушукаются о чем-то своем. Глядь, какой-то гражданин уже остановился в метре от них и навострил уши. Откуда ни возьмись, подходит еще один, и этот превращается в слух. Через несколько минут вокруг молодых людей собирается толпа зевак. Стоят, пялят глаза, вслушиваются в шепот. «Извините», – спросил я как-то одного из самых увлеченных слушателей, «не кажется ли вам, что подслушивать чужой разговор неприлично?» «Почему неприлично?» – заорали в один голос зеваки. «А если нам любопытно?» «Им, оказывается, любопытно. Скажите, пожалуйста». Сидишь в ресторане, разговариваешь с приятелем, и вдруг чувствуешь, как по голове, по лицу тебя начинают шлепать чужие уши. Слева, справа, спереди, сзади. Ты вскакиваешь и орешь. «Эй, вы, уберите к черту свои уши!» А окружающие удивленно пожимают плечами. Уж не спятил ли этот тип? Ну что тут плохого, если мы из любопытства послушаем чужой разговор? На улице какое-нибудь происшествие. И словно по звуку иерихонской трубы со всех сторон начинают сбегаться люди с вытаращенными глазами. Они должны видеть, лицезреть. И что же? Пустяшный, не заслуживающий внимания случай. Но никто не уходит. Толпа зевак, ротозеев растет. Все толкаются, лезут вперед. Проделайте такой эксперимент. Встаньте на улице, прислонитесь к какой-нибудь ограде, поднимите палец и уставьтесь на него. Увидите, что будет. Серьезные, солидные граждане с усами, на плечах которых лежит груз ответственных хозяйственных задач, позабыв про задачи государственной важности, про дом, про семью, останавливаются и принимаются таращиться на кончик твоего пальца. Собирается народ. Любопытные граждане пялят глаза, толкаются и комментируют. Одни говорят, что ты факир. Они, мол, тебя давно знают. Другие утверждают, что ты сумасшедший. А третий заявляет, что ты морочишь людей. Но никто не трогается с места. Все стоят и пялятся на кончик твоего пальца. Тогда ты медленно опускаешь палец, суешь руку в карман и улыбаешься гражданам. Они обиженно хлопают глазами, поняв, что их в самом деле разыгрывали, и начинают расходиться. Но любопытные продолжают прибывать, мчатся со всех ног, глаза широко открыты, хватают расходящихся за полы и спрашивают, что случилось? Катастрофа? Кто погиб? Сколько? Живые есть? Где они? Кровь есть? Где? Да нет, отвечает расходящийся, тут один нас дурачил. Стоял и глядел на свой палец, а потом убрал палец, да еще и ухмыляется. Где он? Кто он? Как зовут? Какого роста? Сидел? Дети есть? Как зовут детей? Какой размер обуви носит? Вокруг каждого уходящего образуется группа. Бедняга, обалдев от всей этой кутерьмы, говорит, что ничего не знает, что он видел этого человека первый раз в жизни. Как же? Почему не спросил? Почему не потребовал паспорт? Разве можно позволять всяким хулиганам устраивать митинги на улицах? Видали? Выходит, что я во всем виноват. Зачем смотрел на палец? А нельзя ли вам, дорогие граждане, заниматься своими делами? Но люди не хотят заниматься своими делами. Наоборот, им не имется совать нос в чужие дела. знать все и вся. Очень мы любопытные товарищи. Нас страшно интересует, какое белье носит сосед и в каком месте заштопаны его носки. А это вовсе ни к чему. Не нужно. Не только не нужно, но это некрасиво. Это называется хамством. Я лично от любопытства моих соотечественников выиграл лишь однажды. В сущности, именно этому любопытству я обязан жизнью. Брели мы с Марой как-то по пустыне Сахари. Вокруг ни души. У нас во рту несколько недель маковой росинки не было. И воды мы не пили несколько недель. Одним словом, мы были на краю гибели. И вдруг мне в голову пришла гениальная мысль. «Обними меня, Мара», — сказал я жене. Она вздрогнула, посмотрела на меня грустным взглядом. Подумала, что я свихнулся. Я, не обращая внимания на ее взгляд, обнял ее. И в ту же секунду из-за ближайшей дюны выглянулось десяток голов. Это были наши земляки. Мы бросились к ним, съели их еду, выпили их воду и таким образом спаслись.
0: Рассказ Васила Цонева «Мы очень любопытны» читал заслуженный артист РСФСР Леонид Харитонов. На этом давайте поставим точку, вернее, многоточие, потому что следующая передача «Час юмористического рассказа» не за горами. До свидания, друзья. Всего вам доброго.

об отце Ленина, Илье Николаевиче Ульянове, народном просветителе земли российской. Радиопостановка «Ньютонов собственных ради».

0: Его превосходительству, попечителю Казанского учебного округа Шестакову. Шестакову. К моменту моего вступления в должность инспектора народных училищ в 1869 году дело народного образования в Симбирской губернии представлялось в таком виде. Всех начальных народных училищ в губернии было по справкам 462, но из общего числа школ принадлежали к более или менее организованным училищам, только 89 или 19%. Все прочие школы числились только на бумаге, а на самом деле не существовали.
1: Илюша, можно к тебе?
0: Да-да, Машенька, да. А если и существовали, то в самом жалком виде. Маша,
1: да?
0: Помнишь, я тебе рассказывал еще в первые годы моей работы здесь,
1: угу,
0: как часто приезжаешь в село, ищешь названное в справках училище, а его нет. Или есть, а где никто не знает. Еле-еле найдешь где-нибудь в церковной караулке, грязной и холодной.
1: Ты что, пишешь об этом в отчете?
0: Обязательно, Машенька, обязательно. Не лишне напомнить министерству еще раз истинную суть дела. Господа из земства считают, что выделили толику денег на учебники и чуть не святое дело совершили. Но все еще случается и так, как тогда, вот помнишь, в Тагайском училище управа пожертвовала 10 тысяч душеспасительных книжек. Отправили их в школу. А потолок в школе возьми и обвались. Учитель Козмодемьянский едва в окошко выпрыгнул.
1: Да, да, да.
0: А душеспасительные книжки мыши потом съели. Счастье, что детей в училище не оказалось.
1: Такое впечатление, что это было только вчера. А ведь 10 лет прошло.
0: Да, да, да, да, да. За 10 лет мы открыли 151 школу, подготовили более 160 педагогов. Это неплохо, Машенька.
1: Очень неплохо, Илюша, очень.
0: Мы такое построили школьное здание в Жадовке, каменное, двухэтажное.
1: Ведь ты начал один, а теперь у тебя 5 прекрасных помощников.
0: 5. 305. И много больше. Есть люди, замечательные люди, которым дорого дело народного образования. А что это у тебя за пакеты? Что, была почта?
1: Да, вот депеша из Буинска от Иванова. И письмо из жандармского управления.
0: Интересно, какая надобность во мне у третьего отделения.
1: Что-нибудь неприятное?
0: Нет, пустяки. Пустяки, Машенька. Шеф жандармов фон Братке просит прислать прокламацию. Ту самую, что учитель Добролюбский получил в почтовом отправлении и переслал мне как старшему по чину. Пустяки, нет, они просто хотят, наверное, снять копию.
1: Да, возможно, но как они узнали об этом?
0: Они получают за это жалование. Меня более интересует событие в Буинске. Я должен немедленно ехать в Буинск.
1: Что, так серьезно обстоит дело в Буинске?
0: Грязно. И в других училищах этого уезда пора уже побывать. Собери мне в дорогу, пожалуйста.
1: Пурга на улице, Илюша.
0: Пурга. Ну что ж, что пурга. Ты собери мне в дорогу.
1: Да я уже все приготовила.
0: Да? А как же ты догадалась?
1: И для меня 10 лет, Илюша, не прошли даром.
0: Маша, люблю я тебя.

0: Отдай, Дмитрич! Елена Николаевич, вы бы лицо спрятали. Хоть и по ветру скачем, а все же посылает.
1: Ничего, не обморожусь, Валерьян Никонорович, не обморожусь. Успеть бы к вечеру попасть к Василию Федоровичу.
0: Кашкарову?
1: Да, мне еще ведь в Буинск надо поспеть.
0: Успеем, Елена Николаевич. Эй, Дмитрич, надай-ка еще.
2: Эй, как милые, давай.
3: Каковы лошадки, а?
0: Каковы лошадки-то, башкирские. У кого еще в уезде такие лошади?
1: Ни у кого.
0: Только у Назарьева.
1: Как вы неприлично расхвастались, Валерьян Николаевич.
0: Эх, как вы меня сразу.
3: А что это, Илья Николаевич, у вас скверное настроение?
1: Да нет, не знаю.
3: Все думаете о запрете учительских съездов?
1: И об этом.
3: Да, подцарапали нам. Да бросьте, Илья Николаевич. Сейчас думать надо, как от пурги ускакать. Да наливочки опосля выпить.
0: Какая у меня в имении наливочка, Илья Николаевич.
3: Надеюсь, у Кашкарова найдется, что выпить, а?
1: Не знаю. Валерьян Николаевич, вы как-то говорили, что создали новшество по обеспечению своей школы наглядными пособиями.
3: Да пустяки.
0: Пустяки, Илья Николаевич. Устроил на хуторе временную мастерскую, нанял столяра, он и строгает по образцам. Дмитрич, прибавка повеселее!
2: Давай, родимые!
1: Откуда образцы?
3: Из комитета грамотности. Ну, наш совет кое-что подкинул. Ничего получается. Учитель и ребятишки довольны.
1: Да, хорошая у вас, замечательная школа. Пожалуй, лучшая в губернии. А знаете, есть у меня одна идея.
3: Да.
1: Мы так организуем краткосрочные курсы, что они станут еще более действенными, чем сами съезды. Пусть курсы, но какие? И начальство перехитрим, и съезды восстановим.
0: Стой! Дмитрич, что стряслось?
2: Стой! Чего ты лошадки? Стой!
0: Коренника заклёвывай!
2: Держитесь,
0: Илья Николаевич!
2: Господи, что ж ты хочешь делать-то?
0: А что ж мы легко отделались.
4: Снег глубокий. Ишь, намело.
2: А оглобля сломалась, барин. Стой!
4: Не балую, сукины дети!
2: Выкинули господ из воска.
4: Стой! Вот тебе тур!
0: Как же теперь ехать-то, а?
2: Как же теперь ехать-то, а? Барин, я верхом, началом до деревни, там, может, оглоблю добуду, а вы здесь воронка до гнедова-то попридержите,
4: барин. Попридержите, а нам что ждать? Но на этой дороге, что ли?
2: Так что же, ну, понесли лошадки-то, понесли.
4: А где ж ты был, недочупа? Ну чего встал, дурень? Скачи, холодно стоять!
2: Я быстро, барин! Стой! Я мига! Ну,
0: эй! Илья Николаевич, ну, вот незадача-то.
1: А что случилось-то? Ну, оглобли сломалось. Ну-ка и пустяк, Валерьян Никонорович. Что, вы не очень замерзли? Давайте-ка я согрею вас весьма неплохой мыслью. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о новом проекте курсов?
0: О новом проекте?
1: Да. Присутствовать должны все члены уездного совета и инспекторы народных училищ того района, к которому относится уезд.
0: Илья Николаевич,
3: Илья Николаевич, вы не ушиблись?
1: Нет, ничего, ничего. Вы слушайте, слушайте. Проект правил курсов я подготовлю самолично. Ну, а в случае, если несколько уездных училищных советов пожелают открыть курсы для учителей своих уездов, то тогда...
3: То вряд ли они это сделают, поскольку придется справлять панихиду по директору народных училищ, замерзшему в степи. Но, лошадки!
1: Замерзнем, не замерзнем, вы прыгайте, прыгайте, Валериан Никанорович. Кровь начнет двигаться быстрее, и тогда мы устроим общие курсы для нескольких уездов вместе.
3: Если я буду прыгать, а если не буду?
1: Учителя представят рефераты по одному из предметов курса для начальной школы. Великолепно, великолепно, обойдемся... И без съезда.
3: Илья Николаевич, дорогой, давайте обойдемся без него хоть сейчас.
4: Господи, как же ты, Митрич, как же вы запрокинешь?

0: Неплохо придумано, неплохо. Теперь вот что. Как, Василий Федорович, обстоит дело со звуковой методой обучения?
1: Крестьянские дети туговаты на память.
2: Ай-яй-яй, Кашкаров, как же можно? Один из лучших моих учеников игородит такую чепуху.
0: Между прочим, вам не мешает храп, Валериан Никонорчик?
3: А я не обращаю внимания.
0: Он очень устал. У нас сегодня авария была, и вы хорошо сделали, что дали ему водки.
3: Ну, деревенская метода лечения от простуды.
0: Невредная метода, невредная. Кстати, вы получили мое распоряжение от 11 ноября о недопустимости применения в школах каких бы то ни было телесных наказаний.
3: Получил.
0: Да чего все-таки позорно в наше время вводить специальным распоряжением запрет на применение физической расправы с детьми? Ну, ничего не поделаешь, приходится. А пользуются ею в основном учителя закона Божьего, как ни странно. А что это за книга у вас, а? Ну-ка, ну-ка. Так. Так, о, сочинение о Синоде. И что ж, вы часто оставляете эту книгу вот так на виду?
3: Я как-то не думал об этом.
0: Советую класть ее подальше.
3: Вы считаете, что есть опасность?
0: Вы с кем-нибудь имеете частную переписку?
3: Мой племянник учится в Петербурге.
0: В письмах ничего лишнего не пишите. Письма на почте распечатываются.
3: Распечатываются?
0: Чай у вас изумительный, изумительный. Большое спасибо, Василий Федорович. Завтра я намерен побывать на ваших уроках. Вы готовы?
3: Думаю, что готов.
0: Тогда можно и на покой. А я, с вашего разрешения, поработаю за вашим столом. У меня есть еще срочные бумаги.
3: Да-да. Располагайтесь поудобнее. Не буду мешать вам.
0: Ну, спокойной ночи.
3: Приятно потрудиться.
0: В дополнение к моему заключению от 29 октября на протокол педагогического совета об исключении ученика Варсонофьева из училища. Вина педагогов училища
3: Илья Николаевич.
0: В том, что они допустили
3: Простите.
0: До крайности.
3: Илья Николаевич.
0: Я-то думал, вы десятый сон видите.
3: Вы надолго в наш уезд?
0: Не знаю, голубчик, не знаю. Пренеприятнейшее дело у меня в Буинске. Отдыхайте, Василий Федорович, отдыхайте. У вас завтра тоже день нелегкий.
3: Я получил письмо от Кабанова.
0: От Андрея Сергеевича? Любопытно, любопытно. Ну, как у него дела в Суровке? Он ведь окончил курсы совсем недавно. Толковый учитель.
3: А я могу прочесть его письмо.
0: Если я имею право знать это письмо, то...
3: Вам надо знать это письмо.
0: Да. Читайте.
3: Сейчас. Ага. Вот, с этого места. Благодаря местному священнику скоро познакомился я с окрестной интеллигенцией, с управляющими, приказчиками мельниц и винокуренного завода. Видимо, я был слишком наивен, чтобы определить, кто какой из них. И ко всем относился доверчиво, все они казались мне добродушными хлебосолами, зазывали меня к себе. Сначала я отклонял их приглашения, потом уступил их просьбам и стал посещать. Оказалось, что время коротает, они очень неприглядно. Карты, вино, кутеж. Я стал уклоняться от посещений, но меня втягивали. В развлечениях участия я, конечно, не принимал, но приходилось быть тут. Знакомцы мои сначала учтиво предлагали курить, выпить, хоть наливочки. Я отказывался наотрез. И вот однажды на таком из вечеров...
4: Буби в козырях 7.
5: Буби в козырях 7. Пас.
2: Так. Запасся, братец. Ох, знать запасся. Ладно. Повествую. А ну-ка, сосед, карты на свет.
5: Пожалуйста.
2: Так.
5: А вот так. 4 с бокс. Так. Быть ему без обеда, как сказал бы наш учитель.
4: И мы еще поглядим. Правда, а что учителю? Господи, не слышно.
2: Ты ходи, братец, сходи, знай.
4: Ну, 6 секунд. 6 секунд.
2: Так.
5: Андрей Сергеевич, так. Чего это вы все с книжечкой не пульку сгонять? Не выпить по маленькой.
6: Так. Извиняюсь, но мне право и так хорошо.
5: Ай-яй-яй-яй-яй, такой молодой и избегаете молодых удовольствий. А мы выпьем. А? Ваше здоровье.
6: Спасибо.
5: Может, выпить все-таки? Для приличия.
6: Удивительные слова ваши. Разве пьют для приличия?
5: Ну, как знаете. Ваше здоровье.
6: Приятного так. аппетита.
2: Так. Хорошо.
5: Так. Что ж, читайте, трудите глаза.
2: Так, нет, карте места.
4: Обшибся.
2: Схоже на прожитое. Клади, братец, карту, клади. Туза. Туза клади.
5: Да, господа. Тихо, честно.
2: Ну что ж, без двух, братец. Запиши-ка в ремизик.
4: Без
2: двух. Да.
4: Господа. Скука, скука.
5: Выпейте, утешьтесь.
4: Выпьем.
7: Слушайте, господа, только есть у меня веселая предложенница. А что если мы его...
4: Да, пора поучить учительшку.
2: Да, и правда, правда, задается много сей, братец. В кармане-то вошь на аркане, а форсу давит.
4: А,
7: и кто?
2: Да.
7: Нуль. Урядник на медне еще им интересовался.
4: Он нуль, а урядник интересуется.
2: Да.
4: А урядник, конечно.
7: Справимся ли?
2: Вот те раз. Да я руки держать.
4: Я тоже могу держать руки. Я могу.
7: Приготовились.
5: Андрей Сергеевич, уж больно вы зачитались.
6: Интересная книга попалась.
5: Ну, выпейте с нами рюмочку.
6: Спасибо. Я же сколько раз отказывался. Извините, господа, не хочу и не могу. И не уговаривайте.
2: А мы и не будем.
4: Давай.
6: Господа, что вы делаете? Господа.
2: Пустите.
6: Не надо. Прошу вас, господа. Пустите. Господа, что вы делаете?
2: Пей, братец, пей. Зубы разжимай. Разжимай ножом.

0: Простите, Илья Николаевич. Вы сказали, что письма на почте распечатываются.
1: Спокойной ночи. Я поработаю.
0: Спокойной ночи.
2: Спокойной ночи.
3: В губернскую земскую управу. Ввиду того, что денег, отпущенных ранее на постройку народных училищ в Сенгелеевском...

0: Иванов, нештатный инспектор Буинского училища. Рад видеть вас, Илья Николаевич, в нашем уезде.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я внимательно прочел ваши докладные. Садитесь, пожалуйста.
0: Благодарю вас.
1: Насколько можно подробнее, введите меня в курс этого инцидента. Давно ли возникли враждебные отношения между Тазинской и Горбуновой?
0: Ну, натянутые отношения между учительницей Тазинской и надзирательницей Горбуновой установились, видимо, давно.
1: А точнее?
0: Ну, я полагаю, что с того момента, как только Тазинская была назначена вашим превосходительством в Буинское училище.
1: В сентябре месяце?
0: Да, совершенно верно.
1: Угу. Тазинская вела себя высокомерно, вмешивалась в дела Горбуновой?
0: Нет, я не сказал бы. Хотя, впрочем, до того случая, когда Горбунова в знак наказания велела одной ученице убрать нечистоты в туалете.
1: Сколько лет ученице?
0: 8. Тазинская воспротивилась этому, считая, что подобный метод не воспитывает ребенка, а унижает его. И она, пользуясь правом старшего педагога, отменила наказание.
1: Mm-hmm.
0: А вот уже в дальнейшем стычки между учительницами приняли хронический характер. Я сам не раз слышал оскорбительные замечания в адрес Тазинской со стороны Горбуновой.
1: А Тазинская?
0: Она отвечала резко, но в пределах допустимого.
1: Скажите, пожалуйста, учительницы конфликтовали при ученицах?
0: Полагаю, что бывало и так.
1: Ну, дальше.
0: Ну, затем Горбунова подала жалобу на имя попечителя училища Эбулдина.
1: Эбулдин – мировой судья.
0: Да, да. И в жалобе она обвинила Тазинскую в том, что та умышленно затягивает уроки, дабы ей Горбуновой приходилось ждать, чтобы закрыть класс и проследить за ученицами в гардеробе.
1: Вы можете подтвердить умышленное затягивание уроков учительницей Тазинской?
0: Нет. Нет. Я лично удостоверился в том, что Тазинская ведет уроки согласно циркуляру.
1: Удостоверяли до или после жалобы?
0: До жалобы, до.
1: Так, скажите, а что вас побудило заняться сей проверкой?
0: Я еще ранее заметил, что Горбунова кончала свои занятия раньше. И по моим подсчетам выходило, что часы Горбуновой спешили на 10-15 минут.
1: Ну, тогда они должны были в разное время начинать занятия.
0: Да, но обе учительницы начинали уроки по регламенту.
1: В чем еще обвиняла Горбунова Тазинскую?
0: В отмене Тазинской общей молитвы в конце каждого урока. Тазинская оставила молитву только в начале урока.
1: Это подтвердилось?
0: А Тазинская не скрывала своего решения.
1: Так, так. Потом?
0: Ну, потом... Вот однажды в гардеробе, как пишет Горбунова, Тазинская швырнула в нее шубами учениц. Тазинская это обвинение отрицает, но Горбунова требует допросить в качестве свидетельниц двух учениц.
1: Вы допросили?

0: Силе?
1: Я? Ну, я сомневаюсь в необходимости подобного допроса.
0: Напрасно, напрасно сомневались. Ни в коем случае нельзя втягивать детей в конфликтование между педагогами. Без всяких сомнений.
1: Я понимаю, понимаю.
0: Ну, отлично, отлично. Так, значит... Значит, Эбулдин прибыл в училище по жалобе Горбуновой и потом доложил в педагогический совет, что в ответ на его замечание Тазинская закрыла уши руками и кричала, что ничего не желает слышать.
1: Этот факт имел место, но Тазинская объясняет, что закрыла уши не на замечание Эбулдина, а на оскорбление со стороны Горбуновой.
0: Объяснения Тазинской были приняты во внимание педагогическим советом?
1: Нет, нет, нет. Совет разбирал только жалобу Горбуновой и заявление Эбулдина об оскорблении, нанесенном ему как лицу должностному. Ну и дело об увольнении Тазинской было передано в суд, который постановил Тазинскую уволить.
0: Кто председательствовал на суде?
1: Судья Эбулдин.
0: Так, я прошу вас засвидетельствовать этот факт письменно и передать мне официальным порядком. Главным обвинением, послужившим причиной увольнения Тазинской, стала ее политическая неблагонадежность. Что вы имеете сказать посему?
1: Вы понимаете, мне лично ничего не известно порочащего Тазинскую вот в этом отношении.
0: Вы можете засвидетельствовать свои показания письменно. Вы единственный человек, который непосредственно на месте занимается наблюдением за училищем от Симбирского совета. И в последующем развитии дела ваши показания для попечителя Казанского округа станут основными.
1: Вы разрешите мне подумать, ваше превосходительство?
0: Ну что ж, подумайте. Неофициальных заявлений у вас нет?
1: Ходят слухи, что Эбулдин на место Тазинской хочет устроить своих дочерей.
0: Обе учительницы вызваны.
1: Да, они ждут.
0: Пригласите Горбунову.
2: Покорнейше извиняюсь, что нарушил ваш тет-а-тет. Предводитель уездного дворянства, председатель Буинского училищного совета Головинский.
0: Директор народных училищ, действительный статский советник Ульянов. Чем обязан?
2: Узнав, что вы занимаетесь делом уволенной Тазинской, я поспешил внести некоторую ясность. Однако хочу высказать свои соображения только лично вам, господин Ульянов.
0: Я не задерживаю вас доли, господин Иванов. И знаете что? Первый я приму Тазинскую. Слушаю вас. Господин Головинский.
2: Не имел чести знать вас раньше, Илья Николаевич.
0: Прошу обращаться согласно этикету. Я при исполнении служебных обязанностей.
2: Ну, хорошо. Хорошо. Еще раз прошу извинить за вторжение без приглашения. Однако наш педагогический совет и представители дворянства опасаются, что, будучи осведомлены однобоко, вы, господин Ульянов, можете сделать неверные выводы.
0: Скажите, пожалуйста, до вас на посту председателя состоял протоиерей Боротынский?
2: Немирские дела отнимали много времени у его преосвященства. С согласия уездного дворянства, земской управы и педагогического совета я занял сей трудный пост на поприще народного образования.
0: Ну что же, вы обвиняете Тазинскую в политической неблагонадежности. Какие у вас к тому основания, господин Головинский?
2: Как вы сразу. Ну, надеюсь, вы полагаете, господин Ульянов, что у нас имелись кое-какие сведения на этот счет.
0: За политическую благонадежность народных учителей отвечает губернский совет и я в первую очередь. Характеристику о благонадежности Тазинской подписывал тоже я. Почему же Буинский совет не доложил мне об имеющихся у них сведениях и уволил учительницу без моего на то ведома и согласия?
2: Ну, совет вправе решать дела подобного рода самостоятельно.
0: Не вправе, господин Головинский. Буинское женское училище, как двухклассное, не подлежит ведению совета. Вы не могли этого не знать. Я настаиваю, чтобы мне представили основания, в неблагонадежности Тазинской.
2: К сожалению, наша беседа принимает несколько нежелательный, я бы сказал, оборот. Я считал, поскольку вы, господин Ульянов, произведены во дворянство, то чаяние дворянства вам должны быть понятны.
0: Изложите мне чаяние уездного дворянства.
2: Неужели вам, господин Ульянов, не стало ясным, что Тазинское не угодно уездному обществу? Но это же так легко читалось между строк.
0: Не умею читать между строк. Так, значит, доказательств в неблагонадежности Тазинской у вас нет.
2: Ну что ж, коли вы настаиваете на таком трактовании всей истории, я смею заметить, что подчиненные, оскорбляющие свое начальство и отменяющие молитвы на уроках, с нашей точки зрения неблагонадежен.
0: Я уже знаю про заявление Булдина. Тазинская утверждает, что она закрыла уши руками и сказала, будто ничего не желает слушать в ответ на оскорбление Горбуновой, а не на замечание Булдина. Скажите, пожалуйста, вы беседовали лично с Тазинской?
2: Для нас вполне достаточно показаний попечителя, которого мы знаем немало лет и имеем основания ему доверять.
0: Вы доверяете губернскому училищному совету?
2: Ну, разумеется.
0: Губернский совет отменил вторые молитвы во всех народных училищах. Тазинская поступила согласно решению губернского совета.
2: Ну что ж, коли вы настаиваете на таком трактовании всей истории...
0: Ввиду необоснованности обвинений к Тазинской принять во внимание их не могу и увольнение не утверждаю.
2: Не советовал бы ссориться с обществом, господин Ульянов. Есть люди, стоящие в ранге и повыше вас.
0: Есть. И я буду докладывать попечителю округа о превышении вами полномочий на занимаемом посту.
2: Вы так защищаете учительницу, что можно подумать.
0: Да я за грамотного подготовленного педагога в школе. Я буду бороться за Тазинскую. Не смею вас задерживать, Долли.
2: Не просчитайтесь, господин директор. Прощайтесь.
0: Ах, и посылает же Господь подобных деятелей на ниву народного образования. Хотя, впрочем, при чем здесь Господь?
3: Песни советских композиторов в исполнении мастеров зарубежной эстрады. Марк Фраткин. «Течет Волга», исполняет Серж Александр, Франция.
4: Mon amour partagé, ma verte et bleue, Volga, ma blonde et bleue.

Исаак Любан. «Будьте здоровы, живите богато». Исполняет Серж Александр, Франция.

Андрей Петров. «Я шагаю по Москве». Исполняет вокальный ансамбль Royal Night, Япония.

Сегодня мы познакомим наших слушателей с записями знаменитой испанской певицы Виктории де Лос Анхелес в концертном репертуаре. На протяжении всего своего артистического пути де Лос Анхелес, выдающаяся оперная певица, систематически и целенаправленно занималась камерным исполнительством, что принципиально отличает ее от большинства мировых оперных звезд, начинающих концертировать уже после ухода со сцены. За 30 лет концертной практики ее камерный репертуар непрестанно пополнялся и в итоге составил более 30 различных программ сольных вечеров, свыше 600 песен и романсов разных национальных композиторских школ, эпох и стилей. Тонкий художественный и музыкальный вкус, неостывающий интерес к безмерным богатствам мировой вокальной литературы, влюбленность в искусство и готовность самоотверженно трудиться над решением новых творческих задач сделали ее друзьями и партнерами в искусстве таких замечательных музыкантов, как виолончелист Пабло Казальс, дирижеры Шарль Мюнш, Пьер Монте, Герберт фон Караян, Виктор де Сабота, Томас Бичем, Джон Барбиролли и крупнейший из вокальных аккомпаниаторов-пианистов нашего столетия Джеральд Мур, которому доводилось выступать со многими выдающимися певцами, начиная с Зельмы Курц и Федора Ивановича Шаляпина. В 1950 году, когда де Лос Анхелес с концертом в Вигмар-Холле дебютировала в Лондоне, и началось творческое сотрудничество певицы с Джеральдом Муром, запечатленное во множестве совместных записей. В их числе и романс Атарина Респиги «Эхо».

Исполнительское содружество Джеральда Мура и Виктории де Лос-Анджелес, как и творческое сотрудничество с другими его любимыми певцами Николаем Геддой и Дитрихом Фишером Дискау, были союзом пытливых художественных натур, не удовлетворявшихся уже знакомыми и апробированными на концертной эстраде произведениями. Их недаром называли «искателями жемчуга», за поиски сочинений, крайне редко или вовсе никогда не звучавших. Примером тому стала запись шотландской баллады Петра Ильича Чайковского, осуществленная впервые в мировой дискографии. Вы услышите шотландскую балладу Чайковского в исполнении Виктории де Лос-Анджелес и Дитриха Фишера Дискау. Партию фортепиано исполняет Джеральд Мур.

памятным событием в артистической жизни испанской певицы стала ее встреча с крупнейшим бразильским композитором XX века Эйтером Виллой-Лобосом 1887-1959 годы, автором одной из самых пленительных современных мелодий арии из бразильской бахианы номер 5. Элегический кантиленный напев арии и воспроизводящая щебетание птиц бразильской сельвы музыка следующей части пятой бахианы танца, известные в большом числе интересных исполнений и переложений, тем примечательнее, что композитор, готовясь к записи этого произведения с Национальным оркестром французского радио под его управлением, 1958 год, пригласил солисткой именно де Лос-Анхелес. Слушая «Викторию де Лос-Анхелес» в бразильской бахиане номер 5 под управлением автора, вспоминаешь слова Джакомо Лаури Вольпи из его книги «Параллельные голоса». Заметим, что ее наряду с Марией Каллас, Мариан Андерсон, выдающийся итальянский тенор и теоретик вокала, включил в раздел «Голоса, не имеющие параллелей», подчеркивая их совершенно особенный характер с чистотой моцартовской музыки. Можно сравнить чистоту этого голоса ясного и светлого, чуждого внешним эффектам, аффектации, манерности, театральности. Этот голос столь хрустален, он звучит так прозрачно и изысканно, что, кажется, не нуждается в словах для того, чтобы выразить себя. Слова как бы парят над звуками, едва их касаясь.

Певучая душа Испании. Одно из определений, дарованных слушателями «De Los Angeles», за все сделанное ею во славу национальной музыкальной культуры своей страны, а заслуги эти действительно огромны. Певица подняла глубочайшие пласты старой испанской песни, выступая в частности на Эдинбургском фестивале 1960 года с программами, посвященными позднеготической музыке Испании, придворным романсера 14-17 столетий, а с другой стороны была первой исполнительницей произведений отечественных авторов недавнего прошлого и современности, например, участницы премьеры оперы-оратории Эммануэля де Фальи «Атлантида», Барселонский театр, Лицео, 1962 год. Если творчество классиков современной испанской музыки Эммануэля де Фальи и Энрике Гранадоса обрело популярность благодаря искусству вокалистов предшествующих поколений Марии Барьентос, Кончиты Суперви и Полита Лассара, то подлинную известность сочинениям Хоакина Родриго, Федерико Момпу, Хоакина Турины принесла именно Виктория де Лос Анхелес. Вокально-симфоническую сюиту Хоакина Турины «Песни Севильи» она записала в сопровождении Лондонского симфонического оркестра под управлением Анатолия Фистуляри в 1957 году. Сейчас вы услышите фрагмент этого сочинения.

Наш небольшой рассказ о выдающейся певице современности Виктории де Лос-Анхелес завершит запись, которая как бы символически объединяет в себе многообразие дарований испанской артистки. Сеньора Испания, королева испанской песни Виктория де Лос-Анхелес, под собственный аккомпанемент на гитаре и в своей обработке исполняет мелодию Вальверде Касеса «Адиос, Гранада». «Прощай, Гранада».

0: Ленинград. Город прославленных театров, концертных залов, первой в России консерватории. Город, где находится старейший русский музыкальный театр бывшей Мариинской, носящий ныне имя Сергея Мироновича Кирова.
1: Гостеприимно распахиваются по вечерам двери театра. Празднично выглядит голубой в золотом орнаменте зрительный зал. Гаснут огни хрустальных люстр, и мы погружаемся в захватывающее таинство музыкального искусства.